0: ближе. Я начал жить, а не дышать. Дмитриев. Журнал путешественника. В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, араб Ибрагим. Он обучался в Парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не переставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровье, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления. По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностью и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастью, не имел и тени лицемерия. Оргии полирояля не были тайною для Парижа. Пример был заразителен. На ту пору явился Ло. Алчность к деньгам соединилась с жаждой наслаждений и рассеянности. Имения исчезали, нравственность гибла, французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей. Между тем общество представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность. Все, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, алквивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени. Счастливое время, отмеченное вольностью нравов, когда безумие, звеня своей погремушкой, легкими стопами обегает всю Францию, когда ни один из смертных не изволит быть богомольным. Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя царского негра и ловили его на перехват. Регент приглашал его не раз на свои веселые вечера. Он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Аруэта и старостью Шалье, разговорами Монтескье и Фонтенеля. Не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления и предавался общему вихрю со всею пылкостью своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие, сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил. Графиня Д. уже не в первом цвете лет славилась еще своей красотою. 17 лет при выходе ее из монастыря выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключении. Дом ее был самый модный, у ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами. Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания. Это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо. Окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердце, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творения особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием. Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен. Он понравился графине Д, которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудренных париков ее гостиной. Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку. Ему было 27 лет от роду. Он был высок и строен, и ни одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство. Но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости. Любовь не приходила ему на ум, а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостью неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи, без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность. Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительные замечания постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению. Надежда вдруг озарила его душу. Он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела противуставить ей увещевание дружбы и советы благоразумия. Она сама ослабевала. Неосторожное вознаграждение быстро следовали одно за другим, и, наконец, увлеченная силою страсти, ей уже внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму. Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали. Но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений. Он вносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетни и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтобы напрасным шумом не погубить ее совершенно. Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешение, советы, предложения — все было истощено и все отвергнуто. Графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее. Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новой силой. Чувствительные дамы ахали от ужаса. Мужчины бились об заклад, кого родит графиня, белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал. Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Два дня перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца. За ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенания, шепот служанки и приказания доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу. Каждый промежуток молчания обливал его ужасом. Вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини. Черный младенец лежал на постели в ее ногах. Ибрагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащую рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку, но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом, публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием. Все вошло в обыкновенный порядок, но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа Д. В таком случае, что бы ни произошло, погибель графини была неизбежна. Он любил, страстно и также был любим, но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения. Доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал. Он воображал, что страдания и разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывал его и Петр, и темное чувство собственного долга.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого».
0: Глава вторая. Эпиграф. «Не сильно нежит красота, не столько восхищает радость, не столько легкомыслен ум, не столько я благополучен, желанием честей размучен». «Зовет, я слышу славы шум». Державин. Дни и месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться большим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем. Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра I. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем не волить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что, во всяком случае, он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете», — сказал ему герцог. «Россия не есть ваше отечество?» Не думаю, чтобы вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину, но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра, поверьте мне, воспользуйтесь его великодушным позволением, останьтесь во Франции, за которой вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренне благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею», — сказал ему регент, — «но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю. Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он по обыкновению вечер у графини Д. Она ничего не знала. Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж, да Ибрагим. Несчастный отдал бы все на свете, чтобы только остаться с нею наедине. Но граф Д., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Бон нюи», — сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Бон нюи», — месье, — повторяла графиня. Он все не двигался. Наконец глаза его потемнели, голова закружилась. Он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо. «Я еду, милая Элеонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться. Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить. Очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоей неограниченную нежностью. Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории. Его холодная насмешливость рано или поздно победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты, наконец, устыдилась бы своей страсти. Что было бы тогда со мною? Нет, лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты. Твое спокойствие мне всего дороже. Ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все мучения боязни. Вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай, должен ли я подвергать тебя доле тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека? Прости, Леонора, прости, милый единственный друг. Оставляю тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то, по крайней мере, будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства. Прости, Леонора, отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий. Прости, будь счастлива и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме». В ту же ночь он отправился в Россию. Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностью. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек. Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала, но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротой ветра, и в 17-й день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, через которое шла тогдашняя большая дорога. Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту в зеленом кафтане с глиняной трубкой во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим!» — закричал он, вставая с лавки. «Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в голову. «Я был предуведомлен о твоем приезде, — сказал Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня». Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку вести за нами, а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали к государеву коляску, он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над сопротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитную рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника? Прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие, как розы, стояли за нею и почтительно приближились к Петру. «Лиза, — сказал он одной из них, — помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораниенбауме? Вот он, представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его об испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами. Он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России. После обеда государь по русскому обыкновению пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился. Князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра, ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом, молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других, пришедших к государю с докладами и за приказаниями. Государь вышел часа через два. «Посмотрим, — сказал он Ибрагиму, — не позабыл ли ты своей старой должности? Возьми-ка аспидную доску и доступай за мной». Петр, заперся в токарне, и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генералом-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно, ты, я чай устал, ночуй здесь, как бывало в старину, завтра я тебя разбужу». Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге. Он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д. в первый раз после разлуки не была во весь день единственной его мыслью. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностью и тайным унынием. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудило в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сём расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж, в объятия милой графини.

0: Книга на ночь.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Главы из романа «Араб Петра Великого». Читает Александр Васильев.
2: Глава третья. Эпиграф. «Как облака на небе, так мысли в нас меняют легкий образ, что любим днесь, то завтра ненавидим». Вильгельм Кюхельбекер. На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в которой он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку, Шереметьев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашение, по крайней мере, на целый месяц. Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные, следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в Сенате, оспариваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в Адмиралтейской коллегии, утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочего ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание. Часто думал он о графине Д, воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние. Но иногда мысль ужасная стесняла его грудь. Рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец. Он содрогался. Ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу. Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке. Ибрагим с живостью обратился, и молодой Корсаков, которого оставил он в Париже в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сейчас только приехал», — сказал Корсаков, — «и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоем отсутствии. Графиня Д велела звать тебя непременно. И вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад», — продолжал Корсаков, — «что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге. Что здесь делаю? Чем занимаются? Кто твой портной? Заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь не до меня. В другое время наговоримся досыта. Еду представляться к государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты. Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете, Ибрагим. Если бы это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтобы я тебя не удержала. Будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка и писать, если уж не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь. Ибрагим 20 раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь о графине и собрался ехать в Адмиралтейство, надеясь,

0: там застать еще Корсакова. Но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять. Он уже представлялся государю и, по своему обыкновению, казался очень собою доволен. «Между нами, — сказал он Ибрагиму, — государь пристранный человек. Вообрази, что я застал его в какой-то холостяной фуфайке на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтобы сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мной не случалось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда. По крайней мере, он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец. Во время 6-летнего отсутствия я вовсе позабыл здешнее обыкновение. Пожалуйста, будь моим ментором. Заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету более для него занимательному. «Ну что, графиня Д?»
1: «Графиня?»
0: «Она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом, потом, разумеется, мало-помалу утешилась». И взяла себе нового любовника, знаешь кого? Длинного маркиза Р. Что ж ты вытаращил свои арабские белки? Или все это кажется тебе странным? Разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской? Подумай об этом хорошенько, а я пойду отдохну с дороги. Не забудь же за мною заехать».
2: Какие чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность, бешенство, отчаяние? Нет. Но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: «Это я предвидел. Это должно было случиться». Потом открыл письмо графине, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым. Корсаков сидел в шлафорке, читал французскую книгу. «Так рано», — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй», — отвечал тот, — «уже 17:30, мы опоздаем, скорее одевайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи, люди сбежались, он стал поспешно одеваться. Француз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, сшитый блестками. В передней наскоро пудрили парик. Его принесли. Корсаков всунул в него стриженную головку, потребовал шпагу и перчатки, 10 перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец. Корсаков осыпал Ибрагима вопросами: «Кто в Петербурге первая красавица? Кто славится первым танцовщиком? Какой танец нынче в моде?» Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымак и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ, свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Араб, араб, царский араб!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настежь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел. В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен. Молодые блистали всею роскошью моды. Золото и серебро блистало на их робах. Из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия. Алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною. Чепцы сбивались на соболью шапку,

0: дочку царицы Натальи Кирилловны. А рабронды и мантирии как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием присутствовали на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жены дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая, как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Что за чертовщина все это?» — спрашивал Корсаков вполголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотой и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, на силу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большую частью иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубочки и опорожнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их не вертелся. В это время толстый господин с толстым букетом на груди суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались, и тотчас ушел. За ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков. Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы при звуке самой плачевной музыки дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга. Кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса. Наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть минуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостями одна в особенности ему понравилась. Ей было около 16 лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на середину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился. Во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса, а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в минуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру. Всего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить кубок Большого Орла». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услышав хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный, и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазией. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага», — сказал Петр, увидя Корсакова, — «попался, брат. Изволь же, мосье, пить и не морщиться». Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков», — сказал ему Петр, — «штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство. Смотри, чтоб я с тобой не побронился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал, к неописанному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его, Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием, и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселье. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с нею минуэт и отвел ее на прежнее место. Потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея! Проклятый кубок Большого Орла!» Но вскоре заснул крепким сном. Не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили. И проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканье, приседание, табачный дым, господина с букетом и кубок Большого Орла.
1: Мы читали главы из романа Александра Сергеевича Пушкина «Араб Петра Великого».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадия Верченко. Рассказ «Революционер». Читает Владимир Самойлов.
1: В первый день Святой Пасхи к Кутляевым пришел Птицын. Глава семьи Кутляевых был чиновник, и звали его Исидором Конычем, а Птицына называли Васенькой. Птицын пришел, наряженный в смокинг и лакированные башмаки, с ярким сверкающим цилиндром в руках. «А-а-а!» — закричал весело Кутляев, растопыривая руки. «Васенька! Христос воскресе!» «Здравствуйте!» — вежливо поклонился Птицын. «Я, простите, не христосуюсь». «Почему, Васенька?» — кокетливо склоняя голову на бок, спросила жена Кутляева. Васенька поздоровался с ней, поклонился сидевшей в углу старой тетке, опустился на предложенный стул и, обмахиваясь платочком, сказал: «Видите ли, я нахожу этот обычай отжившим. В нем, вы меня извините, нет логики. Будем рассуждать так. Почему знакомые целуются при встречах на Пасху и не целуются на Рождество? Вы, конечно, возразите мне, что Пасха – это праздник любви, торжества и радости. Хорошо, тогда спрошу я вас, а Рождество? Чем же хуже Рождество? Чем оно меньше по радости и торжеству? Да и вообще, я понимаю поцелуй как акт физического влечения одного пола к другому, что уже, конечно, есть простое требование природы. А согласитесь сами, ведь указанных мною элементов в пасхальном поцелуе нет». Жена Кутляева задумчиво качнула головой и вздохнула. Муж сказал: «Пожалуй, это и верно». «Конечно же, верно». Васенька говорил серьезно, подыскивая выражения, округляя периоды и внимательно поворачиваясь к собеседнику, который подавал реплику. Собеседник внимательно выслушивался и сейчас же получал ясный, точно формулированный ответ. «Хотя», — возразила госпожа Кутляева, — «я того мнения, что в этой радости, в этих поцелуях и дружеских объятиях есть что-то весеннее». «Хорошо-с», — солидно складывая руки на груди, сказал Васенька. «Хорошо. Но если это так, то почему же не целоваться в июне или сентябре?» «Что вы говорите?» — вспыхнула Кутляева. «Разве можно?» «Вот то-то и оно. Нужно как можно дальше отходить от нашей затхлой традиции, от всего того, что все делают». «Однако», — сказал Кутляев, — «вот вы же, Васенька, с визитом пришли?» Васенька привстал. «Я могу и уйти, если вам мое посещение не нравится». что вы, как вам не стыдно? Мы очень рады, и я только к тому говорю, что визиты — тоже традиция». «Да-с, пошлейшая, никому не нужная традиция. И вот именно поэтому я решил всюду ходить и во всеуслышание заявлять: господа, бросьте этот глупый утомительный обычай. Станьте выше. Стремитесь быть сверхчеловеками».
2: «Вы водку пьете?» — спросил Кутляев.
1: «Что? Какую водку? Ах, водку. Рюмочку я, конечно, выпью, но не потому, что это какой-то там праздник, а просто небольшое количество алкоголя мне не повредит».
2: Кутляев налил две рюмки водки, а жена его сказала: «Если вы, Васенька, это натощак, я вам дам сначала кусочек священного кулича. Хотите?» Васенька резко и строго обернулся к хозяйке.
1: «Нет, Наталья Павловна, не хочу. Нет, не хочу. Согласитесь сами, зачем? Что изменится в нашей будущей жизни от того, если я съем этот кусок желтого сладкого хлеба, а не тот? Если вы мне дадите именно тот, который был обрызган священником, зачем это? Да и вообще кулич. Почему вы меня не угощали им, когда я у вас был в декабре? Почему теперь мне должно хотеться, а тогда нет? Согласитесь сами, странно».
2: «Да бросьте вашу философию», — хлопнул его по плечу хозяин. «Ох уж это мне интеллигенция! За ваше здоровье!»
1: «При чем тут здоровье?» — поморщился Птицын. «Просто нам с вами хочется выпить, мы и пьем».
2: «Кулича нашего попробуйте», — робко спросила хозяйка.
1: «Принципиально не попробую, уважаемая Наталья Павловна. Вот в сентябре будут именины вашей дочки, тогда съем. А есть его сейчас, согласитесь сами, это ординарно».
2: Он обвел глазами стол и взгляд его остановился на высоком куличе, увенчанном тремя сахарными розами и шоколадным барашком с крошечным зеленым флагом. «Вы простите меня, Наталья Павловна, но можно мне быть с вами откровенным?»
3: «Пожалуйста», — съежившись, сказала хозяйка.
2: «Я уж такой человек, что всегда режу правду матку в глаза. Это самое лучшее, не правда ли? Скажите, неужели вы серьезно думаете, что эти сахарные розы и этот барашек на что-либо нужны? Ведь вкусу они вашим куличам не придадут, а...»
3: «Какой вы критик!» — слабо усмехнулась хозяйка. «Я и не знала. На всякий пустяк обращаете внимание. Это сделано так только для красоты».
2: Птицын горько улыбнулся. «Для красоты. Красота — это Рафаэль, Мадонна, Веласкес какой-нибудь, Венера Милосская. Вы извините меня, но я так говорю, потому что считаю вас хорошими, умными людьми и знаю, что вы не обидитесь. А какая же красота барашек с рынка стоимостью в 5 алтынный? Ни моего эстетического, ни моего морального чувства такая безвкусная вещь удовлетворить не может».
3: «Хе-хе», — засмеялся Кутляев. «Вот не думал, что у покойного Павла Егорыча такой умный сынок будет. Ай да, Васенька, бог с ними, с барашками. Вы бы еще рюмочку красным яичком закусите или поросеночком».
2: Васенька нахмурился. «Позвольте быть с вами откровенным. Вы их для вкусу покрасили или для красоты?»
3: «Черт знает для чего. Взял да и покрасил.
2: Я думаю, краска, которой они выкрашены, не безвредна. В таком случае я очень попрошу вас, добрейшая Наталья Павловна, дать мне простое белое яйцо. Оно, правда, не так сияет, но ведь я же и не любоваться на него буду».
1: Птицын долго ел молча, опустив голову и о чем-то думая. «Поросенок тоже», — закачал он укоризненно своей широкой черной костистой головой. «Ведь если крашеное кушанье вообще красиво, почему бы и поросенка не выкрасить в голубой цвет или побронзировать золотым порошком? Однако этого не делают. Правда, для чего-то всунули ему в рот кусок петрушки, но, я думаю, никто этим не будет восторгаться. Всунули просто неизвестно для чего».
2: «Охота вам, Васенька, петь Лазаря?» — нервно перебил его хозяин. «Ну и всунули, ну и поросенок. Надо же чем-нибудь великий праздник отметить».
1: «Так-так», — покачал головой Васенька, — «подъем религиозного чувства знаменуется всовыванием в пасть мертвого животного пучка зелени».
2: «Логично».
1: В комнату влетел Завитой, пронизанный насквозь праздничным настроением блондин, расшаркался и радостно во всю мочь легких заорал: «Христос воскресе! Исидор Конч троекратно, Наталья Павловна троекратно, молодой товарищ троек...»
2: «Простите, не целуюсь», — сказал твердо и значительно Птицын. «Устаревший пережиток, форма без содержания».
1: «Фу ты, ну ты», — пропел молодой блондин, — «а то было бы знулись, не хотите, как хотите».
2: Склонив голову на бок и смотря укоризненными глазами на пришедшего, Птицын ехидно спросил: «Визиты делаете?» Блондин склонил голову направо и юмористически пропищал:
4: «Визиты делаю, мученик естества».
2: «Выпейте чего-нибудь». С восторгом в душе: «Боже ты мой, какие красивые яйца! И зелененькие, и розовенькие, и лиловые!»
1: «Вам нравится?»
2: — иронически спросил Птицын. «А мне, представьте, не нравится. Это не есть вечная красота. Вечная красота — это Рафаэль, Мадонна, знаменитая статуя Венеры Милосской, находящаяся в одном из заграничных музеев. Вот что должно нравиться».
1: «Эх, куда заехали?» — засмеялся молодой человек и молящим голосом попросил: «Можно съесть лиловенькое? Мне нравится лиловенькое».
4: «Да какое угодно», — радушно сказала хозяйка.
2: «Вечные самообманы в жизни», — печально прогудел Птицын. «Гонимся мы за лиловыми яйцами и забываем, что внутри они такие же, как и красные, как и белые. Слепое человечество».
4: «Где вы были у заутрени?» — спросила хозяйка. «В 10 местах!» Носился, как вихрь, весело, ей-богу, радостно. Колокола звонят вовсю, дилим-бам-бам-бам. То тоненькие, то такие большие, густые дяди. Гум-гум.
2: «Красота не в этом», — сказал Птицын, внимательно по своему обыкновению выслушав собеседника. «Не в том, что по одному куску металла бьют другим куском металла, и не в том, что яйца красивые и голубые, и не в том, что у вас на сюртуке атласные отвороты. Красота — это Бетховен, симфония какая-нибудь, Кёльнский собор, Микеланджело. Слепое человечество».
4: Хозяйка вздохнула и сказала блондину: «Садитесь, чего же вы стоите?»
2: «Мерси, с удовольствием!» — расшаркался представитель слепого человечества, повернулся к столу и сел.
4: «Что вы делаете?» — закричал болезненно и пронзительно Птицын. «Вы сели на мой цилиндр!»
5: «Ну?» — удивился блондин. «В самом деле?»
4: Птицын вертел в руках сплющенный, весь в крупных изломах и складках цилиндр, и со слезами в голосе говорил: «Ну, что теперь делать? Сели на цилиндр. Ну, куда он теперь годится? Кто вас просил садиться на мой цилиндр?»
5: «Я нечаянно», — оправдывался блондин, пряча в усах неудержимое желание рассмеяться. «Да это пустяки. Его можно выпрямить и по-прежнему носить».
2: «Да», — злобно смотря на блондина, плаксиво протянул Птицын. «Сами вы носите! Разве в нем можно показаться на улице?»
5: «Почему же?» — усмехнулся гость. «Красота не в этом. Красота — это Рембрандт, Айвазовский, Шиллер какой-нибудь, Мадонна».
4: На глазах Птицына стояли слезы бешенства и обиды.
2: «Полез прямо на шляпу! Слепое человечество!» — захохотал блондин.
5: «Ну, если не хотите так ее носить, я вам заплачу, ладно?»
2: Птицын сжал губы, получил от блондина 15 рублей и, ни с кем не прощаясь, угрюмо ушел.
4: Поросенок, держа в зубах пучок зелени, заливался беззвучным смехом.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Революционер».
6: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В Кремле прошла встреча Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Опираясь на договор, подписанный в мае, сообщили в Кремле. Этот документ предусматривает формирование общего экономического пространства, интеграцию энергетических и транспортных систем, координацию внешней политики, а также взаимодействие в сферах обороны и безопасности, говорится в сообщении. Российская авиация нанесла удар по острову Первомайский в районе Очакова. Удар был нанесен управляемыми авиабомбами, сообщили в Министерстве обороны. Этот остров украинские боевики использовали для запуска беспилотников и размещения средств разведки и радиоэлектронной борьбы. В результате атаки инфраструктура противника была полностью уничтожена. Кроме того, штурмовые подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки продолжают вытеснять врага из Константиновки. За последние 24 часа в городе освобождено 103 здания, сообщили в Министерстве обороны. Полиция задержала 9 человек, обвиняемых в мошенничестве со страховыми выплатами после подставных ДТП. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленники в столице покупали дорогие иномарки и оформляли их на подставных лиц. Этим людям они платили за участие в схеме. После регистрации автомобилей преступники устраивали аварии и получали крупные страховые выплаты. В некоторых случаях заявленная сумма ремонта была почти равна рыночной стоимости машины. Страховым компаниям был нанесен ущерб более чем на 50 миллионов рублей. Израиль готов частично эвакуировать войска с юга Ливана, сообщает CNN. Планируется вывести подразделение Цахал за пределы желтой линии, которая определяет зоны контроля, согласно соглашению о прекращении огня от 17 апреля. Параллельно с переговорами между Ливаном и Израилем проходят консультации между Штатами и Ираном в Швейцарии. Иран считает решение ливанского вопроса ключевым для мирного соглашения. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе с должности. Лидер правящей в стране лейбористской партии добавил, что будет исполнять обязанности до избрания преемника.
2: «Я говорил с его величеством королем и сообщил ему о своем решении. Я попрошу Национальный исполнительный комитет лейбористской партии установить график проведения выборов. Выдвижение кандидатур начнется 9 июля и завершится к летним парламентским каникулам».
1: Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений. Он всегда был сторонником их поддержания на нулевом уровне. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима» в избранных биографиях. Читает Станислав Федосов.
3: 1 января 62 года Цезарь, вступив в должность претора, не стал по старинному обычаю провожать новых консулов в Капитолии, но созвал народное собрание, на котором предложил, чтобы достройка храма Юпитера Капитолийского, сгоревшего в 83 году, была отнята у Катула, которого он обвинил в сокрытии денег, и передана Помпею, и чтобы в надписи, которая будет сделана на здании, выставлено было имя не Катула, а Помпея. Лишь только слух об этом разнесся среди оптиматов, находившихся в Капитолии, они оставили консулов и вместе с Катулом поспешили на форум, чтобы возражать против предложения Цезаря. Последний не пустил Катула на ораторскую трибуну, но не мог помешать и тому, чтобы имя его было вырезано на храмовой надписи. Это нападение Цезаря на Катула имело причиной вовсе не ненависть и не жажду мщения. Он много раз показал, что стоит гораздо выше ненависти. Это дело было ловко рассчитанной услугой Помпею, который таким образом убедился в верности своего союзника и еще более разошелся с партией оптиматов вследствие того, что Сенат воспротивился предложению Цезаря. Во время этих событий Помпей был еще в Азии, но уже готовился к отъезду в Рим. К Когда присланный им наперед Квинт Метелл Непот в качестве трибуна предложил, чтобы Помпею позволено было возвратиться в Италию со своим войском, он нашел в Цезаре сильную поддержку против нежелавших этого оптиматов. На форуме произошла замечательная сцена. Метелл приказал публичному писцу прочесть это предложение, но этому воспротивился Катон, бывший в то время также трибуном и всегда являвшийся самым неустрашимым защитником аристократии. Метелл хотел читать сам, но Катон вырвал у него бумагу. Когда он хотел пересказать содержание своего предложения на память, трибун Минуций зажал ему рот. Тогда явились вооруженные отряды и прогнали оптиматов с форума мечами, бичами и камнями. Но оптиматы с Катоном во главе и с более значительными силами снова пришли на форум до окончания голосования и в новой схватке обратили своих противников в бегство. Сенат одобрил поведение Катона и даже лишил Метелла и Цезаря занимаемых ими должностей. Метелл объявил народу, что он уступает силе и возвращается к Помпею, который сумеет отомстить за него и за себя и отстоять законы. Но Цезарь, как ни в чем не бывало, продолжал отправлять свою преторскую должность, пока его не решили силой прогнать с судейского кресла. Тогда он поспешно распустил своих ликторов, бросил свою тогу, чтобы не быть узнанным, и пробрался в свой дом. Такие сцены были ему желательны. Один трибун был силой лишен должности, убежал в лагерь. Одного претора прогнали с трибунала, и он должен был искать защиту у сената. Раздраженная такими происшествиями толпа бросилась к жилищу своего любимца и умоляла его обратиться к ее содействию. Но Цезарь успокоил ее и попросил разойтись. Когда сенат, собравшийся в страхе и опасениях, узнал об этом, тогда влиятельнейшие сенаторы отправились в дом Цезаря, чтобы благодарить его и пригласить в Курию, где он был принят с похвалами и снова назначен на прежнюю должность. Это было глубокое, заранее приготовленное Цезарем унижение для сената. Еще более раздраженные этим поражением, оптиматы вскоре задумали новый план привлечения противника к следствию по поводу его участия в заговоре Кателины и, если возможно, погубить его еще до возвращения Помпея. Они подкупили двух человек, бывших свидетелями по делу о заговоре, Квинта Курия и Луция Ветия. Первый из них заявил в Сенате, что он от самого Кателины слышал о том, что Цезарь находится в числе заговорщиков, а Ветий обязался представить следственному судье Новию Нигру письмо Цезаря к Кателине. Цезарь вызвал Цицерона в качестве свидетеля в Сенат, и Цицерон подтвердил, что Цезарь по собственному побуждению сообщал ему сведения о заговоре. Так как заседание вследствие громкого оживленного спора затянулось надолго, то народ, озабоченный участью своего друга, поднял перед Курией грозный крик, так что все нападки на Цезаря стихли. У лжесвидетеля Курия была отнята обещанная из государственной казны награда за открытие заговорщиков. Ветий, не явившийся на суд по обвинению в лжесвидетельстве, был арестован и посажен в тюрьму. Новий был также арестован за то, что принял жалобу на высшего чиновника. В конце этого года в семье Цезаря произошло прискорбное событие. Когда римские матроны справляли в его доме праздник доброй богини, Бона Деа, на котором никто из мужчин не смел присутствовать, Клодий, которого мы уже знаем как человека развратного и испорченного, в женском платье пробрался в дом, чтобы встретиться с женой Цезаря Помпеей. Он был узнан и привлечен к суду. Но Цезарь не выступил против него ни в качестве обвинителя, ни в качестве свидетеля, и таким образом расположил к себе этого даровитого и отважного человека. Жену же свою он отпустил, объявив, что хотя он и не подозревает ее в неверности, но все-таки не может с ней жить, потому что целомудренная женщина не должна подать повода к подозрению в дурном деле. Вскоре затем Цезарь в качестве пропретора на 61 год отправился в дальнюю Испанию. Так как кредиторы не хотели его отпускать, то Крас снабдил его 830 талантами чтобы разделаться с докучливыми требованиями. Но эта сумма вряд ли составляла и десятую часть того, что ему нужно было иметь, чтобы сказать, что у него нет долгов. Когда он, переезжая через Альпы, проезжал через маленькую бедную деревушку, один из его спутников заметил, нет ли и здесь такой же борьбы партии, как в Риме. Он, говорят, сказал, что он лучше бы желал быть первым здесь, чем вторым в Риме. Признание, которого он, конечно, не делал, но которое согласно с его образом мыслей. В Испании он прибавил на свой счет к своим 20 когортам еще 10 и тотчас же начал воевать с разбойниками, горцами Лузитании. Затем обещаниями добычи и славы привлек к себе племена, жившие между Того и Дуэро, и с моря напал на Галисию, где взял город Бриганциум. Здесь он впервые выступил в качестве самостоятельного полководца. Войско поздравило его императором, а сенат почтил его благодарственным праздником, и он стал претендовать на триумф. В гражданской администрации он действовал произвольно, но на пользу провинции. Он улучшил судопроизводство, дела о налогах и о долгах. В то же время он не упускал случая и в войне, и в управлении богатой провинцией собирать сокровища, в которых он так нуждался, и вместе с тем обогащать свое войско и государство. Приобретя новую славу полководца, которой он до сих пор еще не имел, Цезарь летом 60-го года возвратился из Испании и, расположившись перед воротами Рима, стал хлопотать о триумфе и о должности консула. Так как его противники не позволяли ему хлопотать о консульстве до тех пор, пока он будет находиться вне города, то он при приближении консульских выборов отказался от пустого почета триумфа и явился в город, чтобы не потерять более важной цели. Аристократы делали все возможное, чтобы не допустить его до консульства. Но народ избрал его огромным большинством голосов. Денег Цезарь не жалел. Но и другая партия употребила на подкупы огромные суммы и добилась того, что Марк Бибул, закоренелый страстный аристократ, который уже был вместе с Цезарем эдилом и претором и смертельно его ненавидел, был избран ему в товарищи. Еще до своего вступления в должность Цезарь заключил с Помпеем и Красом триумвират, союз ума, славы и богатства, в котором первый хотел возвыситься, второй — повелевать, а третий — приобретать. Этот союз некоторое время держался в тайне, пока сильная власть, достигнутая Цезарем в должности консула, не обнаружила, что все трое были заодно. Но в этом союзе нельзя было найти ничего противозаконного, и потому противники их ограничились гневом, насмешками и криком. Ворон, намекая на грозного Цербера, назвал этот союз «трехголовым». Цицерон в одном из писем к своему другу Аггию называет триумвиров «династами». Вскоре после заключения триумвирата Цезарь выдал за Помпея свою дочь Юлию. Вслед за вступлением в должность консула Цезарь выказал такую деятельность, которая напугала его врагов. Прежде всего он сделал распоряжение, чтобы дела, рассматриваемые в Сенате и в народных собраниях, записывались вполне и публиковались во всеобщие сведения. До тех пор записывались только постановления. Это распоряжение Цезаря имело целью подчинить Сенат контролю народа. И оно было необходимо, так как он задумал выступить с приятным для народа аграрным законом, который, конечно, должен был встретить в Сенате сопротивление. Этот закон, предлагавший разделить Кампанскую и Стеллацкую землю между наиболее бедными гражданами, имеющими троих или более детей, и рассчитанный особенно в пользу ветеранов Помпея, во всех своих постановлениях отличался большой умеренностью, но встретил в Сенате, куда он был представлен, такой протест, особенно со стороны Катона, что Цезарь решил предложить свой проект непосредственно народу. Он созвал народ на форум, чтобы еще раз заставить предводителей народной партии высказать свое мнение. Консул Бибул противился закону, говоря, что это нововведение, и, не поддавшись на уговоры Цезаря и народа, удалился с угрозой «не бывать этому, пока я консул». Тогда Цезарь, минуя всех других чиновников, обратился к Помпею, прося его высказать свое мнение. На вопрос, одобряет ли он этот закон, Помпей громко отвечал «да». А когда вслед за тем Цезарь спросил, что он намерен делать, если этому закону воспротивится силой, отвечал, что он поддержит его щитом и мечом. Когда и Красс заявил то же самое, тогда другие уже не осмеливались противоречить. При приближении комиций, в которых этот закон должен был подвергнуться голосованию, Бибул, желая помешать его утверждению, заявил, что он во все дни комиций будет наблюдать небо. А в такие дни, по законам, нельзя было обращаться к народу. Но Цезарь не обратил внимания на заявление Бибула и в назначенный день созвал народное собрание.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима» в избранных биографиях.
3: Ночью, накануне собрания, вооруженные ветераны Помпея и часть народа со спрятанными кинжалами заняли форум. С рассветом лишь только Цезарь, стоя на ступени храма Диоскуров, обратился к народу, явился Бибул с несколькими трибунами и бывшими консулами, с другими людьми его партии и множеством клиентов, подошел к Цезарю и прервал его. Тотчас же произошла схватка. Бибул был сброшен со ступеней в грязь. Два трибуна, бывших вместе с ним, ранены, но он не хотел уступить, обнажил свою шею, чтобы быть убитым за правое дело. Друзья увели его силой. Катон, которого два раза приходилось стаскивать с ораторской трибуны, наконец оставил поле битвы. Когда все противники были прогнаны, обсуждение закона возобновилось, и он был принят. Насколько в этот день Бибул показал себя упорным, настолько же мало мужества выказал он в следующие дни. До конца года он уже не выходил из дома и ограничился тем, что наблюдал небо и противодействовал намерениям своего товарища эдиктами, которые были полны ругательств. С тех пор остряки стали говорить, что в Риме два консула – Юлий и Цезарь. Так как теперь Цезарь вел один все консульские дела, не обращая внимания на гнев аристократов, которые, будучи оставлены своим предводителем, вынуждены были подтвердить аграрный закон Юлия в Сенате. Вследствие этого более 20 тысяч бедных граждан сделались землевладельцами. Надел продолжался и в следующие годы. Аграрным законом Цезарь привязал к себе беднейший класс населения. Другим законом он приобрел расположение сословий всадников. Всадники, бывшие откупщиками податей в Азии вследствие войны с Митридатом, понесли значительные убытки и до сих пор тщетно просили Сената о снятии с них откупной суммы. Цезарь выхлопотал для них народные постановления, по которому третья часть этой суммы была с них снята. Помпея Цезарь расположил к себе тем, что убедил народ одобрить его распоряжение в Азии. Когда Лукул хотел воспротивиться этому, Цезарь остановил его угрозой, что он обвинит его за дурное управление Азией, и так напугал его, что тот упал к его ногам, умоляя о пощаде. Кроме упомянутых законов, Цезарь или сам, или через преданных ему трибунов провел еще несколько других предложений, и всегда при помощи народа. К Сенату он обращался редко, и когда однажды созвал его, то в собрании явились лишь немногие. Когда он по этому поводу выразил старому сенатору Конфидию Галлу свое удивление, тот сказал, что иные не идут в Сенат, потому что не могут быть уверены в своей безопасности там, а сам он является, потому что уже слишком стар для того, чтобы бояться смерти. Оптиматы предоставили Цезарю свободу, надеясь впоследствии все выместить на ненавистном им человеке. Сенат постановил, что оба консула 59 года не должны получать никакой провинции. Цезарю вместо богатой провинции по истечении срока его деятельности должна была достаться незначительная должность – надзор за лесами и дорогами в Италии. Цезарь сделал вид, что он всем доволен. Он говорил, что для себя лично он ни в чем не нуждается, но для своих дальнейших целей он все-таки нуждался в провинции и потому попросил Ватиния доставить ему при помощи народа то, чего не дал ему Сенат. По закону Ватиния Цезарь получил от народа Цезальпинскую Галлию. Цезальпинская Галлия называлась Галлией, одетой в тогу, то есть замиренной, и Иллирию, с тремя легионами на 5 лет. А когда его друзья стали говорить еще и о третьей провинции, то испуганный сенат, чтобы избавиться от худшего, прибавил ему и Трансальпинскую Галлию, и четвертый легион. Трансальпинская Галлия называлась «дикой, носящей штаны». Она охватывала современную Францию, Бельгию, часть Голландии, большую часть Швейцарии и левый берег Рейна. Цизальпинская Галлия, или Верхняя Италия, была, по выражению Катона, акрополем Италии. Оттуда один человек, подобный Цезарю, мог наблюдать и господствовать над Римом. Провинция же, лежащая по ту сторону Альп, давала ему случай к завоеваниям и военной славе, к образованию способного к бою, преданного ему войска, к приобретению сокровищ, в которых он так нуждался, отчасти для того, чтобы избавиться от долгов, сделанных им в бытность его консулом вследствие громадных издержек, а отчасти и для того, чтобы иметь средства для издержек во время своего отсутствия из Рима. Таким образом, Цезарь достиг того, чего желал. Благодаря гальским провинциям он рассчитывал сделаться властелином римского государства. Прежде чем отправиться в Галлию, Цезарь позаботился о том, чтобы сохранить неприкосновенными свои законы, которые провел во время своего консульства при помощи народа, вопреки астрономическим наблюдениям своего товарища. За этим должны были наблюдать, кроме Помпея и Краса, консулы следующего года, 58-го, Луций Пизон, отец третьей жены Цезаря Кальпурнии, и Авл Габиний, клиент Помпея, Цицерона и Катона, которые, по-видимому, всего более угрожали этим законам. Цезарь удалил их из Рима при содействии трибуна Клодия. Вместе с тем позаботились и о том, чтобы сделать разрыв между оптиматами и Помпеем, по возможности более решительным, дабы Помпей в отсутствие Цезаря не соединился со своим естественным союзником Сенатом. Простояв перед воротами Рима до конца марта 58 года, чтобы своей близостью усилить нападки Клодия на Цицерона, Цезарь поспешно отправился в свою провинцию, где его присутствие было в высшей степени необходимо, так как провинции Трансальпинской Галлии, простиравшейся по южному берегу до Женевского озера, угрожала опасность переселения гельветов. Цезарь запретил им проходить через свою провинцию и напал на них за то, что они по дороге опустошили область его союзников эдуев. Он не хотел, чтобы такое сильное племя оставалось в Галлии по соседству с римской провинцией. В двух битвах гельветы были почти уничтожены, а оставшиеся в живых принуждены возвратиться в оставленные им горы. Но Цезарь не удовольствовался обеспечением своих границ. Он пришел в Галлию с твердым намерением начать завоевательную войну и, по возможности, покорить всю Галлию. Эта война доставила ему славу и опытные войска. Кроме того, она имела для Рима и национальный интерес. Она велась против галлов, неприятеля, некогда разрушившего Рим и много раз приводившего римлян в ужас. Самое положение дел в Галлии того времени было таково, что она должна была сделаться добычей или римлян, или германцев, так как многочисленные гальские племена, враждовавшие между собой и находившиеся в состоянии политического разложения и упадка, были уже отчасти подвластны германскому вождю Ариависту, и новые полчища германцев постоянно стремились от Рейна на юго-запад, к границам римских владений, и могли сделаться опасными соседями для римлян. После покорения гельветов ближайшей задачей Цезаря было уничтожение германского владычества в Галлии, чтобы затем, вдали от Италии, поставить преграду их напору. В то же лето 58 года он начал войну с ариавистом, разбил его недалеко от Византиона, Безансон, и оттеснил за Рейн. Приобретения ариависта достались победителю. Народы, подчиненные его власти, почти вся Средняя Галлия, подчинились Цезарю. Этим они только переменили господина, так как они были слишком слабы, чтобы добиться свободы. Несмотря на это, покорение и подчинение Галлии было все-таки трудной задачей. Хотя отдельные племена и враждовали между собой и не могли соединить свои силы для борьбы с общим врагом, но все-таки они были храбры и воинственны и высоко ценили свободу. Здесь нельзя было закончить дело несколькими битвами, как на Востоке. приходилось покорять племена, которые при первом удобном случае восставали. Но римское военное искусство, римские легионы были им не под силу. Особенно под начальством такого вождя, как Цезарь, который в Гальской войне выказал себя весьма гениальным полководцем, достойным стать в ряд с величайшими полководцами всех времен. С непоколебимой уверенностью и быстрым натиском он шел от победы к победе, так что мир с изумлением смотрел на его победные шествия. Его искусство побеждать Наполеон I в своих записках кратко представил в следующих словах. Принципы Цезаря были одинаковы с принципами Александра и Ганнибала. Сосредоточивать свои силы, не обнаруживать своих слабых сторон, быстро двигаться к важнейшим пунктам, пользоваться нравственным влиянием, славой своего оружия, страхом, который оно внушало, и политическими средствами, чтобы удерживать своих союзников в верности и подчиненные народы в повиновении.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях».
3: Покорив в первый год своего правления гельветов и ариовиста, Цезарь утвердился в Средней Галлии и в следующие затем два года победил и покорил почти все гальские племена – храбрых белгов, армарийские владения к северу от Луары, аквитанов на Гаронии в Пиренеях. Затем в 55 году, когда его власть была продолжена еще на 5 лет, он уничтожил переправившиеся через Альпы германские племена узипетов и тингтеров, которые снова угрожали спокойствию Галлии, перешел через Рейн в Германию и переправился через океан в Британию, чтобы в обеих этих странах показать римское могущество и помешать жившим там племенам являться в римскую Галлию и поддерживать галлов против римлян. Переправляться через Рейн и через океан не отваживался еще ни один римлянин. Этими предприятиями Цезарь имел в виду придать своим подвигам в глазах римлян еще больше блеска. Во второй раз он ходил в Британию в 54-м, в Германию в 53-м году. В эти и последующие годы ему пришлось, кроме того, иметь дело с новыми восстаниями гальских племен. В 52-м году талантливому вождю Верценгетариксу из племени Арвернов удалось объединить для войны против Рима почти все гальские племена. Может быть, он обратил бы в ничто успехи всех предшествовавших войн, если бы, продолжая партизанскую войну, продержался до удаления Цезаря из провинции. Но он сделал большую ошибку. Собрал свои главные силы в укрепленном пункте Алезии к западу от Дижона в Бургундии, в котором он и был принужден к сдаче. В этой борьбе с гальскими племенами часто нельзя было избежать суровой жестокости. Но, подавив это восстание, с зимы 51-50 года Цезарь принял по отношению к побежденным народам более мягкие меры. Казни, притеснения и грабежи прекратились, чтобы дать стране возможность успокоиться, так как в Риме дела были уже в таком положении, что Цезарь предвидел надобность вести свои легионы в другое место. Война с Помпеем и с Сенатом готова была начаться. В ту же зиму 51-50 года Цезарь собрал все свое войско, 10 легионов, на большой смотр в земле Тревиров. Впервые после окончания Гальской войны все войско увидело его, любимого полководца, с которым оно достигло таких успехов. Много трудов и опасностей перенесли они в продолжении 8 лет под его начальством, но он сделал для них и много хорошего. И, конечно, от него, так заботливо хлопотавшего о ветеранах Помпея, они могли ожидать в будущем непростого вознаграждения. Их сердца и руки принадлежали ему. Он был всемогущей душой войска, оторванного от родины долголетней разлукой и совершенно преданного ему и его делу. Только легат Лабиен, который до сих пор оказывал большие услуги и был отличаем Цезарем, теперь казался полководцу подозрительным. Цезарь сделал его командующим

В 49 году началась война с Помпеем. Раньше в биографии последнего мы уже рассказали, как он после смерти Краса и Юлии все более и более отдалялся от Цезаря и в союзе с правительственной партией старался вырвать у него из рук силу, пока, наконец, Цезарь, вынужденный защищаться, не перешел через Рубикон и не овладел за 60 дней всей Италией. Пока Помпей собирал свои боевые силы на востоке, Цезарь быстро овладел Западом. Сам он оставил за собой Испанию. Сардинию занял его легат Квинт Валерий, Сицилию – Кутион, который в Африке, в борьбе с приверженцем Помпея Аттием Варом и нумидийским царем Юбой, потерял свое войско и жизнь. В то время, когда Цезарь был в Испании, в Риме его избрали диктатором. Вскоре он сложил с себя эту должность и был избран консулом на 48-й год вместе с Публием Сервилием и Саврийским. Затем он переправился в Грецию и, потерпев неудачу при Дирахиуме, разбил Помпея на голову при Фарсале 9 августа 48-го года. В начале войны римляне опасались, что Цезарь будет свирепо обращаться со своими врагами, как Цинна, грабить их и избивать, как Сулла. Но он во всем проявил величайшую снисходительность и мягкость, и этим выиграл не менее, чем удачей своего оружия. Цезарь весьма поспешно и с небольшим войском преследовал Помпея, бежавшего в Египет. С 35 кораблями, 3700 человек пехоты и 800 конницы он высадился в Александрии, где убийцы Помпея принесли ему голову убитого. Слезы, выступившие у Цезаря при взгляде на эту голову, были непритворны. Царь Птолемей и его сестра Клеопатра вели друг с другом войну за власть. Цезарь, пленившись прелестями Клеопатры, уладил этот спор и помирил споривших. Но Потин, евнух, опекун царя и соучастник в убийстве Помпея, видел, что мир опасен для его собственного существования. И, не доверяя Цезарю, поднял против Цезаря население Александрии, сделав попытку отравить его на пиру, устроенном в честь примирения. Один раб выдал его, и он был казнен. В это время египетское войско, 20 тысяч пехоты и 2 тысячи конницы под начальством Ахилла, союзника Потина, вступило в Александрию и вместе с гражданами и их рабами напало на Цезаря, который укрепился в одной части города Брухиума и оказался в весьма опасном положении, будучи окружен с моря и с суши. Наместник Азии Домиций Кальвин послал ему на помощь один легион. Цезарь удачно ввел этот легион в город, и затем начались сражения на море и на улицах. В одном сражении, происходившем между Брухиумом и островом Фаросом, Цезарю пришлось так плохо, что он вынужден был с частью своих людей отступить на стоявшие неподалеку суда, а так как его судно, переполненное людьми, могло потонуть, то он поплыл к другому судну, после чего первое потонуло. Между тем из Киликии, Сирии и других пограничных областей явились в Египет и в область Пелузиума значительные подкрепления под начальством Митридата. Птолемей, которого Цезарь взял в плен, но потом отпустил, вышел во главе войска навстречу римским войскам, но был разбит, так как Цезарь между тем соединился с Митридатом. Он бежал и во время бегства утонул в Ниле. Этим кончилась Александрийская война. Цезарь возвратился в Александрию, которая теперь стала просить о пощаде, и получила ее. Правление он передал Клеопатре и ее младшему брату Птолемею, который должен был жениться на ней. Пробыв в Египте 9 месяцев, с начала октября 48 до июля 47 года, он оставил эту страну и, оставив там все свое войско, за исключением одного легиона, отправился в Сирию, а оттуда в Малую Азию, чтобы наказать Фарнака, сына Митридата Великого.

0: Радиозвезда. Генрих Штоль. Главы из книги «История Древнего Рима в избранных биографиях». Читает Станислав Федосов.
1: Фарнак, как мы уже видели, овладел

0: Боспорским царством своего отца. Он воспользовался междоусобицей в Риме, чтобы снова покорить Понтийское царство. Разбив при Никополе легата Цезаря Домиция Кальвина, он уже не встретил дальнейшего сопротивления. Обстоятельства требовали возвращения Цезаря в Италию, но он не хотел оставлять Азию, пока не усмирит Фарнака. Он перешел через Тавр и двинулся через Каппадокию в Понт, где с четырьмя легионами в четырехчасовом сражении при Вели одержал решительную победу над войском Фарнака. Это было 2 августа, в тот самый день, в который 2 года назад легаты Помпея сдались Цезарю в Испании. Фарнак с немногими всадниками бежал и затем был умерщвлен своим вельможей Азандером. Битва при Цели была ожесточенная, но вся война была закончена в 5 дней. В порыве радости при столь быстром успехе Цезарь написал своему доверенному лицу в Рим известные слова «Вени, види, вици» – «Пришел, увидел, победил». Сделав в Азии необходимые распоряжения, Цезарь возвратился в Рим раньше, чем его там ожидали, в конце 47-го года. Его присутствие было в высшей степени необходимо. После битвы при Фарсале он поручил управление Римом и Италией Марку Антонию, но последний предался чувственным удовольствиям и мало заботился о порядке и спокойствии. Народный трибун Публий Долабелла, зять Цицерона, такой же неумеренный сластолюбец, как и Антоний, старался провести закон о сложении долгов, вследствие чего в Риме стали происходить кровопролитные уличные схватки. Легионы Цезаря, стоявшие в кампании, отказались идти в Сицилию и Африку, пока им не будут выданы обещанные деньги и земли. Антоний не мог усмирить ни этого мятежа, ни беспорядков в Риме. Когда Цезарь явился в Рим, Долабелла вынужден был покориться и взять назад свой законопроект, но мятеж легионов грозил сделаться опасным. Заставив бежать легатов Цезаря, они, совершая разные бесчинства, двинулись на Рим и расположились на Марсовом поле. Они объявили, что хотят вести переговоры только с самим Цезарем. Когда Цезарь в качестве императора безбоязненно явился среди них и спросил, чего они хотят, они стали требовать роспуска. Он ответил коротко: «Вы распущены, квириты». Называя их квиритами, он обращался к ним как к гражданам, уже не состоящим в войске. Этого они не ожидали. Они не хотели получить отпуск и обрабатывать землю. Они хотели выпросить себе большую награду. Пораженные, они стояли некоторое время без слов, затем с раскаянием стали просить диктатора, чтобы он не прогонял их. Он медлил, повернулся, желая уйти. Один военный трибун стал просить о помиловании. Но разгневанный и огорченный полководец не мог решиться на это, жалуясь на неблагодарность особенно 10-го легиона, который он всегда ценил так высоко. Тогда к нему подошли ветераны этого легиона и униженно просили, чтобы он наказал каждого 10-го из них. Упрямство воинов было сломлено, и Цезарь простил их. Многие влиятельные люди противной партии вышли навстречу Цезарю, ехавшему из Брундизиума в Рим, желая получить прощение победителя. Цезарь отнесся к ним великодушно и снисходительно и старался расположить их к себе благосклонностью и дружественным обращением. С особенным расположением отнесся он к Цицерону, высказав желание, чтобы он не удалялся от общественных дел и поддерживал его своими советами, так как для него было важно, чтобы такой влиятельный человек, как Цицерон, объявил себя приверженцем нового порядка. Цицерон снова переехал из деревни в Рим, но он все еще боялся диктатора и вместе со многими другими был озабочен, как бы ни повторились проскрипции времен Суллы. Они не умели оценить благородного, примирительного образа мыслей победителя. Цезарь снова получил диктатуру на 1 год, стал консулом следующего года, пожизненным трибуном и в конце 47-го года отправился на войну в Африку, где предводители помпеевской партии Метел Сципион, Катон, Лабиен и другие, бежавшие после битвы при Фарсале, снова собрали при содействии нумидийского царя Юбы и пропретора Аттия Вара значительное войско, главное начальство над которым принял Сципион. У них было 10 легионов римских и 4 нумидийских, много легко вооруженных воинов, бесчисленное множество конницы, 120 слонов и, кроме того, значительный флот. В конце декабря 47 года Цезарь отправился на судах в Сицилию с 6 легионами и 2000 всадников, но зимние бури разбили его флот, так что он при высадке имел только 3000 пехоты и 150 всадников. Сходя с корабля при Адрумете, он споткнулся и упал. Сделав вид, что поступил так намеренно, он в ту же минуту воскликнул: «Ты в моих руках, Африка!» Таким образом, он обратил дурное предзнаменование в хорошее и успокоил солдат. С небольшим войском ему долгое время пришлось бороться с гораздо более многочисленным неприятелем, а пополнять свои войска он мог только постепенно, с промежутками. Партизанская война грозила ему большой опасностью. Наконец, когда неприятель считал его отрезанным на полуострове, на котором находился укрепленный город Тапс, Цезарь 6 апреля 46 года произвел стремительную атаку на неприятельские ряды и уничтожил все войско. Так как помпейцы позволяли себе прежде этого бесчеловечные жестокости и убивали всякого цезарианца, попадавшего в плен, то Цезарь ни просьбами, ни угрозами не мог усмирить ярости своих солдат. Даже те, которые бросали оружие, были перебиты в дикой схватке. Республиканцы и нумидийцы потеряли до 50 тысяч человек. Цезарь только 50 убитыми и несколько ранеными. Юба, Марк Петрей и Сципион вскоре после битвы, отчаявшись спастись, покончили жизнь самоубийством, но Лабиен, Вар и другие бежали в Испанию. Катон с самого начала войны занял Утику. Так как он был осажден Цезарем и считал оборону невозможной, то и решил умереть, чтобы не пережить падение республики, за которую он всегда сражался мужественно и ревностно. Он позаботился о том, чтобы оптиматы, находившиеся вместе с ним, могли сесть на суда и спастись, а сам приготовился к смерти. После ужина, во время которого он живо рассуждал с несколькими своими друзьями о философских предметах, защищал положение стоиков, что только мудрец может считаться свободным, он удалился и, лежа на постели, стал читать сочинение Платона о бессмертии. Заметив, что сын унес у него меч, он с бранью стал требовать его назад и в гневе наказал раба, медлившего принести его. Сын и друзья вошли к нему в комнату, обняли его и со слезами просили, чтобы он пощадил себя. Он отвечал им упреками и настаивал на своем. Тогда они удалились. Затем он продолжил чтение и спокойно заснул до полуночи. Получив от своего отпущенника Бута уведомление, что отосланные им оптиматы уже уплыли, он запер двери и пронзил себя мечом. Рана была не смертельна. Друзья, услышав, что он упал, пришли к нему и перевязали рану. Но когда они опять ушли, он сорвал повязку и истек кровью. Так умер 49 лет от роду этот почтенный, благородный человек, отличавшийся твердостью воли и силой патриотизма. Но, несмотря на его основательное философское образование, нельзя не признать за ним некоторой близорукости и недальновидности. Он принял для себя за образец своего предка, Катона-старшего, ревнивого сберегателя нравов доброго старого времени, но ему недоставало силы и здравого практического ума его предка. Получив известие о смерти Катона, Цезарь пожалел, что не успел простить его при жизни. Друзья Катона похоронили его на берегу моря близ Утики, где впоследствии ему была поставлена статуя. Его обыкновенно называют, в отличие от его предка, Катоном Утическим.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима» в избранных биографиях.
0: В конце июля 46 года Цезарь возвратился в Рим. Победа его казалась теперь полной, и Сенат с услужливой преданностью поспешил встретить неограниченного властелина, все еще опасаясь, что Цезарь сбросит с себя маску и начнет мстить врагам своим. Сенат устроил в честь его 40-дневное празднество и дал ему 4 триумфа над Галлией, Египтом, Фарнаком и Юбой, назначил его диктатором на 10 лет и блюстителем нравов, префектус морум, на 3 года. Причем ему даны были цензорские права исключать по своему усмотрению членов сената и всадников из их сословия и дополнять эти сословия. В августе Цезарь праздновал в разные дни свои 4 триумфа с большим великолепием. Перед ним шли 72 ликтора. Солдаты, идя за его триумфальной колесницей, позволяли себе петь обычные юмористические куплеты даже в насмешку над диктатором. Тут же раздавались возгласы: «Будь справедлив, и ты раскаешься, будь несправедлив, и ты сделаешься царем». После триумфа народу было устроено роскошное угощение и розданы подарки. Для его увеселения устроены были разнообразные игры в обширных размерах. Солдаты получили большие награды, земельный надел. Еще во время этих праздников Цезарь издал различные законы для обеспечения спокойствия и восстановления порядка. Одной из наиболее значительных заслуг его было установление календаря, который, правда, из-за произвола и нерадения понтификсов находился в весьма запутанном состоянии. Этим трудом установления календаря, названного по его имени Юлианским, он занимался сам, так как он обладал довольно значительными познаниями в математике и астрономии. Но большая часть дела исполнена александрийским математиком Созигеном и писцом Марком Флавием. В том же году Цезарю снова пришлось идти на войну. После битвы при Тапсе остатки помпеевской партии под начальством Лабиена, Вара и двух сыновей Помпея, Гнея и Секста, бросились в Испанию, где находились мятежные войска Цезаря, и снова заняли там угрожающее положение. Легаты Цезаря просили его явиться лично и ликвидировать опасность. Осенью 46 года Цезарь в 27 дней прибыл в Испанию. Неприятель укрепился в самой южной ее части, Бетика. Целые месяцы прошли в маленьких стычках, пока, наконец, 17 марта 45 года, по новому календарю, оба войска не сошлись при Мунди, к северу от Гранады. У помпейцев было 13 легионов, у Цезаря 80 когорт. Его легко вооруженные воины и конница были сильнее неприятельских, но неприятель имел более выгодную позицию на крутом холме перед сильно укрепленной Мундой, что давало ему возможность отступить безопасно. Цезарь, приближаясь к неприятельской боевой линии, остановился. Помпейцы смело и отважно бросились вперед на равнину. Произошла весьма ожесточенная схватка. «Смерть, нет пощады!» слышалось с обеих сторон. Взаимное ожесточение не знало границ. Цезарь печально смотрел на это кровопролитие, в котором дело должно было решиться не искусством, не высшими соображениями, а личной храбростью и стойкостью сражавшихся, и начал сомневаться в счастливом исходе дела. Его ветераны уже колебались. Тогда он остановил свою лошадь и с обнаженной головой, желая быть узнанным, бросился в передние ряды, воскликнув: «Неужели вы отдадите меня мальчишкам?» Многие пали под его ударами, но смерть грозила ему со всех сторон. Его щит был пробит более чем сотней дротиков. День уже склонялся к вечеру, а дикая схватка все еще продолжалась с одинаковым успехом. Тогда мавританский царь Багут, сражавшийся в войске Цезаря, без приказания и несвоевременно повел своих всадников с правого крыла в тыл Гнея Помпея, в его лагерь. Лабиен, увидя это, отвел свои 5 когорт назад. Цезарь воскликнул: «Они бегут!» Его победный клич быстро разнесся по всему войску и испугал помпейцев. Они побежали. Неприятельский меч производил в их рядах страшное опустошение. 33 тысячи помпейцев пали, в том числе и Лабиен, и Аттивар. Гней, старший сын Помпея, раненый, оставил поле сражения и несколько недель спустя был убит. Секст Помпей не участвовал в битве. Цезарь, как говорят, потерял только 1000 убитыми и 500 ранеными. Из всех битв гражданской войны это сражение было самое упорное и самое опасное, так как помпейцы сражались отчаянно, не рассчитывая на милость. Цезарь говорил, что во всех других битвах он сражался из-за победы, а в этой битве за свою жизнь. Но в этой битве при Мунди помпеевской партии нанесен был смертельный удар. Еще несколько месяцев Цезарю пришлось действовать в Испании. В сентябре 45 года он был снова в Риме, где низкая подлая лесть осыпала его новыми неслыханными почестями. Еще до его прибытия Сенат решил устроить в честь его 50-дневное благодарственное празднество. Затем было решено, что на будущее время на игры в цирке будет привозиться в великолепной колеснице статуя Цезаря, сделанная из слоновой кости, вместе со статуями богов, что другая статуя диктатора с надписью «Непобедимому богу» будет поставлена в храм Кверина Ромула, чтобы таким образом почтить Цезаря как второго основателя Рима. Неограниченная власть, которой он пользовался фактически, была законно утверждена за ним особыми титулами. Он был назначен пожизненным диктатором и судьей нравственности, «prefectus morum», консулом на 10 лет, получил право пользоваться титулом императора как прозванием и передать его своим потомкам. Вследствие этого он получил законное право распоряжаться всеми вооруженными силами и государственной казной Рима. Особа его была объявлена неприкосновенной, как особа трибуна. Публично дано было обещание охранять его безопасность. Толпа сенаторов и всадников служила ему прикрытием. Всякий сенатор должен был поклясться, что будет защищать его своей жизнью. Все его распоряжения получили силу закона, и чиновники при вступлении в должность должны были давать клятву в том, что не будут действовать против какого бы то ни было из его постановлений. В знак своей высокой должности он носил по распоряжению Сената при всех торжественных случаях одежду триумфатора. Лавровый венок, украшение триумфатора, он носил постоянно, что должно было быть особенно приятно для него, так как он был плешив. Он восседал в Сенате и в суде на высоком золотом кресле, одетый в царскую пурпурную одежду. Ему дано было прозвание «Освободитель» и титул «Отец Отечества». Он мог выбивать свое изображение на монетах, что прежде не дозволялось ни одному смертному. В честь его было воздвигнуто множество статуй. День его рождения был общим праздником. Месяц, в котором он родился, был назван июлем. Дом его был украшен фронтоном, как храмы. В честь потомка Венеры род Юлиев производили от Юла, сына Энеева. В честь полубога каждые 5 лет должны были праздноваться игры, на которых жрецы и висталки молились за него. Он был назван Юпитер Юлиус, а за его кроткое обращение построен был храм ему и богине Клеменции, милости. Жрецом в этом храме сделан был Марк Антоний. Цезарь стал единовластным правителем. Республика обратилась в ничто, в пустое слово, хотя формы ее большей частью еще остались в прежнем виде. Республиканские должности сделались пустыми титулами. Цезарь увеличил число этих должностей, чтобы, раздавая их своим друзьям и бывшим противникам, привязать к себе этих людей. На том же основании, а равно и для того, чтобы уничтожить значение Сената, число членов этого учреждения постепенно было увеличено до 900. В том числе были и простые солдаты, и дети отпущенников, и даже иностранцы. Ветеранов и безземельный народ Цезарь привлек к себе раздачей земель и основанием колоний. Между прочим, он решил вновь построить Карфаген и Коринф. Многими другими распоряжениями и предприятиями монарх также старался увеличить блеск своего правления и дать миру возможность наслаждаться плодами установленного им спокойствия. Воздвигнуты были огромные здания, проведены дороги, высушены понтийские болота. Он приказал собрать и привести в порядок существующие законы, задумал основать большую латинскую и греческую библиотеку под руководством ученого Марка Теренция Варрона. Кроме того, Цезарь занимался приготовлениями к войне с парфянами. Эта война должна была быть возмездием за поражение римского войска под начальством Краса, национальной войной, которая должна была соединить и примирить между собой все партии в государстве. После победы над парфянами он хотел завоевать страны, лежащие по берегам Каспийского и Черного морей до пределов Германии и Галлии. Но смерть поразила его среди этих грандиозных планов. Уже сделаны были все приготовления к его отъезду из Рима и Италии, уже отправлено было в Азию войско из 16 легионов и 10 тысяч человек конницы. Сам император намеревался ехать вслед за ним через 4 дня, и в это время, в мартовские иды, 15 марта 44 года, напала на него в Сенате толпа заговорщиков, и он был убит. Цезарь навлек на себя подозрение в том, что он стремится к царской власти и задумывает основать наследственную монархию. Победив своих врагов, он позволил поставить свое изображение в ряду царских, позволил своим друзьям в интимном кругу называть себя царем и даже делать попытки доставить ему этот титул при содействии народа. Чтобы узнать настроение народа, они надели лавровый венок и диадему на статую Цезаря, стоявшую на ораторской трибуне. Трибуны Марул и Цезетий сняли эту диадему и арестовали виновных, так как диктатор не желает таких беспорядков. Цезарь жалел только о том, что трибуну предупредили его. Когда 26 января 44 года, в день латинского праздника, он торжественно входил в Рим, возвращаясь с Албанской горы, многие приветствовали его как царя. Но народ, вместо того, чтобы поддержать эти возгласы, безмолвствовал и роптал. Его друзья не успокоились. В праздник Луперкалий 15 февраля, когда Цезарь в триумфальной одежде сидел на ораторской трибуне, к нему подошел консул Марк Антоний, наиболее ревностный из его приверженцев, и хотел возложить на него диадему. Но народ не приветствовал его. Слышны были только вздохи и жалобные стоны. Тогда Цезарь отклонил этот подарок, и раздался всеобщий крик одобрения. Консул, припав к ногам диктатора, стал просить его исполнить его желание во имя Отечества. Но так как народ не заявлял своего согласия на это, то диктатор объявил, что только Юпитер может называться царем в Риме, и отослал диадему в Капитолий. Конечно, нет сомнений, что Цезарь сам давал повод к подобным попыткам. Но он убедился, что царский титул был ненавистен народу. Поэтому он обратился к Сенату, в котором заседало много его креатур, и хотел пустить в ход религиозные средства. В Севиллиных книгах нашли предсказание, что римляне только тогда победят парфян, когда будут иметь царя. Приверженцы Цезаря потребовали в Сенате, чтобы ему дано было право носить царский титул вне Италии. Если бы эта цель была достигнута, то можно было надеяться, что счастливый победитель, возвратившись в Рим, не встретил бы уже отказа в царском титуле. Но на заседании Сената 15 марта, на котором этот вопрос должен был решиться, Цезарь был убит.
1: Мы читали главы из книги Генриха Штоля «История Древнего Рима в избранных биографиях». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В России почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. Ее объявили в 12:15 по московскому времени на главных телеканалах и радиостанциях страны. Владимир Путин возложил венок к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. По всей стране прошли мемориальные акции от Владивостока до Донецка. За рубежом также провели памятные мероприятия в Армении, Молдавии и Израиле. Кроме того, в Москве открылся музей памяти, первый в России научный, просветительский и общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Правительство направит более 30 миллиардов рублей на создание университетских кампусов. Об этом сообщил на совещании с Кабинетом министров премьер Михаил Мишустин.
2: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой. Конечно, комфортные общежития. Еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на два последующих года.
1: Михаил Мишустин отметил, что средства помогут в запланированные сроки закончить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для дошкольного образования. Он станет источником методических материалов для воспитателей, руководителей детских садов, методистов и родителей, сообщили в Министерстве просвещения. В ведомстве добавили, что ресурс будет содержать разнообразные мультимедийные и образовательные материалы, анимационные фильмы, рекомендованную литературу, сказки, игрушки и учебные пособия для игр. В Екатеринбурге завершился музыкальный фестиваль «Урал Мьюзик Найт», который собрал около 450 тысяч участников. Фестиваль был приурочен к 40-летию Свердловского рок-клуба и включал в себя выступления в самых разных жанрах и стилях. На сцене выступили не только звезды рок-музыки, такие как группы «Чайф» и «Смысловые галлюцинации», но и молодые талантливые артисты. На участие было подано более 12 тысяч заявок, из которых выбрали несколько сотен конкурсантов. Завершился праздник традиционным исполнением серенады «Трубадура» на рассвете. Эту композицию для бременских музыкантов полвека назад создали Юрий Энтин и Геннадий Гладков. Роман Авдеев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
4: Михаил Булгаков. Фрагмент из повести «Собачье сердце». Читает Станислав Федосов.
5: На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах и в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды!» — подумал он и застучал, как палкой по паркету хвостом. «Сюда их!» — хищно скомандовал Филипп Филиппович.
6: «Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки». Красавец тяпнутый, он был уже без халата, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной водки. «Новоблагословенное?» — осведомился он.
7: «Бог с вами, голубчик!» — отозвался хозяин. «Это спирт! Дарья Петровна сама отлично готовит водку».
6: «Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная, 30 градусов».
7: «А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. Это, во-первых», — наставительно перебил Филипп Филиппович. «А во-вторых, Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?»
6: «Все, что угодно», — уверенно молвил тяпнутый.
7: «И я того же мнения», — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло.
6: «Доктор Борменталь, умоляю вас мгновенно эту штучку. И если вы скажете, что это... Я ваш кровный враг на всю жизнь, от Севильи до Гренады».
5: Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.
7: «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппович. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор».
6: «Это бесподобно», — искренне ответил тяпнутый.
7: «Еще бы! Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует с закусками горячими. А из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай».
6: «Пса в столовой прикармливаете», — раздался женский голос. «А потом его отсюда калачом не выманишь».
7: «Ничего, он, бедняга, наголодался».
5: Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.
6: Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада, а Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал.
7: «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь. И представьте, большинство людей вовсе есть не умеет. Нужно не только знать, что съесть, но и когда, и как».
5: Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.
6: «И что при этом говорить? Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет».
5: «Да ведь других же нет».
6: «Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет,
5: чувствовали себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать правду, теряли в весе. С интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.
7: Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.
6: Вот черт! Да-с!
7: Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине.
6: Будемте лучше есть!
5: Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, который ему не понравилось. А непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды.
6: «Странное ощущение», — думал он, захлопывая отяжелевшие веки. «Глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу». «А курить после обеда — это глупость». Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.
4: Мы читали фрагмент из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».

0: Радио «Звезда». Аркадий Аверченко. Рассказ «Женщина в ресторане». Читает Андрей Филиппак.
1: Совершенно незнакомые мне посторонние люди пришли в ресторан и расположились за соседним с моим столиком. Двое. Он и она. Черта, преобладавшая в ней, была кокетливость. Она кокетливо куталась в меховое буа, лениво-кокетливо снимала с руки перчатку, прикусывая поочередно пальцы перчатки острыми мелкими зубами, кокетливо пудрила носик, заглядывая в маленькое карманное зеркальце, и, поймав на себе восхищенный, полный обожания взгляд своего спутника, сделала ему кокетливую гримасу. Он украдкой, будто случайно, прикоснулся к ее руке и спросил бархатным баритоном: «Ну что же мы, мое солнышко, будем кушать?» «Ах, вашему солнышку решительно все равно, что хотите». «А пить?» «И тоже все равно. Что вы спросите, то и будем пить».
2: «Повинуюсь, принцесса».
1: Он поднял задумчивый, углубленный в себя взгляд на склонившегося перед ним метрдотеля и сказал: «Заморозьте бутылку Брют Американ». Дама подняла нос от зеркала и сделала удивленную гримаску. «Вы пьете Брют? Это еще почему?»
2: «Хорошая марка, я ее люблю».
1: «Ну вот, я всегда твердила, что вы самый гнусный эгоист. Ему, видите ли, нравится этот уксус, так и я, видите ли, должна его пить».
2: Господин ласково снисходительно улыбнулся и снова погладил ее руку. «Что вы, принцесса? Какой уксус? Вы пили когда-нибудь Брют?»
1: «Не пила и пить не хочу».
2: «Так», — засмеялся господин, — «тогда подойдем к вам с другой стороны. А что вы пили?»
1: «Ну что я пила? Мало ли, Монополь Сек я пила, единственное, которое можно пить».
2: «Ах, плутовка! Наконец-то я узнал вашу марку. Управляющий, вы слышите? Монополь Сек».
3: «Слушаюсь. Что прикажете на ужин?»
2: «Маргарита Николаевна, как вы на этот счет?»
1: Дама с кокетливой беспомощностью повертела в руках карточку кушаний и пожала плечами. «Я не знаю. Разве это так важно? Выберите просто что-нибудь для меня».
2: «Просто что-нибудь? Нет, это дело серьезное», — улыбнулся господин. «Мы сейчас это разберем. Вы какую рыбу любите?»
1: «Никакую».
2: «Так, рыба отпала. Мясо любите?»
1: «Смотря какое».
2: «Ну, например, филе миньон. Или котлеты де мутон, соус бигард».
1: «Я люблю брюссельскую капусту».
2: «Значит, мясо вы не хотите», — удивился господин. «Ну, скушайте что-нибудь, ну, пожалуйста. Какое вы мясо любите?»
1: «Господи, как этот человек пристал! Зачем из этого делать вопрос жизни? Закажите, что хотите!»
2: «Тогда я знаю, что вы будете кушать. Ризотто по-милански с шампиньонами и раковыми шейками».
1: «Да ведь там рис!»
2: «Рис! Форменный рис!»
1: «Терпеть не могу риса! Закажите просто что-нибудь полегче!»
2: «Скушайте дупеля», — посоветовал метрдотель, потихоньку распрямляя согнутую спину.
1: «Это такие носатые? Ну их!»
2: Метрдотель бросил на господина взгляд, полный отчаяния. А господин, наоборот, ответил ему, да мимоходом и мне, взглядом, в котором ясно читалось: «Ну что это за очаровательное взбалмошное существо? Она вся соткана из чудесных маленьких капризов и восхитительных неожиданностей».
1: Вслух сказал, и носатые дупеля провалились.
2: «Ха-ха! Видите, метрдотель, и вы несчастливее. Ну вот, возьмите, принцесса, закройте глазки и подумайте, чего бы вы сейчас очень-очень хотели».
1: «Да если бы была хорошая семга, я бы семги съела».
2: «Это само собой, это закуска. А что горячее? Господи, как вам это не надоело? Ну, самое простое, я буду есть то же, что и вы.
3: Я буду цыпленок сюпрем с рисом.
2: Благодарю вас! Я ему уже час твержу, что риса не признаю, а он со своим рисом. Ну да ладно, сделайте мне вот это и отлипните.
3: Рубцы по-польски, слушаюсь.
2: И к ним спаржу с голландским соусом.
4: Метрдотель недоумевающе поглядел на даму, но сейчас же сделал каменное лицо и сказал: «Будет исполнено».
1: В ожидании заказанных кушаний ели икру, семгу, и молодой господин потихоньку, как будто нечаянно, прикасался к руке Маргариты Николаевны. А когда подали цыпленка и рубцы, Маргарита Николаевна брезгливо поглядела на рубцы, кокетливо сморщила носик и сказала: «Фи, какое гадкое! Это у вас что, курица?»
3: «Да, цыпленок с рисом».
2: «Ах, это я люблю! Забирайте себе мое, а я у вас отберу это. Не будете плакать?»
1: Конечно, он не плакал. Наоборот, лицо его сияло счастьем, когда он отдавал ей своего цыпленка. И только два раза омрачилось его лицо, когда он с трудом прожевывал услужливо пододвинутые метрдотелем рубцы. Но сейчас же взгляд его вспыхивал, как молния, и читалось в этом горделивом взгляде, брошенном на меня: «Найдите-ка другую такую очаровательницу, такое чудесное дитя, такую прихотливую и милую капризницу».
0: Люди, которых я где-то уже однажды встречал, пришли в ресторан и расположились по соседству с моим столиком. Двое – он и она. Она вся была соткана из кокетливых ужимок и жестов. Кокетливо поправила шляпку, кокетливо и зябко повела плечами, потерла маленькие руки одну о другую и в заключение бросила на меня кокетливый взгляд. Ее спутник спросил: «Ну, что же мы будем пить?»
2: «Мне все равно, закажи, что хочешь».
3: «Хорошо.
2: Человек, бутылку Кордон Руж». «Ой, что ты!» — кокетливо надула губки дама. Я почему-то вспомнил, как ее звали, Маргарита Николаевна. «Как можно пить эту гадость?»
3: «Но ведь ты же, Маргарита, сказала, что тебе все равно. А теперь вдруг говоришь, что это гадость.
2: Пожалуйста, не повышай тона».
3: «Я не повышаю. Но согласись сама, что это абсурд. То все равно, а то гадость. Ведь я же тебя спрашивал, что ты хочешь, какую марку».
2: «Я хочу это с красной шапочкой».
3: «Ну вот, это другое дело. А что ты хочешь кушать?»
1: Снова Маргарита Николаевна повертела в руках с очаровательно беспомощным видом карточку и протянула ее обратно метрдотелю.
2: «Я не знаю. Ах, господи, ну закажите нам что-нибудь».
3: «Что прикажете?» — переспросил бывалый метрдотель.
2: «Ну, что-нибудь. Выбери ты, Коля».
3: Молодой господин поглядел на нее пристальным взглядом. «Ладно, выберу. Сделайте ей котлеты де воляй».
2: «Только не котлеты де воляй. Это все шансонетки едят котлеты де воляй».
3: «Виноват», — сдержанно сказал молодой господин, но бархатный баритон, который он старался сдерживать, звенел, густел и наливался раздражением. «Виноват. Ты сказала, что тебе все равно. Поручила мне выбрать. Я выбрал. И вдруг ты говоришь, что только не де воляй. А что же? Откуда же мне знать, что ты хочешь?
2: Что-нибудь рыбное. И, пожалуйста, не говори со мной таким тоном».
3: «Тон у меня прекрасный. Что-нибудь рыбное? Но что же?
2: Да что-нибудь, полегче что-нибудь рыбное».
3: «Хорошо. Человек, сделай ей стерлядку по-русски».
2: «Нет, не стерлядку, что-нибудь другое», —
1: с очаровательно кокетливым видом поморщилась Маргарита Николаевна. Еще более сдерживая раскаты своего сгустившегося голоса, молодой господин привстал и подал даме карточку.
3: «Послушай, ты дважды сказала, что тебе
2: все равно. Слышишь? Дважды. А когда я тебе предложил два, по-моему, очень вкусных блюда, ты, изволите ли видеть, отказываешься? О, будь ты голодна! О, если бы тебя хоть денек проморить голодом, с каким восторгом ты съела бы эти два блюда? Послушай, я тебе говорю серьезно, оставь, брось ты это амплуа кокетливо избалованного дитяти. Оно может человека довести до белого коленя.
5: Если ты со мной еще будешь говорить таким тоном, сегодня мы с тобой видимся в последний раз.
2: Дорогая моя, да ведь этот мой тон — результат твоего тона. Ей дают карточку. На, выбирай. Что может быть проще? Выбери, что тебе хочется. Нет, сейчас же начинается. Ах, мне все равно, выбери сам. Мне безразлично. Тебе безразлично? Хорошо. Может, ты скушаешь котенка, жареного в машинном масле? Нет? Но ведь ты же говорила, что тебе все равно. Или крысиные филейчики на крутонах соуса ремулят. Ведь тебе же все равно, да? Но, однако, я тебе ни крыс, ни кошек не предлагаю. Вот тебе вкусные человеческие блюда. Не хочешь? Выбирай сама. Ты сейчас рассуждаешь, как водовоз. 5 месяцев тому назад ты говорил другое.
4: Матушка! Он махнул рукой и осекся.
2: Что, матушка? Ну, договаривай. Что, матушка?
4: Послушай. Человек ждет. Это некрасиво пользоваться его подневольным положением и держать его около себя по полчаса.
2: Пожалуйста, без замечаний. Вы кричите, как носильщик. Послушайте, человек, закажите мне что-нибудь. Мне все равно.
4: Нет! Ударил ладонью по столу молодой господин. Я эти шутки знаю. Он тебе притащит какую-нибудь первую попавшуюся дрянь, а ты понюхаешь ее, да отдашь мне, а себе заберешь мое. Ха! Избалованное дитя! И я, как кавалер, как мужчина, буду давиться дрянью, а ты, слабое, беспомощное, избалованное дитя, будешь пожирать мое, выбранное мною, для меня же блюдо. Довольно! Я прошу вас точно указать по карточке, что вы хотите.
2: «Прощайте», — холодно сказала Маргарита Николаевна, вставая. «Я не думала, что придется ужинать с человеком, который кричит, как угольщик». И она быстро пошла к выходу. Молодой господин вскочил тоже и бросил на меня взгляд, полный отчаяния и полный жажды сочувствия. А я ему сказал: «Идиот».
4: «Кто идиот?» — опешил он.
2: «Вы?
4: Я?»
2: «Ну да же! Вам с этого нужно было начать, а не кончить этим». Он хотел броситься на меня, но вместо этого махнул рукой, выругался и устало побежал за дамой. Больше они вместе не появлялись.
6: Мы читали рассказ Аркадия Аверченко «Женщина в ресторане».

0: Радиозвезда. Константин Коровин. Рассказ «Приятели». Читает Алексей Войтюк.
1: Хорошо было летом жить на даче. Служилый люд Петербурга уезжал в окрестности, где была особенная северная красота белых ночей. Прекрасные Петергоф и Царское село, милая Черная речка, Парголово и много других мест. Дачники были там разнообразны. Военные, чиновники разных рангов и степеней. Помню, был такой немолодой, солидный, отставной, кажется, полковник. Человек из себя очень толстый и фамилию носил подходящую — Брюханов. Любил пожить, повеселиться, выпить, любил компанию. Был он уже в отставке. И как-то собрались у него приятели, тоже отставные. Часто бывало, собирались. Лето, дача в Парголове. Семья где-то за границей, а он в Парголове один. Жарко. Надо завтракать ехать, не хочется. Надо одеваться, а дома в рубашке продувает. Хорошо. Прислугу отпустил, ушла куда-то. «Давайте дома закусим», — говорит хозяин Брюханов. «Достанем чего-нибудь». Посмотрели в буфет. Есть вино, водка, закуски никакой. «Вот что», — говорит хозяин. «Здесь недалеко, вот на углу, слева, живет повар. У него кое-что есть. Хорошо готовит». «Ты помоложе, Коля?» — обратился он к приятелю. «Помоложе нас». «Поди, друг, у него отличные есть бёф-буи, вареная говядина.

0: Хожу и уходит. Брюханов и его приятель, бывший вице-губернатор, милейший друг, достали скатерть, постлали на стол, поставили тарелки, рюмки, вино. Сидят и дожидаются. А Коля что-то не идет. Ждут, посматривают в окно. Что такое, думают? «Странно», — говорит вице-губернатор. «Да», — соглашается Брюханов. «Непонятно». Проходит 2 часа. «Не идет Коля?» «Эге», — говорит вице-губернатор. «В чем дело?» — удивляется Брюханов. «Под суд его! Сейчас же под суд!» — уже кричит вице-губернатор. «Взял 100 рублей и где-нибудь играет в карты!»
1: «Знаешь, я так потрясен!» — волнуюсь, говорит Брюханов. «Это же черт знает, что такое!» «Я не ожидал! 100 рублей! Подумай! Он же был начальником канцелярии министерства!»
0: «Постой!» — перебивает его вице-губернатор. «Дай сейчас. Где бумага?» «Сейчас же я его к прокурору!» Вице-губернатор садится к столу и начинает строчить. Читает, рвет, пишет снова. «А у тебя есть 15-й том уложения? Дай-ка!» — обращается он к Брюханову.
1: «Здесь нет».
0: «Как это? Отчего нет свода законов?»
1: «Да с какой стати на даче? Зачем он мне здесь?»
0: «Обязан, — говорит вице-губернатор, — всегда должен иметь». А сам пишет. «Какая статья-то, чатья? 163-я? Или как? Ну, какая?»
1: «А черт ее знает! Ты же губернатор, я же не знаю!»
0: «Все обязаны знать! Ну, как ее? О злоупотреблении доверием!»
1: «Да, да, — загорячился Брюханов, — верно! Пиши! Свистнул 100 рублей!» «Бёв буи! Пиши! Никогда не предполагал даже, чтобы он мог поступить так! И с кем же? Со мной, кто всегда его угощал, выручал! Он заставляет нас с тобой пить уже по 5-й без закуски! Он же с ума сошел! Поставить нас в такое положение, а? Подумай! Невозможно!»
0: «Тюрьма! Тюрьма!» — кричит вице-губернатор, выпивает рюмку водки и снова строчит. А друг Брюханова, чиновник Коля, между тем добросовестно нашел повара. Повар солидный, седой старик. «Бёв буи? Нет, бёв буи. Я вам-с растягайчики готовые и форели. Попробуйте, присядьте». «И у меня коньячок для вашего превосходительства, царский, 1811 года. Скушайте». «Вчера, — морщится Коля, — я выпил. Теперь чувствую себя как-то...» «А чем изволили ошибиться?» — спрашивает повар. «Есть не хочется что-то, аппетиту нет. А все же разрешите узнать, на коротких напитках или на вине?» «Всего было». «Что ж, дело поправимое», — говорит повар и ставит на стол капусту. Подает водку. Холодная-с, капуста с хрустом, хлеб-с черный. А потом поросеночек холодный спрямо улыбается. «Ну чего же, бёв буи, не стоит-с». Приятель Коля сидит за столиком у окошка. За окном сад. «Хорошо». «Да, — говорит он, — послал меня за бёв буи.
1: «Поди, — говорит друг, — ты, — говорит, — помоложе».
0: «Да что, я разве мальчик ему? Я не моложе их, я положение занимал действительного, понимаешь?» «Да, сходить. Ну что же, схожу, а бёв буи подождёте». Коля выпивает 6-ю и закусывает холодным, улыбающимся поросенком. «За это, — кричит вице-губернатор, — за это Сибирь!»
1: «Знаешь, — говорит Брюханов, — вот я не одет, ты помоложе. Сходи туда, на углу, вон

0: там, налево, повар в сером доме. Может быть, что случилось с ним? Это ж невероятно, 100 рублей. Ну, положим, я не моложе, но изволь, пойду». И вице-губернатор уходит. «Ваше высокопревосходительство, дорогой!» — обрадованно встречает Коля губернатора. «Наконец-то! Как я рад! Повар, вот он! Ну, знаете, бевбуи — вздор! Холодная водка, кочанная капуста, растягаи, форели. Идите, садитесь, приветствую! Как рад! Но позвольте, а как же все-таки этот бевбуи колеблется, вице-губернатор?»
1: «Ваше высокопревосходительство, дозвольте, — говорит повар, — его превосходительство изволили пожаловать прямо, чтобы вот сказать правду, в сером виде. А сейчас, вот, поглядите, в лице краска играет, жизнь. Бевбуи — это чего? Разве можно для гостя такого? Откушайте для начала сик, вот, утром поймали. Просится, скушайте, ваше высокопревосходительство, прямо как ждал вас».
0: Вице-губернатор выпивает рюмку и оживленно говорит: «Да, сик, это понять надо, свежесть какая».
1: Они уже выпивали по восьмой, а их еще ждал коньяк 1811 года.
0: Брюханов мрачнее тучи ходил в рубашке и в кальсонах по комнате. Останавливался, смотрел на фотографии, висящие на стене, говорил: «Вы понимаете, это же ведь черт знает что такое. Это ведь криминал, явный криминал. Всем расскажу, всем, их обоих туда. Не угодно ли, с какой стати пью без них натощак? Что я, извозчик, что ли? Пойду к повару, узнаю». Тогда и Брюханов стал раздраженно одеваться. Достал из шкафа белые брюки, прошлогодние, надел. Застегнуть нельзя. «Что такое?» Потолстел. Снял опять штаны, сердился. «Уж 5 часов. Неприятно, водка натощак». Надел другие штаны, городские, черные. Как-то все не ладится. Возмутительно, непонятно. Наконец оделся, взял шляпу, трость и вышел. На мосту через речку остановился. Тихий вечер. По реке плывет лодка. Какой-то молодой человек греб, а на руле сидела молодая девушка. Они чему-то смеялись. «Вот, — подумал Брюханов, — смеются, а я...» Он долго смотрел вслед удалявшейся лодки. И когда она скрылась за поворотом реки, он почувствовал себя глубоко несчастным.
2: «Я не мальчик посылать меня за бевбуи», — говорил Коля вице-губернатору, поднимая бокал коньяку 1811 года. «А я?» — возмущался вице-губернатор. «С какой стати? Кто я? Я не моложе его!» И, посмотрев на часы, вдруг сказал: «Опоздал. Еду. Необходимо». «И я с вами», — поднялся и Коля, — «и мне нужно в Петербург». И он, расплатившись, вышел с вице-губернатором.
0: Когда Брюханов пришел к повару, он увидел остатки поросенка, сега и недопитые рюмки. «Мне не это страшно», — сказал Брюханов повару. «Ни бевбуи, ни поросенок, ни коньяк. Другое страшно. Я не верю отныне более в дружбу. Не верю». и Брюханов потребовал себе коньяку.
3: Мы читали рассказ Константина Коровина «Приятели».

0: Радио «Звезда». О застольях и еде. Вкусное чтение. Специальный проект «Приятного аппетита».
1: Илья Ильф и Евгений Петров. Рассказ «Халатное отношение к желудку». Читает Илья Прудовский.
2: На берегу реки Н живописно раскинулся город Н. Впрочем, не будем делать загадочного лица, скажем прямо. На берегу реки Волги живописно раскинулся город Ярославль. Но это еще полбеды. Дело в том, что на одной из его улиц живописно раскинулась кооперативная столовая, вывесившая на стене большой плакат «Пища – источник жизни человека». Конечно, принципиальных возражений против этой концепции быть не может. Даже сам Маркс не смог бы привести никаких доводов против такой железной установки. Между тем, отдельные ярославцы, побывавшие в этой столовой, с сумасшедшим упорством настаивают на том, что пища ведет к прекращению жизни человека. Тут, как видно, все дело в том, какая пища. Именно этого недоучел ярославский кооп заведующий, который уделил слишком много внимания идейно-теоретическому обоснованию своей должности, позабыв о чисто практических ее задачах. Забыл он о том, что обед должен быть съедобным. Иной нач столовый, человек в теле и с философским уклоном, никогда не забудет вывесить анонс: «Перед едой обязательно мой руки», забывая в то же время поставить столовый рукомойник. Где ему помнить о скучных мелочах? Он человек возвышенных мыслей и широкого кругозора. Как это ни удивительно, но такие люди большей частью командуют большими рабочими столовыми, фабриками-кухнями и сверхмощными пищевыми комбинатами. Они никогда не говорят «еда» или «кушанье», они говорят «питание». Не накормить посетителя, а охватить едока. Блюда у них не порционные, а учебно-показательные. Но все-таки основной своей задачей они ставят обеспечение столовой достаточным количеством плакатов и таблиц. И перед глазами охваченного ужасом едока появляются строгие увещевания в стихах и прозе. «Вводи в организм горячую пищу и разные закуски. Не отвлекайся во время еды разговором. Это мешает правильному выделению желудочного сока. Фруктовые воды сулят нам углеводы. Просят о скатерти руки не вытирать. А скатертей вовсе нет. Столы накрыты липкой нечистой клеенкой. Ножи и вилки прикованы цепями к ножке стола, чтоб не украли. И при взгляде на заповедь о желудочном соке не только не хочется вводить в организм горячую пищу и разные закуски, но совершенно наоборот. Что же касается слова «углевод», то хотя всем известно, что углевод нужен для продления жизни, но почему-то по ассоциации вспоминается водопровод, а вслед за ним и канализация. Так что фруктовую воду тоже не хочется вводить в организм. Хочется поскорее уйти, выбраться на свежий воздух, посмотреть на солнце, которое еще не успели снабдить надписью «Глядя на солнечные лучи, не забудь произвести анализ мочи». В обеденные часы заведующий мыслитель сочиняет отчетный доклад, в коем точно указано, сколько калорий содержал поданный потребителям суп рыбный, сколько витаминов А пришлось на одну едоцкую единицу и в какой связи находятся все эти цифровые данные с такими же данными за первый квартал прошлого бюджетного года. А в это время сама едоцкая единица глядит на еле теплую котлету и отчаянно тоскует, почему эти калории такие невкусные и витамины какие-то неудобоваримые. О многом размышляет едоцкая единица и подводит печальный итог. Почему такое халатное отношение к желудку? Почему костюм принято шить по росту? Почему ботинки изготовляются разных размеров, от мальчиковых до дедушковых? Даже воротнички, и те выделываются в зависимости от толщины потребительской шеи. А еда единообразна и явно рассчитана на какой-то отвлеченный, обезличенный желудок. Хотелось бы подчеркнуть фундаментальность жалоб на обезличенное меню. Судя по тому, как часто люди едят, можно смело, не боясь впасть в ошибку, заключить, что они придают вопросам принятия пищи большое значение. Едят везде, едят дома, на улице, на работе, в театре, в кино, едят на стадионах и пароходах, в вагонах и на вокзалах, помаленьку стали есть даже в воздухе. До сих пор в воздухе не ели, не было подходящего помещения. Но теперь с выпуском 40-местного гиганта, где будет буфет, начнут питаться и на высоте 3000 метров над уровнем моря. Говоря кратко, человек ест где только возможно, подсознательно чуя, что прав ярославский заведующий, что пища действительно источник жизни человека. Таким образом, мы опять возвращаемся к проклятому вопросу. Каким же должен быть этот источник? Эта задача имеет лишь одно решение. Пища не должна быть только механическим сцеплением калорий, витаминов, крахмалов и щелочей. Она обязательно должна быть вкусной, горячей или холодной, если ее принято вводить в организм именно в таком виде. Но в кино и театрах, в кафе и учрежденческих буфетах ситро подается по возможности горячим, а чай, соответственно, холодным. На вокзалах дело обстоит еще строже. Там не боятся того, что потребитель начнет жаловаться. Он обычно торопится на поезд, и ввиду этого пуглив, как овца. И вот ему подсовывают все, что попадается под руку. Чай пассажиру дают без блюдечка, и он уносит его к своему столику, обжигая пальцы и жалобно подвывая. Впрочем, чаю он так и не пьет. Его горло сжимает тоска. Полными слез глазами он смотрит на жену. Она стоит за дверью перед двумя контролерами и посылает мужу прощальные взгляды. По железнодорожным правилам в буфет пускают только пассажиров дальнего следования по предъявлении ими билетов или плацкарт. Провожающих не пускают. И стоит жена у входа, глотая слезы, большие, как аптекарские пилюли. Это жестоко. Но там, где дело касается вопросов принятия пищи внутрь, там и без того злой чиновник превращается в барса. Как-то незаметно выработалось неписанное, и никакими общественными или хозяйственными организациями не утвержденное правило, по которому обыкновенная вывеска, висящая над нарпитовским предприятием, играет неожиданно решающую роль. Если на вывеске написано «ресторан», то обязательно в помещении чисто. Есть скатерти, салфетки, солонки и цветы, перевязанные лентами из розовых стружек. Там есть выбор из 5-6 блюд, обращение корректное, на стене висят приглашения «Требуйте горячие пирожки» или «Перед едой мойте руки», первая дверь направо. Кроме того, на эстраде, среди взъерошенных пальм, большой симфонический ансамбль из 3 человек играет турецкий марш Моцарта. Если же на вывеске написано «Столовая», то в помещении нечисто. Высоко под потолком горит слабая электрическая лампочка. Меню состоит из двух блюд, рассчитанных все на то же отвлеченный, обезличенный желудок. В каждом посетителе видят жулика, и деньги с оскорбительной настойчивостью требуют вперед. На стенах висят раскрашенные картинки с изображениями детских глистов и трахомных глаз. Летают большие мясные мухи. Оркестра нет, музыку здесь считают выпадом против общественности. И можно не сомневаться, что заведующий здесь занимается главным образом философским обоснованием своей работы, совершенно позабыв о кооперативной заповеди, по которой пища все же источник жизни человека.
1: Мы читали рассказ Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Халатное отношение к желудку».

0: Радиозвезда. Благое дело. Московские меценаты.
1: В современной России семейный бизнес предпринимателя Щукина назвали бы финансово-промышленной империей. Банки, бумажные и ткацкие мануфактуры, лесозаготовки, заводы, тысячи рабочих, собственные дворцы и пароходы. И всем этим богатством заправлял он, Иван Щукин. Его империя росла, а годы давали о себе знать. Справляться с делами стареющему Щукину становилось все труднее. Он ждал, пока вырастут наследники, 6 его сыновей. Ждал и дождался. Вот только ответственность за предприятие решился взять на себя лишь один – Сергей.
0: Благое дело.
1: Когда он родился, супруги Щукины опасались, что сын вообще не выживет. Слабый, субтильный, сильно заикающийся мальчик вызывал жалость окружающих. Заботливые родители оберегали его больше, чем других отпрысков. Братья ревновали.
2: Мамаша нарочно подговорила отца отправить меня учиться в Выборг, а любимого Сереженьку никуда от себя не отпустила. Оставила дома учиться вместе с сестрами.
1: А Сергей, напротив, тяготился чрезмерной родительской опекой и страшно завидовал братьям, которым удалось вырваться на свободу. Но пришло время, и, наконец, его отправили в Германию к известному логопеду Денгарту. И чудо, юноша почти перестал заикаться, а после там же в Тюрингии он 3 года слушал лекции в коммерческой академии. Учеба, строгий распорядок дня, утренние пробежки, ежедневные физические упражнения, умеренность в еде. В итоге в Москву вернулся совсем другой человек. Элегантный, здоровый и решительно настроенный преуспеть. После смерти отца Сергей Щукин возглавил семейный бизнес и оказался весьма талантливым предпринимателем. В обществе о нем говорили.
3: Человек азартный, рисковый, смелый и решительный. А еще обладает безошибочной, просто какой-то дьявольской интуицией. Честно говоря, у нас в Москве его побаиваются. Называют министром коммерции, а за глаза кличут дикобразом, за усы острый язык и колючий склад ума.
0: Благое дело.
1: Все братья Щукины так или иначе всерьез увлекались коллекционированием. Кто-то собирал иконы, кто-то картины или даже минералы. Дикобраз поглядывал на эти увлечения с любопытством, но времени на хобби катастрофически не хватало. Сдался, когда ему исполнилось 40. Однажды, будучи по делам во Франции, Сергей случайно попал на выставку импрессионистов. Неожиданно, но картины его потрясли. Тогда еще ни в Европе, ни тем более в России такие художества не понимали, а Щукин скупал полотна целыми партиями. Когда его спрашивали, сознает ли он сам, что приобрел, Сергей отвечал.
4: Покупать надо работу, которая вызывает шок, колкую, характерную. Вот, например, Матисс. Так глаза рвет, как по битому стеклу босиком гуляешь. Но зато после битого стекла все кажется мармеладом.
1: Менее чем за 20 лет Сергей Щукин приобрел 256 полотен, потратив на все около 1 000 000 франков. В коллекцию вошли работы Мане, Сезанна, Гогена, Пикассо, Матисса. В завещании Щукин пожелал, чтобы после его смерти картины передали в Третьяковскую галерею. Но случилась революция, Щукинское собрание национализировали, а сам Сергей уехал в Париж. Говорили, будто он хочет вывести полотна из России, но меценат эти слухи опровергал.
4: «Я собирал не только и не столько для себя, а для своей страны и своего народа. Что бы ни случилось на нашей земле, мои коллекции должны оставаться там».
1: «Там» — это в Пушкинском музее в Москве. В 2012 году полотна, которые принадлежали Щукину, оценили. В денежном выражении вышло примерно 8,5 миллиардов долларов. Между прочим, живопись не дешевеет.
0: Сергей

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность составила около 16 часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку в воздухе. Сопровождение обеспечивали истребители МиГ-31. На отдельных участках маршрута Ту-160 поднимались истребители иностранных государств. В Министерстве обороны России подчеркнули, что все полеты выполняются строго в соответствии с международными правилами. В городе Кушево Свердловской области в результате смерча повреждены около сотни домов. За медицинской помощью обратились 15 человек. Ураган повалил деревья и опоры линии электропередачи. Повредил кровли зданий и автомобили. Без света остались более 4000 частных домов. В городе введен режим повышенной готовности. Власти пообещали оказать помощь пострадавшим. Размер компенсации определит комиссия. Тегеран и Вашингтон договорились создать 4 рабочие группы по прекращению санкций, ядерной тематике, реконструкции и мониторингу. Это сообщает издание «Пресс ТВ» со ссылкой на иранских дипломатов. В следующем этапе переговоров на высоком уровне примут участие спикер иранского парламента, министр иностранных дел Исламской Республики, вице-президент Соединенных Штатов, а также премьеры Пакистана и Катара. На прошлой неделе был подписан меморандум о взаимопонимании, который предполагает прекращение огня, снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив. Правительство России направит более 30 миллиардов рублей на создание университетских кампусов. Это сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании с министрами.
2: Сегодня для студентов уже создано более 30 пространств. Это учебные корпуса, в которых они посещают лекции, семинары, занимаются наукой. Конечно, комфортные общежития. Еще целый ряд таких пространств университетских кампусов в высокой степени готовности. Правительство дополнительно направит Республике Башкортостан, Нижегородской, Сахалинской, Челябинской областям в рамках софинансирования почти 14 миллиардов рублей на текущий год и еще свыше 17,5 миллиардов на 2 последующих года.
1: Мишустин отметил, что средства помогут закончить строительство кампусов в указанных регионах в запланированные сроки. Не стало народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Ему было 89 лет. Он известен по ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение». Актер ушел из жизни 22 июня, сообщил Союз кинематографистов. Там назвали Михаила Ножкина истинным патриотом и гражданином. Он был автором гимна «Бессмертного полка» и ряда песен, таких как «Последний бой» и «Я люблю тебя, Россия». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской. Приморский район. Проспект Сизова. Здесь, рядом с гимназией номер 42, стоит памятник Раневской. Актриса сидит на уютной скамейке в образе незабываемой Ляли из кинокомедии «Подкидыш». На постаменте надпись «Все сбудется, стоит только расхотеть».
1: Имя на карте.
2: Раневская редко бывала в Ленинграде. Но когда все же приезжала, то неизменно встречалась со своей давней подругой Анной Ахматовой.
3: За мной бежали дети и хором кричали: «Муля, не нервируй меня». Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. Сжала руки под темной вуалью. «Это тоже мои мули», — ответила она. Я закричала: «Не кощунствуйте!»
2: Они познакомились в годы Великой Отечественной войны в Ташкенте во время эвакуации. Анна Ахматова ютилась в крохотной полутемной коморке. Когда Раневская вошла к ней, поэтесса сидела на кровати. В комнате было довольно-таки холодно.
3: «У меня нет дров», — сказала она мне весело. Я ответила, что тогда я их украду. Ответ меня поразил. «Если вам это удастся, будет очень даже мило».
1: Имя на карте.
2: После победы они встречались чаще. Много и допоздна гуляли по северной столице, болтали обо всем на свете.
3: Ахматова была женщина больших страстей. Вечно увлекалась и была влюблена. Мы как-то бродили с нею по Петрограду. Анна Андреевна шла мимо домов и, показывая на окна, говорила: «Вот там я была влюблена». А за тем окном я целовалась.
2: Высокомерная, изысканная, немного чопорная Ахматова. Всегда ироничная, резкая и очень острая на язык Раневская. Они словно дополняли друг друга. Но тут... В 1946 году Анну Андреевну исключили из Союза писателей. Газеты того времени писали:
4: «Она является типичной представительницей чужой нашему народу, пустой, безыдейной поэзии».
2: Подруги стали видеться все реже и реже. Почти не разговаривали по телефону. Даже привычные ранее телеграммы перестали приходить. Раневская догадалась: Ахматова не доверяет в переписке даже близким друзьям. Больше они не виделись. А когда поэтесса скончалась, Фаина Георгиевна проститься с ней так и не пришла. Она не хотела признавать, что Ахматовой больше нет среди живых.
1: Имя на карте.
2: Скульптура в Петербурге очень трогательная. Актриса внимательно смотрит куда-то вдаль. Она словно ждет, что вот-вот, прямо сейчас, в эту самую минуту, из-за поворота покажется знакомый силуэт давней подруги. И они снова будут вместе. Санкт-Петербург. Памятник Фаине Георгиевне Раневской.
1: Имя на карте.
5: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Человек и время.
1: Для нас время – цифры на экране смартфона. Для первобытного человека оно было физическим ощущением. У далеких предков не было календарей, зато имелась недюжинная наблюдательность. Они жили как бы внутри огромных природных часов. Самым первым будильником, разумеется, был голод. Организм диктовал распорядок дня лучше любого хронометра. Человек просыпался с первыми лучами солнца, потому что желудок требовал еды. Поиск корней, ягод или охота занимали все светлое время. Когда солнце уходило за горизонт, активность прекращалась. Так формировался простейший цикл. Свет равен действию, тьма – покою.
0: Человек и время.
1: Первобытные люди внимательно следили за животными. Звери вообще идеальные индикаторы времени. Если птицы начинали петь, значит, вскоре должен был наступить рассвет. Если олени уходили в чащу, наступал полдень. Массовая миграция птиц или изменение цвета шкуры служили сигналом – меняется сезон. Постепенно человек заметил связь между движением солнца и освещением различных предметов. Длина тени от дерева помогала понять, сколько времени осталось до заката. Короткая тень – середина дня. Длинная – пора искать укрытие. Ночью главным ориентиром становилась луна. Ее превращение из тонкого серпа в полный диск стало первой единицей измерения длинных отрезков времени. Люди делали зарубки на костях животных, чтобы отмечать эти циклы. Древний человек не считал минуты. Он просто был частью единого часового механизма планеты.
0: Человек и время. Радиозвезда. Всемирная энциклопедия еды.
2: Рецепт приготовления картофеля, который мы сегодня называем чипсами, впервые встречается в английских кулинарных книгах начала 19 века. Но популярными они стали только через полвека, благодаря курьезному случаю. В 1853 году на кухню одного американского ресторана вернули заказ. Клиент заявил, что ломтики картошки слишком толстые, а потому недостаточно хрустящие. Шеф-повар ресторана разозлился и нарезал новую порцию тончайшими, почти прозрачными пластинами, чтобы после обжарки они уж точно хрустели. Эффект оказался неожиданным. Блюдо понравилось, о нем заговорили. В начале 20-го столетия в США началось промышленное производство чипсов, а в 1963 году они появились и в СССР. Моспищекомбинат номер один производил чипсы под названием «Хрустящий картофель московский в ломтиках».
0: Всемирная энциклопедия еды. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: 16 января 1547 года в Успенском соборе Кремля венчался на царство Иван IV Васильевич. В честь торжества устроили пышный государев пир.
3: Есть и пить вдоволь, сохраняя при этом соответствующий запах до посещения бани.
2: По протоколу гостей угощали сначала холодными закусками: икрой, соленьями, заливными блюдами. Затем вносили перепелов в чесночной подливе, молочных поросят на вертеле, жареную рысь, а также громадных белук и осетров. Один иностранный путешественник вспоминал:
4: московиты вынимают из рыбы все кости, бьют ее в ступках, пока она не сделается как тесто, потом начиняют луком и шафраном, кладут в деревянные формы в виде барашков или гусей, после чего жарят на постном масле. Вкус рыбы превосходный. Кто не знает, примет за настоящее мясо ягненка.
2: Иван Грозный пировать не любил. Он с детства страдал колитом, воспалением слизистой оболочки кишечника. Поэтому жирную или острую еду обходил стороной. Зато русскому царю очень нравилось угощать. У всех приглашенных всегда были свои столовые приборы, кроме вилок. Своя тарелка для мяса и собственная чаша. Суп подавали на двоих. И гости, повернувшись друг к другу, хлебали из одной посуды. Так соседи быстрее знакомились и начинали активнее общаться. Вместо салфеток – тонкие листы капусты. Ими убирали жир с пальцев. Но бояре по старинке продолжали вытираться бородами, рукавом или полами своей одежды. Когда Ивану Васильевичу это надоедало, он приказывал подать грязнули огромную чашу вместимостью в 2 литра вина, что было равносильно смерти.
3: Кто чашу сию выпьет, тот счастлив будет на земле или на небесах.
2: Шутки шутками, но несколько летальных исходов можно запросто обнаружить в старинных московских летописях. Во время пира за гостями одновременно ухаживали 300 человек. В парчевых одеяниях, с золотыми цепями на груди и в черных лисьих шапках. За день прислуга меняла одежду по 3-4 раза, так как придворное обмундирование было заляпано едой с ног до головы. Иван Грозный на дух не переносил пьянство. Если кто-то вдруг напивался, государь немедленно отдавал приказ цареву-стольнику чашу у выпивохи забрать.
3: Вино поглощать не одному, а сообща и в меру. Выносите братину.
2: Братина – серебряный ковш, который пускали по кругу. И все присутствующие должны были сделать по глотку. Как результат, в одиночку никто не пил. Государев пир длился, как правило, 10 часов. После чего Иван Грозный уходил в свои покои на отдых. Но никто больше не расходился. И не потому, что гости продолжали веселиться. Нет, люди так объедались, что не могли самостоятельно даже встать из-за стола. Пережить царское застолье в те времена способен был далеко не каждый.
1: Теперь так не принято.
0: История в письмах и воспоминаниях.
5: Из письма Василия Ивановича Сурикова искусствоведу Виктору Александровичу Никольскому. 11 января 1910 года, Москва. Отвечаю на ваш вопрос. Моя картина «Переход Суворова через Альпы» была выставлена в 1899 году. Этот год совершенно случайно совпал со столетием перехода великого полководца через Альпы. Никто мне этой картины не заказывал. Я никогда своих картин по заказу не писал, кроме росписей в храме Христа Спасителя. Василий Иванович Суриков.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Экипаж танка Т-80 БВМ группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт и укрепленные огневые точки противника на Добропольском направлении. Били с закрытых огневых позиций. Подробнее о боевой работе рассказал наводчик РАИС Кутлузаманов.
2: Закрытых получили координаты, высчитали, отмерились от определенной точки.

0: Паш оперативно замаскировал технику. Точная стрельба танкистов обеспечила продвижение штурмовых подразделений на заданные рубежи. На Тихоокеанском флоте провели учение по спасению экипажа подводной лодки. Оно состоялось в заливе Петра Великого. По сценарию маневров дизель-электрическая субмарина «Уфа» имитировала посадку на грунт на глубине более 70 метров. Спасательное судно «Игорь Белоусов» перешло в район происшествия, а при помощи автономного необитаемого аппарата «Пантера» обнаружило аварийную подлодку. Для эвакуации применяли автономный глубоководный аппарат, который после погружения обеспечил подачу воздуха, технических жидкостей и электропитания на подводную лодку, а затем вывел часть экипажа сухим способом на борт. Учение прошло под руководством начальника штаба Тихоокеанского флота вице-адмирала Сергея Рекиша. Ростех и Фонд защитники Отечества запустили проект по подготовке ветеранов боевых действий к поступлению в технические вузы. Программа предусматривает углубленное изучение математики, физики, русского языка и включает инженерные мастер-классы по робототехнике, 3D-моделированию, мехатронике. Подготовительный факультет для бойцов спецоперации открыт на базе МГТУ имени Баумана. Фундаментальное образование в сочетании с боевым опытом позволит им стать востребованными специалистами в оборонной промышленности, отметили в Ростехе. В Уссурийске состоялся военно-патриотический фестиваль «Дети героев». В нем приняли участие 8 команд из детей участников специальной военной операции в возрасте от 9 до 14 лет. Им предстояло пройти полосу препятствий. Также для гостей мероприятия работали интерактивные площадки. Все желающие могли написать письмо военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации. Помимо этого, организаторы подготовили концертную программу с выступлением творческих коллективов Уссурийского городского округа и военного оркестра мотострелкового полка из Приморского края. Работала полевая кухня, где каждый мог отведать солдатской каши. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались на тропинку. А
3: викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: А ведь многие до сих пор думают, что у викингов были рогатые шлемы.
6: Так это так и есть. Я в кино видел.
4: А вот и нет.
7: Свирепый воин в рогатом шлеме – выдумка художников. В 19 веке люди от искусства решили создать образы, которые бы выглядели впечатляюще и дико. Например, шлемы с рогами появились на героях в опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» и очень удачно. Эффектный облик закрепился в массовой культуре и стал считаться правдой.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Когда в Дании в середине прошлого столетия археологи обнаружили фрагменты древних шлемов с рогами, казалось, с художниками теперь вообще не поспоришь. Однако радиоуглеродный анализ показал, находки относятся к бронзовому веку. Это примерно 2000 лет до эпохи викингов. Не их амуниция. Да и использовали такие головные уборы, считают ученые, для ритуальных целей. Никак не для боев.
6: Так чем же викинги защищали голову в момент сражения?
7: Да, шлемы у них были. Нашли, правда, пока один, в Норвегии. И он, внимание, гладкий. Чтобы меч, если пришелся удар, соскользнул бы с него. Все ради безопасности. А представьте, если у воина торчат внушительные рога. Зацепить их противнику гораздо проще. Такого викинги допустить не могли.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
8: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
9: «Все, приплыли».
8: Многие из нас хорошо знают веселую детскую песенку. Вспоминайте, там есть такие строки. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевая зелень, оранжевый верблюд. В общем и целом, бурная фантазия автора этого весьма забавного стихотворения. Но оказалось, не все так просто. Дело в том, что, например, самая большая река Южной Африки действительно называется «Оранжевая». И цвет воды тут ни при чем. Свое имя река получила в честь оранжевой или уранской королевской династии Нидерландов. А чего, собственно, удивляться? Ведь даже сборная Голландии по футболу выступает в форме именно оранжевого цвета. Не зря же всех ее игроков и всех болельщиков национальной команды называют апельсинами. И кто знает, что голландцы кричат на трибунах? Вполне возможно, что-то вроде «оранжевые мамы», «оранжевым ребятам», «оранжевые песни», «оранжево поют». Вот так. Плывем дальше. В западной части Индийского океана расположен остров вулканического происхождения – Маврики. Он был открыт арабами еще в X веке. Затем на острове долгое время жили португальцы, и только потом, в конце 16-го столетия, на побережье высадились, да-да, скорее всего, голландские болельщики. Спели они свою знаменитую оранжевую песню и тут же придумали для острова новое имя. Назвали его в честь принца Нидерландов. Фамилия у него Оранский, а вот имя Мориц, на латыни Маврикий. А мы плывем дальше, к Восточной Африке. Там отличились уже французы. Высадились они однажды на великолепных островах в Индийском океане, немного севернее Мадагаскара. Смотрят, португальцы повсюду бегают, англичане бойко торгуют, пираты гуляют. Нет, так дело не пойдет, решили подданные короля Людовика, какого-то там, сейчас не вспомню. Так нечестно, мы тоже хотим жить весело. Началась колонизация. и назвали предприимчивые франки те острова Сейшельскими в честь своего любимого министра финансов маркиза Жана Моро де Сейшеля. А вы говорите «Оранжевое море». Детский лепет. Истории с географией.
9: Бросай якорь. Все, приплыли. Игры человечества.
10: Всего два слова: лыжи и винтовка. И мы уже понимаем, о чем речь. Биатлон. Скорость, меткость, хладнокровие и азарт. Спорт, который во время трансляции соревнований собирает у экранов более миллиарда болельщиков по всему миру. Пасынок скандинавского бога Тора, бог по имени Уль, был метким лучником и отличным лыжником. Заручившись его поддержкой, норвежцы встали на лыжи, взяли в руки лук и... И тут начались междоусобные войны. Больше 100 лет конунги бились друг с другом за власть, а заодно придумали новый вид спорта.
9: Игры человечества.
10: Первые состязания, напоминающие современный биатлон, организовали военные на норвежско-шведской границе в конце 18 века. 150 лет спустя соревнования военных патрулей, как их тогда называли, включили в программу 3 Олимпиад. Спортсмены бежали, как и положено солдатам, с боевыми винтовками за спиной, с примкнутыми к ним штыками и 8-килограммовым боезапасом. Зрителям не понравилось. Газеты писали:
11: «Похоже, здесь соревнуются лыжники, которые плохо бегают, но уже научились как-то стрелять».
10: В 1948 году воспоминания о Второй мировой войне еще были свежи, и любая, даже спортивная стрельба вызывала неприятные ассоциации. Тогда Олимпийский комитет от биатлона отказался. Но не навсегда. Уже в 1960 году лыжники с винтовками снова вышли на Олимпийскую трассу в Калифорнии. С тех пор биатлон – это просто один из видов спорта. И никаких намеков на войну.

0: Радио «Звезда». История в звуке. История награды.
1: Медаль за победу при Кунерсдорфе. В 1763 году король Пруссии Фридрих Великий вызвал к себе начальника тайной полиции и приказал провести секретную операцию на территории Российской империи.
2: Я хочу забыть о своем позоре.
1: Агентам короля предстояло выкупить или выкрасть как можно больше русских медалей в честь победы при Кунерсдорфе. Одно из сражений Семилетней войны, бой возле деревушки Кунерсдорф, произошел 1 августа 1759 года. Войска под командованием генерал-аншефа Петра Салтыкова наголову разбили армию Фридриха. Русский король был на волосок от смерти. Под ним убило 2 лошади. Самого короля от пули спасла золотая готовальня, набор чертежных инструментов в футляре, который лежал у него во внутреннем кармане мундира. Фридрих потерпел одно из самых сокрушительных поражений за все время своего правления. Король спасся, но тяжело переживал позор и даже пытался покончить с собой.
2: Все пропало. Я несчастлив, что еще жив.
1: В России в честь славной победы была учреждена новая боевая награда – медаль за победу при Кунерсдорфе. В 1762 году она была вручена всем солдатам и офицерам русской армии, принимавшим участие в сражении. Всего отчеканили 36 тысяч медалей. Около 500 медалей агентам короля Фридриха украсть удалось. В 1766 году Екатерина Великая узнала об этом и приказала немедленно отчеканить дополнительные медали и вручить их героям Кунерсдорфа. Авантюра Фридриха с треском провалилась. Медаль за победу при Кунерсдорфе.
0: Радио «Звезда». Тайная война. История мирового шпионажа.
3: В гестапо его послужной список считался едва ли не эталонным. Истинный ариец. Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе всегда поддерживал хорошие отношения. Безукоризненно выполнял свой долг. К врагам Рейха относился беспощадно. Нацисты не подозревали, что именно этот гауптштурмфюрер, капитан главного управления имперской безопасности, на самом-то деле опытный советский шпион
0: Вилли Лемон.
3: Во время русско-японской войны он служил на флоте. Восхищался подвигом экипажа крейсера «Варяг». Открыто симпатизировал нашей стране. После демобилизации в 1929 году был завербован советским резидентом в Берлине. В то время Вилли Лемон работал в полиции. Сначала в уголовной, затем в политической. Числился начальником канцелярии контрразведывательного отдела. Его подчиненные следили за всеми русскими представительствами в Германии, а он, собирая нужную информацию, предупреждал наших агентов о возможных арестах.
4: Явка провалена. Уходите. Новый адрес прилагаю.
3: В 1934-м Вилли Лемон возглавил отдел контрразведки в оборонной промышленности. Это направление считалось самым секретным в Третьем Рейхе. И уже совсем скоро на Лубянку поступило первое важное донесение. Фашисты проводят экспериментальные запуски ракет «Фау» и занимаются программой по воссозданию подводного флота. Почти каждая новая разработка немецкой оборонки всего через несколько недель становилась известна Москве.
0: Тайная война.
3: Богатырским здоровьем Лемон не отличался. Страдал диабетом и сильными почечными коликами. Денег на лечение не хватало, на помощь пришли сотрудники НКВД. Они придумали хитроумный план. Вилли считался завсегдатаем ипподрома. Под видом выигрыша на скачках ему и передали крупную сумму, благодаря которой он смог лечь на операцию, и никто ничего не заподозрил. Что ж, в Москве действительно очень ценили своего тайного агента. Нарком внутренних дел Берия строго-настрого запретил давать Лемону какие-либо специальные задания, чтобы не привлекать к нему внимания. Вилли сам должен был передавать информацию, которую узнавал. И только тогда, когда ему удобно. Результат не заставил себя ждать. Из всех наших зарубежных шпионов именно Леман с точностью до часа сообщил время начала войны с Германией.
4: 22 июня в 4 утра начнется большая игра. Информация достоверная.
3: 13 лет нелегальной работы и ни одного провала. Но тут... Летом 1942 года в Москве попытались установить контакт со всеми агентами в Германии. С этой целью двух немецких коммунистов в форме солдат вермахта десантировали в тыл гитлеровских войск в районе Брянска. Однако шпионов быстро поймали и перевербовали. Вот они-то, эти горе-разведчики, и выдали имя нашего резидента в Берлине. Через несколько дней Леман ушел на службу и больше не возвращался. Его арестовали и казнили в тюрьме Плёцензее. Точная дата и обстоятельства смерти неизвестны. Жене сообщили, что Вилли якобы геройски погиб за фюрера. Мюллер, да-да, тот самый шеф гестапо Генрих Мюллер, решил сделать все тихо, без огласки, не привлекая внимания. А зачем? Себе же дороже. Ведь именно он, Мюллер, не мог поймать красного разведчика долгих 13 лет. После войны на Лубянке решили наградить Вилли Лемана орденом Красного Знамени. Посмертно. Но тут кто-то вспомнил.
5: Минуточку. Но ведь он был членом сразу всех нацистских преступных организаций. Национал-социалистической немецкой рабочей партии, СС и гестапо. О какой боевой награде могла идти речь?
3: И вот тогда советские дипломаты посетили вдову погибшего разведчика и вместо ордена вручили ей... Золотые часы с надписью.
0: Вилли Леман. Тайная война.
6: Первая половина 18-го столетия. Русский военный корабль проводит учения в районе Финского залива.
7: Разрешите обратиться, господин капитан.
8: Ну, что там еще?
7: Одно из орудий по левому борту заело.
8: Что-что?
7: Заклинило, ваш бродь.
8: На судне есть ответственный констабель. К нему и обращайтесь. Кругом! Бегом! Марш!
9: По случаю присвоения. История воинских званий. Констабель. Первый офицерский чин в морской артиллерии. Это важно. Дело в том, что констаблю запрещалось вмешиваться в действия других офицеров корабля. Он занимался только боевыми орудиями судна. И ничем больше. Правда, в случае, скажем так, выхода из строя всех капитанов, а также штурмана и шкипера, констабель брал командование на себя. История воинских званий. У морского констабеля было несколько помощников. А как же? Ведь он лично отвечал за так называемые артиллерийские припасы. Ядра, гранаты, пушечные станки, порох, различные орудийные насыпки, гири, банники, картузы пороховые и так далее и тому подобное. Целое военно-флотское хозяйство. Дело важное, ответственное. Бестолкового констабеля грозный многопушечный фрегат превращался в огромную беззащитную прогулочную яхту. По случаю присвоения.
6: Это только кажется, что констабель на боевом корабле вроде как обычный завскладом. Ничего подобного. Он сам обучал артиллеристов прицельной стрельбе, а в морском сражении лично управлял огнем всех орудий. Вот так.
9: История воинских званий.
6: В 1830 году на русском флоте прошла очередная реформа морской артиллерии. И звание констабеля было упразднено. Вернее, его заменили на другой воинский чин – прапорщика.
9: Констабель. По случаю присвоения.
10: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчет самоходной установки «Пион» уничтожил группу боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении. Отличились артиллеристы группировки войск «Запад». Цель в лесополосе обнаружила воздушная разведка. Бойцы скрытно выдвинулись на позицию и нанесли удар на дальности более 30 километров. Несмотря на активность вражеских дронов, корректировка позволила точно поразить цель. В Свердловской области в результате урагана, по уточненным данным МЧС, за медицинской помощью обратились 16 человек. Повреждены около сотни частных домов, из них 32 полностью разрушены. Также пострадали 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В Кушвинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Приостановлено газоснабжение из-за повреждения труб. Для пострадавших развернут пункт временного размещения. Иран приоткрыл подробности мирного договора с американцами. Деталями поделился спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. По его словам, стороны одобрили механизм безопасного прохода судов через Ормузский пролив, сформировали несколько рабочих групп по вопросам прекращения санкций и договорились вместе гарантировать территориальную целостность Ливана.
2: Что касается разблокировки замороженных активов Ирана, упомянутых в статье 11, то необходимо было разблокировать 12 миллиардов долларов, разделив их на две части по 6 миллиардов долларов. Это было согласовано во время нашей предыдущей поездки в Доху и требовало подписания. Это дело, которое надо было сделать и с которым мы справились.
1: Ранее Пакистан и Катар выпустили совместное заявление по итогам переговоров между США и Ираном в Швейцарии. Стороны согласовали создание Высшего комитета для политического надзора за переговорным процессом и утвердили дорожную карту по достижению финальной сделки в течение 60 дней. Число выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, выросло на четверть в этом году до 146 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным. Также увеличилось количество сдающих химию на 11%, по профильной математике на 10%. Школьники все чаще выбирают предметы для поступления на инженерные и технические специальности. Для них в вузах предусмотрено почти 264 тысячи бюджетных мест, в колледжах без малого 500 тысяч. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. На 39-й минуте матча против Австрии аргентинец забил свой 17-й гол на мундиалях, побив рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года. 38-летний Месси – чемпион мира 22-го года, двукратный обладатель Кубка Америки. Сейчас он выступает за американский клуб «Интер Майами». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: До 18 августа на участке Первомайского проезда в районе дома 72, корпус 1, будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 40 минут можно потерять на Новорязанском шоссе от Лыткаринского шоссе до улицы Маршала Полубоярова. Полчаса займет путь по Носовихинскому шоссе от проспекта Жуковского до Южной улицы. Пробка на 20 минут на Батарейной улице от поворота в район Луговая до церкви в селе Киово. Также 20 минут уйдет на проезд по Московскому диаметру от Иловайской улицы до улицы Полбина. В Москве 7 часов 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, по каким целям на Украине нанесли удар фугасными авиабомбами, где открыли первую в России аллею героев-суворовцев, в чем сложность освоения арабского языка. Российские воздушно-космические силы уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области, используя в том числе ФАБы – фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Боезаряды были сброшены точно в цель с российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. В чем особенность этих авиационных бомб и почему они так эффективны, объясняет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
2: Если говорить о применении ФАБов 1500-500, то они применяются практически с начала СВО. По мере развития производства нашей оборонки у нас увеличивается процент применения модулей такой комплектации, потому что это позволяет бомбардировщикам Су-34 работать, как правило, за дальностью эффективной работы ПВО противника. Соответственно, данная бомба, она сбивается крайне редко. Большая часть из них прекрасно долетает до целей. За счет мощи они могут эффективно поражать крупные капитальные строения, укрепления полевые, то есть это блиндажи, окопы, не сильно заглубленные бункеры и так далее. Ну и, безусловно, отлично подходят для поражения площадных целей и каких-то инфраструктурных объектов. Безусловно, противник пытался всячески наладить борьбу с ними, но до сих пор полноценно он противодействовать им не может.
1: Числовой код в названии фугасной авиабомбы означает ее массовый калибр. ФАБ-500 весит около 500 килограммов, ФАБ-1500 – примерно 1,5 тонны. При этом порядка 50% ее массы составляет мощное взрывчатое вещество.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Первую в стране аллею суворовцев, героев Советского Союза и России, открыли в Екатеринбургском Суворовском училище. Из 16,5 тысяч выпускников этого учебного заведения 17 человек были удостоены звания Героя страны. Пока установили бюсты четверым из них, в том числе генерал-полковнику Валерию Востротину. Об уникальной биографии этого знаменитого командира Ким Андреев.
3: Еще будучи ребенком, Валерий Востротин составил в тетради подробный план своей службы. Буквально по пунктам обозначил, когда станет майором, полковником, генералом и обязательно получит звезду героя. Так оно и вышло. Сначала учеба в Суворовском, потом в Рязанском воздушно-десантном училище. В 27 Востротин участвует в легендарном штурме дворца Амина под Кабулом. Тогда его впервые представят к награде Героя страны, но из-за якобы украденных афганских трофеев ограничится орденом. А год спустя Востротин едва не погибнет, рассказывает журналист Владимир Снегирев, много лет друживший с легендарным командиром.
4: Попал под сильный обстрел, с гранатомета машину подбили, граната влетела в то место, где он сидел. Тяжелейшее ранение сразу. Ему нужно было принять решение. Машина загорелась, а под ним, под его креслом находился заряд 6 килограмм взрывчатки, и он сумел выбраться из машины, уже горящий, израненный, окровавленный. Вообще, многие думали, что он не выживет.
3: Не верили даже врачи, которые в документах указали, шансов на спасение нет. А посмертно звание героев страны тогда вручать не хотели. Но Востротин выжил, хоть и снова остался без заветной звезды. Но для сослуживцев он уже был героем. Востротин всегда бесстрашен в бою, но при этом никогда не будет излишне рисковать жизнью солдат. Афганская кампания вообще породила такой новый тип командира, объясняет директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Сиренко.
5: Ставка делалось уже не на идеологию, но не на некое там идеологическое коммунистическое воспитание. В афганской войне сформировался новый тип командира, человека, который прагматично, цинично оценивает реальность на поле боя, бережет солдат, оказывается успешным с точки зрения и эффективным в решении поставленной боевой задачи. И Востротин, и такие подобные командиры, они на самом деле, может быть, были такими наиболее яркими представителями вот этого тренда.
3: А еще Востротин — командир легендарной 9-й роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка, той самой роты, которая удержала высоту 32-34, несмотря на заметно превосходившие силы афганских маджахедов. В 89-м году за выполнение боевых задач в Афганистане Востротин наконец получит звание Героя Советского Союза с третьей попытки. А спустя 2 года снова станет частью истории. Во время августовского путча 91-го именно его дивизию отправят в Москву разгонять защитников демократии, но против мирного населения он не пойдет и дальше МКАДа не двинется, вспоминает Владимир Снегирев.
4: К нему подошли журналисты и спросили, куда он направляется. Собственно, в моем духе, он был большой юморист. Он сказал: я иду спасать своего солдата по его фамилии Горбачев. Ну, все обалдели, какой Горбачев. А незадолго до этого Востротин самолично зачислил Горбачева в состав своей дивизии. Это было такое, я бы сказал, нарушение неких субординаций. Наверху начальники разгневались, долго зачесали своей репой головы, а как быть?
3: После этого он 10 лет будет работать при Министерстве по чрезвычайным ситуациям, готовить новые бесстрашные кадры для решения уже не военных, а мирных задач. А еще его несколько раз назначали руководителем группировки МЧС в ходе контртеррористической операции в Чечне, потому что знали, что точно справится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Российские школьники смогут изучать арабский язык. Соответствующая программа утверждена Министерством просвещения и будет действовать с 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Язык ораторов и поэтов интересен своим необычным звучанием и считается одним из самых трудных для изучения. Анна Елисеева решила разобраться, почему, и открыла огромный мир языковых смыслов.
6: А еще это язык священного Корана и научных трудов. Благодаря переводам с арабского достижения античности нашли продолжение. Можно вспомнить работы Ибн Сины, врача Авиценны, и математика Аль-Хорезми, альджебра которого есть привычная нам алгебра. Любопытно, что древние тексты на арабском легко читаются и в наше время. Дело в том, что грамматика языка не меняется тысячелетиями. Первое правило – письмо справа налево. По одной из версий, это наследие клинописи, когда знаки наносились ровно в таком же порядке. По-другому для нас устроен и арабский алфавит, в котором всего 28 букв. Причем гласные фактически отсутствуют, рассказывает основатель проекта «Мусташрик» Хасум Сафа.
7: Гласные обозначаются над или под буквой. Это называются огласовки. Этими значками и заменяют гласные звуки. Это, условно, черточки и запятая. Там их всего 3 гласных. А, И, У. А и У пишутся над буквой, а И пишется под буквой. Собственно, соединяя любой согласный с этими гласными, мы получаем слоги «ба», «би», «бу».
6: Арабская фонетика сложная. В произношении участвует весь речевой аппарат, включая гортань и носовую полость. Причем некоторые звуки, например, «айн» или «бом», не встречаются ни в одном другом языке. А вот арабскую письменность освоить проще по сравнению даже с китайской. Последнее требует знания всей базы иероглифов, а в нашем случае достаточно знать принципы словообразования, отмечает Хасун Сафа. В основе каждого слова – корень из 3 согласных.
7: Все образуется от глагола. Глагол – это голова языка. Давайте возьмем самый простой – катаба, то есть написал. И от него мы можем с вами образовать такие слова, как катибун – писатель, китабун – книга, мактубун – написанный, мактабун – стол, на котором пишут, мактабатон – библиотека. И, собственно, вот это вот волшебство словообразования арабского языка, оно относится ко всем глаголам, которые в нем есть.
6: И потому арабский – один из самых богатых языков. В его словаре порядка 12 миллионов слов. Например, в английском – около 1 000 000, а в русском – меньше наполовину. Простое слово «верблюд» – у нас к нему и 10 синонимов не наберется, а в арабском их примерно 500. Для народов пустыни верблюд – это важнейшее животное, и связанные с ним слова часто используются в повседневной речи. Одни обозначают возраст, другие – масть, третьи указывают на его роль в хозяйстве. В арабском языке вообще много слов, которые сложно перевести напрямую. Настолько они связаны с местным бытом и культурой, рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Например, у слова «дождь» в арабском языке есть множество смысловых оттенков.
8: У нас есть ливень, да, мы говорим ливень, моросящий дождик. У арабов это тоже все есть. Но у арабов еще есть слово, которое означает благодатный дождь. Слово как гайфа. Ну, то есть такое слово могло родиться только там, где есть засуха, где дождь нечасто происходит, где дождю рады. Его можно перевести, но само по себе слово, оно уникальное.
6: По-арабски говорят около 300 миллионов людей. Это официальный язык в более чем 20 странах Азии и Африки. Причем в каждой свои произношения и диалект. Например, сириец и египтянин поймут друг друга только если перейдут на аль-фусха, классический арабский. Он считается языком литературы, прессы и властей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, почему ужесточили наказание за подделку медицинских справок, зачем в Петербурге в полдень стреляют из пушки, какими бывают балалайки.
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 7:15 в Москве. Главное к этой минуте. 16 человек обратились за медицинской помощью после урагана в Свердловской области, сообщает МЧС. Были полностью разрушены 32 частных жилых дома. Всего было повреждено 99 домов, а также 25 автомобилей и 15 линий электропередачи, уточнили в ведомстве. Масштабные сокращения сотрудников происходят в Национальной разведке Соединенных Штатов, сообщает CNN. Увольнения начались после назначения исполняющим обязанности директора ведомства Билла Пулти. По данным издания, Трамп, назначая его, рассчитывал на сокращение штата на сотни человек. Предыдущий директор Национальной разведки Тулси Габбард ушла в отставку в конце мая. 19 землетрясений зафиксировали у берегов Севастополя. Сегодня сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Магнитуда землетрясений была от 1 до 4 баллов. Они произошли в 30 километрах от города. В 4 случаях толчки ощущались на суше. На 90-м году жизни умер народный артист РСФСР Михаил Ножкин, сообщили в Союзе кинематографистов России. Актер запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Юность Петра» и многих других. Ножкин также автор ряда песен, в том числе «Последний бой», «Под городом Ржевом» и «Я люблю тебя, Россия». Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Дай 5. 5 удивительных фактов о снах. Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
15: Сны видят все, даже нерожденные дети. Ученые предполагают, что сны начинаются до появления человека на свет. Эмбрионы в чреве матери, не имея визуальных стимулов, видят сны, состоящие из звуков и тактильных ощущений.
14: Факт второй.
15: Ослепшие люди видят во сне картинки, а те, кто слеп с рождения, не видят зрительных образов, зато во сне слышат звуки, чувствуют запахи и переживают эмоции.
14: Факт третий.
15: Продолжительность одного сна составляет в среднем до 2 часов, а всего за ночь мы видим от 2 до 7 снов. Самые длинные и запоминающиеся сны случаются ближе к утру.
14: Факт четвертый.
15: Страшные сны снижают остроту страха в реальности. Ученые Женевского университета установили, чем больше ужаса человек переживает во сне, тем спокойнее его мозг реагирует на тревожные стимулы на следующий день.
14: Факт пятый.
15: 12% людей видят сны в черно-белых тонах, и этот процент снижается с каждым поколением –

0: фактов о снах. Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
1: Савельев сегодня проснулся раньше всех. Решил приготовить завтрак, сварить кофе. Вышел с чашечкой на балкон. А из окна открылся не самый приятный вид. Горы пакетов возле мусорного бака. Кажется, бытовые отходы уже давненько не вывозили. Отсюда такой мрачный пейзаж и соответствующий запах. Что делать в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
1: Первое.

0: В каждом регионе есть свои законы по вывозу мусора, но обязательно должен быть график. Летом и при температуре свыше 5 градусов твердые бытовые отходы должны забирать не реже раза в сутки. Зимой или когда за окном ниже 5 градусов, вывозить мусор обязаны каждые 2-3 дня. Второе. За то, чтобы не скапливались горы мусора, отвечает региональный оператор, с которым подписала договор ваша управляющая компания. Поэтому для начала обращайтесь туда. Пусть они составляют жалобу на работу оператора. Третье. Если ситуация не меняется, жалуйтесь на работу самой управляющей компании. И обязательно приложите подписи других неравнодушных соседей. А еще фото и видео беспорядка у вас во дворе. Четвертое. Если вас снова игнорируют, идите в контролирующие органы. Начинайте с жилищной инспекции. Ее представители обязаны приехать на место, составить протокол по факту нарушения и обо всем сообщить вам в письменном виде. Если снова тишина, идем в Роспотребнадзор и прокуратуру. Подведем итоги. Проверьте, соблюдается ли график вывоза мусора. Сделайте фото и видео ситуации во дворе. Напишите жалобу в управляющую компанию. Обращайтесь в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор и прокуратуру. К счастью, уже через полчаса во двор к Савельевым приехал мусоровоз. Но если бы все сложилось иначе, наш герой знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
2: Купишь себе швейцарский с золотым браслетом, а время смотришь на смартфоне.
3: У меня это фитнес-браслет. Сразу вспоминаю фильм «Девчата». И забери их, чтобы они здесь не тикали.
1: Вот это вещь!
4: Подобно стрелке на циферблате, их история совершила круг. Поначалу драгоценный браслет, затем часть снаряжения военных, после умный гаджет и снова дорогое украшение. Наручные часы. Сейчас их носят в основном мужчины, хотя некогда это был исключительно женский аксессуар. Первые наручные часы представляли собой браслет, украшенный бриллиантом и жемчугом. Такой подарок преподнес английской королеве Елизавете I ее фаворит Роберт Дадли, граф Лестер. Вероятно, тогда и зародились суеверия, связанные с дарением часов. Вскоре после этого любимец ее величества тайно женился на фрейлине Летиции Ноллис. Королевские часы были роскошны, но показывали неточное время. В механизме отсутствовали минутные и секундные стрелки. Хронометры отсчитывали только часы, к тому же с большой погрешностью. Более точное время удалось настроить в XIX веке, когда инженеры улучшили спусковой механизм. Часы-браслет с серебристым циферблатом, указателем лунных фаз и даже термометром стали подарком для Каролины Бонапарт, королевы Неаполя и сестры французского императора Наполеона.
1: Вот это вещь!
4: Сам Бонапарт, как и все мужчины, предпочитал носить так называемые «хантеры» — карманные часы с металлической крышкой, защищающие стекло от царапин. Говорят, французского полководца настолько раздражало их устройство, что однажды он срезал крышку шпагой. Так, по легенде, появились полухантеры. А спустя почти век мужские карманные часы стали наручными. Куда удобнее закрепить их ремнем на запястье, чем постоянно лезть в карман. Особенно в бою. Считается, что первыми такие часы надели солдаты во время англо-бирманской войны. Вскоре часовая промышленность стала получать массу заказов от военных ведомств на изготовление мужских наручных часов. В 20 веке появились первые модели с пыли и влагозащищенным корпусом. Затем более совершенные ударопрочные часы с автоподзаводом. Сейчас с помощью наручных часов можно звонить и принимать сообщения, а еще мерить пульс, температуру и считать количество пройденных шагов. А вот классический механизм в платиновом корпусе показывает не столько время, сколько социальный статус его владельца.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
0: Радио «Звезда».

любовь, я выбираю семью. Страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, которой с тобою иду.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Российские военнослужащие вывели из-под обстрела в городе Родинское ДНР пенсионерку и двоих детей. Они были истощены и несколько месяцев провели в подвале. Подробности в эфире Первого канала рассказал медик 5-го отдельного комендантского полка группировки войск «Центр» Валерий Агановский.
2: Отношение наших оппонентов к мирному такое, что без разницы, ты военный, мирный, поражают птицами всех абсолютно. Естественно, все уже выучены, все прячутся. На детей, на женщин, на пенсионеров, на велосипедах, пешком, без разницы.

0: о ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом секретарь Совета безопасности России заявил на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. Шойгу подчеркнул, что инициатива обусловлена обострением международной обстановки и выразил надежду на поддержку китайской страны. В Свердловской области в результате урагана, по уточненным данным МЧС, за медицинской помощью обратились 16 человек. Повреждены около сотни частных домов, из них 32 полностью разрушены. Также пострадали 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В Кушвинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Приостановлено газоснабжение из-за повреждения труб. Для пострадавших развернули пункт временного размещения. Тегеран и Вашингтон договорились создать 4 рабочие группы по прекращению санкций, ядерной тематике, реконструкции и мониторингу. Это сообщает издание «Пресс-ТВ» со ссылкой на иранских дипломатов. В следующем этапе переговоров на высоком уровне примут участие спикер иранского парламента, министр иностранных дел Исламской Республики, вице-президент Соединенных Штатов, а также премьеры Пакистана и Катара. На прошлой неделе был подписан меморандум о взаимопонимании, который предполагает прекращение огня, снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив. О погоде. Во вторник в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Днем воздух прогреется до 25 градусов. В ночь на среду столбики термометров опустятся до отметки плюс 10. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: Утро на радио «Звезда».
3: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как теперь будут наказывать за поддельную медицинскую справку? Когда в Ленинграде появилась традиция полуденного выстрела? Почему балалайка так называется? В России заработал закон, который ввел уголовную ответственность за подделку медицинских справок. Самое строгое наказание – за фальсификацию документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Что это за группа болезней и почему взялись за эту сферу, рассказывает юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
4: В Российской Федерации действует постановление правительства, которым установлен перечень заболеваний социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Во второй входят туберкулез, некоторые инфекции, передающиеся половым путем, гепатит Б, С, ВИЧ и некоторые иные заболевания. Такие документы могли подделываться для того, чтобы получить ту работу, для которой у работника имеются прямые противопоказания. В образовательных организациях, медицинских организациях лицо предъявляло их при прохождении, например, периодических или предварительных медицинских осмотров. Наглость организаций, изготавливающих такие документы, дошла до предела, при котором эту справку можно приобрести в интернете, по сути, дистанционно.
3: Медицинские справки требуются и в сфере миграционного законодательства. Например, трудовые мигранты должны сдавать анализы после въезда в страну. Эксперт добавляет, вопрос не только в тяжести санкций, но и в государственном контроле.
4: Необходимо контролировать полностью медицинский документооборот в организациях, да, которые имеют право на выдачу таких справок, проверять все сведения, которые они, например, вносят в ЕДСЗ на конкретного пациента, иметь сводную единую медицинскую карту пациента, в которую стекается информация из различных медицинских информационных систем. Контроль лежит в плоскости информирования государства о состоянии здоровья лиц, претендующих на замещение отдельных должностей и выполнение отдельных видов работ.
3: Теперь за подделку медицинских справок об отсутствии опасного инфекционного заболевания грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1,5 миллиона рублей. Наказание может увеличиться до 8 лет колонии, если использование фальшивых медицинских документов повлекло массовое заражение людей.

0: утро на радио «Звезда».
1: В этот день, 23 июня 1957 года, в Ленинграде возобновили традицию полуденного выстрела со стен Петропавловской крепости. А заложена она была еще во времена Петра I. Похожие традиции в разное время существовали в Севастополе, Владивостоке и даже Гонконге. Максим Петренко разобрался в истории полуденных залпов.
2: Традиция пушечных выстрелов в мирное время появилась при Петре I. Сначала орудие, установленное на государевом бастионе Петропавловской крепости, подавало сигнал о начале и прекращении работ. Вскоре к этому ежедневному ритуалу добавили символический подъем и спуск флага. А во второй половине XVIII века сигнальные залпы стали производить уже в другом месте и по другому поводу, рассказывает петербургский историк Яков Евглевский.
3: Еще позже, с крепостного вала Адмиралтейства, пушка объявляла об опасном подъеме воды. Это примерно 1777 год, Екатерина Великая. И столько выстрелов было, сколько футов. Вот поднимется на фут вода, это 30 сантиметров примерно, пушка стреляет. И вот сколько футов? 5 футов, значит, 5 выстрелов и так далее.
2: Кроме того, петербургские пушечные выстрелы стали своего рода салютами по случаю славных военных побед, успешных походов или в честь приезда уважаемых иностранных гостей. Пушки замолчали в эпоху Павла I, который всеми силами пытался отменить правила и обычаи, введенные его матерью-императрицей. Традиция выстрелов ровно в полдень появилась значительно позже, при Александре II. Смысл у залпов был чисто практический. Орудие выполняло роль хронометра, по которому сверяли корабельные, церковные и армейские часы. По легенде, именно залп из такой пушки в 1917-м стал сигналом к выстрелу крейсера «Аврора», который ознаменовал Октябрьскую революцию. Правда, потом большевики сочли полуденный выстрел царским анахронизмом и отменили, возобновив лишь в 1957-м. Почему, объясняет Яков Евглевский.
3: 23 июня 1957 года по случаю 250-летия со дня основания Ленинграда. Ну, его праздновали, как вы помните, позднее. Надо было праздновать в мае 1953 года, но там ленинградское дело. Была расстреляна вся верхушка городская практически. А в 1953 еще в марте умер Сталин. Ну, не до этого.
2: Окончательно традиция возродилась лишь в 2008, когда выстрел ровно в 12 часов прописали в уставе Петербурга. Схожий обычай в разные годы существовал также в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. А вот в Гонконге ровно в 12 дня из пушки стреляют в качестве наказания, говорит местный гид Дмитрий Осипов и рассказывает историю одной гонконгской компании 19 века.
4: При прибытии высокопоставленных руководителей компании существовало такое правило встречать эти суда, корабли, выстрелами из пушек. Один из офицеров британской армии возмутился, потому что на флоте принято встречать только офицеров высокого ранга выстрелами из пушек. Его услышали, и компанию Jack Matheson обязали ежедневно и навсегда делать выстрел в полдень.
2: Еще одну полуденную пушку можно встретить в Кейптауне, южноафриканском городе, который с момента основания в 17 веке является перевалочным пунктом для многих кораблей, следующих из Америки и Европы в Азию. Парусным судам, которые могли идти несколько месяцев, выстрел помогал контролировать время на морском хронометре. Максим Петренко, Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: В России сегодня день балалайки. Дату выбрали не случайно. Именно 23 июня 1688 года зафиксировали первое письменное упоминание о ней в документе памяти стрелецкого приказа в Малороссийский приказ. Ким Андреев выяснил, почему балалайка так называется, в чем уникальность ее звучания и сложно ли научиться играть на этом инструменте.
5: По одной из версий, название инструмента восходит к тюркскому «бала», что означает «дитя». Но чаще говорят о славянском происхождении – «балакать» или «балаболить», то есть «разговаривать». Поэтому привычную нам балалайку поначалу даже называли «балабайкой». В Восточной Европе она получила распространение в 17 веке и поначалу представляла из себя не трех, а двухструнный щипковый инструмент, рассказывает Александр Калугин, коллекционер и владелец музея музыкальных инструментов.
6: предками балалайка являлась домра, не домра, раньше говорили домра. Она появилась в 12-13 веке. А вот у нас в летописи в 1648 году указом царя запрещали скоморохов, стрельцы отнимали у них вот это изделие. Стрельцы относились к охране царской. И поэтому запрещали балалайку.
5: А все потому, что там, где балалайка, обязательно звучала острая частушка. Порой про стрельцов или самого государя. Тем не менее, инструмент быстро стал народным. Его можно было легко изготовить из деревянного полена, а в качестве струн использовали кишки мелкого рогатого скота. Привычный для нас трехструнный вариант балалайке придал Василий Андреев, создатель первого в истории оркестра русских народных инструментов. А еще этого музыканта-просветителя 19 века считают первым виртуозом игры на балалайке. О сложности освоения инструмента рассуждает солист оркестра имени Осипова Александр Николайчук.
7: Достаточно высокое натяжение струны мы играем указательным пальцем, прежде всего. И за счет того, что играть приходится громко, играть в больших концертных залах, ноготь и кожа, да, у них все-таки ресурс не бесконечен, поэтому они постоянно стачиваются. То есть такая некоторая профессиональная деформация. Ну вот можно 2 часа поиграть, да, 3 часа поиграть, но вот 8 часов, как там пианисты занимаются, на балалайке заниматься невозможно.
5: Балалайка используется как сольный, концертный или ансамблевый инструмент. В современном оркестре 5 разновидностей балалайк. Прима, секунда, альт, бас и контрабас. В чем-то игра на этом инструменте напоминает гитарные переборы, но есть и своя специфика, продолжает Александр Николайчук.
7: С точки зрения прижатия, да, очень похоже, как работают пальцы левой руки. Они прижимают струны к ладовой пластине примерно одинаково. С этой точки зрения это будет намного проще, да. Но смотрите, не обязательно сравнивать балалайку с гитарой, то есть его можно также построить на домре, мандолине, фортепиано, скрипке, ну, за исключением каких-то вот духовых инструментов, потому что духовые инструменты за раз могут издать только одну ноту, да?
5: Современные балалайки чаще всего делают из 3 пород дерева – березы, клена и ели. Реже используют грушу или орех. А вот сосна не подходит, слишком смолистая. Вопреки кажущейся простоте, балалайка состоит из более чем 70 деталей. А полный цикл производства от доски до готового музыкального инструмента занимает в среднем 1,5-2 недели.

0: Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда. Кстати, балалайка популярна не только в России. Свои школы этого музыкального инструмента есть в Швеции, Норвегии, Соединенных Штатах и Китае. А в 2008 году впервые на международном конкурсе по игре на балалайке победил не российский музыкант. Тогда лучшим признали японского балалайчника.
1: Утро на Радио Звезда.
0: Через 15 минут мы расскажем, в каких случаях используют фугасные авиабомбы, за что генерал-полковник Валерий Востротин получил звезду героя, сколько синонимов к слову «верблюд» существует в арабском языке.
1: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
2: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Кушва Свердловской области после урагана. Уже удалось восстановить водоснабжение, однако возможны кратковременные перебои. Сейчас занимаются электроснабжением. Из-за урагана пострадали 16 человек. Ветер повредил около сотни частных домов, больше 30 разрушены полностью. Американские автоконцерны начнут производить оружие в рамках новой масштабной экономической кампании США. Это заявил Дональд Трамп. Ранее телеканал CNN утверждал, что только за 7 недель США израсходовали почти половину запасов ракет «Патриот» и около 30% снарядов «Томагавк». Мошенники убеждают граждан перевести пенсионные накопления, чтобы получить доступ к их средствам и персональным данным, предупредили в Государственной Думе. Под предлогом оформления документов злоумышленники могут запрашивать персональные данные, коды подтверждения из СМС или доступ к порталу госуслуг, и в результате они получают возможность не только инициировать незаконные операции с пенсионными деньгами, но и использовать полученные данные для дальнейших финансовых махинаций, цитирует источник в Госдуме РИА Новости. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. В матче против сборной Австрии он забил свой 17-й гол на мировых первенствах и побил рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
1: Очень важные вопросы.
3: Слышала в новостях, что российские ученые разработали уникальную нейтронную установку, способную лечить самые сложные виды рака. Объясните, как именно нейтроны связаны с лечением раковых заболеваний?
4: Отвечает главный научный сотрудник Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Таскаев.
5: Очень просто. Это действительно подарок природы. Борнейтрон-захватная терапия происходит следующим образом. Сначала надо в клетках опухоли накопить бор. Желательно именно в клетках опухоли. Но не обязательно. Важно, чтобы в опухоли было больше, чем здоровых. Пока есть один препарат, и удается обмануть опухоль за счет того, что она жадная. Это быстро растущие опухоли. Им необходима кислота, чтобы строить белок. Поэтому, если в организм ввести слабенькую кислоту, например, фенилаланин, к которому вагончиком прицеплен бор, то бор накопится именно в клетках опухоли. И после этого, как вы накопили бор, вы облучаете потоком нейтронов. Нейтроны входят в организм, рассеиваются, блуждают и фактически ищут бор. Почему? Потому что практически любой элемент имеет вероятность захватить нейтрон, но бор, один из немногих, захватывает его в 10 тысяч раз эффективнее. И как только бор поглотил нейтрон, происходит обычная ядерная реакция. Вы в клетке опухоли. И продукты этой реакции – это заряженные частицы, которые всю энергию ядерного взрыва выделяют именно в той клетке, которая содержала ядро бора, что приводит к ее гибели. Это методика доставки дозы ионизирующего излучения на клеточном уровне.
1: Очень важные вопросы. Радио Звезда. Словарь современного города.
0: Че.
6: часы. В современном городе они везде. На улице, в метро, в магазинах, школах и университетах. Без точного времени никуда. По расписанию летают самолеты, ходят электрички, трамваи и автобусы. Секунды решают все. Но так было не всегда. В средние века люди жили от Рождества до Рождества, а колокольный звон призывал христиан на молитву. В Москве первые городские часы появились в 1404 году на Великокняжеском дворе Кремля. Они были особенными. Сутки делились на день и ночь. Вместо цифр — буквы старославянского алфавита. Первый утренний час всегда начинался с буквы «Ас». Но вот проблема. Солнце над горизонтом появляется в разное время, и как раз поэтому часы постоянно приходилось подводить вручную. А вот куранты на Спасской башне появились только в 1625 году. Спроектировал их мастер из Англии Христофор Галлоуэй. Его часы также показывали отдельно дневное и ночное время, а вместо стрелок вращался циферблат. Это чудо средневековой техники сгорело. Новые часы повесили только через 100 лет по указу Петра I. Император пожелал, чтобы с колокольной игрой и курантами. Нечто подобное он видел в Амстердаме. Сегодня башенные часы Кремля — единственные в мире полностью механические. При Екатерине II они отбивали веселую австрийскую песню, позже — марш Преображенского полка, а после октября 17-го — интернационал. Механизм часов несколько раз ломался, его полностью разбирали и собирали заново. Последнюю большую реставрацию провели в 1999-м, и тогда же куранты научили играть гимн.
1: Словарь современного города.

0: чердаке.
1: В теории многие из нас знают, что человек собаке друг, а кошке источник ресурсов. Но одно дело догадываться, а другое дело квалифицированно доказать. Этим-то вот ученые и занимаются.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: В Венгрии ученые решили наконец-то проверить экспериментально то, о чем люди спорят годами. Кто из домашних животных больше склонен помогать человеку, собаки или кошки? И заодно сравнили их поведение с маленькими детьми, как с эталоном ранней человеческой просоциальности. Работу провели исследователи из университета Лоранда Этвиша, а результаты опубликовали в журнале Animal Behavior. Суть эксперимента была в том, чтобы поймать именно спонтанную помощь, а не выученную реакцию на команду там, или дрессировку. Схема выглядела так. На глазах у испытуемого, это мог быть ребенок, собака или кошка, экспериментатор прятал новый, незнакомый предмет в место, куда самому участнику добраться непросто. После этого в комнату заходил родитель или хозяин и начинал как бы искать пропажу. Показывал растерянность, говорил, что не может найти вещь, но при этом не просил напрямую помочь и не давал никаких команд. Исследователи фиксировали, куда смотрит участник, подходит ли к месту, где спрятан предмет, пытается ли достать или указать на него и передает ли найденное человеку-экспериментатору. И вот тут началось самое интересное – по вниманию к ситуации, все три группы были похожи. Дети, собаки и кошки примерно одинаково следили за человеком и местом, где спрятана вещь. Но когда дело доходило до действий, различия стали резкими. Дети и собаки часто приближались к тайнику, пытались взаимодействовать с предметом, показывали на него взрослому, а иногда и прямо отдавали вещь ищущему человеку. Но не кошки.
0: На чердаке.
1: Кошки в тестовой ситуации повели себя совсем иначе. По данным авторов, ни одна не подошла к спрятанному предмету и ни одна не пыталась им манипулировать. Единственное, что можно было трактовать как некую подсказку, это взгляды в нужную сторону. Но и это у кошек встречалось заметно реже, чем у собак и детей. А дальше был важный контрольный этап эксперимента. Прятали уже не случайный предмет, а то, что важно самому участнику, любимую игрушку или лакомство. Это нужно, чтобы понять, действительно ли кошки, например, как бы не справились, или же они просто не видели смысла помогать в первой части. И вот тут-то кошки действовали так же активно, как и остальные. Могли указывать на предмет, пытались добраться до спрятанного. То есть дело было не в том, что они не поняли задачу или не умеют ее решать. Вывод исследователей такой. Кошки способны на нужные действия, но включаются только когда видят выгоду для себя. А вот спонтанная, бескорыстная помощь человеку для них в таком формате не характерна. Собаки же демонстрируют поведение ближе к человеческому, что авторы связывают и с их социальной природой, и с длительной селекцией на сотрудничество с людьми. Конечно, тут могли быть проблемы с выборкой животных. Она относительно небольшая. Да и вообще, сама задача помочь человеку найти непищевой предмет для кошек может быть совсем чужой по смыслу. Их эволюционная история скорее про одиночную охоту, а не про совместный поиск добычи вместе с лидером, как у собак или людей. Тем не менее, общий итог научного исследования звучит довольно четко. Жизнь рядом с человеком и привязанность к хозяину сами по себе не гарантируют у кошек готовности к спонтанной межвидовой помощи. А вот у собак такая готовность проявляется заметно чаще и по структуре напоминает то, как помогают маленькие дети.
0: Наука на чердаке. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

0: Παρίζει αυτό, βαλέ παιδί.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: В Москве 8 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. ФСБ сообщила, что предотвратила в Пятигорске двойной теракт, задуманный украинскими спецслужбами. Задержаны две россиянки 2006 и 79 года рождения. У одной из них изъяли самодельную бомбу мощностью до 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Она была обезврежена, пострадавших нет. При задержании у второй женщины также нашли аналогичное взрывное устройство. Сообщается, что подозреваемые прибыли из Москвы и не были знакомы друг с другом. Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность составила около 16 часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку в воздухе. Сопровождение обеспечивали истребители МиГ-31. На отдельных участках маршрута Ту-160 поднимались истребители иностранных государств. В Министерстве обороны подчеркнули, что все полеты выполняются строго в соответствии с международными правилами. В городе Кушва Свердловской области в результате смерча повреждены около сотни домов, 32 уничтожены полностью. За медицинской помощью обратились 16 человек. Ураган повалил деревья и опоры линий электропередачи, повредил кровли зданий и автомобили. Без света остались более 4000 частных домов. Власти пообещали оказать помощь пострадавшим, размер компенсации определит комиссия. В России запустили программу подготовки ветеранов спецоперации к поступлению в технические вузы. Первые 27 участников уже завершили обучение. С сентября планируется новый поток до 200 демобилизованных бойцов СВО. Заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила важность тиражирования такой практики и в других вузах страны.
3: Мы в исполнении указа президента готовим различные программы для того, чтобы наши защитники, наши герои имели возможность совершенствоваться и получать дополнительное образование. 15 тысяч заявок на получение образования у нас в фонде «Защитники Отечества» зарегистрировано. 10 тысяч человек сейчас в данный момент проходят обучение.
2: Подготовка предусматривает углубленное изучение математики, физики и русского языка. Россия запускает эксперимент по выдаче загранпаспортов за рубежом. С 1 июля наши соотечественники смогут оформить их, а также получить электронную подпись в 12 странах, не возвращаясь на родину. В список вошли в том числе Индия, Китай, Малайзия, Арабские Эмираты и Турция. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Автонавигатор.
2: До 1 июля участок Норильской улицы в районе дома 7 по улице Малыгина будет закрыт для проезда. Это связано с проведением строительных работ. О пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Столько же потребуется на Рязанском шоссе от улицы Брюсова до Егорьевского шоссе. Пробка на 20 минут на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Также 20 минут уйдет на проезд по Октябрьскому проспекту от Смирновской улицы до улицы генерала Кузнецова. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, по каким целям на Украине нанесли удар фугасными авиабомбами, где открыли первую в России аллею героев-суворовцев, в чем сложность освоения арабского языка. Российские воздушно-космические силы уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области, используя в том числе ФАБы – фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Боезаряды были сброшены точно в цель с российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. В чем особенность этих авиационных бомб и почему они так эффективны, объясняет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
2: Если говорить о применении ФАБов 1500 и 500, то они применяются практически с начала СВО. По мере развития производства нашей оборонки у нас увеличивается процент применения модулей в такой комплектации, потому что это позволяет бомбардировщикам Су-34 работать, как правило, за дальностью эффективной работы ПВО противника. Соответственно, данная бомба, она сбивается крайне редко. Большая часть из них прекрасно долетает до целей. За счет мощи они могут эффективно поражать крупные капитальные строения, укрепления полевые, то есть это блиндажи, окопы, не сильно заглубленные бункеры и так далее. Ну, безусловно, отлично подходят для поражения площадных целей и каких-то инфраструктурных объектов. Безусловно, противник пытался всячески наладить борьбу с ними, но до сих пор полноценно он противодействовать им не может.
1: Числовой код в названии фугасной авиабомбы означает ее массовый калибр. ФАБ-500 весит около 500 килограммов, ФАБ-1500 – примерно 1,5 тонны. При этом порядка 50% ее массы составляет мощное взрывчатое вещество.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Первую в стране аллею суворовцев, героев Советского Союза и России, открыли в Екатеринбургском Суворовском училище. Из 16,5 тысяч выпускников этого учебного заведения 17 человек были удостоены звания Героя страны. Пока установили бюсты четверым из них, в том числе генерал-полковнику Валерию Востротину. Об уникальной биографии этого знаменитого командира Ким Андреев.
3: Еще будучи ребенком, Валерий Востротин составил в тетради подробный план своей службы. Буквально по пунктам обозначил, когда станет майором, полковником, генералом и обязательно получит звезду героя. Так оно и вышло. Сначала учеба в Суворовском, потом в Рязанском воздушно-десантном училище. В 27 Востротин участвует в легендарном штурме дворца Амина под Кабулом. Тогда его впервые представят к награде Героя страны, но из-за якобы украденных афганских трофеев ограничится орденом. А год спустя Востротин едва не погибнет, рассказывает журналист Владимир Снегирев, много лет друживший с легендарным командиром.
4: Попал под сильный обстрел, с гранатомета машину подбили, граната влетела в то место, где он сидел. Тяжелейшее ранение сразу. Ему нужно было принять решение. Машина загорелась, а под ним, под его креслом, находился заряд 6 килограмм взрывчатки, и он сумел выбраться из машины, уже горящий, израненный, окровавленный. Вообще, многие думали, что он не выживет.
3: Не верили даже врачи, которые в документах указали, шансов на спасение нет. А посмертно звание Героев страны тогда вручать не хотели. Но Востротин выжил, хоть и снова остался без заветной звезды. Но для сослуживцев он уже был героем. Востротин всегда бесстрашен в бою, но при этом никогда не будет излишне рисковать жизнью солдат. Афганская кампания вообще породила такой новый тип командира, объясняет директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.
5: Ставка делается уже не на идеологию, но не на некое там идеологическое коммунистическое воспитание. В афганской войне сформировался новый тип командира, человека, который прагматично, цинично оценивает реальность реальность на поле боя, бережет солдат, оказывается успешным с точки зрения и эффективным в решении поставленной боевой задачи. И Востротин, и такие подобные командиры, они на самом деле, может быть, были такими наиболее яркими представителями вот этого тренда.
3: А еще Востротин — командир легендарной 9-й роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка, той самой роты, которая удержала высоту 32-34, несмотря на заметно превосходившие силы афганских маджахедов. В 89-м году за выполнение боевых задач в Афганистане Востротин наконец получит звание Героя Советского Союза с третьей попытки. А спустя 2 года снова станет частью истории. Во время августовского путча 91-го именно его дивизию отправят в Москву разгонять защитников демократии. Но против мирного населения он не пойдет и дальше МКАДа не двинется, вспоминает Владимир Снегирев.
4: К нему подошли журналисты и спросили, куда он направляется. Свойственно моему духе, он был большой юморист. Он сказал: я иду спасать своего солдата по имени фамилии Горбачев. Ну, все обалдели, какой Горбачев. А незадолго до этого Востротин самолично зачислил Горбачева в состав своей дивизии. Это было такое, я бы сказал, нарушение неких субординаций. Наверху начальники разгневались, долго зачесали свои репы, головы, а как быть?
3: После этого он 10 лет будет работать при Министерстве по чрезвычайным ситуациям, готовить новые бесстрашные кадры для решения уже не военных, а мирных задач. А еще его несколько раз назначали руководителем группировки МЧС в ходе контртеррористической операции в Чечне, потому что знали, что точно справится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Российские школьники смогут изучать арабский язык. Соответствующая программа утверждена Министерством просвещения и будет действовать с 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Язык ораторов и поэтов интересен своим необычным звучанием и считается одним из самых трудных для изучения. Анна Елисеева решила разобраться, почему, и открыла огромный мир языковых смыслов.
6: А еще это язык священного Корана и научных трудов. Благодаря переводам с арабского достижения античности нашли продолжение. Можно вспомнить работы Ибн Сины, врача Авиценны, и математика Аль-Хорезми, альджебра которого есть привычная нам алгебра. Любопытно, что древние тексты на арабском легко читаются и в наше время. Дело в том, что грамматика языка не меняется тысячелетиями. Первое правило – письмо справа налево. По одной из версий, это наследие клинописи, когда знаки наносились ровно в таком же порядке. По-другому для нас устроен и арабский алфавит, в котором всего 28 букв. Причем гласные фактически отсутствуют, рассказывает основатель проекта «Мусташрик» Хасум Сафа.
7: Гласные обозначаются над или под буквой. Это называются огласовки. Этими значками и заменяют гласные звуки. Это условно черточки и запятая. Там их всего 3 гласных. А, И, У. А и У пишутся над буквой, а И пишется под буквой. Собственно, соединяя любой согласный с этими гласными, мы получаем слоги «ба», «би», «бу».
6: Арабская фонетика сложная. В произношении участвует весь речевой аппарат, включая гортань и носовую полость. Причем некоторые звуки, например, «айн» или «бон», не встречаются ни в одном другом языке. А вот арабскую письменность освоить проще по сравнению даже с китайской. Последнее требует знания всей базы иероглифов, а в нашем случае достаточно знать принципы словообразования, отмечает Хасун Сафа. В основе каждого слова – корень из 3 согласных.
7: Все образуется от глагола. Глагол – это голова языка. Давайте возьмем самый простой – катаба, то есть написал. И от него мы можем с вами образовать такие слова, как катибун – писатель, китабун – книга, мактубун – написанный, мактабун – стол, на котором пишут, мактабатон – библиотека. И, собственно, вот это вот волшебство словообразования арабского языка, оно относится ко всем глаголам, которые в нем есть.
6: И потому арабский – один из самых богатых языков. В его словаре порядка 12 миллионов слов. Например, в английском – около 1 миллиона, а в русском – меньше наполовину. Простое слово «верблюд» – у нас к нему и 10 синонимов не наберется, а в арабском их примерно 500. Для народов пустыни верблюд – это важнейшее животное, и связанные с ним слова часто используются в повседневной речи. Одни обозначают возраст, другие – масть, третьи указывают на его роль в хозяйстве. В арабском языке вообще много слов, которые сложно перевести напрямую. Настолько они связаны с местным бытом и культурой, рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Например, у слова «дождь» в арабском языке есть множество смысловых оттенков.
8: У нас есть ливень, да, мы говорим ливень, моросящий дождик. У арабов это тоже все есть. Но у арабов еще есть слово, которое означает благодатный дождь. Слово как гайса. Ну, то есть такое слово могло родиться только там, где есть засуха, где дождь нечасто происходит, где дождю рады. Его можно перевести, но само по себе слово, оно уникальное.
6: По-арабски говорят около 300 миллионов людей. Это официальный язык в более чем 20 странах Азии и Африки. Причем в каждой свои произношения и диалект. Например, сириец и египтянин поймут друг друга, только если перейдут на аль-фусха, классический арабский. Он считается языком литературы, прессы и властей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, почему ужесточили наказание за подделку медицинских справок, зачем в Петербурге в полдень стреляют из пушки, какими бывают балалайки.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. В Пятигорске пресекли двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов. Задержаны две женщины, у них нашли самодельные взрывные устройства мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Подозреваемые не знали друг друга и прибыли из Москвы, сообщили в ФСБ. Власти Кубы ввели национальный траур в связи со смертью революционера Рамира Вальдеса Менендеса, сообщают местные СМИ. Церемония прощания пройдет в здании Министерства обороны Кубы. Менендес, ушедший из жизни 21 июня в возрасте 94 лет, был одним из самых преданных сподвижников Фиделя Кастро с первых дней кубинской революции. Средняя пенсия в России за 2 года выросла почти на 4 500 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные социального фонда. В мае этого года средний размер пенсии составил 25 тысяч рублей. В 24-м того же месяца – 20 900 рублей. Умер экономист Алан Гринспен, который 18 лет возглавлял Федеральную резервную систему США. На период его карьеры пришелся бурный рост американской экономики и фондового рынка. В то же время Гринспена критиковали за решения, создавшие условия для мирового экономического кризиса 2008 года. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Время.
13: Для нас время — цифры на экране смартфона. Для первобытного человека оно было физическим ощущением. У далеких предков не было календарей, зато имелась недюжинная наблюдательность. Они жили как бы внутри огромных природных часов. Самым первым будильником, разумеется, был голод. Организм диктовал распорядок дня лучше любого хронометра. Человек просыпался с первыми лучами солнца, потому что желудок требовал еды. Поиск корней, ягод или охота занимали все светлое время. Когда солнце уходило за горизонт, активность прекращалась. Так формировался простейший цикл. Свет равен действию, тьма – покою.
0: Человек и время.
13: Первобытные люди внимательно следили за животными. Звери вообще идеальные индикаторы времени. Если птицы начинали петь, значит, вскоре должен был наступить рассвет. Если олени уходили в чащу, наступал полдень. Массовая миграция птиц или изменение цвета шкуры служили сигналом. Меняется сезон. Постепенно человек заметил связь между движением солнца и освещением различных предметов. Длина тени от дерева помогала понять, сколько времени осталось до заката. Короткая тень – середина дня. Длинная – пора искать укрытие. Ночью главным ориентиром становилась луна. Ее превращение из тонкого серпа в полный диск стало первой единицей измерения длинных отрезков времени. Люди делали зарубки на костях животных, чтобы отмечать эти циклы. Древний человек не считал минуты. Он просто был частью единого часового механизма планеты.
0: Человек и время. Радиозвезда.
14: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
15: Последние десятилетия 19 века в Москве появился аппарат, который мог снимать движение. Одно из важных изобретений, приблизивших появление кинематографа. Аппарат придумал фотограф-любитель, купец второй гильдии Владимир Александрович Дюбюк, потомок французского маркиза. Он не был ученым, не работал в лаборатории, а просто обожал фотографию, торговал фототоварами и все время что-то мастерил. В 1891 году Дюбюк собрал ящик с объективом и ротационным диском. Это был хронофотографический аппарат. Он делал подряд серию снимков движущегося объекта на одной пластинке. Представьте, лошадь бежит, и вместо одного размытого силуэта несколько четких фаз движения. Аппарат ловил мгновение, которое обычная камера того времени просто пропускала.
14: Ну ты кулибин.
15: Вскоре Дюбюк сконструировал проекционное устройство, которое могло показывать снимки в движении – тахископ. Теперь фотографии могли оживать на экране и рассказывать истории. Владимир Александрович сам делал снимки, сам их печатал и сам придумывал, как и где их показывать. Дюбюк не стал широко известным изобретателем, таким как, например, братья Люмьер или Томас Эдисон. Однако его аппараты, хронофотографический и тахископ, являются важными вехами в истории фотографии и кинематографа.
14: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
16: . 1971 год. По всему миру происходят военные перевороты. Аргентина, Боливия, Уганда, Сьерра-Леоне, Бангладеш. В каждой из этих стран власть захватят военные хунты. В том же году в массовую продажу поступают первые в мире наручные цифровые часы «Пульсар», выпущенные американской компанией Time Computer.
17: Не Я слыхала, у тебя сегодня день рождения.
18: Ой, и не говорите, так получилось.
16: А еще в том же 1971-м впервые на советских телеэкранах в передаче «Терем-теремок» показали номер двух комиков, которые изображают из себя ярких старушек — Веронику Маврикиевну и Авдотью Никитишну. На следующие 10 лет этой парочке будет суждено стать главным комедийным дуэтом страны.
19: Соратники. Танков и Владимиров.
16: Первое знакомство Вадима Танкова и Бориса Владимирова состоялось еще в детстве. Одногодки оба родились в столице и вместе ходили в театральную студию. Вадим и Боря были примерно одного роста, поэтому в общем построении их часто ставили рядом. Правда, крепкой дружбы поначалу не вышло. Уж слишком разные по характеру. Хладнокровный Танков и взрывной Владимиров. Их следующая встреча произойдет в институте. Оба поступили в ГИТИС на актерский факультет. Образ ворчливой и ехидной старушки Авдотьи Никитишны Владимиров создал еще в 58-м. Спустя 13 лет у его альтер-эго появилась напарница — интеллигентная Вероника Маврикиевна, которую Вадим Танков списал со своей родной тетки. А вот крестным отцом старушек считается Александр Ширвиндт. Именно он предложил актерам сделать совместный дуэт.
19: Соратники.
16: Их первая встреча состоялась на новогодней елке. По сюжету дамы привели внуков на праздник и решили перекинуться парой словечек. На следующий день после телепремьеры комики проснулись знаменитыми на всю страну. Из-за платков и грима на улице их узнавали нечасто, а вот фирменный смех старушек быстро стал их визитной карточкой. Дуэт Танкова и Владимирова просуществовал 11 лет. Друзьями они так и не стали. А в какой-то момент каждый решил попробовать свои силы поодиночке и в другом жанре. Владимиров ушел в кино, Танков — на радио. Но превзойти успех Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитишны они уже не смогли.
19: Танков и Владимиров. Соратники.
20: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала.

Кодекс чести офицера, устав и традиции, служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант страны Евросоюза.
0: Совет безопасности. Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1342.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходивших.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
8: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
9: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Расчеты самоходных гаубиц МСТС группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты, минометные расчеты, артиллерийское орудие, пункты управления БПЛА и боевиков в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Подробнее о боевой работе рассказал командир самоходной гаубицы МСТС позывным «Цыган».
10: То сейчас у нас хорошее, то работа на скорости, все своевременно. Цель пришла, быстренько навелись, отработали, все точно, все положили. Работаем прямо из гаража, размаскировывается перед, наводится орудие, заряжается и дальше работаем. Птицы летают часто, высматривают позиции. Мы все четенько хорошо маскируем, чтобы лишний раз не попадаться им на глаза. Были атаки, конечно, со стороны противника. Все отражалось успешно, машина была угнана, все в укрытии. Было уничтожено цели 3 М777 американская, это буксируемая гаубица.
9: Расчеты самоходных гаубиц МСТС группировки войск «Запад» выполняют широкий спектр огневых задач. Они бьют по районам сосредоточения боевиков и их техники, по командным пунктам противника и наблюдательным постам, складам боеприпасов. Также артиллеристы прикрывают наших штурмовиков и ведут контрбатарейную борьбу. Российские инженеры представили новый тяжелый квадрокоптер «Пепелац-20». Он может нести до 20 килограммов груза. При разработке аппарата учитывались пожелания

бойцов из зоны спецоперации, рассказали агентству ТАСС представители компании-разработчика. Они отметили, что грузовой дрон предназначен для помощи бойцам, но может использоваться и для сельскохозяйственных задач. Дальность полета с нагрузкой 12-13 километров.

0: опорного пункта подразделения. Он вел наблюдение и обнаружил приближение тяжелых дронов к позициям. Заняв удобный огневой рубеж, военнослужащий уничтожил два украинских беспилотника. Затем опорный пункт атаковали ударные FPV-дроны националистов. Гвардии «Ефрейтор» уничтожил 10 беспилотников. При отражении нападения один из военнослужащих получил ранение. Дмитрий Шабанов оказал первую помощь и эвакуировал сослуживца. Мужество и самоотверженность гвардии «Ефрейтора» позволили избежать потерь среди личного состава, отметили в Минобороны. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как теперь будут наказывать за поддельную медицинскую справку, когда в Ленинграде появилась традиция полуденного выстрела, почему балалайка так называется. В России заработал закон, который ввел уголовную ответственность за подделку медицинских справок. Самое строгое наказание – за фальсификацию документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Что это за группа болезней и почему взялись за эту сферу, рассказывает юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
5: В Российской Федерации действует постановление правительства, которым установлен перечень заболеваний социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Во второй входят туберкулез, некоторые инфекции, передающиеся половым путем, гепатит Б, С, ВИЧ и некоторые иные заболевания. Такие документы могли подделываться для того, чтобы получить ту работу, для которой у работника имеются прямые противопоказания. В образовательных организациях, медицинских организациях лицо предъявляло их при прохождении, например, периодических или предварительных медицинских осмотров. Наглость организаций, изготавливающих такие документы, дошла до предела, при котором эту справку можно приобрести в интернете, по сути, дистанционно.
4: Медицинские справки требуются и в сфере миграционного законодательства. Например, трудовые мигранты должны сдавать анализы после въезда в страну. Эксперт добавляет, вопрос не только в тяжести санкций, но и в государственном контроле.
5: Необходимо контролировать полностью медицинский документооборот в организациях, да, которые имеют право на выдачу таких справок, проверять все сведения, которые они, например, вносят в ЕГИСЗ на конкретного пациента, иметь сводную единую медицинскую карту пациента, в которую стекается информация из различных медицинских информационных систем. Контроль лежит в плоскости информирования государства о состоянии здоровья лиц, претендующих на замещение отдельных должностей и выполнение отдельных видов работ.
4: Теперь за подделку медицинских справок об отсутствии опасного инфекционного заболевания грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1,5 миллиона рублей. Наказание может увеличиться до 8 лет колонии, если использование фальшивых медицинских документов повлекло массовое заражение людей.
1: Утро на радио «Звезда».
4: В этот день, 23 июня 1957 года, в Ленинграде возобновили традицию полуденного выстрела со стен Петропавловской крепости. А заложена она была еще во времена Петра I. Похожие традиции в разное время существовали в Севастополе, Владивостоке и даже Гонконге. Максим Петренко разобрался в истории полуденных залпов.
6: Традиция пушечных выстрелов в мирное время появилась при Петре I. Сначала орудие, установленное на государевом бастионе Петропавловской крепости, подавало сигнал о начале и прекращении работ. Вскоре к этому ежедневному ритуалу добавили символический подъем и спуск флага. А во второй половине XVIII века сигнальные залпы стали производить уже в другом месте и по другому поводу, рассказывает петербургский историк Яков Евглевский.
7: Еще позже с крепостного вала адмиралтейства пушка объявляла об опасном подъеме воды. Это примерно 1777 год, Екатерина Великая. И столько выстрелов было, сколько футов. Вот поднимется на фут вода, это 30 сантиметров примерно.

0: пушка стреляет. И вот сколько футов? 5 футов, значит, 5 выстрелов и так далее.
1: Кроме того, петербургские пушечные выстрелы стали своего рода салютами по случаю славных военных побед, успешных походов или в честь приезда уважаемых иностранных гостей. Пушки замолчали в эпоху Павла I, который всеми силами пытался отменить правила и обычаи, введенные его матерью-императрицей. Традиция выстрелов ровно в полдень появилась значительно позже, при Александре II. Смысл у залпов был чисто практический. Орудие выполняло роль хронометра, по которому сверяли корабельные, церковные и армейские часы. По легенде, именно залп из такой пушки в 1917-м стал сигналом к выстрелу крейсера «Аврора», который ознаменовал Октябрьскую революцию. Правда, потом большевики сочли полуденный выстрел царским анахронизмом и отменили, возобновив лишь в 1957-м. Почему, объясняет Яков Евглевский.
0: 23 июня 1957 года по случаю 250-летия со дня основания Ленинграда. Ну, его праздновали, как вы помните, позднее. Надо было праздновать в мае 1953 года, но там ленинградское дело. Была расстреляна вся верхушка городская практически. А в 1953 еще в марте умер Сталин. Ну, не до этого.
1: Окончательно традиция возродилась лишь в 2008-м, когда выстрел ровно в 12 часов прописали в уставе Петербурга. Схожий обычай в разные годы существовал также в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. А вот в Гонконге ровно в 12 дня из пушки стреляют в качестве наказания, говорит местный гид Дмитрий Осипов и рассказывает историю одной гонконгской компании 19 века.
2: При прибытии высокопоставленных руководителей компании существовало такое правило встречать эти суда, корабли, выстрелами из пушек. Один из офицеров британской армии возмутился, потому что на флоте принято встречать только офицеров высокого ранга выстрелами из пушек. Его услышали, и компанию Джек Мэтчисон обязали ежедневно и навсегда делать выстрел в полдень.
1: Еще одну полуденную пушку можно встретить в Кейптауне, южноафриканском городе, который с момента основания в 17 веке является перевалочным пунктом для многих кораблей, следующих из Америки и Европы в Азию. Парусным судам, которые могли идти несколько месяцев, выстрел помогал контролировать время на морском хронометре. Максим Петренко, Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда. В России сегодня день балалайки. Дату выбрали не случайно. Именно 23 июня 1688 года зафиксировали первое письменное упоминание о ней в документе памяти стрелецкого приказа в Малороссийский приказ. Ким Андреев выяснил, почему балалайка так называется, в чем уникальность ее звучания и сложно ли научиться играть на этом инструменте.
4: По одной из версий, название инструмента восходит к тюркскому «бала», что означает «дитя». Но чаще говорят о славянском происхождении – «балакать» или «балаболить», то есть «разговаривать». Поэтому привычную нам балалайку поначалу даже называли «балабайкой». В Восточной Европе она получила распространение в 17 веке и поначалу представляла из себя не трех, а двухструнный щипковый инструмент, рассказывает Александр Калугин, коллекционер и владелец музея музыкальных инструментов.
5: Предками балалайки являлись домра, не домры, раньше говорили домра. Она появилась в 12-13 веке. А вот у нас в летописи в 1648 году указом царя запрещали скоморохов, стрельцы отнимали у них вот это изделие. Стрельцы относились к охране царской. И поэтому запрещали балалайку.
4: А все потому, что там, где балалайка, обязательно звучала острая частушка. Порой про стрельцов или самого государя. Тем не менее, инструмент быстро стал народным. Его можно было легко изготовить из деревянного полена, а в качестве струн использовали кишки мелкого рогатого скота. Привычный для нас трехструнный вариант балалайки придал Василий Андреев, создатель первого в истории оркестра русских народных инструментов. А еще этого музыканта-просветителя 19 века считают первым виртуозом игры на балалайке. О сложности освоения инструмента рассуждает солист оркестра имени Осипова Александр Николайчук.
6: Достаточно высокое натяжение струн, мы играем указательным пальцем прежде всего. И за счет того, что играть приходится громко, играть в больших концертных залах, ноготь и кожа, да, у них них все-таки ресурс не бесконечен, поэтому они постоянно стачиваются. То есть такая некоторая профессиональная деформация. Ну вот можно 2 часа поиграть, да, 3 часа поиграть, но вот 8 часов, как там пианисты занимаются, на балалайке заниматься невозможно.
4: Балалайка используется как сольный, концертный или ансамблевый инструмент. В современном оркестре 5 разновидностей балалайк. Прима, секунда, альт, бас и контрабас. В чем-то игра на этом инструменте напоминает гитарные переборы, но есть и своя специфика, продолжает Александр Николайчук.
6: С точки зрения прижатия, да, очень похоже, как работают пальцы левой руки. Они прижимают струны кладовой пластине примерно одинаково. С этой точки зрения это будет намного проще, да. Но смотрите, не обязательно сравнивать балалайку с гитарой, то есть его можно также построить на домре, мандолине, фортепиано, скрипке, ну, за исключением каких-то вот духовых инструментов, потому что духовые инструменты за раз могут издать только одну ноту, да?
4: Современные балалайки чаще всего делают из 3 пород дерева – березы, клена и ели. Реже используют грушу или орех. А вот сосна не подходит, слишком смолистая. Вопреки кажущейся простоте, балалайка состоит из более чем 70 деталей. А полный цикл производства от доски до готового музыкального инструмента занимает в среднем 1,5-2 недели.

0: Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Кстати, балалайка популярна не только в России. Свои школы этого музыкального инструмента есть в Швеции, Норвегии, Соединенных Штатах и Китае. А в 2008 году впервые на международном конкурсе по игре на балалайке победил не российский музыкант. Тогда лучшим признали японского балалайчника.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, в каких случаях используют фугасные авиабомбы, за что генерал-полковник Валерий Востротин получил звезду героя, сколько синонимов к слову «верблюд» существует в арабском языке.
2: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
3: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Задержанные в Пятигорске девушки приехали из Москвы и не были знакомы друг с другом, сообщили Федеральной службе безопасности. По заданию киевских спецслужб они должны были устроить самоподрыв у одного из зданий правоохранительных органов. Пострадавших нет, добавили в ведомстве. В Германии призвали Мерца уйти в отставку вслед за премьером Британии Стармером. С такой инициативой выступила партия «Альтернатива для Германии», сообщают местные СМИ. Рейтинг канцлера ФРГ Фридриха Мерца опустился до исторического минимума. Деятельность политика одобряют лишь каждый шестой гражданин Германии. 19 землетрясений зафиксировали у берегов Севастополя сегодня, сообщили в Институте сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета. Магнитуда землетрясений была от 1 до 4. Они произошли в 30 километрах от города. В 4 случаях толчки ощущались на суше. Такер Карлсон перестал быть республиканцем. Журналист заявил, что 35 лет голосовал за эту партию, но больше не может поддерживать людей, которым иностранное правительство важнее собственных граждан. Он считает, что участие Вашингтона в военных действиях против Ирана обернулось разрушением для движения «МАГА» в США. Больше новостей на радио «Звезда». Слушайте через 15 минут.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще
4: сбрасывали. Отравился
5: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
8: А ведь многие до сих пор думают, что у викингов были рогатые шлемы.
9: Так это так и есть. Я в кино видел.
7: А вот и нет.
10: Свирепый воин в рогатом шлеме – выдумка художников. В 19 веке люди от искусства решили создать образы, которые бы выглядели впечатляюще и дико. Например, шлемы с рогами появились на героях в опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». И очень удачно. Эффектный облик закрепился в массовой культуре и стал считаться правдой.
7: Исторические мифы и заблуждения.
10: Когда в Дании в середине прошлого столетия археологи обнаружили фрагменты древних шлемов с рогами, казалось, с художниками теперь вообще не поспоришь. Однако радиоуглеродный анализ показал, находки относятся к бронзовому веку. Это примерно 2000 лет до эпохи викингов. Не их амуниция. Да и использовали такие головные уборы, считают ученые, для ритуальных целей. Никак не для боев.
9: Так чем же викинги защищали голову в момент сражения?
10: Да, шлемы у них были. Нашли, правда, пока один, в Норвегии. И он, внимание, гладкий. Чтобы меч, если пришелся удар, соскользнул бы с него. Все ради безопасности. А представьте, если у воина торчат внушительные рога. Зацепить их противнику гораздо проще. Такого викинги допустить не могли.
7: А вот и да.
2: Радио «Звезда». Записки врача.
11: есть ли противопоказания к горному туризму? На фоне каких заболеваний и приема каких препаратов лучше оставаться на равнине или забираться не очень высоко в горы?
12: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
11: Горный туризм и пребывание на высокогорье сопряжены с риском развития высотной болезни. Она обусловлена снижением парциального давления кислорода. Даже пассивное поднятие на высоту с помощью фуникулера может представлять опасность для определенных групп людей с хроническими заболеваниями или теми, кто принимает определенные препараты. Начнем с противопоказаний по болезни. Это пациенты с тяжелой или неконтролируемой артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, нарушениями ритма сердца или перенесенным инсультом. Высота может усугубить симптомы и увеличить вероятность развития тяжелых состояний, таких как отек легких или отек мозга. Люди с хронической обструктивной болезнью легких, тяжелой формой бронхиальной астмы или легочной гипертензии могут испытывать значительное ухудшение дыхательной функции на высоте из-за сниженного содержания кислорода в воздухе. Пациенты с нестабильными неврологическими заболеваниями, такими как недавно перенесенные транзиторные ишемические атаки или опухоли головного мозга, могут испытывать ухудшение состояния на высоте также из-за гипоксии и изменений в мозговом кровообращении. Противопоказания по лекарствам. Ацетазоламид, который часто и используется для профилактики высотной болезни, противопоказан пациентам с аллергией на сульфаниламиды, заболеваниями почек или печени, а также тем, кто принимает высокие дозы аспирина. Блокаторы кальциевых каналов, особенно нифедипин, репатенторы, ингибиторы фосфодиастеразы 5, дексаметазон. Отдельно следует сказать, что беременным женщинам рекомендуется избегать сна на высотах выше 3000 метров, так как гипоксия может негативно повлиять на плод. Кратковременное пребывание на высоте может быть для них допустимо, но только после консультации с врачом. Всем перечисленным категориям туристов в случае появления таких симптомов, как головная боль, тошнота, одышка, спутанность сознания, необходимо немедленно начать спуск на более низкую высоту и обратиться за медицинской помощью.
12: Алексей Водовозов. Записки врача.
13: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Корабль Хуана де Итурбо.
14: Начало 17 века. Молодой капитан Хуан де Итурбо путешествует вдоль западного побережья испанской колонии в Новом Свете, нынешней Калифорнии и Мексики. От местных индейцев матросы узнают легенду про огромное внутреннее море Кауилья, в которое можно подняться по реке Колорадо. На дне моря якобы лежит бесчетное число жемчужных раковин. Галеон отправляется в путь, но вместо жемчуга команда найдет свою смерть. Загадочное море обернется гигантской пустыней, и корабль просто необъяснимо исчезнет.
13: Цена вопроса.
14: По одной из версий, в трюмах того галеона находились десятки сундуков с золотыми и серебряными монетами, которые испанцы получили в обмен на жизни их владельцев. По оценкам экспертов, все эти богатства сейчас потянули бы на сумму не менее 100 миллионов долларов.
13: Кладоискатели.
14: Вплоть до 19 века о корабле, потерянном в пустыне Колорадо, говорили лишь жители близлежащих деревень. да и то в качестве страшилки для детей. Пока в середине столетия сюда не приехала группа кладоискателей из Европы. Ходили слухи, что испанский золотой галеон может покоиться на дне небольшого соленого озера Солтон-Си. Оно образовалось, когда река Колорадо сменила русло. Кто-то утверждал, что своими глазами видел очертания корабля во время бури в пустыне и даже слышал звон тех самых монет.
15: А был ли клад?
14: Неожиданно про таинственный галеон Хуана де Итурбе вспомнили в 80-е годы, после того, как у берегов Флориды обнаружили другой потерянный испанский корабль «Нуэстро Сеньора де Аточа» с сотнями серебряных слитков на борту. Такой богатый улов привлек в Америку новых авантюристов с металлоискателями. Говорят, некоторых из них и в наши дни можно встретить в поисках призраков в пустыне Колорадо.
15: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Пятигорске предотвратили двойной теракт. Атаки готовили спецслужбы Украины. Они планировали превратить двух завербованных женщин в смертниц, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Фигурантки, действуя по заданию украинских кураторов, забрали из тайников рюкзаки, в которых хранились самодельные взрывные устройства. На подходе к контрольно-пропускному пункту одного из зданий силовых ведомств города Пятигорска 19-летняя девушка была задержана. Обнаруженное при ней самодельное взрывное устройство незамедлительно было обезврежено. В районе происшествия была выявлена и задержана 47-летняя женщина, намеревавшаяся доставить аналогичное взрывное устройство к месту предполагаемого первого взрыва.
1: В Следственном комитете уточнили, что задержанные прибыли из Москвы и не были знакомы друг с другом. В Свердловской области в результате урагана пострадали 16 человек. Повреждены около сотни частных домов, из них 32 полностью разрушены. Также пострадали 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. В Кушвинском округе введен режим чрезвычайной ситуации. Приостановлено газоснабжение из-за повреждения труб. Для пострадавших развернут пункт временного размещения. Сергей Шойгу предложил создать на площадке БРИКС механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом секретарь Совета безопасности России сказал на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И. Сергей Шойгу подчеркнул, что инициатива обусловлена обострением международной обстановки и выразил надежду на поддержку китайской стороны. Не стало народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Ему было 89 лет. Он известен по ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение». Актер ушел из жизни 22 июня, сообщил Союз кинематографистов России. Там назвали Михаила Ножкина истинным патриотом и гражданином. Он был автором гимна «Бессмертного полка» и ряда песен, таких как «Последний бой» и «Я люблю тебя, Россия». Число выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, выросло на четверть в этом году, до 146 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным. Также увеличилось количество сдающих химию на 11%, по профильной математике на 10%. Школьники все чаще выбирают предметы для поступления на инженерные и технические специальности. Для них в вузах предусмотрено почти 264 тысячи бюджетных мест. В колледжах без малого 500 тысяч мест. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 26 и 27 июня в центре Москвы ограничат движение из-за электрофестиваля. В эти дни возможно затруднение при подъезде к торговым центрам, театрам, медучреждениям, а также Курскому и Павелецкому вокзалам, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 4 балла. 40 минут займет путь по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. Столько же можно потратить на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Волоколамского шоссе. Пробка на полчаса на шоссе энтузиастов от улицы Уткина до Третьего кольца. Также полчаса потребуется на внешнюю сторону Московской кольцевой участок Ленинский проспект, Ясенево.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, по каким целям на Украине нанесли удар фугасными авиабомбами, где открыли первую в России аллею героев-суворовцев, в чем сложность освоения арабского языка. Российские воздушно-космические силы уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области, используя в том числе ФАБы – фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Боезаряды были сброшены точно в цель с российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. В чем особенность этих авиационных бомб и почему они так эффективны, объясняет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
2: Если говорить о применении ФАБов 1500-500, то они применяются практически с начала СВО. По мере развития производства нашей оборонки у нас увеличивается процент применения модулей в такой комплектации, потому что это позволяет бомбардировщикам Су-34 работать, как правило, за дальностью эффективной работы ПВО противника. Соответственно, данная бомба, она сбивается крайне редко. Большая часть из них прекрасно долетает до целей. За счет мощи они могут эффективно поражать крупные капитальные строения, укрепления полевые, то есть это блиндажи, окопы, не сильно заглубленные бункеры и так далее. Ну, безусловно, отлично подходят для поражения площадных целей и каких-то инфраструктурных объектов. Безусловно, противник пытался всячески наладить борьбу с ними, но до сих пор полноценно он противодействовать им не может.
1: Числовой код в названии фугасной авиабомбы означает ее массовый калибр. ФАБ-500 весит около 500 килограммов, ФАБ-1500 – примерно 1,5 тонны. При этом порядка 50% ее массы составляет мощное взрывчатое вещество.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Первую в стране аллею суворовцев, героев Советского Союза и России, открыли в Екатеринбургском Суворовском училище. Из 16,5 тысяч выпускников этого учебного заведения 17 человек были удостоены звания Героя страны. Пока установили бюсты четверым из них, в том числе генерал-полковнику Валерию Востротину. Об уникальной биографии этого знаменитого командира Ким Андреев.
3: Еще будучи ребенком, Валерий Востротин составил в тетради подробный план своей службы. Буквально по пунктам обозначил, когда станет майором, полковником, генералом и обязательно получит звезду героя. Так оно и вышло. Сначала учеба в Суворовском, потом в Рязанском воздушно-десантном училище. В 27 Востротин участвует в легендарном штурме дворца Амина под Кабулом. Тогда его впервые представят к награде Героя страны, но из-за якобы украденных афганских трофеев ограничится орденом. А год спустя Востротин едва не погибнет, рассказывает журналист Владимир Снегирев, много лет друживший с легендарным командиром.
4: Попал под сильный обстрел, с гранатомета машину подбили, граната влетела в то место, где он сидел. Тяжелейшее ранение сразу. Ему нужно было принять решение. Машина загорелась, а под ним, под его креслом, находился заряд 6 килограмм взрывчатки. И он сумел выбраться из машины, уже горящий, израненный, окровавленный. Вообще, многие думали, что он не выживет.
3: Не верили даже врачи, которые в документах указали, шансов на спасение нет. А посмертно звание Героев страны тогда вручать не хотели. Но Востротин выжил, хоть и снова остался без заветной звезды. Но для сослуживцев он уже был героем. Востротин всегда бесстрашен в бою, но при этом никогда не будет излишне рисковать жизнью солдат. Афганская кампания вообще породила такой новый тип командира, объясняет директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко.
5: Ставка делается уже не на идеологию, но не на некое там идеологическое коммунистическое воспитание. В афганской войне сформировался новый тип командира, человека, который прагматично, цинично оценивает реальность реальность на поле боя, бережет солдат, оказывается успешным с точки зрения и эффективным в решении поставленной боевой задачи. И Востротин, и такие подобные командиры, они на самом деле, может быть, были такими наиболее яркими представителями вот этого тренда.
3: А еще Востротин – командир легендарной 9-й роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка, той самой роты, которая удержала высоту 32-34, несмотря на заметно превосходившие силы афганских маджахедов. В 89-м году за выполнение боевых задач в Афганистане Востротин наконец получит звание Героя Советского Союза с третьей попытки. А спустя 2 года снова станет частью истории. Во время августовского путча 91-го именно его дивизию отправят в Москву разгонять защитников демократии. Но против мирного населения он не пойдет и дальше МКАДа не двинется, вспоминает Владимир Снегирев.
4: К нему подошли журналисты и спросили, куда он направляется. Свойственно моему духе, он был большой юморист. Он сказал, я иду спасать своего солдата по имени фамилии Горбачев. Ну, все обалдели, какой Горбачев. А незадолго до этого Востротин самолично зачислил Горбачева в состав своей дивизии. Это было такое, я бы сказал, нарушение неких субординаций. Наверху начальники разгневались, долго зачесали свои репы, головы, а как быть?
3: После этого он 10 лет будет работать при Министерстве по чрезвычайным ситуациям, готовить новые бесстрашные кадры для решения уже не военных, а мирных задач. А еще его несколько раз назначали руководителем группировки МЧС в ходе контртеррористической операции в Чечне, потому что знали, что точно справится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Российские школьники смогут изучать арабский язык. Соответствующая программа утверждена Министерством просвещения и будет действовать с 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Язык ораторов и поэтов интересен своим необычным звучанием и считается одним из самых трудных для изучения. Анна Елисеева решила разобраться, почему, и открыла огромный мир языковых смыслов.
6: А еще это язык священного Корана и научных трудов. Благодаря переводам с арабского достижения античности нашли продолжение. Можно вспомнить работы Ибн Сины, врача Авиценны, и математика Аль-Хорезми, алгебра которого есть привычная нам алгебра. Любопытно, что древние тексты на арабском легко читаются и в наше время. Дело в том, что грамматика языка не меняется тысячелетиями. Первое правило – письмо справа налево. По одной из версий, это наследие клинописи, когда знаки наносились ровно в таком же порядке. По-другому для нас устроен и арабский алфавит, в котором всего 28 букв. Причем гласные фактически отсутствуют, рассказывает основатель проекта «Мусташрик» Хасум Сафа.
7: Гласные обозначаются над или под буквой. Это называются огласовки. Этими значками и заменяют гласные звуки. Это условно черточки и запятая. Там их всего 3 гласных. А, И, У. А и У пишутся над буквой, а И пишется под буквой. Собственно, соединяя любой согласный с этими гласными, мы получаем слоги «ба», «би», «бу».
6: Арабская фонетика сложная. В произношении участвует весь речевой аппарат, включая гортань и носовую полость. Причем некоторые звуки, например, «айн» или «бон», не встречаются ни в одном другом языке. А вот арабскую письменность освоить проще по сравнению даже с китайской. Последнее требует знания всей базы иероглифов, а в нашем случае достаточно знать принципы словообразования, отмечает Хасун Сафа. В основе каждого слова корень из 3 согласных.
7: Все образуется от глагола. Глагол – это голова языка. Давайте возьмем самый простой – катаба, то есть написал. И от него мы можем с вами образовать такие слова, как катибун – писатель, китабун – книга, мактубун – написанный, мактабун – стол, на котором пишут, мактабатон – библиотека. И, собственно, вот это вот волшебство словообразования арабского языка, оно относится ко всем глаголам, которые в нем есть.
6: И потому арабский – один из самых богатых языков. В его словаре порядка 12 миллионов слов. Например, в английском – около 1 миллиона, а в русском – меньше наполовину. Простое слово «верблюд» – у нас к нему и 10 синонимов не наберется, а в арабском их примерно 500. Для народов пустыни верблюд – это важнейшее животное, и связанные с ним слова часто используются в повседневной речи. Одни обозначают возраст, другие – масть, третьи указывают на его роль в хозяйстве. В арабском языке вообще много слов, которые сложно перевести напрямую. Настолько они связаны с местным бытом и культурой, рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Например, у слова «дождь» в арабском языке есть множество смысловых оттенков.
8: У нас есть ливень, да, мы говорим ливень, моросящий дождик. У арабов это тоже все есть. Но у арабов еще есть слово, которое означает благодатный дождь. Слово как гайфа. Ну, то есть такое слово могло родиться только там, где есть засуха, где дождь нечасто происходит, где дождю рады. Его можно перевести, но само по себе слово, оно уникальное.
6: По-арабски говорят около 300 миллионов людей. Это официальный язык в более чем 20 странах Азии и Африки. Причем в каждой свои произношения и диалект. Например, сириец и египтянин поймут друг друга, только если перейдут на аль-фусха, классический арабский. Он считается языком литературы, прессы и властей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, почему ужесточили наказание за подделку медицинских справок, зачем в Петербурге в полдень стреляют из пушки, какими бывают балалайки.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Пятигорске пресекли двойной теракт против сотрудников правоохранительных органов. Задержаны две женщины. У них нашли самодельные взрывные устройства мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Подозреваемые не знали друг друга и прибыли из Москвы. По данным следствия, их завербовал Киев. Масштабные сокращения сотрудников происходят в национальной разведке США, сообщает CNN. Увольнения начались после назначения исполняющим обязанности директора ведомства Билла Пулти. По данным издания, Трамп, назначая его, рассчитывал на сокращение штата на сотни человек. Предыдущий директор национальной разведки Тулси Габбард ушла в отставку в конце мая. 100 румынских больниц перешли на ручки и бумагу из-за кибератаки национального масштаба, сообщает BBC. Чтобы остановить заражение системы, всем учреждениям пришлось отключить интернет. В последнее время здравоохранение стало самой атакуемой сферой критической национальной инфраструктуры. Власти Соединенных Штатов выступили против аукциона по продаже артефактов с «Титаника», сообщает Associated Press. Ранее стало известно, что компания RMS «Титаник», обладающая эксклюзивным правом на подъем предметов с места крушения, намерена выставить часть коллекции на торги. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обратилось в суд с требованием заблокировать проведение аукциона. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженный любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 тысяч 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Дай пять. Пять удивительных фактов о снах. Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
15: Сны видят все, даже нерожденные дети. Ученые предполагают, что сны начинаются до появления человека на свет. Эмбрионы в чреве матери, не имея визуальных стимулов, видят сны, состоящие из звуков и тактильных ощущений.
14: Факт второй.
15: Ослепшие люди видят во сне картинки, а те, кто слеп с рождения, не видят зрительных образов, зато во сне слышат звуки, чувствуют запахи и переживают эмоции.
14: Факт третий.
15: Продолжительность одного сна составляет в среднем до 2 часов, а всего за ночь мы видим от 2 до 7 снов. Самые длинные и запоминающиеся сны случаются ближе к утру.
14: Факт четвертый.
15: Страшные сны снижают остроту страха в реальности. Ученые Женевского университета установили, чем больше ужаса человек переживает во сне, тем спокойнее его мозг реагирует на тревожные стимулы на следующий день.
14: Факт пятый.
15: 12% людей видят сны в черно-белых тонах, и этот процент снижается с каждым поколением –

0: о снах. Радио «Звезда». Всемирная энциклопедия еды.
1: В середине 19 века, чтобы стать поставщиком сырья для производства сгущенного молока в Америке, требовалось выполнить 10 заповедей молочника. Коровам следовало мыть вымя перед дойкой, сараи содержать в чистоте, ситечко для процеживания молока и всю тару ошпаривать кипятком. Свод строгих санитарных норм разработал изобретатель сгущенки Гейл Борден. К созданию молока длительного хранения его подтолкнула трагедия. В дальнее плавание в те годы на борт брали коров, чтобы разнообразить рацион пассажиров. Во время одного такого рейса коровы на судне заболели и умерли. Но кроме того, заразились и погибли дети. Борден понял, нужно консервированное молоко. Из сырья он удалил 3/4 жидкости и добавил сахар. Поначалу сгущенка особым спросом не пользовалась. Заказы пошли в 1861 году, когда в Америке началась гражданская война. Молоко длительного хранения оценили солдаты, а следом за ними и сладкоежки всего мира.
0: Всемирная энциклопедия еды.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
3: Раздражает, когда их нет в кафе. А должны быть вместе с солонкой и перечницей.
4: Говорят, ею нельзя со стола вытирать. Денег не будет.
5: Когда видишь на своей тарелке искусство оригами, рука не поднимается испортить.
2: Вот это вещь!
6: Незначительная деталь сервировки, которая, впрочем, понадобится, чтобы промокнуть губы и вытереть руки. Тысячи лет назад для этого использовали уголок скатерти, листья деревьев, кусок хлеба и асбестовую ткань. Салфетка. До изобретения столовых приборов люди, конечно, ели руками. Древнегреческое застолье начиналось с омовения, а уже во время трапезы пальцы вытирали о хлебный мякиш, который затем бросали собакам. Для очищения рук использовали и листья фигового дерева. Современная салфетка почти повторяет их размеры, примерно 20 на 20 сантиметров. Считается, фиговые листки стали ее прообразом. Древние римляне для лица и рук держали полотняные салфетки. Небольшого размера судариум служил носовым платком, а длинный отрез маппа использовался в качестве скатерти и одновременно салфетки. Интересно, что ее использовали, обедая лежа, а после трапезы в маппу заворачивали остатки еды и забирали с собой. Менее универсальные, но более практичные были асбестовые салфетки. И, кстати, самые дорогие. Ткань из термостойких волокон встречалась в богатых домах. Из нее изготавливали скатерти и салфетки, которые не требовали особого ухода. Для очистки их попросту прокаливали на огне. О токсичности асбеста в античном мире, увы, не знали. В средневековой Европе салфетками, к счастью, не из горного, а вполне себе обычного льна, пользовались в основном мужчины, причем бородатые. Ведь после обильной трапезы пышные усы нужно вытирать, а уголок скатерти для этого не самое подходящее средство.
2: Вот это вещь!
6: На Руси веками утирались рукавом. В 18 веке моду на салфетки ввел Петр I. В 1729 году была даже издана книга по этикету. В ней уточнялось, что столовые салфетки предназначены, цитата, «для вытирания губ, рта и пальцев, если они испачканы жиром, для вытирания ножа перед разрезанием хлеба, для очистки ложки и вилки после использования». А вот бумажные салфетки, как, впрочем, и бумага, изобретение древних китайцев. Во втором веке до нашей эры чай подавали вместе с так называемыми чихпха, миниатюрными салфетками, сложенными квадратиком. В новое время свою версию столовой принадлежности представит английский промышленник Джон Диккенсон. В конце 19 века он сконструирует станок для производства бумаги из целлюлозы. А в начале следующего столетия его идею подхватит американская компания «Кимберли-Кларк». Не зная, что делать с запасами ваты, корпорация начнет выпускать одноразовые бумажные салфетки и найдет новых покупателей. Конечно, классикой остается полотняная салфетка. Еще в начале века ее заправляли за воротник наподобие манишки. А сегодня так могут делать разве что самые маленькие гости. Взрослые кладут салфетку на колени, чтобы не испачкать одежду. И ею же могут слегка промокнуть губы. А для всего остального есть салфетки бумажные. Все эти правила включает увесистая книга по столовому этикету. Читают ее редко, но, случается, вспоминают на званом вечере.
2: Вот это вещь. История предметов. Полезная и не очень.
0: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В городе Кушва Свердловской области в результате смерча повреждены около сотни домов. 32 уничтожены полностью. За медицинской помощью обратились 16 человек. Ураган повалил деревья и опоры линий электропередачи, повредил кровли зданий и автомобили. Без света остались более 4000 частных домов. Власти пообещали оказать помощь пострадавшим, размер компенсации определит специальная комиссия. Тегеран и Вашингтон договорились создать 4 рабочие группы по прекращению санкций, ядерной тематике, реконструкции и мониторингу. Это сообщает издание Пресс ТВ со ссылкой на иранских дипломатов. В следующем этапе переговоров на высоком уровне примут участие спикер иранского парламента, министр иностранных дел Исламской Республики, вице-президент Соединенных Штатов, а также премьеры Пакистана и Катара. На прошлой неделе был подписан меморандум о взаимопонимании, который предполагает прекращение огня, снятие морской блокады и восстановление судоходства через Ормузский пролив. Военную драму «Ангелы Ладоги» представили в Софии. Режиссер Александр Кот прилетел на встречу с болгарскими зрителями. Премьера состоялась в Русском доме. Публика тепло приняла картину, сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.
3: Вы знаете, настолько даже сложно говорить после этого фильма. Фильм очень получился трогательным. Настолько показаны живые эмоции вот этих героев, что не так часто можно увидеть на самом деле в фильмах про войну. Не всегда показывается страх, а здесь он как-то показан, вот это вот сочетание и того, что герои боятся и в то же время делают. Чувства, которые здесь выведены, они, конечно, делают этот фильм очень живым, трогательным и пронзительным.
2: Военная драма рассказывает об отряде молодых спортсменов-буэристов, выполняющих миссию по доставке боеприпасов по тонкому, еще не схватившемуся льду зимой 41-го года. Постепенно миссия превращается в операцию по спасению детей-сирот, которых не успели эвакуировать из блокадного Ленинграда. В Москве в субботу перекроют внешнюю сторону Садового кольца. 27 июня проведут транспортный электрофестиваль. Столичные власти приводят подробности. С 7 утра

0: будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
2: 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как теперь будут наказывать за поддельную медицинскую справку, когда в Ленинграде появилась традиция полуденного выстрела, почему балалайка так называется. В России заработал закон, который ввел уголовную ответственность за подделку медицинских справок. Самое строгое наказание – за фальсификацию документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Что это за группа болезней и почему взялись за эту сферу? Рассказывает юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
6: В Российской Федерации действует постановление правительства, которым установлен перечень заболеваний социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Во второй входят туберкулез, некоторые инфекции, передающиеся половым путем, гепатит Б, С, ВИЧ и некоторые иные заболевания. Такие документы могли подделываться для того, чтобы получить ту работу, для которой у работника имеются прямые противопоказания. В образовательных организациях, медицинских организациях лицо предъявляло их при прохождении, например, периодических или предварительных медицинских осмотров. Наглость организаций, изготавливающих такие документы, дошла до предела, при котором эту справку можно приобрести в интернете, по сути, дистанционно.
5: Медицинские справки требуются и в сфере миграционного законодательства. Например, трудовые мигранты должны сдавать анализы после въезда в страну. Эксперт добавляет, вопрос не только в тяжести санкций, но и в государственном контроле.
6: Необходимо контролировать полностью медицинский документооборот в организациях, да, которые имеют право на выдачу таких справок, проверять все сведения, которые они, например, вносят в ЕГИСЗ на конкретного пациента, иметь сводную единую медицинскую карту пациента, в которую стекается информация из различных медицинских информационных систем. Контроль лежит в плоскости информирования государства о состоянии здоровья лиц, претендующих на замещение отдельных должностей и выполнение отдельных видов работ.
5: Теперь за подделку медицинских справок об отсутствии опасного инфекционного заболевания грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1,5 миллиона рублей. Наказание может увеличиться до 8 лет колонии, если использование фальшивых медицинских документов повлекло массовое заражение людей.
4: Утро на радио «Звезда».
5: В этот день, 23 июня 1957 года, в Ленинграде возобновили традицию полуденного выстрела со стен Петропавловской крепости. А заложена она была еще во времена Петра I. Похожие традиции в разное время существовали в Севастополе, Владивостоке и даже Гонконге. Максим Петренко разобрался в истории полуденных залпов.
7: Традиция пушечных выстрелов в мирное время появилась при Петре I. Сначала орудие, установленное на государевом бастионе Петропавловской крепости, подавало сигнал о начале и прекращении работ. Вскоре к этому ежедневному ритуалу добавили символический подъем и спуск флага. А во второй половине XVIII века сигнальные залпы стали производить уже в другом месте и по другому поводу, рассказывает петербургский историк Яков Евглевский.
8: Еще позже с крепостного вала Адмиралтейства пушка объявляла об опасном подъеме воды. Это примерно 1777 год, Екатерина Великая. И столько выстрелов было, сколько футов. Вот поднимется на фут вода, это 30 сантиметров примерно, пушка стреляет. И вот сколько футов? 5 футов, значит 5 выстрелов и так далее.

0: Кроме того, петербургские пушечные выстрелы стали своего рода салютами по случаю славных военных побед, успешных походов или в честь приезда уважаемых иностранных гостей. Пушки замолчали в эпоху Павла I, который всеми силами пытался отменить правила и обычаи, введенные его матерью-императрицей. Традиция выстрелов ровно в полдень появилась значительно позже, при Александре II. Смысл у залпов был чисто практический. Орудие выполняло роль хронометра, по которому сверяли корабельные, церковные и армейские часы. По легенде, именно залп из такой пушки в 1917-м стал сигналом к выстрелу крейсера «Аврора», который ознаменовал Октябрьскую революцию. Правда, потом большевики сочли полуденный выстрел царским анахронизмом и отменили, возобновив лишь в 1957-м. Почему, объясняет Яков Евглевский.
1: 23 июня 1957 года по случаю 250-летия со дня основания Ленинграда. Ну, его праздновали, как вы помните, позднее. Надо было праздновать в мае 1953 года, но там ленинградское дело. Была расстреляна вся верхушка городская практически. А в 1953 еще в марте умер Сталин. Ну, не до этого.
0: Окончательно традиция возродилась лишь в 2008-м, когда выстрел ровно в 12 часов прописали в уставе Петербурга. Схожий обычай в разные годы существовал также в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. А вот в Гонконге ровно в 12 дня из пушки стреляют в качестве наказания, говорит местный гид Дмитрий Осипов, и рассказывает историю одной гонконгской компании 19 века.
2: При прибытии высокопоставленных руководителей компании существовало такое правило встречать эти суда, корабли, выстрелами из пушек. Один из офицеров британской армии возмутился, потому что на флоте принято встречать только офицеров высокого ранга выстрелами из пушек. Его услышали, и компанию Jack Matheson обязали ежедневно и навсегда делать выстрел в полдень.
0: Еще одну полуденную пушку можно встретить в Кейптауне, южноафриканском городе, который с момента основания в 17 веке является перевалочным пунктом для многих кораблей, следующих из Америки и Европы в Азию. Парусным судам, которые могли идти несколько месяцев, выстрел помогал контролировать время на морском хронометре. Максим Петренко, Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда. В России сегодня день балалайки. Дату выбрали не случайно. Именно 23 июня 1688 года зафиксировали первое письменное упоминание о ней в документе памяти стрелецкого приказа в малороссийский приказ. Ким Андреев выяснил, почему балалайка так называется, в чем уникальность ее звучания и сложно ли научиться играть на этом инструменте.
4: По одной из версий, название инструмента восходит к тюркскому «бала», что означает «дитя». Но чаще говорят о славянском происхождении – «балакать» или «балаболить», то есть «разговаривать». Поэтому привычную нам балалайку поначалу даже называли «балабайкой». В Восточной Европе она получила распространение в 17 веке и поначалу представляла из себя не трех, а двухструнный щипковый инструмент, рассказывает Александр Калугин, коллекционер и владелец музея музыкальных инструментов.
5: Предками балалайки являлись домра. Не домры, раньше говорили домра. Она появилась в 12-13 веке. А вот у нас в летописи в 1648 году указом царя запрещали скоморохов. Стрельцы отнимали у них вот это изделие. Стрельцы относились к охране царской. И поэтому запрещали балалайку.
4: А все потому, что там, где балалайка, обязательно звучала острая частушка. Порой про стрельцов или самого государя. Тем не менее, инструмент быстро стал народным. Его можно было легко изготовить из деревянного полена, а в качестве струн использовали кишки мелкого рогатого скота. Привычный для нас трехструнный вариант балалайки придал Василий Андреев, создатель первого в истории оркестра русских народных инструментов. А еще этого музыканта-просветителя 19 века считают первым виртуозом игры на балалайке. О сложности освоения инструмента рассуждает солист оркестра имени Осипова Александр Николайчук.
6: достаточно высокое натяжение струны, мы играем указательным пальцем прежде всего. И за счет того, что играть приходится громко, играть в больших концертных залах, ноготь и кожа, да, у них все-таки ресурс не бесконечен, поэтому они постоянно стачиваются. То есть такая некоторая профессиональная деформация. Ну вот можно 2 часа поиграть, да, 3 часа поиграть, но вот 8 часов, как там пианисты занимаются, на балалайке заниматься невозможно.
4: Балалайка используется как сольный, концертный или ансамблевый инструмент. В современном оркестре 5 разновидностей балалайк. Прима, секунда, альт, бас и контрабас. В чем-то игра на этом инструменте напоминает гитарные переборы, но есть и своя специфика, продолжает Александр Николайчук.
6: С точки зрения прижатия, да, очень похоже, как работают пальцы левой руки. Они прижимают струны к ладовой пластине примерно одинаково. С этой точки зрения это будет намного проще, да. Но смотрите, не обязательно сравнивать балалайку с гитарой, то есть его можно также построить на домре, мандолине, фортепиано, скрипке, ну, за исключением каких-то вот духовых инструментов, потому что духовые инструменты за раз могут издать только одну ноту, да?
4: Современные балалайки чаще всего делают из 3 пород дерева – березы, клена и ели. Реже используют грушу или орех. А вот сосна не подходит, слишком смолистая. Вопреки кажущейся простоте, балалайка состоит из более чем 70 деталей. А полный цикл производства от доски до готового музыкального инструмента занимает в среднем 1,5-2 недели.

0: Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Кстати, балалайка популярна не только в России. Свои школы этого музыкального инструмента есть в Швеции, Норвегии, Соединенных Штатах и Китае. А в 2008 году впервые на международном конкурсе по игре на балалайке победил не российский музыкант. Тогда лучшим признали японского балалайчника.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, в каких случаях используют фугасные авиабомбы, за что генерал-полковник Валерий Востротин получил звезду героя, сколько синонимов к слову «верблюд» существует в арабском языке.
2: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
3: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе Куш во Свердловской области после урагана. Уже удалось восстановить водоснабжение, заверили власти. Сейчас занимаются электроснабжением. Из-за урагана пострадали 16 человек. Ветер повредил около сотни частных домов. Больше 30 разрушены полностью. Вице-спикер польского Сейма отказался от двух украинских орденов и вернул их в посольство Украины в Варшаве, сообщили местные СМИ. Депутат Михал Каминский выразил недоумение по поводу того, что Украина до сих пор ищет национальных героев среди ответственных за одну из самых трагических страниц в истории польско-украинских отношений. В России ужесточат требования к сумкам и изделиям из кожи с 1 марта следующего года. Новый ГОСТ устанавливает требования к прочности изделий и предусматривает исключение окрашивания соприкасающихся тканей и осыпания красителя. Требования не затрагивают ученические ранцы, рюкзаки и портфели, а также кожгалантерейные изделия для детей и подростков. 30-градусная жара не вернется в московский регион до конца месяца, но небольшое потепление все же прогнозируется, сообщили в гидрометцентре. На неделе погода будет прохладной, а в выходные придет потепление, которое продержится до конца месяца. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
2: Очень важные вопросы.
4: Слышала в новостях, что российские ученые разработали уникальную нейтронную установку, способную лечить самые сложные виды рака. Объясните, как именно нейтроны связаны с лечением раковых заболеваний?
5: Отвечает главный научный сотрудник Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Таскаев.
6: Очень просто. Это действительно подарок природы. Горнейтрон-захватная терапия происходит следующим образом. Сначала надо в клетках опухоли накопить бор. Желательно именно в клетках опухоли. Но не обязательно. Важно, чтобы в опухоли было больше, чем здоровых. Пока есть один препарат, и удается обмануть опухоль за счет того, что она жадная. Это быстро растущие опухоли. Им необходима кислота, чтобы строить белок. Поэтому, если в организм ввести слабенькую кислоту, например, фенилаланин, к которому вагончиком прицеплен бор, то бор накопится именно в клетках опухоли. И после этого, как вы накопили бор, вы облучаете потоком нейтронов. Нейтроны входят в организм, рассеиваются, блуждают и фактически ищут бор. Почему? Потому что практически любой элемент имеет вероятность захватить нейтрон, но бор, один из немногих, захватывает его в 10 тысяч раз эффективнее. И как только бор поглотил нейтрон, происходит обычная ядерная реакция. Вы в клетке опухоли. И продукты этой реакции – это заряженные частицы, которые всю энергию ядерного взрыва выделяют именно в той клетке, которая содержала ядро бора, что приводит к ее гибели. Это методика доставки дозы ионизирующего излучения на клеточном уровне.
2: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Игры человечества.
7: Футбол. Самая эмоциональная и самая популярная игра в мире. Одних только футболистов-любителей на планете 250 миллионов человек. а в болельщики можно смело записывать каждого второго землянина. Китайцы утверждают, что футбол изобрели они 2000 лет назад. Японцы с этим не согласны, равно как и египтяне. Древние спартанцы называли похожую игру «эпискирос», а римляне – «харпастум». Ну а первобытные племена Океании в качестве мяча использовали человеческие черепа. А вот итальянская игра «кальчо». Считается, что в XIV веке она добралась до британских островов и уже там превратилась в футбол, основные правила которого сформировались в 1863 году. Правда, в то время вместо ворот использовали две штанги. Вратарь не имел права играть руками, а за нарушение назначались свободные удары. Знаменитый 11-метровый появился только через три десятилетия. Кстати, легендарный Лев Яшин вообще не считал обязанностью голкиперов отбивать этот удар. «Пенальти не берется», — говорил он. «А если он взят, это ошибка бьющего». Яшин лукавил. Порой он брал совершенно невероятные мячи. Его не раз пытались вывести из игры самым нечестным образом. Однажды, перед самым выходом на поле, в одном из матчей чемпионата СССР, у Яшина пропали перчатки. Запасной пары не нашлось, а играть без перчаток по правилам не положено. И тогда руки вратаря обмазали черным буталином. Да так, что от перчаток издалека не отличить. Так Яшин и отбивал мячи голыми руками. И ни одного не пропустил.

0: чердаке.
1: Когда вы слышите от кого-то фразу «Мы живем в мире иллюзий», то знайте, что это не фигура речи, это так и есть. И наука, кстати, это неоднократно доказала. Сейчас расскажу.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: А расскажу я вам про психологический эксперимент, доказавший, что старость – это иллюзия, в некотором смысле слова. Это было больше 40 лет назад, еще в конце 20 века, когда в 1979 году психиатр Элен Лангер затеяла этот эксперимент, у нее уже была репутация специалиста, предпочитающего подтверждать смелые теории еще более смелой практикой. Практиковалась Элен преимущественно на пенсионерах. Тремя годами ранее она стала автором поистине революционного для геронтологии эксперимента в доме престарелых, доказав, что, знаете, такой трепетный уход за стариками вовсе не так хорош, как принято думать, и сведет в могилу даже быстрее, чем иное заболевание. Эксперимент стал частью исследования синдрома выученной беспомощности. Но миссис Лангер была активным ученым и не намерена была останавливаться на достигнутом. Она собиралась полностью разрушить тусклый ореол старости и доказать, что мы молоды ровно настолько, насколько считаем себя молодыми. Для нового эксперимента Элен отобрала 8 мужчин. Средний возраст испытуемых был 75 лет. Все они должны были неделю жить в переоборудованном для научно-мирских нужд монастыре. Подопытные еще не знали, что именно их ждет. Все, о чем их попросили, не брать с собой книги, журналы или фотографии, появившиеся меньше 20 лет назад. Когда 8 мужчин зашли в дом, в котором им предстояло безвылазно провести неделю, они обомлели. Такое впечатление, будто они перенеслись в прошлое, конкретно в 1959 год. Черно-белый телевизор, старые пластинки, книжки на полках, календари – все возвращало их в реальность 20-летней давности. Дальше больше. Участников эксперимента попросили одеваться и вести себя так, будто на дворе и правда 1959 год, а им, соответственно, не пыльные 75 лет, а задорные 55.
0: Наука на чердаке.
1: В начале эксперимента испытуемым казалось, что ничего не получится. Ну как? Как вычеркнуть последние 20 лет из жизни? Быстро выяснилось, что очень даже легко можно вычеркнуть. Без связи с внешним миром, в котором все еще царствовал 1979 год, мужчины начали говорить, жить и даже думать так, как будто оказались в 59-м. Персонал обращался с ними соответственно. Никаких предложений помочь там донести тяжелую сумку или переставить полку. Никаких напоминаний принять таблетки или пойти на процедуру. Все сами, все сами. Всего одна неделя эксперимента дала потрясающие результаты. У большинства испытуемых улучшилась осанка, гибкость, мышечная сила, зрение на 10% и память. То есть все те параметры, которые как бы не щадит возраст. Кроме того, выяснилось, что у 60% участников в конце эксперимента результаты теста IQ были выше, чем в начале. Самое интересное, участники эксперимента помолодели и внешне. Их фотографии до и после эксперимента были показаны случайным людям. Те, посмотрев на фотографии, посчитали, что на снимках после мужчины выглядят в среднем на 3 года моложе. То есть эксперимент доказал, что наше самочувствие напрямую зависит от нашего окружения и модели, которую оно навязывает. Если ты в 70 лет будешь называть себя дедушкой или бабушкой, жаловаться на старость и просить всех подряд перевести тебя через дорогу, ты будешь чувствовать себя как старик. Но если набраться смелости и проигнорировать запрос социума и до самой смерти в 115 лет думать, что тебе все еще 45, у тебя есть все шансы прожить не только долгую, но и здоровую, активную и счастливую жизнь. Кстати, друзья, мои умные весы считают, что мой метаболический возраст на 15 лет меньше моего истинного. Спасибо спорту и здоровому питанию. И науке, конечно.
0: Наука на чердаке. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии медицина.
2: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. ФСБ сообщила, что предотвратила в Пятигорске двойной теракт, задуманный украинскими спецслужбами. Задержаны две россиянки 2006 и 79 года рождения. У одной из них изъяли самодельную бомбу мощностью около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Она была обезврежена, пострадавших нет. При задержании у второй женщины также нашли аналогичное взрывное устройство. Сообщается, что подозреваемые прибыли из Москвы и не были знакомы друг с другом. Расчет самоходной установки «Пион» уничтожил группа боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении. Отличились артиллеристы группировки войск «Запад». Цель в лесополосе обнаружила воздушная разведка. Бойцы скрытно выдвинулись на позицию и нанесли удар на дальности более 30 километров. Несмотря на активность вражеских дронов, корректировка позволила точно поразить цель, сообщили сегодня в Минобороны. Иран приоткрыл подробности мирного договора с американцами. Деталями поделился спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф. По его словам, стороны одобрили механизм безопасного прохода судов через Ормузский пролив, сформировали несколько рабочих групп по вопросам прекращения санкций и договорились вместе гарантировать территориальную целостность Ливана.
2: Что касается разблокировки замороженных активов Ирана, упомянутых в статье 11, то необходимо было разблокировать 12 миллиардов долларов, разделив их на две части по 6 миллиардов долларов. Это было согласовано во время нашей предыдущей поездки в Доху и требовало подписания. Это дело, которое надо было сделать и с которым мы справились.
1: Ранее Пакистан и Катар выпустили совместное заявление по итогам переговоров между американцами и иранцами в Швейцарии. Стороны согласовали создание высшего комитета для политического надзора за переговорным процессом и утвердили дорожную карту по достижению финальной сделки в течение 60 дней. Спрос на элитные новостройки в Москве сократился более чем на четверть. Это по итогам первого полугодия в сравнении с тем же периодом 2025-го, пишет «Коммерсант». Заключили в этом году всего 650 сделок. Эксперты связывают это с исчерпанием отложенного спроса и рекордным ростом цен. Квадратный метр в элитном сегменте приближается к 2,5 миллионам рублей. Покупатели стали более внимательны к бюджету и переключаются на вторичный рынок, где число сделок выросло на 11%. Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу. На 39-й минуте матча против Австрии аргентинец забил свой 17-й гол на мундиалях, побив рекорд немца Мирослава Клозе, который держался с 2014 года. 38-летний Месси, чемпион мира 22 года, двукратный обладатель Кубка Америки. Сейчас он выступает за американский клуб «Интер Майами». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве во время вечернего разъезда возможны затруднения движения в центре города на третьем кольце Московской кольцевой и в элитных магистралях по направлению в область, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность на 4 балла. 50 минут потребуется для проезда по внутренней стороне третьего кольца от Волгоградского до Ленинского проспекта. 40 минут займет путь по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. Пробка на полчаса на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до шоссе Ильича. Столько же уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, по каким целям на Украине нанесли удар фугасными авиабомбами, где открыли первую в России аллею героев-суворовцев, в чем сложность освоения арабского языка. Российские воздушно-космические силы уничтожили украинские пункты управления беспилотниками в Харьковской области, используя в том числе ФАБы – фугасные авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. Боезаряды были сброшены точно в цель с российского сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34. В чем особенность этих авиационных бомб и почему они так эффективны, объясняет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
2: Если говорить о применении ФАБов 1500 и 500, то они применяются практически с начала СВО. По мере развития производства нашей оборонки у нас увеличивается процент применения модулей в такой комплектации, потому что это позволяет бомбардировщикам Су-34 работать, как правило, за дальностью эффективной работы ПВО противника. Соответственно, данная бомба, она сбивается крайне редко. Большая часть из них прекрасно долетает до целей. За счет мощи они могут эффективно поражать крупные капитальные строения, укрепления полевые, то есть это блиндажи, окопы, не сильно заглубленные бункеры и так далее. Ну и, безусловно, отлично подходят для поражения площадных целей и каких-то инфраструктурных объектов. Безусловно, противник пытался всячески наладить борьбу с ними, но до сих пор полноценно он противодействовать им не может.
1: Числовой код в названии фугасной авиабомбы означает ее массовый калибр. ФАБ-500 весит около 500 килограммов, ФАБ-1500 – примерно 1,5 тонны. При этом порядка 50% ее массы составляет мощное взрывчатое вещество.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Первую в стране аллею суворовцев, героев Советского Союза и России, открыли в Екатеринбургском Суворовском училище. Из 16,5 тысяч выпускников этого учебного заведения 17 человек были удостоены звания Героя страны. Пока установили бюсты четверым из них, в том числе генерал-полковнику Валерию Востротину. Об уникальной биографии этого знаменитого командира Ким Андреев.
3: Еще будучи ребенком, Валерий Востротин составил в тетради подробный план своей службы. Буквально по пунктам обозначил, когда станет майором, полковником, генералом и обязательно получит звезду героя. Так оно и вышло. Сначала учеба в Суворовском, потом в Рязанском воздушно-десантном училище. В 27 Востротин участвует в легендарном штурме дворца Амина под Кабулом. Тогда его впервые представят к награде Героя страны, но из-за якобы украденных афганских трофеев ограничится орденом. А год спустя Востротин едва не погибнет, рассказывает журналист Владимир Снегирев, много лет друживший с легендарным командиром.
4: Попал под сильный обстрел, из гранатомета машину подбили, граната влетела в то место, где он сидел. Тяжелейшее ранение сразу, ему нужно было принять решение. Машина загорелась, а под ним, под его креслом, находился заряд 6 килограмм взрывчатки, и он сумел выбраться из машины, уже горящий, израненный, окровавленный. Вообще, многие думали, что он не выживет.
3: Не верили даже врачи, которые в документах указали, шансов на спасение нет. А посмертно звание Героев страны тогда вручать не хотели. Но Востротин выжил, хоть и снова остался без заветной звезды. Но для сослуживцев он уже был героем. Востротин всегда бесстрашен в бою, но при этом никогда не будет излишне рисковать жизнью солдат. Афганская кампания вообще породила такой новый тип командира, объясняет директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Сиренко.
5: Ставка делается делось уже не на идеологию, но не на некое там идеологическое коммунистическое воспитание. В афганской войне сформировался новый тип командира, человека, который прагматично, цинично оценивает реальность на поле боя, бережет солдат, оказывается успешным с точки зрения и эффективным в решении поставленной боевой задачи. Востротин и такие подобные командиры, они на самом деле, может быть, были такими наиболее яркими представителями этого тренда.
3: А еще Востротин — командир легендарной 9-й роты 345-го гвардейского парашютно-десантного полка, той самой роты, которая удержала высоту 32-34, несмотря на заметно превосходившие силы афганских маджахедов. В 89-м году за выполнение боевых задач в Афганистане Востротин наконец получит звание Героя Советского Союза с третьей попытки, а спустя 2 года снова станет частью истории. Во время августовского путча 91-го именно его дивизию отправят в Москву разгонять защитников демократии, но против мирного населения он не пойдет и дальше МКАДа не двинется, вспоминает Владимир Снегирев.
4: К нему подошли журналисты и спросили, куда он направляется. Свойственно моему духе, он был большой юморист. Он сказал: я иду спасать своего солдата по имени фамилии Горбачев. Ну, все обалдели, какой Горбачев. А незадолго до этого Востротин самолично зачислил Горбачева в состав своей дивизии. Это было такое, я бы сказал, нарушение неких субординаций. Наверху начальники разгневались, долго зачесали свои репы, головы, а как быть?
3: После этого он 10 лет будет работать при Министерстве по чрезвычайным ситуациям, готовить новые бесстрашные кадры для решения уже не военных, а мирных задач. А еще его несколько раз назначали руководителем группировки МЧС в ходе контртеррористической операции в Чечне, потому что знали, что точно справится. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Российские школьники смогут изучать арабский язык. Соответствующая программа утверждена Министерством просвещения и будет действовать с 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Язык ораторов и поэтов интересен своим необычным звучанием и считается одним из самых трудных для изучения. Анна Елисеева решила разобраться, почему, и открыла огромный мир языковых смыслов.
6: А еще это язык священного Корана и научных трудов. Благодаря переводам с арабского достижения античности нашли продолжение. Можно вспомнить работы Ибн Сины, врача Авиценны, и математика Аль-Хорезми, альджебра которого есть привычная нам алгебра. Любопытно, что древние тексты на арабском легко читаются и в наше время. Дело в том, что грамматика языка не меняется тысячелетиями. Первое правило – письмо справа налево. По одной из версий, это наследие клинописи, когда знаки наносились ровно в таком же порядке. По-другому для нас устроен и арабский алфавит, в котором всего 28 букв, причем гласные фактически отсутствуют, рассказывает основатель проекта «Мусташрик» Хасун Сафа.
7: Гласные обозначаются над или под буквой. Это называются огласовки. Этими значками и заменяют гласные звуки. Это условно черточки и запятая. Там их всего 3 гласных. А, И, У. А и У пишутся над буквой, а И пишется под буквой. Собственно, соединяя любой согласный с этими гласными, мы получаем слоги «ба», «би», «бу».
6: Арабская фонетика сложная. В произношении участвует весь речевой аппарат, включая гортань и носовую полость. Причем некоторые звуки, например, «айн» или «бом», не встречаются ни в одном другом языке. А вот арабскую письменность освоить проще по сравнению даже с китайской. Последнее требует знания всей базы иероглифов, а в нашем случае достаточно знать принципы словообразования, отмечает Хасун Сафа. В основе каждого слова – корень из 3 согласных.
7: Все образуется от глагола. Глагол – это голова языка. Давайте возьмем самый простой – «катаба», то есть «написал». И от него мы можем с вами образовать такие слова, как «катибун» – «писатель», «китабун» – «книга», «мактубун» – «написанный», «мактабун» – «стол», на котором пишут, «мактабатон» – «библиотека». И, собственно, вот это вот волшебство словообразования арабского языка, оно относится ко всем глаголам, которые в нем есть.
6: И потому арабский – один из самых богатых языков. В его словаре порядка 12 миллионов слов. Например, в английском – около миллиона, а в русском – меньше наполовину. Простое слово «верблюд» – у нас к нему и 10 синонимов не наберется, а в арабском их примерно 500. Для народов пустыни верблюд – это важнейшее животное, и связанные с ним слова часто используются в повседневной речи. Одни обозначают возраст, другие – масть, третьи указывают на его роль в хозяйстве. В арабском языке вообще много слов, которые сложно перевести напрямую. Настолько они связаны с местным бытом и культурой, рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Например, у слова «дождь» в арабском языке есть множество смысловых оттенков.
8: У нас есть ливень, да, мы говорим ливень, моросящий дождик. У арабов это тоже все есть. Но у арабов еще есть слово, которое означает благодатный дождь. Слово как гайта. Ну, то есть такое слово могло родиться только там, где есть засуха, где дождь нечасто происходит, где дождю рады. Его можно перевести, но само по себе слово, оно уникальное.
6: По-арабски говорят около 300 миллионов людей. Это официальный язык в более чем 20 странах Азии и Африки. Причем в каждой свои произношения и диалект. Например, сириец и египтянин поймут друг друга только если перейдут на аль-фусха, классический арабский. Он считается языком литературы, прессы и властей. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, почему ужесточили наказание за подделку медицинских справок. Зачем в Петербурге в полдень стреляют из пушки? Какими бывают балалайки?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. 16 человек обратились за медпомощью после урагана в Свердловской области, сообщает МЧС. Были полностью разрушены 32 частных жилых дома. Всего повредило 99 домов, а также 25 автомобилей и 15 линий электропередачи, добавили в ведомстве. 17-летний подросток во время фотографирования оступился и упал со скалы в реку Катунь, сообщает МЧС по Республике Алтай. Ведомстве уточнили, что это произошло в Чемальском районе. Для его поисков привлечены специалисты МЧС, полиция и волонтеры. Алкоголь во время выпускных запретили продавать в 40 регионах России. Празднование Дня молодежи в последнюю субботу первого летнего месяца приходится на 27 июня. Министерство просвещения рекомендовало провести выпускные в этот день. Выставка «Дети войны о войне» официально открылась в Чувашском государственном художественном музее. В экспозиции представлены работы 36 художников, чье детство пришлось на период Великой Отечественной, сообщает агентство ТАСС. Экспозиция будет работать до начала осени. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Век и время.
12: Для нас время — цифры на экране смартфона. Для первобытного человека оно было физическим ощущением. У далеких предков не было календарей, зато имелась недюжинная наблюдательность. Они жили как бы внутри огромных природных часов. Самым первым будильником, разумеется, был голод. Организм диктовал распорядок дня лучше любого хронометра. Человек просыпался с первыми лучами солнца, потому что желудок требовал еды. Поиск корней, ягод или охота занимали все светлое время. Когда солнце уходило за горизонт, активность прекращалась. Так формировался простейший цикл. Свет равен действию, тьма – покою.
0: Человек и время.
12: Первобытные люди внимательно следили за животными. Звери вообще идеальные индикаторы времени. Если птицы начинали петь, значит, вскоре должен был наступить рассвет. Если олени уходили в чащу, наступал полдень. Массовая миграция птиц или изменение цвета шкуры служили сигналом. Меняется сезон. Постепенно человек заметил связь между движением солнца и освещением различных предметов. Длина тени от дерева помогала понять, сколько времени осталось до заката. Короткая тень – середина дня. Длинная – пора искать укрытие. Ночью главным ориентиром становилась луна. Ее превращение из тонкого серпа в полный диск стало первой единицей измерения длинных отрезков времени. Люди делали зарубки на костях животных, чтобы отмечать эти циклы. Древний человек не считал минуты. Он просто был частью единого часового механизма планеты.
0: Человек и время. Радиозвезда.
13: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно. Орлянка – старинная азартная игра, популярная во многих странах. Правила очень простые. Два спорщика подбрасывают монету любого номинала, и тот, кто угадает, какой стороной она упадет, выигрывает. При этом нужно заранее выбрать и выкрикнуть, на что именно ты ставишь. На аверс, то есть лицевую сторону, или на реверс. Кричали, кстати, везде по-разному. В Древнем Риме спор сопровождался возгласом «голова» или «корабль». На бронзовых монетах того времени на одной стороне помещалось изображение головы бога Януса, на другой – нос корабля. А вот у англичан, даже сегодня, есть свой специальный игровой выкрик «голова» или «хвост». Поскольку на одной стороне британской монеты традиционно размещается нагрудный портрет монарха, а на другой – герб с изображением львов с хвостами. А что же Россия? На Руси спорщики громко выкрикивали «копье аль решето». На старинных русских монетах на аверсе изображался святой Георгий с копьем, а на оборотной стороне – кудреватый вензель, напоминавший решето. Впоследствии это слово трансформировалось в разговорный термин «решка», а с появлением на российских монетах государственного герба в виде двуглавого орла выражение изменилось на хорошо всем знакомое «орел» или «решка». Все деньги мира.
14: Год 1963. Открыто регулярное авиасообщение Москва-Гавана. С этого момента число кубинских студентов в советских вузах вырастет в разы. В Британии в том же году группа «Битлз» выпускает свой дебютный альбом «Please, Please Me». Пластинка сразу же занимает лидирующие позиции во всех английских хит-парадах. А в Швеции весной 1963 года решается судьба сразу двух прославленных советских тренеров по хоккею – Анатолия Тарасова и Аркадия Чернышова.
15: Соратники. Тарасов и Чернышов.
14: Поначалу каждый из них работал по отдельности. В середине 50-х советскую сборную по хоккею возглавил Аркадий Чернышов и сходу завоевал золото чемпионата мира, а потом и олимпийское золото. В конце десятилетия ему на смену пришел Анатолий Тарасов, но повторить достижения предшественника не смог. Лишь бронза Олимпиады и ни одного золота на мировых первенствах. Для советского хоккея это сродни провалу. Тогда в комитете по спорту решились на необычный эксперимент. Поставить у руля национальной команды сразу двоих тренеров. Риск был колоссальный. Один – динамовец, другой – армеец. У одного за плечами великие победы, а у другого – поражение в решающих матчах. Вдобавок, такие разные характеры. Требовательный Тарасов и душевный Чернышов. В общем, дуэт на бумаге довольно авантюрный.
15: Соратники.
14: Но на деле все вышло совсем иначе. Помогла жесткая иерархия. Старшим тренером сборной назначили более титулованного Чернышова. Тарасов официально второй тренер. И у каждого свои задачи. Тарасов отвечал за тренировочный процесс и стратегию, а Чернышов ведет игру на лавке, то есть занимается тактикой. Мировое первенство в Швеции в 63-м для сборной Чернышова-Тарасова началось неудачно. Поражение в первом же матче от хозяев турнира. А дальше все заработало как часы. 6 игр, 6 побед и возвращенное звание чемпионов мира. В течение следующих 9 лет команда СССР не проиграет ни одного турнира на планете. А дуэт тренеров назовут одним из сильнейших в истории хоккея.
15: Тарасов и Чернышов. Соратники.
16: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Продолжительность составила около 16 часов. В ходе полета экипажи отработали дозаправку в воздухе. Сопровождение обеспечивали истребители МиГ-31. На отдельных участках маршрута Ту-160 поднимались истребители иностранных государств. В Министерстве обороны России подчеркнули, что все полеты выполняются строго в соответствии с международными правилами. Переговорщики США и Ирана создали специальную линию связи для оперативного решения проблем, которые могут возникать у судов при пересечении Ормузского пролива. Это заявил спикер иранского парламента Мухаммад Багир Галибаф. По его словам, новый механизм позволит избегать конфликтных ситуаций и инцидентов. Кроме того, на недавних переговорах в Швейцарии стороны согласовали размораживание иранских активов на сумму 12 миллиардов долларов. Галибаф был одним из руководителей иранской делегации на этой встрече. Россия запускает эксперимент по выдаче загранпаспортов за рубежом. С 1 июля наши соотечественники смогут оформить их, а также получить электронную подпись в 12 странах, не возвращаясь на родину. В список вошли в том числе Индия, Китай, Малайзия, Арабские Эмираты, Турция. Музей памяти открылся в Москве. Это первый в России научный просветительский общественный центр, посвященный преступлениям фашистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны, сообщила министр культуры Ольга Любимова. Она отметила, что учреждение сделает возможным диалог с молодым поколением на тяжелые темы.
2: Радует, что у нас появилась такая точка и возможность для молодежи современным языком вносить для людей подобного рода тяжелейшую информацию. Мы примерно себе представляем, как посещение подобного рода музея поможет учителям истории и литературы. Мы очень хорошо понимаем, как работа здесь студентами не только гуманитарных вузов, но и технических, потому что знать новейшую историю нашей страны, самые трагические ее периоды, просто необходимо каждому.
1: Директором музея назначена Наталья Калашникова. Она больше года возглавляет музей «Смоленская крепость». Имеет опыт работы по сохранению памяти жертв геноцида советских граждан в рамках организации тематических выставок и издания исторических книг. Музей памяти появился на базе музея истории ГУЛАГа, который приостановил работу осенью 2024 года. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Америка. Так называется. В России заработал закон, который ввел уголовную ответственность за подделку медицинских справок. Самое строгое наказание – за фальсификацию документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Что это за группа болезней и почему взялись за эту сферу? Рассказывает юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
1: В Российской Федерации действует постановление правительства, которым установлен перечень заболеваний социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Во второй входят туберкулез, некоторые инфекции, передающиеся половым путем, гепатит Б, С, ВИЧ и некоторые иные заболевания. Такие документы могли подделываться для того, чтобы получить ту работу, для которой у работника имеются прямые противопоказания. В образовательных организациях, медицинских организациях лицо предъявляло их при прохождении, например, периодических или предварительных медицинских осмотров. Наглость организаций, изготавливающих такие документы, дошла до предела, при котором эту справку можно приобрести в интернете, по сути, дистанционно.
0: Медицинские справки требуются и в сфере миграционного законодательства. Например, трудовые мигранты должны сдавать анализы после въезда в страну. Эксперт добавляет, вопрос не только в тяжести санкций, но и в государственном контроле.
1: Необходимо контролировать полностью медицинский документооборот в организациях, да, которые имеют право на выдачу таких справок, проверять все сведения, которые они, например, вносят в ЕГИСЗ на конкретного пациента, иметь сводную единую медицинскую карту пациента, в которую стекается информация из различных медицинских информационных систем. Контроль лежит в плоскости информирования государства о состоянии здоровья лиц, претендующих на замещение отдельных должностей и выполнение отдельных видов работ.
0: Теперь за подделку медицинских справок об отсутствии опасного инфекционного заболевания грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф до 1,5 миллиона рублей. Наказание может увеличиться до 8 лет колонии, если использование фальшивых медицинских документов повлекло массовое заражение людей.
2: Утро на радио «Звезда».
0: В этот день, 23 июня 1957 года, в Ленинграде возобновили традицию полуденного выстрела со стен Петропавловской крепости. А заложена она была еще во времена Петра I. Похожие традиции в разное время существовали в Севастополе, Владивостоке и даже Гонконге. Максим Петренко разобрался в истории полуденных залпов.
3: Традиция пушечных выстрелов в мирное время появилась при Петре I. Сначала орудие, установленное на государевом бастионе Петропавловской крепости, подавало сигнал о начале и прекращении работ. Вскоре к этому ежедневному ритуалу добавили символический подъем и спуск флага. А во второй половине XVIII века сигнальные залпы стали производить уже в другом месте и по другому поводу, рассказывает петербургский историк Яков Евглевский.
4: Еще позже с крепостного вала Адмиралтейства пушка объявляла об опасном подъеме воды. Это примерно 1777 год, Екатерина Великая. И столько выстрелов было, сколько футов. Вот поднимется на фут вода, это 30 сантиметров примерно, пушка стреляет. И вот сколько футов? 5 футов, значит 5 выстрелов и так далее.
3: Кроме того, петербургские пушечные выстрелы стали своего рода салютами по случаю славных военных побед, успешных походов или в честь приезда уважаемых иностранных гостей. Пушки замолчали в эпоху Павла I, который всеми силами пытался отменить правила и обычаи, введенные его матерью-императрицей. Традиция выстрелов ровно в полдень появилась значительно позже, при Александре II. Смысл у залпов был чисто практический. Орудие выполняло роль хронометра, по которому сверяли корабельные, церковные и армейские часы. По легенде, именно залп из такой пушки в 1917-м стал сигналом к выстрелу крейсера «Аврора», который ознаменовал Октябрьскую революцию. Правда, потом большевики сочли полуденный выстрел царским анахронизмом и отменили, возобновив лишь в 57-м. Почему, объясняет Яков Евглевский.
4: 23 июня 57-го года по случаю 250-летия со дня основания Ленинграда. Ну, его праздновали, как вы помните, позднее. Надо было праздновать в мае 53-го года, но там ленинградское дело. Была расстреляна вся верхушка городская практически. А в 53-м еще в марте умер Сталин. Ну, не до этого.
3: Окончательно традиция возродилась лишь в 2008-м, когда выстрел ровно в 12 часов прописали в уставе Петербурга. Схожий обычай в разные годы существовал также в Калининграде, Севастополе, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском. А вот в Гонконге ровно в 12 дня из пушки

0: стреляют в качестве наказания, говорит местный гид Дмитрий Осипов и рассказывает историю одной гонконгской компании 19 века.
1: При прибытии высокопоставленных руководителей компании существовало такое правило встречать эти суда, корабли, выстрелами из пушек. Один из офицеров британской армии возмутился, потому что на флоте принято встречать только офицеров высокого ранга выстрелами из пушек. Его услышали, и компанию Jack Matheson обязали ежедневно и навсегда делать выстрел в полдень.
0: Еще одну полуденную пушку можно встретить в Кейптауне, южноафриканском городе, который с момента основания в 17 веке является перевалочным пунктом для многих кораблей, следующих из Америки и Европы в Азию. Парусным судам, которые могли идти несколько месяцев, выстрел помогал контролировать время на морском хронометре. Максим Петренко, Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда. В России сегодня день балалайки. Дату выбрали не случайно. Именно 23 июня 1688 года зафиксировали первое письменное упоминание о ней в документе памяти стрелецкого приказа в малороссийский приказ. Ким Андреев выяснил, почему балалайка так называется, в чем уникальность ее звучания и сложно ли научиться играть на этом инструменте.
3: По одной из версий, название инструмента восходит к тюркскому «бала», что означает «дитя». Но чаще говорят о славянском происхождении – «балакать» или «балаболить», то есть «разговаривать». Поэтому привычную нам балалайку поначалу даже называли «балабайкой». В Восточной Европе она получила распространение в 17 веке и поначалу представляла из себя не трех, а двухструнный щипковый инструмент, рассказывает Александр Калугин, коллекционер и владелец музея музыкальных инструментов.
4: Предками балалайка является домра. Не домра, раньше говорили домра. Она появилась в 12-13 веке. А вот у нас в летописи в 1648 году указом царя запрещали скоморохов. Стрельцы отнимали у них вот это изделие. Стрельцы относились к охране царской. И поэтому запрещали балалайку.
3: А все потому, что там, где балалайка, обязательно звучала острая частушка. Порой про стрельцов или самого государя. Тем не менее, инструмент быстро стал народным. Его можно было легко изготовить из деревянного полена, а в качестве струн использовали кишки мелкого рогатого скота. Привычный для нас трехструнный вариант балалайки придал Василий Андреев, создатель первого в истории оркестра русских народных инструментов. А еще этого музыканта-просветителя 19 века считают первым виртуозом игры на балалайке. О сложности освоения инструмента рассуждает солист оркестра имени Осипова Александр Николайчук.
5: Достаточно высокое натяжение струны мы играем указательным пальцем, прежде всего. И за счет того, что играть приходится громко, играть в больших концертных залах, ноготь и кожа, да, у них все-таки ресурс не бесконечен, поэтому они постоянно стачиваются. То есть такая некоторая профессиональная деформация. Ну вот можно 2 часа поиграть, да, 3 часа поиграть, но вот 8 часов, как там пианисты занимаются, на балалайке заниматься невозможно.
3: Балалайка используется как сольный, концертный или ансамблевый инструмент. В современном оркестре 5 разновидностей балалайк. Прима, секунда, альт, бас и контрабас. В чем-то игра на этом инструменте напоминает гитарные переборы, но есть и своя специфика, продолжает Александр Николайчук.
5: С точки зрения прижатия, да, очень похоже, как работают пальцы левой руки. Они прижимают струны кладовой пластине примерно одинаково. С этой точки зрения это будет намного проще, да. Но смотрите, не обязательно сравнивать балалайку с гитарой, то есть его можно также построить на домре, мандолине, фортепиано, скрипке, ну, за исключением каких-то вот духовых инструментов, потому что духовые инструменты за раз могут издать только одну ноту, да?
3: Современные балалайки чаще всего делают из 3 пород дерева – березы, клена и ели. Реже используют грушу или орех. А вот сосна не подходит, слишком смолистая. Вопреки кажущейся простоте, балалайка состоит из более чем 70 деталей. А полный цикл производства от доски до готового музыкального инструмента занимает в среднем 1,5-2 недели.

0: Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Кстати, балалайка популярна не только в России. Свои школы этого музыкального инструмента есть в Швеции, Норвегии, Соединенных Штатах и Китае. А в 2008 году впервые на международном конкурсе по игре на балалайке победил не российский музыкант. Тогда лучшим признали японского балалайщика.
2: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
3: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
4: Без четверти 11 в Москве. Главное к этой минуте. Командующий силами беспилотных аппаратов ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Украины Олег Иващенко причастны к атаке на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Это сообщил Следственный комитет России. По данным ведомства, они обеспечили наводку на автомобиль и отдали приказ об ударе, в результате которого погиб один человек, 8 пострадали. Владимир Путин назвал ключевой задачей укрепление верховенства права в организации жизни общества. Президент России направил приветствие участникам и гостям Петербургского международного юридического форума. На мероприятии собрались парламентарии, политики, бизнесмены и правоведы как из России, так и из-за рубежа. Средняя пенсия в России за 2 года выросла почти на 4 500 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные социального фонда. В мае этого года средний размер пенсии составил 25 тысяч рублей. В 24-м того же месяца 20 900 рублей. Заслуженный юрист России Лидия Михеева вновь избрана секретарем Общественной палаты. Такое решение принято на пленарном заседании нового 9-го состава палаты. Ее кандидатура была поддержана единогласно. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
5: Ломоносов дошел до Москвы
6: пешком. Вообще сбрасывали
7: на тропинку.
8: А викинги шлемы с рогами носили.
9: Аляску продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
11: А ведь многие до сих пор думают, что у викингов были рогатые шлемы.
12: Это так и есть. Я в кино видел.
10: А вот и нет.
13: Свирепый воин в рогатом шлеме – выдумка художников. В 19 веке люди от искусства решили создать образы, которые бы выглядели впечатляюще и дико. Например, шлемы с рогами появились на героях в опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». И очень удачно. Эффектный облик закрепился в массовой культуре и стал считаться правдой.
10: Исторические мифы и заблуждения.
13: Когда в Дании в середине прошлого столетия археологи обнаружили фрагменты древних шлемов с рогами, казалось, с художниками теперь вообще не поспоришь. Однако радиоуглеродный анализ показал, находки относятся к бронзовому веку. Это примерно 2000 лет до эпохи викингов. Не их амуниция. Да и использовали такие головные уборы, считают ученые, для ритуальных целей. Никак не для боев.
12: Так чем же викинги защищали голову в момент сражения?
13: Да, шлемы у них были. Нашли, правда, пока один, в Норвегии. И он, внимание, гладкий. Чтобы меч, если пришелся удар, соскользнул бы с него. Все ради безопасности. А представьте, если у воина торчат внушительные рога. Зацепить их противнику гораздо проще. Такого викинги допустить не могли.
10: А вот и да.
11: Радио Звезда.
14: Записки врача.
15: Нужно ли лечить демодекоз? С одной стороны, это вроде бы клещи. С другой, вроде бы вариант нормы. Как быть?
14: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
15: Действительно, демодекоз вызывается микроскопическими клещами рода демодекс, которые в норме обитают в волосяных фолликулах и сальных железах человека. Эти клещи – часть условно-патогенной микробиоты кожи, то есть они присутствуют у большинства людей. Но проблемы создают только при определенных условиях. Основной научный вопрос, который в последние годы активно исследуется – действительно ли демодекоз требует обязательного лечения, и если да, то в каких случаях? Согласно современным научным данным, демодекоз не всегда нуждается в лечении. Наличие демодекс на коже не является заболеванием самим по себе. Большинство людей живут с этими клещами всю жизнь без каких-либо симптомов. Однако при определенных условиях, ослабленном иммунитете, гормональных нарушениях, хроническом стрессе или кожных заболеваниях вроде розация, количество клещей может резко увеличиваться. Это состояние, сопровождающееся зудом, покраснением, воспалением и появлением высыпаний, уже классифицируется как клинически значимый демодекоз. Исследования показывают, что у пациентов с розация часто наблюдается более высокая плотность демодекса на коже, чем у здоровых людей. Считается, что клещи могут не только механически повреждать кожу, но и способствовать развитию воспаления через перенос бактерий. Это поддерживает гипотезу о роли демодекса как триггера или усилителя кожных воспалительных процессов. Лечение показано не всем, а только тем пациентам, у которых демодекоз сопровождается выраженной клинической симптоматикой – зудом, воспалением, раздражением кожи и прочими проявлениями. Важно подчеркнуть, что самостоятельное лечение демодекоза не рекомендуется. Клиническая картина этого состояния может совпадать с другими дерматологическими заболеваниями, включая акне, сиборейный дерматит или аллергические реакции. Поэтому диагноз должен ставить врач-дерматолог, в том числе с лабораторным подтверждением после соскоба с кожи или ресниц.
14: Алексей Водовозов. Записки врача.
6: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Янтарная комната.
7: Весна 1945-го. Немцы стремительно отступают на запад. Гарнизон Кёнигсберга пал за 4 дня осады. Советские войска заняли город, включая знаменитый Кёнигсбергский замок. Немцы там оборудовали свою янтарную комнату из панелей, украденных в Екатерининском дворце Царского села. Но красноармейцы внутри ничего не обнаружат. Так и появится тайна янтарной комнаты.
6: Цена вопроса.
7: Панели из янтаря с элементами мозаичных картин изготовили в Пруссии в начале 18 века. Король Фридрих Вильгельм подарил уникальные панно Петру I. В России эту янтарную красоту дополнили зеркальными пилястрами, росписями и многочисленными изделиями из янтаря. От шкатулок до чашек и часов. Получилась целая обставленная комната. Сегодня ее стоимость оценивается в 150 миллионов долларов.
6: Кладоискатели.
7: Куда же пропала многоярусная янтарная конструкция, которую немцы в 41 году вывезли в Пруссию? Поначалу ходили слухи, что, отступая, солдаты Третьего рейха забрали ценный груз с собой. Сами немцы заявили, янтарную комнату разрушили союзники во время бомбардировок еще летом 44-го. Уже после войны появилась теория, что бесценный янтарь успели перепрятать в одном из тайных бункеров фюрера. В разные годы поиски вели в Прибалтике, Германии, Швейцарии и даже в странах Южной Америки. В 1967 году в Советском Союзе создали Госкомиссию по розыску шедевра. Но 17 лет ее работы оказались безуспешными.
6: А был ли клад?
7: На долгие годы про реликвию забыли. Пока в 1997 году у одного из немецких коллекционеров не обнаружили два подлинных фрагмента. Это флорентийская мозаика и янтарный комод. Фрагменты вернули в Россию. В начале 2000-х янтарную комнату в Царском селе восстановили. Но большая часть экспонатов оказалась новоделом. Поэтому поиски подлинных янтарных артефактов продолжаются и сегодня.
6: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
16: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Установлены причастные к атаке на автобус с детьми в Брянской области. Это командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Они обеспечили цели наведения и отдали незаконный приказ об атаке гражданского транспорта, сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
2: Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта. В их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
1: На прошлой неделе украинский беспилотник атаковал автобус детской футбольной команды из Гомельской области. В результате погибла женщина, еще 8 человек, включая 6 детей, получили травмы. В Нью-Дели на форуме по безопасности большинство стран БРИКС поддержали инициативу России о создании механизма реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом заявил секретарь Совбеза нашей страны Сергей Шойгу. Предполагается назначение уполномоченных для координации в кризисах и создание запасов медикаментов, продовольствия и энергоносителей. Сергей Шойгу надеется, что эти предложения будут утверждены на саммите в сентябре. Не стало народного артиста РСФСР Михаила Ножкина. Ему было 89 лет. Он известен по ролям в фильмах «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение». Актер ушел из жизни 22 июня, сообщил Союз кинематографистов России. Там назвали Михаила Ножкина истинным патриотом и гражданином. Он был автором гимна «Бессмертного полка» и ряда песен, таких как «Последний бой» и «Я люблю тебя, Россия». Число выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, выросло на четверть в этом году до 146 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с главой правительства Михаилом Мишустиным. Также увеличилось количество сдающих химию на 11%, по профильной математике на 10%. Школьники все чаще выбирают предметы для поступления на инженерные и технические специальности. Для них в вузах предусмотрено почти 264 тысячи бюджетных мест. В колледжах без малого 500 тысяч. Более чем в 40 российских регионах 27 июня, в День молодежи, будет действовать запрет на продажу алкоголя. Ограничения вводят в связи с проведением выпускных вечеров, которые в этом году рекомендовано провести в эту субботу. Запрет затронет в том числе Санкт-Петербург, где в этот день пройдет праздник «Алые паруса». Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: 26 и 27 июня в центре Москвы ограничат движение из-за электрофестиваля. В эти дни возможны затруднения при подъезде к торговым центрам, театрам, медучреждениям, а также к Курскому и Павелецкому вокзалам, предупреждает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений можно ознакомиться на сайте ведомства. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность в 4 балла. 50 минут потребуется на проезд по внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. 40 минут займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Боровского шоссе до Ясенева. Пробка на полчаса на Ленинградском шоссе от Флотской улицы до улицы Зои и Александра Космодемьянских. В Москве 11 часов 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История Казанского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
3: Третий вокзал, формирующий архитектурный ансамбль Комсомольской площади, она же Каланчевская площадь, она же площадь трех вокзалов, помимо Ленинградского и Ярославского, это, конечно, Казанский вокзал. Он появляется последним из всех перечисленных. И с архитектурной точки действительно замыкает пространство, потому что с другой стороны, напротив старых уже существовавших Николаевского вокзала и Ярославского вокзала, долгое время не было регулярной застройки, был практически пустырь. Но действительно Россия второй половины XIX века – это страна, где железные дороги строятся очень быстро. Недаром эта эпоха названа железнодорожным бумом. В железные дороги все хотели вложить деньги, те, у кого были, конечно, такие крупные суммы. И на самом деле скорость строительства, которая составляла 3-4-5 тысяч верст в год, она не будет превзойдена даже в советское время. Естественно, Москва оказывается очень удобной точкой, чтобы стать таким пересадочным хабом, пересадочным узлом. Потому что Петербург все-таки слишком на севере, все-таки слишком далеко от центральных губерний, и если делать пересадки в Петербурге, то это лишние тысячи километров, а вот Москва намного лучше. От нее расходятся пути и на запад, к западным границам империи, скажем, в Варшаву, да, которая тогда губернский город Российской империи, и на север, на восток, и на юг. И на восток империи, точнее, на юго-восток, в степные приволжские губернии, строительство начинается уже в конце 1860-х годов. Это частная железная дорога, то есть государство к ее постройке изначально не имело никакого отношения. Строила железная дорога частными лицами, главными акционерами там были немецкие предприниматели, осевшие в Москве, в России, ставшие уже такими постоянными обитателями Москвы, фон Дервизы, фон Мейке, у которых были и усадьбы, и, собственно, особняки в городе, и они как раз составляют правление вот этого нового акционерного общества железной дороги. В 1870-е годы начинается регулярное движение поездов сначала от Москвы до Рязани, а потом к городам Среднего Поволжья. Причем не стоит забывать, что Казань сама по себе, она стоит на левом берегу Волги. То есть, Волга отделяет ее от Москвы, и чтобы построить туда железную дорогу, собственно, необходим мост через Волгу. Вот, поэтому, когда железная дорога дошла до берега Волги, в районе Свияжска примерно под Казанью, на протяжении довольно значительного времени, нескольких лет, пока шло проектирование и строительство моста, пассажиры, собственно, высаживались в Свияжске из поезда. Их пересаживали на небольшой пароходик, такой паром, который перевозил их через Волгу, и дальше они в экипажах следовали уже в саму Казань. То есть путь был довольно долгий, тернистый, и только уже в начале 20 века появится железнодорожный мост через Волгу в районе Казани. Первоначальная железная дорога, как я и сказал, была совсем небольшой, до Рязани, с несколькими ответвлениями, поэтому и вокзал требовался не слишком огромный. Вокзал был построен таким довольно вытянутым, довольно плоским, он был, по большому счету, вообще одноэтажный. Посередине была небольшая двухэтажная часть, башенка, такой пандус для того, чтобы экипажи могли подъезжать к входу в вокзал. И вот очень характерная черта, то, что входная группа, дверь, это, собственно, были одни двустворчатые двери. Этого было достаточно для всех пассажиров, входящих и выходящих из данного вокзала. Причем в таком виде вокзал, он тогда назывался Рязанским, кстати говоря, просуществует вплоть до 1910-х годов. Со временем пассажиров, естественно, становилось больше, поездов все больше, причем в конце 19-го, начале 20 века не столько растет междугороднее пассажирское сообщение, сколько все больше пригородных поездов, потому что бывшие парки дворянских усадеб в Подмосковье очень быстро начинают превращаться в дачные поселки. Кусково, Останкино, Царицыно, что угодно, можно десятки примеров вспомнить, и явление дачников становится массовым. Люди арендуют на все лето дачу, перевозят туда семью. Глава семейства каждый день ездит в город на службу, на работу, вечером возвращается туда. Поэтому вот таких вот дачных, ну, еще не электричек, да, дачных поездов под паровой тягой все больше и больше и больше с каждым годом.
2: История Казанского вокзала.
1: Область знаний.
3: Вокзал перестает вмещать всех желающих. И правление железной дороги, наконец, в районе 1910 года принимает решение построить новый вокзал на том же месте. Естественно, на том же месте, поскольку им этот участок земли принадлежит, а вокруг дальше уже городская земля, земля каких-то других владельцев. И если вы захотите строить вокзал на новом месте, вам надо будет заново платить за землю. Объявляется архитектурный конкурс. Причем в самих условиях конкурса было сказано, что вокзал должен отражать историю и культуру тех мест, куда можно доехать на поезде, собственно говоря, из Москвы, с этого вокзала. То есть, с одной стороны, исторических земель Востока Руси, там бывшее Рязанское княжество, да, Владимир-Суздальское княжество, и в то же время культуру народов Поволжья, татарскую культуру, Казань и так далее. В архитектурном конкурсе победил человек, фамилия которого, в общем, до сих пор на слуху, но когда мы о нем говорим, мы в первую очередь себе представляем такого маститого архитектора сталинской эпохи. Но на самом деле его биография длинная, состоит из очень многих этапов, и я, конечно, говорю про Алексея Викторовича Щусева. Творческая архитектурная биография Щусева очень сложна. Она состоит из многих очень непохожих друг на друга этапов, потому что первую известность, первую славу, первые крупные гонорары он начинает получать в самом начале 20 века, и в то время он был известен, в первую очередь, как храмостроитель. Он построит более 20 храмов и монастырей по территории Российской империи в разных губерниях. А в Москве по его проекту, например, на Большой Ордынке возведена Марфо-Мариинская обитель Милосердия. Потом в его жизни случится вот такой большой проект Казанского вокзала, которым он будет заниматься очень долго. Потом в советское время он продолжит свою архитектурную практику. В 20-е годы он будет, с одной стороны, представлять проекты довольно авангардные, да, в духе как раз вот этой новой советской авангардной архитектуры 20-х годов. Например, здание Министерства сельского хозяйства на Садовом кольце. Это тоже его работа 1928 года. Ну, конечно, самая известная его постройка 20-х годов – это мавзолей Ленина на Красной площади. Вот. А потом, с 30-х годов и до конца своей жизни, он будет работать в рамках сталинской архитектуры, сталинского времени, сталинской эпохи. Ему будут поручать очень важные, значимые проекты. Он будет главным архитектором Академии наук, например, когда ее переведут из Ленинграда в Москву и потребуются новые здания институтов, новые жилые дома. Он построит гостиницу «Москва» на Манежной площади. И одна из его последних работ, по иронии судьбы, примерно в том же месте, о котором мы сегодня говорим, это станция метро «Комсомольская» кольцевой линии, вот, которая будет завершена и пущена в эксплуатацию уже после его смерти. Щусев действительно очень важное и в творческом смысле, и, я бы сказал, в административном смысле лицо раннесоветской архитектуры, потому что он был академиком архитектуры, лауреатом сталинских премий. По его инициативе во многом был создан музей архитектуры, который до сих пор носит его имя, и так далее. Это все очень важно для понимания того, как вокзал строился на протяжении десятилетий. Как вот этот вот удивительный вокзал-город, вот этот удивительный набор башенок, мостиков, отдельных каких-то частей, объемов продолжал достраиваться по изначальному проекту в 20-е годы, в эпоху авангардных экспериментов и неприятия прошлого, архитектурного прошлого. Потом в 30-е годы, когда сталинская архитектура выдвинет свои принципы красоты, свои принципы гигантомании, вот, но Казанский вокзал будет реализован именно таким, каким его задумал автор.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: История Казанского вокзала. Рассказывает руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
3: Что же, собственно говоря, Щусев задумал? Когда мы смотрим на этот вокзал с вами с площади, то трудно изначально даже определить, где здание заканчивается. Оно действительно состоит из очень многих небольших разнородных объемов. Конечно, у него есть высотная доминанта, потому что без нее действительно это все смотрелось бы как такой странный набор кубиков. Архитектурная вертикаль, архитектурная доминанта должна быть. И это башня высотой аж 75 метров, что для 1912-13 года очень существенная высота. Это было вообще одно из высочайших сооружений Москвы тех лет. Причем башня эта хорошо знакома жителям Казани, потому что она является такой слегка обработанный, перефразированный, я бы сказал, башней-сюмбике Казанского Кремля. Тоже сочетание четырехгранных, шестигранных объемов, тот же шатер. И сверху башню в качестве такого своеобразного символа флюгера украшает дракон Зеланд, который, собственно говоря, является символом Казани и находится на гербе этого города. При этом, если мы подойдем поближе, то мы увидим, что фасады, наличники окон выполнены в духе нарышкинского барокко. То есть архитектуры конца 17 века, времен царевны Софьи, молодого Петра I, когда европейское влияние в отечественной архитектуре постепенно усиливалось, но оно еще не такое всеобъемлющее, каким станет при Петре I. Мы видим вот эти вот сложные резные наличники, аллегорические раковины, так называемые петушиные хвосты, это такие сложные зарезанные карнизы и так далее, и так далее. Вот, это все отвечает за такой русский культурный пласт, слой в этом здании. Не лишним будет заметить, что Нарышкины, которые в конце 17 века строили прекрасные церкви, здания, палаты в этом стиле раннего барокко, они как раз-таки изначально рязанские дворяне, то есть вот Рязань здесь присутствует в таком виде. А еще левее такая круглая низенькая башенка, объединенная мостиком с основной частью вокзала, под мостом, кстати, проезд на хозяйственный двор, грузовой двор вокзала, вот, она является почти что копией Кутафьей башни Московского Кремля. Ну, а про все детали этого здания в нашей короткой беседе даже сложно упомянуть, потому что можно отдельно долго говорить про часы, который на этом здании находится совсем не на башне, а очень невысоко, чуть выше голов проходящих мимо людей, и на них изображены знаки зодиака. Они, знаете, такие часы из европейского средневековья пришедшие. Но давайте отправимся внутрь вокзала. Действительно, это самый большой железнодорожный вокзал Москвы по сей день. Несмотря на то, что его облик – это многочисленные отсылки к прошлым эпохам, к архитектуре 16, 17, 18 века, таким огромным это здание без современных материалов невозможно было бы построить. Внешне мы, конечно, не видим, из чего состоит это здание, но основная его часть – это железобетон. Вот, очень модная, очень современная технология того времени, уже широко применявшаяся, позволявшая делать огромные залы ожидания, огромные пустые пространства, не рассеченные дополнительными стенами, колоннами. И с инженерной точки зрения над вокзалом очень много трудился Артур Лалейт, один из пионеров железобетонного строительства своей эпохи. Особенно интересна его работа в той части вокзала, которая находится как раз под башней. То есть, если вот войти в вокзал со стороны площади и идти направо до конца, до упора, вы сейчас окажетесь в таком маленьком ресторанном дворике, там разные кафе, столики стоят. Изначально это, кстати, был не ресторан, это был зал ожидания для пассажиров первого класса, для самых богатых, самых обеспеченных пассажиров. Когда вы оказываетесь внутри, посмотрите, пожалуйста, наверх на своды. Они вам сразу напомнят европейскую средневековую готику, средневековые соборы, там какой-нибудь собор Парижской Богоматери, не знаю, Шартерский собор и так далее, потому что это сходящиеся светлые ребра к центру, почти что нервюры, такие каменные утолщения на сводах средневековых готических соборов, а пространство между ними заполнено кирпичом. И как, собственно говоря, Лалейт все это спроектировал? То есть вот эти утолщения, вот эти нервюры – это полоски железобетона, а пространство между ними действительно заполнено кирпичами, которые сложены близко друг к другу и, соответственно, просто удерживают, да, за счет вот этого соприкосновения форму свода.
2: История Казанского вокзала.
1: Область знаний.
3: Соседнее помещение в вокзале самое роскошное, самое интересное. Там, где сейчас находится бизнес-зал ожидания, вот по иронии судьбы, там как раз-таки по проекту Щусева изначально был ресторан для пассажиров первого класса. То есть получилась такая смена функций соседних помещений. Если окажетесь на Казанском вокзале, загляните хотя бы одним глазком через дверь или зайдите туда во время какой-нибудь выставки, Потому что вас ждет совершенно потрясающее помещение. Свод украшен такими объемными треугольниками распалубок. Сам потолок синего цвета, по которому выложено огромное количество светлой белой лепнины. Интерьер этого помещения обращается к духу елизаветинского барокко. Барокко времен императрицы Елизаветы Петровны, середины XVIII века, вот Растрелли, Эрмитаж и так далее. Вы увидите там многочисленные живописные плафоны. Причем вот с живописными плафонами получилось интересно, потому что в 1912 году Щусев к участию пригласил такой клан художников, это все одна большая семья, Александр Бенуа, Евгений Ванцере, Зинаида Серебрякова. Вот, и они создали эскизы по мотивам мифологическим и отечественной мифологии, и античной мифологии, древнегреческой. Но вокзал только в 1913 году начинает активно строиться, и до Первой мировой войны не успели, работы идут все медленнее. Потом в революционные годы они вообще замерли. Продолжение строительства относится уже к 20-м годам. Вокзал так в целом был достроен к 1926 году. Плафонная живопись на мифологические темы, конечно, не могла там появиться, поэтому Евгений Ванцере и Зинаида Серебрякова, те же самые люди, они расписывают эти плафоны в духе новой советской эпохи. То есть труженицы, крестьяне, рабочие, советское небо, советская авиация, ну и так далее, и так далее. Получилось, конечно, все равно очень изящно и очень красиво. Кстати говоря, в те же 1920-е годы Щусев очень элегантно вписывает новое здание прямо рядом с вокзалом. Здание, которое как бы продолжает линию вокзала, и вот действительно сложно бывает определить с площади, где заканчивается вокзал, а где начинается центральный клуб железнодорожников. Конечно, Щусеву не хотелось нарушать облик его творения, поэтому фасад этого клуба обработан в стилистике снова нарышкинского барокко, снова завитки, снова лепнина, что вообще-то для той эпохи было скорее не характерно, скорее ругали такой подход архитекторы-конструктивисты, которые говорили, что должен быть голубетонный фасад, вот это честно, вот это правильно, не нужно никаких дополнительных украшений, не нужно тратить на это силы и деньги. Но Щусев пользовался достаточным авторитетом, чтобы защитить свой проект именно таким, каким он его хотел видеть. Щусеву Моссоветом в те годы было поручено продумать в целом переустройство Каланчевской площади, как ее перестроить, и он предлагал Ленинградский и Ярославский вокзалы разобрать, вместо них построить здания совершенно другие, сделать совершенно гигантское перекрытие над путями, так называемый дебаркадер, который соединял бы пути и Ленинградского, и Ярославского вокзала. То есть вот ту сторону площади полностью изменить, а свой Казанский вокзал предлагал оставить без всяких изменений. И завершая нашу беседу об этом вокзале, конечно, нельзя не упомянуть роль Рязанского, потом Казанского вокзала в культуре. Наверное, самые известные литературные персонажи, которые воспользовались этим вокзалом, это Остап Бендер и Кис Воробьянинов, которые в ходе своих приключений, в ходе своей погони за стульями, они прибывают из Старгорода в Москву на поезде, выходят из дверей тогда Рязанского вокзала на площадь и обращают внимание на то, что все часы всех трех вокзалов, Ленинградского, Ярославского и Рязанского, они показывают разное время. А клуб железнодорожников, открывшийся в 1927 году, он подсказал Ильфу и Петрову вот этот вот сюжетный ход в конце «12 стульев», когда сокровище не достается концессионерам, его случайно обнаружил железнодорожный там, рабочий, сторож, и на эти деньги был построен вот этот клуб железнодорожников.
2: Рассказывал руководитель городского экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
1: Область знаний.
0: Импровизация – это сиюминутное творчество.
4: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Следователи установили личности украинских военных, причастных к атаке на автобус с детьми из Белоруссии в Брянской области. Ведомство обнародовало их имена и фамилии. Сообщается, что за ударом стоят также командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Именно они отдали преступный приказ. Все пятеро заочно обвиняются в теракте и будут объявлены в международный розыск. В результате удара БПЛА по автобусу погибла сопровождавшая юных футболистов женщина. 8 детей пострадали. Евросоюз самостоятельно исключает себя из переговорного процесса по украинскому урегулированию. Об этом заявил замглавы МИДа России Александр Грушко. По его словам, позиция, которую Европа постоянно озвучивает, оторвана от реальности и не свидетельствует о понимании того, как ситуацию можно повернуть к политико-дипломатическому решению. Дипломат подчеркнул, что европейские страны не готовы к конструктивному диалогу, а их заявления лишь подтверждают нежелание искать компромисс. Скандал с лишением Зеленского польского ордена Белого Орла ставит под вопрос участие главы киевского режима в форуме в Гданьске, а украинская сторона активно подливает масло в огонь. Об этом телеканалу «Звезда» заявил советник директора Российского института стратегических исследований Дмитрий Буневич.
2: Вот эта вот политика отказов от польских наград и какие-то странные достаточно упоминания Муссолини и Екатерины II, что можно подумать, когда Зеленский соглашался несколько лет назад принять этот орден, он как бы был не в курсе, кто получал до него в истории эту награду. Тут два варианта. Либо тогда он был в курсе, и его соседство с Муссолини не беспокоило, либо он просто ничего не знал. Тогда вопрос компетентности его офиса и его самого.
1: Ранее в канцелярии президента Польши резко ответили на критику Зеленского в связи с лишением его ордена. Там отметили, что своим решением вернуть награду по почте глава киевского режима еще раз оскорбил Варшаву. Почти половина россиян, 48%, не могут обойтись без наличных денег. Это показали результаты опроса, проведенного Банком России. За год этот показатель вырос на 5 процентных пунктов. Наличные чаще используют для повседневных расчетов и сбережений. Люди запасаются бумажными деньгами на случай проблем с интернетом. При этом безналичные платежи продолжают расти. Их ценят за скорость, удобство и бонусы. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, во второй половине дня в Москве будет малооблачная и сухая погода. Максимальная температура воздуха 24 градуса. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно, ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
3: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Археологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
1: Область знаний.
2: Одним из масштабных и не менее революционных проектов 20-х годов был Всесоюзный пантеон мозга. Здесь стоит сказать о том, что автором данного проекта выступил российский и затем советский невропатолог-психиатр Владимир Бехтерев. И он вообще сформулировал этот проект еще до революции. Его интересовала тема наследования гениальности и таланта. И поскольку он был невропатологом, в первую очередь его интересовали свойства мозга, его устройство, в том числе там внешний облик, чем отличается внешний мозг, скажем, одаренного талантливого человека от мозга такого, ну вот, среднего человека, будем так говорить. Однако до революции, поскольку общество было религиозное, он столкнулся с проблемой того, что когда умирал какой-либо гений или талант, родственники, как правило, не давали разрешения на то, чтобы производить вскрытие, а уж изымать мозг, ну, это было практически таким святотатством. Бехтерев очень долго возмущался тому, что вот когда умер Менделеев, ему пришлось долго уговаривать родственников, чтобы те разрешили извлечь мозг Дмитрия Ивановича и подвергнуть его научным обследованиям. Несмотря на то, что, кстати говоря, многие научные деятели, они понимали всю важность изучения разных органов, тела в целом, и они даже оставляли завещание, что они завещали там свое тело науке. Тем не менее, родственники выступали довольно часто против, и вот Бехтерев столкнулся с тем, что вот ему удалось изучить мозг Менделеева, но, опять же, для того, чтобы понять, а чем отличается мозг Менделеева от мозга, например, какого-нибудь одаренного писателя или художника, музыканта, или там человека, ну, скажем так, без каких-либо талантов и признаков одаренности, нужно было набрать себе какую-то коллекцию мозгов и их тоже изучить. И вот 20-е годы, как раз время воинствующего атеизма, борьбы с религией, со всеми предрассудками, открыли возможность науке для того, чтобы, ну, скажем так, более-менее легко добывать материал для научных исследований. Однако со своим проектом создания Всесоюзного пантеона мозга Бехтерев уже выступил в середине 20-х, уже ближе к концу даже. То есть в первой половине он еще не взялся за этот проект. Можно сказать, что он его отложил на попозже. Но это было связано в том числе с кризисом, который был в стране после Первой мировой, гражданской, там, период военного коммунизма. Начало НЭПа тоже было довольно-таки тяжелое. И была проблема с тем, чтобы закупить оборудование, расходные материалы, вообще организовать как-то хотя бы небольшую лабораторию. И поэтому с таким масштабным проектом Бехтерев уже выступил, когда ситуация более-менее стабилизировалась. А в чем заключалась его идея? Кроме того, что он, как ученый, и его соратники, тоже ученые-исследователи, получили бы возможность в этом пантеоне мозга собрать коллекцию мозгов выдающихся людей для того, чтобы иметь к ним доступ, проводить сравнительный анализ, взвешивать, замерять, измерять, ну, то есть как бы создать себе такой банк мозга. Они еще также во главе с Бехтеревым выступали за то, что эти мозги должны демонстрироваться широкой аудитории. Ну, то есть это такой просветительский аспект, если это можно так назвать, хотя трудно, наверное, представить себе большую аудиторию, которая бы приходила смотреть на мозг. Все-таки это зрелище довольно специфично, особенно в те годы. Но, тем не менее, видимо, это должно было обывателей вдохновлять на, не знаю, на развитие. Опять же, это период ликвидации безграмотности, популяризации научного знания, то есть всяческого развития общества. В общем-то, это укладывалось в такую парадигму.
0: Всесоюзный пантеон мозга.
1: Область знаний.
2: Ну и, конечно же, Бехтерев, когда выступал с докладной запиской о необходимости создания такого пантеона мозга, в обосновании он говорил о том, что скольких деятелей мы уже похоронили, и даже за предыдущие годы, и получается, что их мозг не изучен, и мы теперь уже не разгадаем тайну их гениальности. А, в общем-то, если мы обращаемся к революционному оптимизму, который ощущался буквально в воздухе в 20-е годы, к идеям нового человека, нового общества, это было принципиально важно понять, есть ли какие-то особенности,

0: особенность мозга одаренных талантливых людей? Или их нет? Можно ли каким-то образом повлиять на формирование? Ну, в общем, каким-то образом разгадать механизм и воспользоваться им для того, чтобы создавать вот людей будущего, людей, которые будут более совершенны, и постепенно как бы превратить такое общество в собрание идеальных сверхлюдей, которые будут всесторонне развиты, в том числе вот одарены, чем-то наделены. И это тоже будет пользой обществу и государству тоже, разумеется. И он говорил о том, что вот умерли ученые, умерли поэты, литераторы, и уже мы не сможем эксгумировать их и изучить их мозг. И получается, что мы тратим время, пока вот умирают великие люди. Здесь нужно будет отдельно, конечно, сказать про мозг Ленина, потому что его мозг, он не был утрачен. И здесь не только речь про то, что была идея сохранить само тело Ленина, которое мы сейчас знаем, лежит в мавзолее. Скажем так, к гениальности Ленина относились с особым трепетом, и его мозг был вне конкуренции, и даже без какого-либо пантеона. Но, тем не менее, вот Бехтерев апеллировал к тому, что мы утрачиваем бесценный материал. Здесь нужно отметить, что его вот эта идея, она не была мотивирована именно каким-то личным его исследовательским интересом, поскольку в 1920-х годах вообще вопрос наследования одаренности, гениальности, таланта, он был одним из основных. Здесь нужно произнести это страшное слово «евгеника» и «генетика», которые набрали популярность как раз-таки вот на рубеже 1910-20-х годов, и очень многие увлеклись вопросами наследования. Это были действительно темы, которые волновали мировое научное сообщество и советских ученых в том числе. И ученые по-разному подходили к вопросам наследования одаренности и гениальности. И вот, например, если мы говорим про генетиков и евгенистов, они, конечно же, пытались разгадать данную загадку со своей точки зрения, то есть выявить, возможно, механизмы передачи по наследству положительных качеств, навыков, знаний и так далее. Мне кажется, что важно отметить, что если мы говорим про советскую евгенику, то это, конечно, опыт позитивной евгеники, потому что в отличие от других стран на территории Советской России, затем в СССР, никогда не шла речь о применении методов евгеники и генетики, так сказать, для сокращения маргинальных элементов общества. Тут речь скорее шла именно про перевоспитание человека, про его улучшение ненасильственными методами, скажем так. То есть это больше про развитие. В этой связи изучение одаренности и гениальности, оно получило наибольшее развитие в Советской России и СССР. Исследования Бехтерева, они также укладываются в этот концепт, поскольку так или иначе это все перекликается. Единственное, что Бехтерев, он как человек, который все-таки его интересовал конкретно мозг, он подходил именно с большим интересом к данному органу. Однако он также участвовал в дискуссиях в 20-е годы по поводу того, что же все-таки первично, то есть можем ли мы с помощью науки создать вот этого нового человека, сформировать его мозг каким-то правильным образом? Или можем ли мы сделать так, чтобы помогать людям выбирать пары для того, чтобы рождались какие-то гениальные одаренные дети, чтобы у них не было заболеваний? Кстати, это тоже важный момент, потому что и невропатологи, и психиатры, и евгенисты, и генетики, они во главу угла также ставили снижение рисков развития заболеваний, передающихся из поколения в поколение. То есть здесь можно сказать о том, что наука на благо общества, вот как она есть, и люди действительно работали в этом направлении, в отличие, опять же, например, от многих западных стран в тот период.
1: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Всесоюзный пантеон мозга. Рассказывает историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующий научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
1: Область знаний.
0: Бехтерев, когда он выступил со своим проектом создания пантеона мозга, нельзя сказать, что он был поддержан сразу, несмотря на интерес и власти к улучшению человека, созданию нового человека. несмотря в целом на масштабность проекта и предложение собрать такую коллекцию, сделать экспозицию мозгов выдающихся людей, разумеется, венчать эту коллекцию будет мозг Владимира Ильича Ленина. Проект не был поддержан сразу, и было, конечно, множество препятствий, в том числе потому, что пантеон мозга предполагалось организовать в Петрограде, ну, тогда уже Ленинграде, а в этот момент в Москве действовал уже Институт изучения мозга Ленина. И это получались такие два конкурентных проекта, и Бехтереву приходилось еще и обосновывать необходимость создания вот этого пантеона как отдельной структуры, не на базе Института мозга, где уже изучают мозг Ленина. Бехтерев постоянно выступал с ходатайствами, он выступал и писал заметки в периодике о том, что этот проект должен быть реализован, из раза в раз повторяя его значимость. Но, к сожалению, несмотря на все его старания и весь его авторитет, а Бехтерев обладал значительным авторитетом в науке, и можно сказать, что даже в политике, примерно на уровне Ивана Павлова, они были такими двумя научными лидерами, к мнению которых прислушивались. Бехтереву приходилось какие-то вопросы организационные решать даже за свой счет. Финансовая поддержка была тоже довольно-таки скромная у этого проекта. А кроме того, наверное, самым таким несчастливым совпадением, несчастливым исходом его вот этой бурной деятельности по организации всесоюзного пантеона мозга стало то, что он внезапно скончался. Проект, по сути, не был реализован в том виде, в котором его предполагал создать Бехтерев. И по иронии судьбы, первым мозгом, который попал в пантеон мозга, стал мозг Владимира Бехтерева. Какая-то общая судьба прослеживается у ученых-экспериментаторов 20-х годов, потому что Александр Богданов, который занимался переливаниями, умер от 12-го переливания крови. Но здесь мы, конечно, не говорим о каких-то метафизических факторах, но просто вот, скажем, проекты по несчастливой такой случайности, с чего они начались, там они и закончились, от того они и закончились. Но, тем не менее, от проекта решили не отказываться. И поскольку в Москве действовал Институт мозга, где изучали мозг Ленина, было решено этот проект переформатировать под Институт мозга в Москве и, соответственно, скорректировать сам проект, поскольку на тот момент в Москве уже находился мозг Ленина. Туда также передавали мозги, скажем так, других деятелей для того, чтобы, ну, как-то изучать, потому что, чтобы понять, насколько хорош мозг Ленина, нужно тоже провести сравнительный анализ с другими органами и как-то выявить положительные отличия или негативные отличия, или наоборот, сходство, что никак они не отличаются. Было решено, что проект будет реализован на базе Института мозга в Москве. Однако, несмотря на то, что даже в конце 20-х, когда уже весь вот этот революционный оптимизм и в науке, и в целом в обществе пошел на спад, институт все еще действовал, он работал. Даже в 30-м году, когда умер Владимир Маяковский, его мозг был передан туда, в этот институт мозга. Идея с пантеоном все-таки не сложилась. То есть она была такая несчастливая и неудачная, и какого-то положительного развития в итоге не получила в силу того, что не совсем было понятно вот эта идея, когда мозг передается для изучения, для науки, хорошо, это понятно. Понятно какое-то прикладное значение, понятно, как будут использованы результаты, то есть это уже конкретная такая медицинская, научная цель преследуется. А если мы говорим про пантеон, как про такой, условно говоря, музей, куда можно приводить людей для того, чтобы они на это смотрели, но тут возникли вопросы, а зачем? Ну, наверное, этот вопрос, в принципе, логичный, потому что если мы говорим про сам период 20-х, когда очень много внимания уделялось ликвидации безграмотности, когда повторялось из раза в раз, что грамотность населения крайне низкая, и что людей учили мыть руки, например, объясняли, зачем это нужно, и что нужно лечиться, что если доктор выписывает рецепт, то надо покупать лекарство в рецепте, а не просто приматывать его к больному месту, наверное, показывать пантеон мозга не совсем будет к месту.
2: Всесоюзный пантеон мозга.
1: Область знаний.
0: Тем не менее, вот был такой проект Владимира Бехтерева, к сожалению, не реализованный, но, тем не менее, он показывает всю серьезность того, с каким интересом относились к вопросам гениальности, одаренности в период 20-х. Причем относились ученые из разных сфер, и в целом эта тема, она занимала одно из таких ведущих мест. Здесь еще важно отметить, что эта тема, она такая более научная, потому что если мы говорим про те же эксперименты омоложения, про эксперименты с головами собак, которые живут без тела, про омолаживающую жидкость там, профессора Кравкова, которая приводит движение пальца, ампутированные от руки, то здесь уже, скажем так, подход был более серьезный, спекулировать на этой теме было довольно-таки сложно. Но, тем не менее, все-таки тайна гения таланта, она наверняка тоже является такой темой, которая занимает и занимала умы людей на протяжении многих лет, и до, и потом, и во время, и после. Я думаю, что и в современности тоже это такая одна из тем, которые, ну, скажем так, хотелось бы узнать подробнее, как же передать все самое лучшее и как же избавиться от всего самого худшего. Конечно, пантеон мозга был не единственным проектом Бехтерева, и вообще к началу 20-х и к революции 17-го года Бехтерев был уже авторитетным ученым со своим именем в науке, не только отечественной, но и в мировой. И он возглавлял институт в Петрограде психоневрологический. И это был человек, который создал свою научную школу. И даже после его смерти институт и его научная школа, они развивались, они продолжили работу. Даже до сих пор я уверена, что многие слышали про тот самый институт Бехтерева, слышали имя его внучки Натальи Бехтерева, если я не ошибаюсь, ее именем. Бехтерев, он являлся брендом, который жив до сих пор. И, конечно же, здесь стоит сказать о его заслугах и в дореволюционный период, поскольку благодаря его работе, благодаря работе его института, его учеников, которые затем перешли на работу в другие исследовательские институты и лаборатории, вопросы изучения мозга, психики, психопатологии, они развивались довольно активно. И вот, например, одним из учеников Бехтерева являлся Сорока Росинский, который создал в Петрограде ту самую школу социально-индивидуального воспитания имени Достоевского, которая известна всем как ШКИД. Если мы вспомним фильм и книгу, то это как раз-таки произведение про ту самую школу для трудновоспитуемых детей, которая была создана вот учеником Бехтерева. И это только один пример, и на самом деле примеров можно приводить, конечно же, очень много. Но вот, к сожалению, пантеон мозга, он стал, наверное, единственным незавершенным проектом Владимира Бехтерева. Хотя, повторюсь, что его имя стало брендом, и оно известно до сих пор.
2: Рассказывала историк советской науки, младший научный сотрудник РГГУ, заведующая научным архивом Института этнологии и антропологии РАН Валерия Слезкова.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
1: Дай 5. 5 удивительных фактов о снах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
4: Сны видят все, даже нерожденные дети. Ученые предполагают, что сны начинаются до появления человека на свет. Эмбрионы в чреве матери, не имея визуальных стимулов, видят сны, состоящие из звуков и тактильных ощущений.
1: Факт второй.
4: Ослепшие люди видят во сне картинки, а те, кто слеп с рождения, не видят зрительных образов, зато во сне слышат звуки, чувствуют запахи и переживают эмоции.
1: Факт третий.
4: Продолжительность одного сна составляет в среднем до 2 часов, а всего за ночь мы видим от 2 до 7 снов. Самые длинные и запоминающиеся сны случаются ближе к утру.
1: Факт четвертый.
4: Страшные сны снижают остроту страха в реальности. Ученые Женевского университета установили, чем больше ужаса человек переживает во сне, тем спокойнее его мозг реагирует на тревожные стимулы на следующий день.
1: Факт пятый.
4: 12% людей видят сны в черно-белых тонах, и этот процент снижается с каждым поколением. Ученые считают,

0: о снах.
1: Уровень воды в реке Урал,
2: Центральный банк сохранил
1: на Крымском мосту.
3: Российские космонавты совершили
4: государственную думу после проекта о возможном продлении мосты.
5: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
6: 1950 название города Пермь.
7: Александр Фадовский, Константин Симонов.
5: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
8: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Реклама.
11: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия готова принять все меры для защиты союзного государства. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, комментируя провокационные действия Украины, направленные против Белоруссии.
2: Я хотел бы выразить слова поддержки присутствующему здесь послу Республики Беларусь и в его лице белорусскому народу в связи с террористическим актом, который совершили вооруженные силы Украины в Брянской области, и в связи с теми угрозами, которые поступают в адрес Минска со стороны киевской хунты, имея в виду хамское выступление Зеленского, требующего навести порядок на территории суверенного государства, а иначе, мол, он сам займется наведением там порядка.
1: Ранее Следственный комитет России раскрыл причастность к атаке дронов на автобусы с детьми в Брянской области командующего силами беспилотных систем ВСУ Роберта Бровди и начальника военной разведки Украины Олега Иващенко. Они напрямую отдали незаконный приказ об атаке гражданского транспорта. Число раненых при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Горловке возросло до 17 человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Он уточнил, что вражеский беспилотник сбросил на транспортное средство взрывоопасный предмет. Правительство Литвы во главе с премьером Ингой Ругинени ушло в отставку. Новым главой кабинета станет лидер социал-демократов Миндаугас Синкевичус. Одновременно будет меняться и состав правительства. Причиной стал коалиционный кризис. Правящие социал-демократы исключили из правительства партию «Заря Немана» и заменили ее на партию «Во имя Литвы». Ругинени занимала пост премьера меньше года. Сотрудники таможни в аэропорту Казани пресекли попытку контрабанды раритетных товаров. Мужчина собирался вывезти из Татарстана 112 предметов на сумму около 3,5 миллионов рублей. 58 предметов признаны культурными ценностями. Монеты эпохи Екатерины II, периода правления Александра I и времен Германской империи. Также среди изъятого ювелирные изделия и две медали за боевые заслуги. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 000 000 рублей. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет посвящена глазам. Читать становится все труднее, сориентироваться в магазине или на улице уже не всегда получается. По данным Минздрава, с 2000 года ежегодно в России фиксируют 4,5-5 миллионов случаев офтальмологических заболеваний. Ситуация патовая. Но, по прогнозам врачей, станет еще хуже. По статистике Всемирной организации здравоохранения, сокращение времени, которое люди проводят на открытом воздухе, работа вблизи от дома, рост темпов, урбанизация, а также постоянное использование гаджетов и компьютеров повлияют на число людей с близорукостью. К 2030 году в мире их количество увеличится почти в полтора раза. Что делать? Неужели нельзя предотвратить офтальмологическую катастрофу? И как выживать тем, кто идет по темной дорожке плохого зрения уже сейчас? Об этом мы и поговорим с нашим гостем Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, проблемы заболеваний глаз занимают высокое место среди всех заболеваний. В 2022-2023 годах проводилось множество исследований в области лечения глаукомы, ведь именно она является одной из главных причин инвалидности среди заболеваний глаз. И знаете, что выяснили специалисты? К сожалению, хирургия не всегда способна вернуть зрение. Но как же быть? Эксперты отметили, что сегодня, чтобы спасти зрение, нужно лечение. Но лечиться, оказывается, не так-то и просто. И именно поэтому многие бросают лечение уже на первом году. Вспомните приемы у окулиста. Проверка зрения, измерение давления, осмотр. И что дальше? Назначают лекарства. И ведь правильно делают. Но чтобы сохранить зрение, этого может быть недостаточно. А почему? Да потому что кто-то неправильно закапывает капли. И какой результат? Эффекта нет. Кто-то закапывает все и сразу. Но результат тот же. А сколько среди нас тех, кто и вовсе забывает это делать? Ну ведь согласитесь, бывает. А в преклонном возрасте операции тоже далеко не всем можно делать.
1: Фаина Борисовна, и как быть в такой ситуации?
2: Ученые всего мира не теряют надежды создать такой метод лечения, который мог бы предотвратить гибель сетчатки. Ведь это помогло бы не только устранить одну из главных причин инвалидности – глаукому, но и справиться со многими другими заболеваниями глаз. Вы наверняка не знали, но оказывается, сегодня есть шанс начать останавливать потерю зрения. Более того, даже восстанавливать его утраченную часть. Вы представляете? Многолетний опыт в офтальмологии показал, что в лечении заболеваний глаз хорошую динамику показывают лазерные технологии. Ведь именно лазеру под силу замедлять течение глаукомы. К тому же это лечение требует минимум затрат. Это же то, что нужно. Ведь такое лечение могло бы подойти практически любому человеку. Только есть одна тонкость. Хирургическим лазером лечиться невозможно. Здесь нужно нечто щадящее.
1: Ну да, я думаю, все слышали, что делается лазерная коррекция зрения. А вот где взять лазер, который бы мог лечить?
2: А такое достижение уже есть. Об этом позаботились наши ученые. Опираясь на фундаментальные знания и возможности новых технологий, специалистам удалось создать невероятный аппарат для лечения глазных заболеваний. И называется он «Глазник». В основе его действия равномерно рассеянное, низкоинтенсивное, монохроматическое лазерное излучение красной области спектра. Это настоящая высокотехнологичная разработка, которая сегодня позволяет восстанавливать зрение. Глазник – одна из лучших разработок мира офтальмологии. И сегодня этот аппарат готов помочь именно вам. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя, а это значит, что цена минимальная, и вы точно застрахованы от подделок. Звоните 8 800 777 1501. Наши реквизиты ООО «Prodex», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: Фаина Борисовна, а вот насколько эти технологии доступны и как происходит лечение?
2: Абсолютно ничего сложного. А стоит только лишь надеть аппарат, дальше он все сделает сам. Более того, заботиться о зрении можно всем членам семьи. Представляете, какая это экономия? Ведь они не только лечат, но и помогают снять напряжение после работы за компьютером или длительного просмотра телевизора. Я думаю, многие замечали, что после тяжелого дня к вечеру глаза краснеют, слезятся, появляется усталость. Уделите 5-10 минут, сядьте, наденьте очки-глазник и расслабьтесь. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Кроме этого, сейчас действует скидка 5000 рублей для тех, кто позвонит в течение часа. Но количество ограничено. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный. И важно, доставка по России бесплатна.
1: Полина Борисовна, раз мы уже подходим к показаниям, давайте назовем, при каких заболеваниях глазник назначается.
2: Конечно, я перечислю официальные показания, отмеченные инструкцией. Итак, это глаукома, катаракта, дистрофия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, диабетическая ретинопатия, неврит зрительного нерва, спазм аккомодации при миопии, дистрофические заболевания роговицы.
1: Ну, действительно, список показаний впечатляет. Полина Борисовна, вот за счет чего это достигается?
2: Все это за счет расширенного функционала аппарата, ведь в его арсенале целых 10 лечебных режимов, которые подстраиваются и помогают при огромном количестве проблем. Всего несколько минут лечения в день, и ваши глаза могут начать молодеть. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это дает шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Вот она, современная медицина. Вот они, новые технологии.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный.
2: Конечно. Как мы все знаем, сейчас стоит важная задача максимально полностью перейти на программу импортозамещения. И могу сказать, глазник является показательным примером. Аппарат производится в России, что влияет на стоимость, она не зависит от курса, и длинной логистики. Но и это еще не все. Сейчас в течение часа действует скидка для наших радиослушателей 5000 рублей. Звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе глазник. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатная.

0: Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта, дистрофия, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, гнойное воспаление и герпес век.
1: Фаина Борисовна, спасибо, что пришли к нам и рассказали о таком аппарате, как глазник. Напомню номер телефона, абсолютно бесплатного. 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Берегите себя. 8 800 777 1501.
2: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат «Глазник». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек и время. Для нас время – цифры на экране смартфона. Для первобытного человека оно было физическим ощущением. У далеких предков не было календарей, зато имелась недюжинная наблюдательность. Они жили как бы внутри огромных природных часов. Самым первым будильником, разумеется, был голод. Организм диктовал распорядок дня лучше любого хронометра. Человек просыпался с первыми лучами солнца, потому что желудок требовал еды. Поиск корней, ягод или охота занимали все светлое время. Когда солнце уходило за горизонт, активность прекращалась. Так формировался простейший цикл. Свет равен действию, тьма – покою.
2: Человек и время.
1: Первобытные люди внимательно следили за животными. Звери вообще идеальные индикаторы времени. Если птицы начинали петь, значит, вскоре должен был наступить рассвет. Если олени уходили в чащу, наступал полдень. Массовая миграция птиц или изменение цвета шкуры служили сигналом. Меняется сезон. Постепенно человек заметил связь между движением солнца и освещением различных предметов. Длина тени от дерева помогала понять, сколько времени осталось до заката. Короткая тень – середина дня. Длинная – пора искать укрытие. Ночью главным ориентиром становилась луна. Ее превращение из тонкого серпа в полный диск стало первой единицей измерения длинных отрезков времени. Люди делали зарубки на костях животных, чтобы отмечать эти циклы. Древний человек не считал минуты. Он просто был частью единого часового механизма планеты.
2: Человек и время. Всемирная энциклопедия еды.
3: По легенде, история одного из самых популярных голубых плесневых сыров Рокфора началась из-за любви. Якобы однажды молодой пастух укрылся от палящего зноя в пещере, чтобы позавтракать куском хлеба и овечьим сыром. Но тут он увидел прекрасную девушку. Молодой человек был буквально пленен ее красотой. Настолько, что забыл и про завтрак, и про своих овец. И бросился вслед за незнакомкой. Чем закончилась романтическая часть этой истории, неизвестно. Главное, что в следующий раз юноша оказался в той же пещере лишь через месяц. И увидел, что его несостоявшийся завтрак покрылся голубым налетом. Хлеб он есть не рискнул, а вот сыр попробовал. И был поражен его необычным пикантным вкусом. С тех пор прошло не одно столетие, а рецептура изготовления Рокфора практически не изменилась. Все тот же овечий сыр, все тот же плесневый гриб Penicillium Roqueforti. А вот вызревает Рокфор исключительно в известковых пещерах с особым микроклиматом, которые есть только на юге Франции, в провинции Руэрк.
2: Всемирная энциклопедия еды.
4: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на «Радио Звезда» новости медицины. 98% ветеранов специальной военной операции почувствовали улучшение состояния здоровья после реабилитации, сообщили в Социальном фонде России. Высокие показатели положительной динамики зафиксированы у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы, а также с поражением центральной нервной системы. Кроме того, у 76% ветеранов уменьшился болевой синдром, у 68% улучшились двигательные функции. Психоэмоциональное состояние улучшилось почти у 95% бойцов. Медицинские специальности не потеряли популярности у молодежи из-за введения программы наставничества. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
2: Вообще мы первые, кто столь, наверное, педантично подошли к образованию. Не только теория, но и практика, потому что медицинская специальность – это и обязательно мануальные навыки. Поэтому в мире такие практики уже подобные существуют. Но в России это отрасль первая. Поэтому мы видим, что интерес абсолютно не снизился. Наоборот, такой высокий уровень профессионализма и образования пользуется спросом.
1: Министр подчеркнул, что вступивший в силу закон о наставничестве в медицине абсолютно прогрессивный, и на разных этапах он прошел глубокое обсуждение. Результаты, которые получат и пациенты, и медперсонал от нововведения, очевидны. В жару лекарства могут утратить эффективность, если хранить их при температуре свыше 25 градусов, предупредил ассистент кафедры фармакологии Пироговского университета Денис Борозденко. Большинство препаратов проходит испытания на стабильность именно до этой отметки. Оптимальные условия – 15-25 градусов в закрытых шкафах на северной стороне. Если в квартире жарко, аптечку лучше переложить в холодильник. При нарушении правил антибиотики и нитроглицерин могут потерять эффективность или стать токсичными. Мороженое может на короткое время облегчить боль в горле за счет холода, но не является лекарством от ангины, предупредил врач-биолог Михаил Хвостов. Холод уменьшает отек и притупляет боль, но не убивает бактерии. При гнойной ангине с высокой температурой мороженое строго противопоказано. Сладкая молочная среда может спровоцировать осложнения. В таких случаях требуется только антибиотик под контролем врача. Мороженое допустимо лишь при легком вирусном фарингите для кратковременного облегчения. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Отравился
5: Герритом. Викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: А ведь многие до сих пор думают, что у викингов были рогатые шлемы.
6: Так это так и есть. Я в кино видел.
4: А вот и нет.
7: Свирепый воин в рогатом шлеме – выдумка художников. В 19 веке люди от искусства решили создать образы, которые бы выглядели впечатляюще и дико. Например, шлемы с рогами появились на героях в опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» и очень удачно. Эффектный облик закрепился в массовой культуре и стал считаться правдой.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Когда в Дании в середине прошлого столетия археологи обнаружили фрагменты древних шлемов с рогами, казалось, с художниками теперь вообще не поспоришь. Однако радиоуглеродный анализ показал, находки относятся к бронзовому веку. Это примерно 2000 лет до эпохи викингов. Не их амуниция. Да и использовали такие головные уборы, считают ученые, для ритуальных целей. Никак не для боев.
6: Так чем же викинги защищали голову в момент сражения?
7: Да, шлемы у них были. Нашли, правда, пока один, в Норвегии. И он, внимание, гладкий. Чтобы меч, если пришелся удар, соскользнул бы с него. Все ради безопасности. А представьте, если у воина торчат внушительные рога. Зацепить их противнику гораздо проще. Такого викинги допустить не могли.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
8: Приключения иностранцев в России.
9: В 1909 году он рассказал своим друзьям.
10: Недавно прочитал Тургенева. Теперь я представляю себе эту страну, где зимы так долги, а лето очень знойно. Где деревенские улицы широки, где много мужиков, беззаботных и набожных, веселых и терпеливых, где много икон и бородатых попов. Не знаю, может быть, все это и не так, но хотел бы я знать, так ли это. Решено. Отправляюсь в путь.
9: Имя этого человека – Герберт Уэллс. Он дружил с Алексеем Толстым, Максимом Горьким и Корнеем Чуковским. Английский писатель приезжал в нашу страну трижды – в 1914, 1920 и в 1934 годах. Три увлекательных путешествия во времена правления Николая II, Ленина и Сталина. В 1914-м Герберт Уэллс посетил Москву и Петербург по приглашению секретаря русского посольства в Лондоне Бенкендорфа. Британец приехал инкогнито. Никаких официальных встреч

0: никаких интервью. Писатель погостил у своих знакомых на Валдае, сходил на рыбалку, встретился с российскими литераторами, после чего записал в своем дневнике.
1: Петербургские магазины стоят под яркими вывесками продаваемых товаров. И это для неграмотного населения. Глупость какая. Зато Москва – это нечто. Высокие красные стены Кремля, пестрое великолепие Троицкого монастыря, бесконечное число бородатых священников и повсюду татары-лакеи в малиновых кушаках. Тургенев не врал.
0: Англичанин еще не знал, что через каких-то 3 года эту страну уже невозможно будет узнать.
2: Приключения иностранцев в России.
0: В следующий раз Герберт Уэллс приехал в Москву в 1920-м по приглашению Максима Горького. Прямо с дороги встреча с Лениным. Владимир Ильич рассказал иностранному гостю о планах электрификации страны. Британец ничегошеньки не понял, но позже вспоминал.
1: Оглядываясь назад, я должен признать, что Ленин был, по меньшей мере, действительно великим человеком.
0: Однажды Уэллс попросил показать ему обычную московскую школу. Заведение, куда привели писателя, выглядело гораздо лучше, чем все британские начальные классы вместе взятые. А ученики, дружные наперебой, рассказывали, как они любят Шекспира. Герберт заподозрил показуху и уехал разгневанный. Утром хитрый британец захотел посетить еще одну школу, только на этот раз по собственному выбору. Выбрал, приехал и обомлел.
1: «Я был уверен, что меня водят за нос, и что теперь-то я точно попаду в поистине скверное образовательное учреждение. Не тут-то было. Все, что я увидел, было превосходным. И дисциплина, и высокий уровень педагогов, и обилие наглядных пособий, и вкусный обед. Но больше всего меня порадовало, что в библиотеке не нашлось ни одной книги Герберта Уэллса. Это же здорово!»
0: Год 1934. Москва. 3-й по счету визит английского писателя в нашу страну. Встреча с Иосифом Сталиным. Они долго беседовали о классовой борьбе. Вождь народов говорил спокойно, убедительно. Убедительно настолько, что Герберт Уэллс вышел из Кремля совершенно потрясенным.
1: «Какой сильный человек! Он многое рассказал мне о Советском Союзе. Теперь я, кажется, начинаю понимать, что к чему. Отсюда и до Северного полюса, Россия и великое пространство. Голодный север, мерзлая тундра и пустыня, пределы человечества. Отсюда и до Владивостока, Россия и вся Азия. К северу, к западу, к востоку и к югу тянутся бесконечные просторы одной могучей державы».
0: Он собирался приехать в Россию снова, сразу после Второй мировой войны, чтобы посмотреть, как теперь живет страна-победитель. Не приехал, не успел. В 1946 году Герберт Уэллс скончался. Удивительно, но факт. До последних дней жизни в рабочем кабинете писателя над диваном висел портрет. Нет, не английского короля Георга VI, а портрет Иосифа Сталина.
2: Приключения иностранцев в России. Есть что рассказать. Программа об открытиях и изобретениях.
3: Закон Гука. Вторая половина 17 века. Англия, сыро, дождь моросит, вечер на дворе. Но Роберту Гуку это никогда не мешало. У него была светлая голова. Вот однажды нашел он где-то пружинку. Сожмет, растянет. Хорошо. Чем сильнее сжимает, тем труднее. Чем сильнее растянет, тем опять труднее. Это ж все неспроста, решил Гук. Пружина сопротивляется. И сопротивляется пропорционально увеличению или сокращению ее длины. То есть, если коэффициент жесткости пружины умножим на длину, получим силу сопротивления пружины.
4: Ну, голова. Голова.
3: Вывести этот коэффициент было уже делом техники. Получился закон. Долго думали, как его назвать. Пружинкин закон, Растяжинкин закон. Но остановились на более лаконичном названии. Закон Гука. Гук, понятное дело, был доволен. Неизвестно, была ли в это время в Англии жевательная резинка, но опыты с ней показали. Если нажевать нормальное такое количество жвачки и пытаться вытягивать ее пальцами изо рта, то она чего-то не очень сопротивляется. Тянем, тянем, она провисает, как это... Ну, в общем, в рот обратно не затягивается. Были внесены коррективы. Закон работает только для упругих тел. А для жевательной резинки закона пока не изобрели. Так что если у вас в руках упругое тело, закон Гука должен сработать по полной программе.
4: Это точно.
3: Как пишут в книгах, шли годы. Это мало влияло на климат в Англии, там по-прежнему было сыро и дождливо. Но сильно изменило применение закона Гука.
4: С этого места поподробнее.
3: Неожиданно выяснилось, что атомы в твердых телах ведут себя так, словно соединены маленькими пружинками. Закон несколько усложнили, но основа осталась прежней. Чем сильнее тянем или сжимаем, тем сильнее она сопротивляется, пружинка упругая.
2: Да, есть что рассказать.
5: Импровизация – это сиюминутное творчество.
6: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
7: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз – не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
9: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль при движении, появляется утренняя скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
8: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
9: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы. Они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. И это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
8: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
9: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
8: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
9: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
8: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
9: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устроитесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее. А суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
8: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
9: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73.
8: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
9: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
8: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-3673. 8-800-777-3673.
9: Начните лечение с «Авророй». «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8-800-777-3673. 8-800-777-3673. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Номер 8-800-777-3673. 8-800-777-3673. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат «Аврора». Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
8: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч.
10: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.

0: слушаете радио «Звезда».
1: 13 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Траур объявлен в Воронежской области с сегодняшнего дня по четверг, 25 июня. Причиной стал вчерашний ракетный удар вооруженных формирований Украины по Воронежу, в результате которого погибли 5 человек, десятки пострадали. По сообщению губернатора Александра Гусева, на 3 дня приспустят государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано воздержаться от развлекательных мероприятий. Губернатор призвал жителей почтить память жертв и поблагодарил регионы за поддержку. Следственный комитет установил причастных к атаке на автобус с детьми в Брянской области. Это командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко. Они обеспечили целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке гражданского транспорта. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Кроме того, установлены непосредственные исполнители теракта. В их числе военнослужащие Государственной пограничной службы Украины и Морского центра специальных операций ВСУ. Это Дмитрий Ткаченко, Игорь Жуков и Владислав Наум. В отношении всех фигурантов вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых. В ближайшее время они будут объявлены в международный розыск.
1: На прошлой неделе украинский беспилотник атаковал автобус детской футбольной команды из Гомельской области. В результате погибла сопровождавшая юных спортсменов женщина. Еще 8 человек, включая 6 детей, получили ранения. НАТО и Евросоюз в своих стратегических концепциях открыто заявляют о стремлении к военному превосходству над Россией и Китаем. Об этом заявил замглавы МИДа России Александр Грушко. По его словам, политика Запада направлена не на мирное развитие, а на вытеснение геополитических противников. Он также отметил, что если страны НАТО выполнят норматив военных расходов в 5% ВВП, уже через 5-7 лет их оборонные бюджеты составят 65% от общемировых. При этом милитаризация ЕС сопровождается кампанией по демонизации России. Количество выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по истории, выросло по сравнению с прошлым годом со 155 до 260 человек. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Также в школах сократили часы на общество знания и примерно на 30% увеличили время на изучение российской и мировой истории. Среднетестовый балл по истории вырос с 55,8 до 57,8. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это Радио Звезда. Сегодня с нами Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ и шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Павел, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: Хотелось бы сегодня сосредоточиться на теме Балкан. Что здесь происходит? Мы видим, что в целом ситуация везде в мире, вот нет такого уголка, она турбулентна. Хотелось бы поподробнее разобрать все эти составные мозаики. Вот сегодня сосредоточимся именно на этой географической точке. Мы узнали, что накануне президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок, заявил об этом бывший вице-премьер республики Александр Вулин. Срок полномочий Вучича в 27-м году истекает. Почему нам это интересно? Недавно в одном из интервью Fox News Вучич заявил, что Трамп очень популярен в Сербии, а отношения между Сербией и США претерпели кардинальные изменения при Трампе. И, по словам Вучича, общественное восприятие США в Сербии пережило сдвиг. Хотя, конечно же, сербы все очень хорошо помнят о бомбардировках НАТО в 99-м году. Высоко оценил Вучич и нынешний подход Вашингтона к Балканам. Заявил, что акцент администрации Трампа сделала на экономическом сотрудничестве, а не на политическом давлении, как это могло бы быть. Вот интересное заявление, по какой причине. Можно ли рассматривать эту позицию как демонстрацию такой конфронтации, вежливой, конечно, конфронтации по отношению к Евросоюзу, с которым и у Трампа не очень хорошие отношения в последнее время, натянутые. И можно ли считать это заявление Вучича программным в рамках в ракурсе давления шантажа ЕС, который многие годы пытается полностью Сербию под себя подмять, Вучича заставить принять русофобскую позицию. Вучич, мы видим, лавирует все это время, в очень сложной позиции находится. Вот Сербия сегодня такое ощущение, что балансирует. Интересно, конечно, какая чаша весов перевесит в этом смысле.
2: Ну, нужно начать с того, что заявление о том, что Вучич не будет больше баллотироваться, это, ну, такая, скажем, не совсем новость, потому что Вучич отбыл два своих президентских срока и больше просто не может по Конституции баллотироваться. А в силу того, что Сербия – это парламентская республика, ему это и не нужно. Он намерен снова стать премьером, поставить техническую какую-то фигуру на пост президента и дальше вести свою политику.
1: То есть в этом смысле можно быть спокойными, условно говоря?
2: В этом смысле можно беспокоиться, условно говоря, вот, потому что с какой точки зрения оценивать Вучича? Он больше наш союзник или он больше союзник Запада? Поскольку Вучич в своей инаугурационной речи, когда он только стал президентом в 2017 году, он честно и откровенно сказал, у нас политика многовекторности, у нас США, ЕС, Китай и Россия. Вот в такой последовательности. Китай и Россия. То есть, не Россия, и потом все остальные, а вот Китай и Россия. Поэтому, собственно, то, что мы обманывались каким-то большим союзом с Вучичем, ну, это наши личные проблемы нашего восприятия.
1: Не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться.
2: Как говорят, не братья, бачил и очи, шо купляли. Собственно, чего вы удивлялись, когда он это откровенно и во всеуслышание заявлял. Поэтому его вот такой дрейф в сторону США, в сторону ЕС, он, в принципе, с его точки зрения дрейфом не является. Это для нас неприятное такое событие. Что касается вот этих отношений с Трампом, с США, ну, США не бомбят Сербию, это уже хорошо, уже, значит, позитивные какие-то отношения, потому что, конечно, память сербского народа, в отличие от памяти политиков, которые часто как бы функционируют как рыбки Гуппи, да, память сербского народа – это память историческая, которая помнит братство с русским народом и при этом помнит зло, которое произошло вот четверть века назад. И в данном случае, мне кажется, Вучич выдает желаемое за действительное, говоря о каких-то особых отношениях с Трампом. Общество сербское по отношению к Трампу не испытывает какого-то особого пиетета. После скандала с Эпштейном, тем более, представляете, для патриархального православного сербского общества вдруг узнать, что этот человек, ну, вот как-то очень тесно связан с какими-то педофильскими скандалами. во всех комментариях, которые я вижу в соцсетях, которые не успевает модерировать там армия ботов, ну, Трампа иначе как педофилом люди не называют патриотически ориентированные. Поэтому я думаю, что в данном смысле вот Вучич несколько торопится, рассказывая вот этих невероятных новых отношениях с США. Действительно, была возможность, было окно возможностей для каких-то установлений отношений, когда зять Трампа Кушнер или Кушнер попытался провести большую инвестицию, построить в центре Белграда, в самом историческом центре Белграда, огромный отель. Ну вот беда, этот отель планировалось строить на месте генштаба Югославии, разбомбленного американцами, который до сих пор стоит вот в этом уничтоженном, разбомбленном виде, как некий памятник той агрессии. И вот эта попытка построить на этом месте отель, хотя там, да, сказали, там будет какой-то музейчик в рамках этого отеля, посвященный бомбардировкам, мы вот как бы цивилизованно подходим к этому, вот и бизнес, и память, и все вместе. Эти попытки вызвали такие массовые демонстрации в Белграде, что Вучич не смог с этим справиться, а Кушнер, погрузившись в то, что там происходит, просто отозвал эти инвестиции. Этих инвестиций не будет. Поэтому... Конечно, Вучич хотел бы заменить Орбана, да, стать какой-то такой фигурой, опорой для Трампа в Европе.
1: Ну, складывается именно такое ощущение, да. Если речь идет о Трампе и о дружбе с Трампом.
2: Как бы, нашему бы теляти да вовка съесты, вот то же самое. Ну, вот Додик в этом смысле, Милорад Додик, который гораздо более последовательный союзник России, несмотря на все нюансы, он гораздо более успешен, например, в отношениях с трамповской администрацией. Он добился снятия персональных санкций против него и лидеров Республики Сербской. У него трек с США развивается очень успешно. Ну, а что касается вот каких-то новых влияний в регионе, и вот этого Балкан как какого-то участка мирового пазла, то сейчас очень интересная тенденция. Израиль становится стратегическим фактором на Балканах. Израиль устанавливает и успешные отношения с Республикой Сербской, и с другими странами, и с Сербией, и заходит с очень большими и военными интересами, и экономическими, и так далее.
1: Небольшое лирическое отступление. Мы видим, как разворачивается ситуация в целом ряде европейских государств, да и неевропейских тоже. Я здесь, конечно же, припоминаю Румынию, Молдавию, если не европейские государства, то Армения. Можно вспомнить ту же самую Германию. О чем? Есть повестка, которую исповедует эстаблишмент, и есть народ, который занимает в большинстве случаев совершенно иную позицию, и очень серьезный рассинхрон, когда мы видим, эстаблишмент не отражает интересы народа и действует ровно в противоположном отношении. К чему это привело в Румынии, мы сейчас видели. Кандидата, который фактически победил на президентских выборах, просто отменили, завели против него уголовные дела. В Германии, альтернатива для Германии, там просто умирали кандидаты накануне выборов. Молдавия, ну, это абсолютно антимолдавская политика, это госизмена, на самом деле, все то, что делает Санду, ну, и примерно те же самые процессы мы в Армении сейчас наблюдаем. А если взять Сербию, народ и эстаблишмент, какое соотношение?
2: Ну, нужно понимать, что если анализировать, как вот это происходит, этот процесс, я немножко издалека начну отвечать на ваш вопрос. Дело в том, что элита сербского общества, студенты, поступая в университет белградский, это самый крупный, самый уважаемый сербский университет, самый многочисленный, поступая туда, они в массе своей настроены пророссийски и антизападно.
1: С вашего позволения, паузу здесь сделаем и ровно с этого момента продолжим. Через пару мгновений это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Итак, студенты, которые поступают в вузы в Сербии.
2: Да, студенты, поступая в вузы, по своей природе, по связи с народом, с почвой, из которой они произрастают, являются русофилами, православными, патриотами и антизападниками. Но университетская система Сербии, освобожденная, скажем так, после оранжевой революции 2001 года, она настолько пронизана западным влиянием, фондами, грантами, НКО, это... Ну, в некотором смысле можно сказать, что это тоталитарная система будущего, о которой фантасты и утописты не могли и мечтать. Например, вот реальный факт. Мне рассказывала студентка-аспирантка, что нельзя называть слово «объединенный уран» на кафедре химии, где она аспирант. Потому что объединенный уран являлся частью вот этих боеприпасов, которыми бомбили натовцы Югославию, огромное количество раковых заболеваний. Так вот, если вдруг случайно аспиранты на кафедре, вдруг кто-то услышал слово «объединенный уран», туда внезапно приходит проверка и проверяют всех, нет ли, не ведет ли там кто-то какие-то исследования с этим связанные. Почему? А потому что заведующий кафедрой каждый год на 3 месяца уезжает с лекциями по каким-то западным университетам, живет на грантах, у него все хорошо, и он четко следит, чтобы вольнодумства в студенческой среде не было. Поэтому к окончанию 5-го курса или там магистратуры, 6-й, да, такой условный курс, самые талантливые сербские студенты по 3-4 раза съездили уже по соросовским программам, съездили в Америку, в Германию.
1: Напомню, фонды Сороса объявлены нежелательными организациями в России.
2: Вот, у них, к сожалению, не объявлены. И они работают на полную катушку. И вот эти сербы, если они не куплены на корню, то вот они выходят в элиту сербского общества.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Интересный момент. Та ситуация, которую вы сейчас, Павел, описали относительно ситуации, связанной с вузами и с обучением студентов в Сербии. Ведь она очень сильно нам напоминает нашу собственную ситуацию в недавнем прошлом. Мы каким-то образом, может быть, по Божьему промыслу, скорее всего, именно так, смогли в себе это преодолеть. Понятное дело, что по инерции у нас очень многое еще продолжает оставаться актуальным, но, тем не менее, мы сделали этот выбор и радикально поставили вопрос в 2022 году. И сейчас уже от этого мы пляшем, когда говорим о разного рода процессах, разворачивающихся в общественно-политическом поле. А в Сербии гипотетически существует ли такая возможность? Или вот эти путы, которыми Сербия опутана сегодня, они уже, в принципе, так затянуты, что разорвать их практически невозможно.
2: Вот вы абсолютно правы. Вот эта схожесть, она действительно существует. Недаром сербы называют себя маленькой Россией на Балканах или маленькими русскими на Балканах. И почему вот важно понимать, что происходит в Сербии? Казалось бы, ну, не самая ключевая вроде бы страна с точки зрения российской внешней политики, к сожалению, многим так кажется. Но дело в том, что на вот этой маленькой России на Балканах Запад обкатывает те механизмы и те концепции, которые он применяет у нас в гораздо больших масштабах. И можно найти способ с этим бороться. Что касается того, есть ли у Сербии шанс, ну, сербы, сербская история показывает, что у этого удивительного народа шанс есть всегда. Другой вопрос, что это очень тяжело, но все-таки нельзя до сих пор в Сербии избраться с прозападным лозунгом. Даже вот этим западным людям приходится надевать маску патриотов, русофилов, чтобы получить поддержку населения. И в этой связи за счет небольшого размера и за счет вот этих особых связей Сербия пронизана вот этими связями намного больше, чем мы. Вот эта теория там пяти рукопожатий, шести, она работает гораздо более тесно и сжато, потому что страна сжатая, еще недавно такой родоплеменной строй, нет потери семей, вот это родовые праздники, каждый год собирается весь род вместе. То есть вот эти, вся страна пронизана какими-то нитями родства и каких-то особых отношений, которые напрямую влияют на вот этот истеблишмент. Он не может оторваться от почвы, потому что он привязан к почве тысячами вот этих маленьких канатиков. И поневоле приходится считаться, несмотря на то, что ты там какой-то прозападный визионер, как тебе кажется, ты смотришь куда-то вперед, ведешь страну в будущее, тебя, твой род, твоя семья приземляет и тянет на место. Прекрасный пример. Александр Вучич, прозападный политик, как он о себе говорит. Его брат это русофил, причем русофил с большой буквы. Его отец это невероятный русофил, который, ну, как бы, как большинство сербов старшего поколения, просто молится на Россию. И вот Вучич говорит, что самые жесткие дебаты по поводу выбора между Западом и Россией у него происходят в семье. Потому что просто брат и отец, ну, наседают на него, и ему приходится самые тяжелые битвы идеологические, он ведет там. Ну, вот такой пример маленький.
1: А вот интересно, все-таки Сербия, она, тем не менее, серьезно вписана в эту европейскую историю, а эта вся повестка, связанная с многогендерной историей, ультралиберальная идеология, ЛГБТ-движение, объявленное экстремистским, запрещенным в России, там это все есть?
2: Оно есть, но оно привозное. Вот надо провести гей-парад. Мы завозим вот этих самых...
1: То есть это все есть и разрешено?
2: Оно разрешено, потому что в рамках программы подготовки вступления в ЕС они обязаны были это все разрешить.
1: Но при этом все-таки невозможно переформатировать народ как положено.
2: Ну, они пытаются, но это идет очень медленно. Есть политики вот первого эшелона, которые относятся к этим меньшинствам, в частности, бывший премьер, сейчас председатель парламента Ана Брнабич. Но даже несмотря на их наличие, каждый раз вот эти проходящие там мерзкие парады состоят из людей, приехавших в Сербию для проведения этого парада. К большому сожалению, вот в последних таких шествиях огромную роль сыграли наши релоканты, которые идут на эти парады поддерживать вот эту идею, ну, что вызывает, конечно, еще большее недовольство со стороны сербов в отношении вот этих людей.
1: Но они отделяют релокантов от настоящих,
2: знаете,
1: русских?
2: Мне вот понравилось очень выражение, когда однажды один релокант, ругаясь с сербом, говорил: «Мне стыдно, что я русский». А серб ему в ответ сказал: «Не стыдись, ты не русский».
1: Да, это сильно, очень красиво.
2: Это многое говорит о них.
1: Вы упомянули тему Израиля. А что Израилю нужно в Сербии и на Балканах?
2: Ну, Пороховая бочка Европы, она, конечно, утратила свое значение, Балканы, да, исторически такой, носила такое название, но, тем не менее, если проще всего зажечь огонь войны в Европе сейчас, именно на Балканах, это косовско-сербский кризис, это боснийско-сербский кризис, это албанско-сербское противостояние, там много конфликтов, которые загорятся все, достаточно бросить одну спичку туда. Поэтому Израиль и ранее заходил с такими ограниченными финансовыми инициативами, но сейчас просто напрямую сербские лидеры, в первую очередь Милорад Додик, совершил визит в Израиль и через Израиль решил свои проблемы с Америкой. Поэтому в некотором смысле американцам, которым далеко и не очень понятно, зачем это нужно и как это все устроено, здесь Израиль помогает, как-то подхватывает и ведет эту политику, поскольку для них это гораздо более тесная вещь, учитывая количество исламистов в Боснии и Герцеговине, учитывая интересы Турции, направленные на Балканы. Ну, видимо, Израилю хочется иметь более прочные позиции на Балканах, особенно с учетом того, что в этом регионе исторически было достаточно большое количество еврейского населения до Второй мировой войны, когда оно исчезло в силу вот этих геноцида. Но в некотором смысле происходит такое возвращение.
1: А учитывая вот эту ситуацию, которая сегодня разворачивается на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном, между Израилем и Южным Ливаном и между Израилем и Газой, каково отношение на местах в Сербии?
2: Ну вот тут очень забавно опять разделение власти и народа. Народ вроде бы поддерживает людей, которые мусульмане, с которыми исторически у православных сербов очень тяжелые отношения в силу многовекового турецкого ига. Ислам для них – это сила, которая их притесняла, их уничтожала, и с которой связаны самые тяжелые страницы их истории. Но, тем не менее, сейчас сербы вот, в значительной своей части сербского общества на стороне именно вот этих угнетаемых палестинцев, ливанцев, а не на стороне Израиля. В то время как руководство стран, наоборот, устанавливает отношения с Израилем. Вот такой дуализм, опять же.
1: Еще одна пауза. Напомню, в Максе, друзья, подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости.
5: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: Событий, происходивших в жизни.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты новости общества и потребительского рынка. Половина экономически активных россиян рассматривает возможность дополнительного заработка. Таковы результаты опроса соискателей, проведенного крупной российской онлайн-платформой для поиска работы. Чаще всего подработку ищут специалисты из сфер красоты и спорта, искусства и масс-медиа, науки и образования, медицины и фармацевтики, а также маркетинга и рекламы. Там доля желающих превышает 55%. Наиболее активны жители республики Коми и Костромской области. 2/3 опрошенных в этих регионах ищут или готовы в ближайшее время искать вторую работу. В России разрабатывают законопроект, благодаря которому дети-инвалиды смогут получать 2 пенсии независимо от причины смерти родителя. Речь идет об инвалидной пенсии, пенсии по потере кормильца. Об этом сообщил глава Думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
2: Редко встречается, когда по двум основаниям сразу можно получать 2 пенсии. Чаще дается на выбор одно из оснований, и гражданин сам выбирает. Но для этой категории детей это решение было принято. И в ходе обсуждения звучали самые разные предложения, и одно из предложений, которое прозвучало, над ним продолжается работа, это дать подобное право не только детям-участникам СВО, дать такое право всем детям-инвалидам.
1: Нилов пояснил, что после 18 лет право на 2 пенсии должно оставаться, если инвалидность сохраняется. В Москве за год стоимость отделки офисов выросла на 22% и достигла 170 тысяч рублей за квадратный метр. Основная причина – не рост цен на стройматериалы, а дефицит квалифицированных бригад и повышение налоговой нагрузки. В результате застройщики все чаще предлагают офисы без отделки. Сейчас на рынке новых бизнес-центров до 92% площадей сдаются в бетоне. Заказчики могут заказать ремонт как дополнительную услугу или включить его в арендную ставку. Российские потребители за последние полгода стали покупать меньше товаров и чаще выбирать более доступные категории. Об этом сообщил руководитель одной из крупнейших розничных сетей. Количество товаров в чеке снизилось, люди переходят на более рациональное потребление. При этом в последний месяц эксперты отмечают небольшое потепление спроса. Отдельные сегменты продолжают расти. Например, готовая еда пользуется высоким спросом из-за того, что люди не хотят готовить, а также из-за большого количества одиноких граждан. Это были новости общества и потребительского рынка. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
5: 1950. Название города Пермь.
6: Александр Платовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
7: Реклама.
0: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
9: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Бушуев,
7: заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ и шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Я вам задала вопрос, что Израилю необходимо, что нужно на Балканах, а теперь вернемся к Трампу и к США. Мы помним, Трамп еще во времена первого своего президентства пытался выступить таким модератором, да, по части нормализации экономической ситуации между

0: у них какие интересы сегодня?
1: В принципе, уже становится таким дурным фельетоном поведение Америки. Сначала бомбим, потом предлагаем экономические инвестиции. Да, то, что вот сейчас с Ираном происходит. Здесь была в первый срок Трампа была некая попытка вот этого пиздилерства создать очередное место, вот узел проблем, взять его и разрубить с наскока, показать какой-то великий политик. Он попытался с наскока решить косовскую проблему. Чем это закончилось? Ну, для Сербии это были достаточно такие тяжелые страницы, особенно учитывая эпизод со стулом, на который в Белом доме усадили Александра Вучича. Это большой, крупный человек, там, под 1,90 м ростом, которого посадили на маленький стульчик перед Дональдом Трампом, перед его монументальным столом. И эти кадры облетели весь мир, сыграли, очень сильно ударили по статусу Вучича в Сербии. И сказать, что это не хамское отношение, ну а что, если не хамское отношение? Это именно хамство такого большого хозяина кому-то побежденному, который вот там внизу где-то, и вот его вызвали, посадили на стульчик, сказали подписать вот бумаги и пообещали там кинуть какую-то подачку. К сожалению, вот обещанных инвестиций в инфраструктуру так и не случилось, да, они действительно звучали достаточно громко. Трамп, я так понимаю, наткнувшись на корень проблемы, на глубину этой проблемы, понял, что эта проблема как минимум в несколько раз старше всей Америки, и решить ее за 2 дня почему-то не получается, поэтому он попытался залить это деньгами. Деньги, естественно, не пришли, и, в принципе, та акция – это, на мой взгляд, очередная такая пиар-попытка Трампа показать себя, ну, как бы работа на будущую Нобелевскую премию мира, которая продолжалась и потом, и на втором сроке очень активно, и в некотором смысле продолжается и сейчас. Реальные преференции Сербии от этой политики, они пока незаметны, к сожалению.
0: А если совсем просто сформулировать цели и задачи Штатов в отношении Балкана и Сербии, то как это выглядит?
1: Ну, в принципе, США никуда не уходили. Они как в 99-м году уничтожили Югославию, раскололи ее на части, уничтожили малую Югославию, расколов бомбардировками эту страну. Страна до сих пор находится под оккупацией. Да, там нет оккупационных войск, но идеологически она под контролем американского посольства, идеологически, политически и во всех других смыслах. Поэтому, с одной стороны, Трамп вроде бы не уходил. Оккупация продолжается. США не уходили. С другой стороны, американцам нужен какой-то пиар, какое-то развитие, какое-то продвижение, своя популярность своей политики, своей модели. Верно, Александр Павлович абсолютно прав, когда говорит, что Трамп работать с Александром Вучичем, скорее всего, не будет из-за того, что Вучич все-таки близок к вот этим европейским глобалистским кругам. Но что американцам интересно в Сербии, вот ради чего они туда пойдут, это ради того, чтобы побороться с Китаем на этой территории. Китай, как известно, когда выстраивал свой вот этот путь большой из Китая в Европу, одной из точек входа оказался греческий порт Салоники и дальше железная дорога, которая идет через Сербию в Будапешт. И в Сербии большие серьезные китайские инвестиции, серьезное китайское влияние, и американцы наконец-то озаботились этим влиянием, признали его как угрозу, и лучшим показателем того, что США намерен бороться с этим влиянием, является тот факт, что новый назначенный, долго не могли назначить посла, нового посла США в Белграде, вот новый посол, это японист по образованию, который пришел туда именно бороться с китайским влиянием, потому что российское влияние, оно как бы в некотором смысле уже искоренено, потеряно, за счет совместной работы с Евросоюзом. А вот Китай все еще силен, тем более Китай силен и в ЕС. Поэтому вот один из векторов, и, наверное, ключевой вектор, интерес США на Балканах – это вытеснить Китай.
0: Еще одно лирическое отступление. Мы же видим все то, что сегодня происходит с Евросоюзом. Очевидно, что конструкция по швам трещит, и этот процесс продолжится. Вряд ли им удастся как-то все это зацементировать. Если все-таки этот самый процесс окажется необратимым, как вы считаете,

0: у Сербии и у бывшей Югославии, появятся ли какие-то новые такие зримые, ощутимые шансы вот в этом нарождающемся мире?
1: Ну, Югославии, как вот, если вы говорите о восстановлении, возможности какого-то восстановления Югославии, то, конечно, нет, потому что Югославия, скрепленная идеей объединения южных славян в течение 20 века, имела такую трагичную историю, что заново объединить сербов и хорватов в одном государстве, ну, это...
0: Вообще уже невозможно никогда.
1: Это невозможно. Понимаете, во время Второй мировой войны, которая для сербов является очень трагичным периодом истории по многим причинам, вот эту роль палачей выполняли именно хорваты-усташи, хорватские фашисты, хорватские нацисты. Да, были хорваты и партизаны, но огромная часть хорватов были, именно придерживались этой идеологии. Независимое государство Хорватия стало, по сути, таким протекторатом нацистской Германии, получило огромное количество сербских территорий и начало на этих территориях геноцид сербского населения. Задача, провозглашенная в этом государстве, была треть сербов покатоличить, перевести в католицизм, треть изгнать на территорию оставшейся Сербии, а треть уничтожить. И в ходе войны было уничтожено 700 тысяч сербов. Поэтому вот как эту кровь переступить, как перейти историю лагеря Есеновац, где заключенные сербы уничтожались наперегонки. Просто хорватские вот эти нацисты, надсмотрщики устраивали конкурсы, соревнования, кто больше уничтожит сербов там за ночь или там за сутки. Причем это все делалось вручную, ножами, пилами, кувалдами. Это настолько страшные страницы и настолько страшная смерть, что даже немцы, когда это видели, они не могли это принять. Они в этом смысле больше предпочитали какие-то газовые камеры, были какие-то чистые способы, да, когда это массово и эффективно. А здесь была какая-то звериная жестокость, которая, ну, которую невозможно как-то забыть и перейти, и обойти, и оставить за спиной. Тем более, что история совершенно недавняя, и многие семьи помнят, это было буквально у них, вот, в их роду, с их предками.
0: Еще такой вопрос. Россия не признает Косово, а Сербия Крым признает российским или не признает?
1: Тут вот интересный дуализм, опять же, возвращаясь, у нас сегодня лейтмотив дуализм, да, сербского общества. Сербское общество, сербский народ, конечно, считает, что Крым – Русия, Косово – и Сербия. Значит, Косово – это Сербия, а Крым – это Россия. Но сербская власть не признает Крым, и Александр Вучич, неоднократно отвечая на эти вопросы, говорил, что если мы признаем Крым, то, исходя из международной юриспруденции, мы должны признать и Косово. Потому что, по его словам, по его мнению, отделение Косово происходило по схожим лекалам, как вот происходило возвращение Крыма в Россию. И в данном случае, ну, понятно, здесь есть определенное такое лукавство, он не может признать Крым, боясь испортить отношения с Западом, но вот у него аргумент такой, что если мы признаем Крым, мы должны быть последовательными и сами отказаться от Косово. Поэтому нет, Крым он не признает, к сожалению. Но я думаю, что эта политика имеет тенденцию к изменению.
0: Вот продолжим мысль о том, что Сербия – это совершенно такой уникальный остров, да, в Европе, и взаимная симпатия русского, сербского народа, она на крови стоит, и сейчас мы вспоминали события недавнего прошлого. Мы славянские православные народы. Россия отмечает День памяти и скорби 22 июня. Истребление славян. На самом деле гитлеровская идея была направлена и на Югославию тогдашнюю. жестокому массовому геноциду подверглась. Русский народ очень пострадал. Кстати говоря, я убеждена, что сегодня и сейчас мы обязаны ставить вопрос о геноциде советского народа не только на региональном уровне, когда принимаются соответствующие решения судами нашими, но и на федеральном уровне этот вопрос должен быть решен. Но и этого мало, потому что мы говорим о геноциде советского народа, а в условиях нынешней русофобии, в условиях, когда уничтожается население исторических русских территорий в рамках всего того, что Украина творит, начиная с 2014 года, а то теперь все зверства, которые мы наблюдаем с откровенными террористическими актами уже и в отношении детей, мы должны говорить о геноциде вообще русского народа. Я глубоко убеждена, начиная со времен Второй мировой войны, Великой Отечественной, и до сегодняшнего дня, но это отдельный вопрос. Несмотря на сложности, противоречия с СССР, конструкция нашего общего поля, морально-нравственной, этической, она была всегда прочной, и, как мы сегодня с вами обсуждаем, она продолжает таковой оставаться. Вот как вы считаете, удержится ли хоть какая-то часть вот этого пазла балканского в границах традиции, или какие здесь могут быть варианты? Ну, потому что те вызовы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, и Россия, и сербский народ, и вообще вся общая ситуация на Балканах, это ведь вызовы экзистенциальные. Выжить-то можно только в каких условиях? Только возвратившись к себе, к собственному фундаменту. Но вопрос, кто это в состоянии сделать, а кто хотел бы, да не может.
1: Да, должен согласиться с вами абсолютно, поддержать вашу позицию по поводу вот этого вопроса геноцида советского народа, что геноцид русского народа, действительно, важно об этом помнить, потому что, да, принят недавно закон о геноциде советского народа, но вот Сербия опять здесь вот задает вопросы, вот в частности, недавно мы в нашем журнале «Балканский дипломат» раскопали тему совместно с сербскими коллегами об уничтожении русских людей во время Второй мировой войны в городе Нови Сад. Это знаменитая, такая печально известная резня в Нови Саде, когда венгерские нацисты согнали несколько тысяч сербов и уничтожили их там. Так вот, в число вот этих сербов, казненных там, попали несколько десятков русских людей, которые были иммигрантами, которые не были советскими людьми по факту, по своему паспорту. Они были гражданами или Российской империи, или гражданами уже Королевства Югославии. Некоторые из них были вообще пленными солдатами из Первой мировой войны, которые в каком-то имении остались работать, просто не вернулись в страну, где началась революция, и остались жить в этой стране. Так вот, их задержали в этом имении, притащили на набережную Дуная в Нови Саде, казнили и сбросили их трупы в реку. Что это, если не геноцид русского народа? Как получается в этот закон о геноциде советского народа эти люди что, не попадают? А кем же они являются? А огромное количество потомков наших эмигрантов, которые боролись в движении сопротивления, составляя его костяк, между прочим, мы подарили с нашей щедрой русской души, да, французам какой-то статус победителей за счет того, что у них было сопротивление. А кто были бойцами этого сопротивления? Мы забываем, что значительную часть составляли наши эмигранты и дети эмигрантов. То же самое было в Сербии, в Югославии. Огромное количество вот этого сопротивления партизан, это были наши дети, наших эмигрантов, когда-то осевших в Югославии. И получается, что вот казненные в нацистских лагерях в Белграде за свою борьбу с нацистами и за поддержку борьбы России русские люди не подпадают под закон о геноциде, их нельзя учитывать в этом, нельзя рассматривать как часть этого явления. Мне кажется, тут нужны некоторые поправки и расширения. Что касается печальной даты 22 июня, это, знаете, лично для меня это такой глубоко личный момент восприятия. Я вырос на том, что это самая страшная дата вот в нашей истории. Вот, вот в круговороте года, да, это самое печальное место. Вот я заканчивал школу, мое детство прошло в большом Поволжском селе, это Ульяновская область, село Тагай, И вот каждое 22 июня все село собиралось в центре села на фундаменте когда-то разрушенной большевиками церкви у памятника солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Население села было 1900-2000 человек. На памятнике было погибло людей больше тысячи. То, как проходило это непередаваемые эмоции. Как ветераны стояли, как люди на них смотрели, какие это были слезы, воспоминания. Я вырос на этом. А потом я оказался в 2013 году на стажировке в Брюсселе от агентства ТАСС, и мой старший коллега, блестящий журналист, один из мэтров нашей журналистики, Денис Дубровин, повез меня в какой-то там редкий выходной, отвез меня в какую-то интересную местность, где там водопады, вот проходили бои какие-то, война там затронула отчасти. И я увидел памятник, посвященный войне. Я думаю, надо посмотреть. Я же помню, как это у нас, как в России воспринимают Великую Отечественную войну. Поселок с населением в 4000. Такой красивый, приличный, водопадики, туристы. Все это хорошо, все красиво. Стоит памятник. На памятнике три фамилии. Два человека погибли в Первую мировую войну. Один человек погиб во Вторую мировую войну. О чем говорить с этими людьми, если я вырос в селе, где погибла половина населения села, а у них это статистическая погрешность. Больше от аварий в год погибает. У них это за две войны погибло. Поэтому 22 июня – это для нас абсолютно священная дата, и как бы забыть и пережить ее невозможно.
0: Очень важные слова. Павел, огромное вам спасибо за вам. Эту очень важную, интересную беседу. Павел Бушуев сегодня был с нами, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». До новых встреч.
1: Спасибо.
2: Стратегия национальной безопасности. Сегодня в программе «Область знаний». Дуэль в литературе и в жизни. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». «Дай пять». Пять удивительных фактов о снах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Сны видят все, даже нерожденные дети. Ученые предполагают, что сны начинаются до появления человека на свет. Эмбрионы в чреве матери, не имея визуальных стимулов, видят сны, состоящие из звуков и тактильных ощущений.
2: Факт второй.
4: Ослепшие люди видят во сне картинки, а те, кто слеп с рождения, не видят зрительных образов, зато во сне слышат звуки, чувствуют запахи и переживают эмоции.
2: Факт третий.
4: Продолжительность одного сна составляет в среднем до 2 часов, а всего за ночь мы видим от 2 до 7 снов. Самые длинные и запоминающиеся сны случаются ближе к утру.
2: Факт четвертый.
4: Страшные сны снижают остроту страха в реальности. Ученые Женевского университета установили, чем больше ужаса человек переживает во сне, тем спокойнее его мозг реагирует на тревожные стимулы на следующий день.
2: Факт пятый.
4: 12% людей видят сны в черно-белых тонах, и этот процент снижается с каждым поколением –

0: о снах. Дело техники.
1: Калейдоскоп. Трубочка с зеркалами и осколками цветных стекол. Что это? Детская игрушка или все-таки полезная вещь? Калейдоскоп – прекрасное развлечение для детей. Сиди себе, крути трубочку и смотри, как узоры меняются. Иногда получаются такие сложные и неожиданные орнаменты, что даже вообразить себе такое не можешь. Вот именно в этом все и дело. Калейдоскоп изобрел в 1817 году шотландский физик Дэвид Брюстер. В помощь художникам, тем, кто придумывал рисунки и орнаменты для тканей, керамики, обоев. Иссякла у художников к 1817 году фантазия. Вот только что была и нету. Надо вспомнить, какие времена наступили. Промышленная революция. Производство росло, ширилось. Где на всех узоров-то напастись? Вот и вооружились художники трубками Дэвида Брюстера, калейдоскопами. И как стали рисовать! Узоры красные, зеленые, цветные, серо-бурмалиновые. Так что, если вы, например, не можете договориться с женой о цвете стен на кухне, вооружайтесь калейдоскопом. Забавной игрушкой и очень полезным оптическим прибором. Остальное
0: – дело техники. Импровизация – это сиюминутное творчество.
2: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Кремле с выпускниками высших учебных военно-учебных заведений. Президент поздравил их с окончанием вузов.
2: Вы образцово проявили себя в освоении курса учебных заведений Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб. На отлично сдали профильные дисциплины, показали высокий уровень боевой и специальной подготовки. Уверен, обретенные знания, навыки и умения позволят вам стать настоящими командирами, а значит, укрепить наш офицерский корпус, внести достойный вклад в обеспечение безопасности страны.
1: Глава государства отметил, что встреча проходит в Георгиевском зале Кремля, где исторически чествовали лучших воинов Отечества. Штурмовые отряды группировки войск «Запад» за сутки овладели 5 опорными пунктами противника и зачистили от украинских вооруженных формирований 52 здания в северо-западной части Красного Лимана. А бойцы южной группировки за сутки освободили от украинских боевиков 128 зданий в Константиновке. Стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В воздухе провели около 16 часов. Отработали дозаправку в полете. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи наших самолетов МиГ-31. На отдельных этапах маршрута ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств. В Министерстве обороны отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. Всегда в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Взвод под командованием старшего лейтенанта Артура Шаисламова получил боевую задачу по захвату вражеского опорного пункта. Военнослужащий провел разведку местности, точно поставил задачи по движению штурмовиков и времени выхода на рубежи атаки, а также лично возглавил одну из штурмовых групп. При движении к опорному пункту противника бойцы под его командованием попали под массированный обстрел противника. Старший лейтенант перегруппировал подразделение и вывел его из-под огня. Офицер решил возобновить атаку с другого направления. Это позволило захватить важный опорный пункт противника с минимальными потерями и в короткий срок. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Ростов. Тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Ха. Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Плёс». Спокойно, без спешки, погуляйте по набережной Волги. Поднимитесь на Соборную гору, как это любил делать художник Левитан. И обязательно попробуйте рыбный угол с лещом.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
9: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

сидят, и уже очки в газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. В сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить все, уехать что ли, только некуда.

0: Радио «Звезда».
1: Путеводитель по золотому кольцу России. История, люди, традиции.
2: Друзья, привет! С вами Евгения Ионкина. Время отправиться в путешествие. Радиозвезда сегодня в Ивановской области, в городе, который многие называют «жемчужиной на Волге». Мой путеводитель Юлия Малгасова, экскурсовод по городу «Плюс» и местный житель. Юля, привет!
3: Всем добрый день!
2: Юль, правда, да, «Плюс» называют «жемчужиной на Волге»?
3: Да, это так. Это одно из наших красивых названий, названий нашего города. Еще нас называют «Русской Швейцарией» и «Золотым Плюсом».
2: Золотым Плюсом. Красиво. Юля, а вот скажите, а приятно жить и работать в таком городе, как Плюс?
3: Очень приятно. Очень местные жители свой город любят. И, честно скажу, мы не перестаем им восхищаться. Причем мы любим свой город абсолютно в любое время года. И теплым летом, и снежной зимой, и даже дождливым ноябрем мы всегда своим городом восторгаемся.
2: А, кстати, а как называют местных жителей?
3: Мы плесяне.
2: Ух ты!
3: Мужчина плесянин, а женщина плесянка. Такое у нас необычное название местных жителей.
2: Я даже не знала, но теперь запомню. Плесянка. Значит, вы плесянка, Юль.
3: Да, я плесянка.
2: Говорят, что Плюс старше Москвы. Мне вопрос, так ли это на самом деле? Когда возник город? Ну и кто такие загадочные меря?
0: История места.
3: Начну с ответа на последний вопрос. Загадочные меря – это финно-угорский народ, который населял земли Верхнего Поволжья. Это современная Ярославская, Владимирская, Ивановская, часть Костромской области. И жили миряне на этих территориях до прихода славян в XII веке. И в дальнейшем мирно со славянскими племенами объединились. И действительно, первое упоминание о Плюсе найдено в новгородской летописи, датируется оно 1141 годом. Это на 6 лет раньше, чем первое упоминание о Москве. Но официальной датой основания Плюса считается 1410 год. Это год строительства второй Плюсской крепости. Первое, более раннее упоминание, датированное началом XII века, признали еще не все историки и краеведы. Поэтому официально Плюс основан в 1410 году.
2: То есть 1141 год, только где-то фигурирует упоминание это упоминание.
3: Есть, да, угу. Но пока еще эта дата не признана всеми, как дата основания нашего города.
2: А кто основал Плюс?
3: Первую Плюсскую крепость, вот как раз в начале XII века, строят на территории города Владимиро-Суздальские князья. Строят они эту крепость для защиты границ своего княжества от набегов и вторжения отрядов мусульманского государства Волжской Булгарии. Первая крепость была сожжена в 1238 году во время татаро-монгольского нашествия во главе с Батыем. И уже в начале XV века, в 1410 году, здесь, на территории современного города, строит большую крепость великий князь Василий I. Это сын Дмитрия Донского. Василий I принял решение построить в Плюсе крепость по нескольким причинам. Во-первых, ему необходима была защита границ северо-восточных, уже московского княжества от набегов крымских татар. И во-вторых, для установления контроля над главной дорогой Руси того времени – Волжским путем. В начале XV века на Руси была активная борьба за главенство между княжествами Московским, Тверским, Новгородским. И новгородские купцы активно использовали Волгу для своей торговли. И Плюсский таможенно-оборонительный рубеж позволяет Василию I решить эту задачу. Контроль над Волгой он устанавливает. И на самой высокой точке города, на Соборной горе, Василий I повелел: «Рубите град Плёса». Была построена большая крепость. Было это в начале XV века.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Юля, вот скажите, а вот название города, во-первых, оно как-то переводится, я не знаю, и когда оно появилось?
3: Есть две основные версии, почему наш город так называется. Обе версии связаны с нашими ландшафтными особенностями. По первой версии плесами называли раньше, называют и сейчас прямые участки реки между двумя поворотами. И как раз на таком прямом, практически 20-километровом участке Волги наш город находится. А по второй версии плес – это отмель. И до середины 20 века в районе нашего города на Волге находилась большая отмель, которая практически доходила до середины реки. И такие отмели очень часто служили для лоцманов ориентиром. Они говорили, нужно доплыть до того плеса. И эта отмель даже есть на гербе нашего города. Выглядит наш герб очень лаконично. На серебристом поле Волга в виде голубого волнистого пояса и небольшой выступ в виде заводи. Это река Шоханка, которая впадает в Волгу. И видна наша отмель. Она есть на нашем гербе.
2: Юль, вот вы сказали о том, что на гербе изображена Волга или другая какая-то река? Вот отмель.
3: Изображена Волга.
2: Именно Волга.
3: Приток. Угу. Да, да, такая широкая голубая полоса. Изображен приток Волги, река Шоханка, она протекает по территории города и впадает в Волгу. И изображена отмель, которая раньше находилась рядом с плесом на Волге. Но вот та Волга, которую мы можем увидеть сейчас, она была у нас не всегда такой широкой, глубокой. Она стала в середине 50-х годов 20 века после строительства Горьковского водохранилища. Сейчас ширина Волги в районе плеса примерно 700 метров, глубина ее около 15 метров. До поднятия уровня воды в реке ширина была ее всего лишь 500 метров, а глубина 6-8. В два раза мельче была Волга в районе нашего города.
2: Ну, вот вы сказали о том, что, Юль, что главный торговый путь проходил через Волгу, да? Я так понимаю, что Плёс развивался как торговый город-порт. Вопрос, а чем торговали?
3: Да, конечно, расположение Плёса у Волжского торгового пути предопределило развитие города в качестве торгового центра. И наивысшего своего расцвета Плёс купеческий достигает в первой половине XIX века, когда торговля лесом, хлебом и льняными тканями набирает большие обороты. Наибольшие доходы давала торговля зерном. Привозили его из низовых губерний, и объемы этой торговли были велики. В собственности наших купцов были свои суда, пристани, которые они активно в целях торговли использовали. Плёс был ближайшей точкой на Волге к фабричным городам Иваново и Шуя. И все основные товары доставлялись в эти города через Плёс. Действительно, это был город-порт.
2: Я поняла, зерном торговали. А может быть, какими-то промыслами славился Плёс? Что-то вывозилось из Плёса?
3: Ну, в первую очередь, развита была рыбная ловля. Очень славились плёсские резчики по дереву и местные кузнецы. Плёскими топорами, выкованными из уральского металла, можно было вытесать ковш или ложку. А это являлось признаком очень хорошего качества. Поэтому за местными топорами съезжались со всей округи. Традиции эти в Плёсе поддерживаются практически на каждом доме. И старом, и современном можно увидеть очень красивые, уникальные наличники и резные водостоки. Вот ажурные водостоки – это изюминка нашего города.
2: А топоры в Плёсе сейчас делают?
3: Топоры, ну вот нет у нас, к сожалению, кузнец, но топоры на нашей торговой площади тоже продают иногда. Вот, но, правда, уже не местные, их умельцы изготавливают.
2: Я еще слышала что-то о ювелирном деле. Очень славилось именно в Плёсе изготовление ювелирных украшений. Но предлагаю поговорить об этом через небольшую паузу.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Продолжаем наше путешествие по жемчужине на Волге. Так называют город Плёс. Мой путеводитель сегодня Юлия Молгасова, экскурсовод по городу Плёс и местный житель. Юль, так что же все-таки с ювелирным делом? Оно действительно было развито в Плёсе?
3: Да, действительно, ювелиров было в городе много. И, как и другие ремесленники, в основном они все селились в одном из самых старых, красивых районов нашего города, в Рыбной Слободе. Считается, что в знаменитом ювелирном центре Костромской области в селе Красное на Волге поселились именно выходцы из Плёса, плёсские ювелиры. Ну, сегодня таких мастеров, к сожалению, практически не осталось, но на территории города есть ювелирные мастерские. Если вы приезжаете к нам в гости, вы даже можете прийти на мастер-класс к местному ювелиру и изготовить какое-либо изделие, которое потом увезете из Плёса с собой на память.
2: Ну, давайте все-таки подведем итог, как такой небольшой, и перечислим, какие промыслы сейчас еще существуют, развиваются в Плёсе. Мы сказали, ювелирное дело, да, кузнечное, я так понимаю, тоже.
3: Ну, уже в небольших количествах. Конечно, самый основной промысел сейчас – это рыбная ловля, ее копчение. Рыбу плёсскую копченую, причем самую разнообразную, вы можете купить, гуляя по набережной, по нашей торговой площади. Ароматы раздаются с разных уголков. Думаю, не получится пройти мимо. Обязательно копченую рыбу купите и попробуйте, если приедете в Плёс.
2: Юль, я знаю, что с Плёсом неразрывно связано имя художника Исаака Левитана. Ну, не только я, это все знают. А как он оказался в этом городе? Где жил? Что его поразило больше всего? Вот, пожалуйста, ответьте на этот вопрос.
0: Гений места.
3: Попал Исаак Ильич становиться на летний период времени, поработать и отдохнуть. И с воды, с борта парохода Левитан и его спутники замечают небольшой городок, раскинувшийся у подножия холмов, видят деревянную церковь на горе, и настолько им этот вид понравился, что художники приняли решение сойти на берег и остановиться в Плёсе. Остановились они в доме местного купца на набережной, дом купца Солодовникова, и в этом доме уже более 50 лет работает уникальный музей Исаака Ильича Левитана.
2: Юля, а откуда Левитан плыл вместе с друзьями? И куда? В никуда? Есть данные?
3: У них было путешествие. Сначала они плыли по Оке и хотели там остановиться, но плохо приняли их местные жители в деревне Чулково. И художники решили уже дальше плыть вверх по Волге. То есть плыли они со стороны Нижнего Новгорода. И какой-то четкой цели, да, какой-то конечной точки их маршрута у них не было. Они отвергли во время путешествия несколько волжских городов. Им по тем или иным причинам они не нравились. А вот Плёс их обворожил, как писала Софья Кувшинникова. И они, в общем-то, спонтанное решение приняли и остановились именно в Плёсе.
2: Надолго они там остановились?
3: Они остановились на несколько месяцев. И в дальнейшем Исаак Ильич Левитан еще 2 года подряд приезжал в Плёс вместе с Софьей Кувшинниковой. Жили они здесь практически по полгода.
2: Известно, что Левитан в Плёсе написал очень много своих самых знаменитых картин, и в частности «Над вечным покоем». Вот правда ли, что деревянная церковь на картине на это на самом деле сгорела?
3: Да, это правда. Евгений, знаете все наши секреты. Действительно, та церковь, которую увидели художники с воды, сгорела. Произошло это в 1903 году. Местные мальчишки, зажженные паклей, гоняли голубей, случайно эту церковь подожгли. Но после того, как в Плёсе открыли дом-музей Исаака Ильича Левитана и Петропавловскую гору переименовали в гору Левитана. Именно на этой горе стояла деревянная церквушка. Именно здесь Исаак Ильич любил работать и проводил много времени, когда жил в Плёсе. Гору переименовывают и приняли решение привести сюда аналогичную деревянную церковь Клицкого типа. И сейчас на этой горе мы видим уже Воскресенскую церковь, которую привезли в Плёс из села Белюково Ивановской области. Да, это так. Той церкви, которую видел Левитан, у нас уже нет.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
2: Юля, а кто еще из великих нашей истории любил бывать в Плёсе, ну, кроме Левитана?
3: Ну, конечно, самый, наверное, известный плёсский дачник – это Фёдор Иванович Шаляпин. Фёдор Иванович знал Исаака Ильича Левитана и тоже захотел увидеть те места, которые так вдохновили художника. Настолько понравилось Шаляпину в Плёсе в первый его приезд, он принимает решение купить здесь участок и построить себе усадьбу. Участок он покупает, но не на территории города, а чуть ниже по течению. Выкупает пустынь, привозит архитектор, начинает строительство и строит себе дом. Но, к сожалению, воспостроенная усадьба, ее построили полностью, Федор Иванович так и не побывал. Началась сначала Первая мировая война, потом революция. Через несколько лет Федор Иванович эмигрирует, усадьбу его национализируют. В городе о Шаляпине помнят. И несколько лет назад на набережной установили очень красивый памятник. Фёдор Иванович изображен в образе плёсского дачника, вальяжно присел на лодку и любуется нашим городом. Конечно, в большом количестве Плёс привлекает художников и раньше, и сейчас. Бывали в Плёсе в начале XIX века братья Чернецовы, Григорий Никанор. Приезжал в Плёс Алексей Боголюбов. Здесь проездом был Илья Репин. В советские годы знаменитые артисты часто отдыхали в нашем Доме отдыха Всероссийского театрального общества. Это и Клавдия Шульженко, это Олег Янковский, Олег Ефремов, Иннокентий Смоктуновский. В наши дни приезжают к нам с концертами Эльдар Абдразаков, Юрий Башмет, другие современные артисты-исполнители. Так что, прогуливаясь по улочкам Плёса, будьте готовы к тому, что можете встретить какую-то знаменитость.
2: Юля, а меня все-таки интересует судьба усадьбы Шаляпина. Что сейчас там?
3: Усадьба, к сожалению, находится в заброшенном состоянии. В советские годы в ней находился дом отдыха от ивановских текстильных предприятий, но уже более 30 лет дом отдыха не функционирует. Усадьба заброшена, разрушается. Она полностью деревянная и, конечно, без должного ухода долго не протянет. Очень мы надеемся, что кто-то ее выкупит, восстановит, не даст погибнуть.
2: Ай-яй-яй, да, жаль, конечно. Шаляпин там не побывал, и сейчас она вообще, я так понимаю, разваливается, эта бедная усадьба.
3: Да.
2: Юль, я знаю, что в Плёсе находится единственный в России музей пейзажа. А чем уникальна коллекция этого музея?
3: Да, действительно, в Плёсе есть такой музей. В нем представлена коллекция русской пейзажной живописи. Это вторая половина XIX века, начало XX веков. И в музее вы можете увидеть работы учителей, друзей, учеников Левитана. Это картины Саврасова, Шишкина, Поленова, Дубовского. И находится этот музей в старинном особняке Подгорновых Грошевых. Этот большой купеческий дом изображен на одной из картин Исаака Левитана «Вечер. Золотой Плёс».
2: Вот как вы считаете, Юль, почему так художники любили Плёс? Почему они все туда стремились? Что их так вдохновляло в этом городе?
3: мне кажется, такое достаточно уникальное сочетание природной красоты и красоты рукотворной. Это Волга с ее высокими крутыми берегами, это белокаменные церкви, это тихие улочки, красивые домики. И настолько это все органично в Плёсе соединилось. Именно это, мне кажется, и привлекало раньше, и сейчас, и художников, и гостей Плёса. Именно вот это соединение природной и рукотворной красоты.
2: Юлия Молгасова, сегодня мой путеводитель по городу Плёс.
0: Путеводитель на радио «Звезда».
7: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин предупредил, что Россия даст жесткий отпор в случае внешней агрессии. На встрече с выпускниками военных вузов в Кремле президент заявил, что Москва готова оперативно ответить на любые угрозы. Он отметил, что западные страны открыто говорят о подготовке к войне с Россией, а европейские политики используют ложные заявления для оправдания милитаризации. Путин напомнил, что похожая ситуация была перед Великой Отечественной, когда Германия после нападения на СССР пыталась обвинить Москву в агрессии. Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта. Об этом министр обороны заявил в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. Андрей Белоусов добавил, что нужно не только мастерски использовать технику, но и совершенствовать тактику боевого применения.
3: Следует помнить, что за каждым алгоритмом и каждой машиной стоит человек. Именно поэтому умение эффективно управлять людьми является одним из фундаментальных навыков. Вы должны стать командирами, которые способны организовать слаженную работу коллектива, обеспечить строгий порядок и взять на себя ответственность за конечный результат.
2: Министр обороны добавил, что перед военнослужащими встают принципиально новые вызовы, а средства противодействия угрозам требуют глубокого понимания новейших технологических процессов. Москва готова в любое время возобновить переговоры с Украиной с той точки, на которой они остановились. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, во время последней встречи летом прошлого года российская делегация предложила создать три группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам. Однако осенью украинская сторона перестала проявлять инициативу и ушла с радаров, отметил Лавров. Столичные службы выполнили порядка 80% запланированных работ по замене дорожного полотна на МКАДе. В этом году на кольце отремонтируют около 30 участков, 18 из которых уже обновлены. Работы ведутся по ночам с использованием новейших технологий и смесей столичного производства. Также в городе отремонтируют Савеловский транспортный тоннель. Там обновят облицовку, движение полностью перекрывать не будут. О погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно, с прояснениями, осадков не обещают. Температура воздуха ночью 16 градусов, днем до плюс 23. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда».
5: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции.
6: Радио «Звезда» сегодня в плюсе, и мой путеводитель Юлия Молгасова, экскурсовод по городу Плюс и местный житель. Юля, а как, собственно, добраться до вашего великолепного, замечательного города? Ну, например, из Москвы.
7: Из Москвы удобнее всего к нам приехать на своей машине. Причем можете вы приехать через Ростов, Ярославль или Кострому, либо выбрать другой маршрут через Владимир и Иваново. По времени это примерно 5,5-6 часов. Также немного. Можно добраться, ну да, достаточно быстро, тем более сейчас есть еще платные дороги, поэтому путь достаточно комфортный. Можно приехать на железнодорожном транспорте, но прямого сообщения из Москвы до Плёса нет, поэтому сначала нужно будет доехать до Иваново. Курсируют очень удобные скоростные ласточки 4 раза в сутки. Есть еще железнодорожный поезд Москва-Кинешма. Можно приехать автобусом, но также нет прямого сообщения, то есть сначала нужно доехать из Москвы до Иваново и потом из Иваново до Плёса. И часто приплывают к нам по Волге на теплоходах. Многие круизы свой маршрут включают, остановку в Плёсе делают.
8: Ну, собственно, как Левитан приплыл в Плёс.
7: Ну, примерно так, да.
8: Слушайте, я слышала, что у вас в городе вообще нет общественного транспорта.
7: Да. Транспорта нет никакого, но при этом город у нас сейчас закрыт для въезда машин. Мера вынужденная, очень узкая Плёсская набережная, и уже при всем желании невозможно рядом с набережной в исторической части города выделить место под парковку. А в последнее время в основном все-таки гости приезжают на своих машинах, очень много групп на автобусах прибывает в Плёс, и местными властями было принято такое решение, что город для въезда закрывают, транспорт весь оставляют люди на парковке при въезде в город, и дальше перемещаются пешком. Но для удобства туристов запускают на летний период времени электрокары,

0: и даже зимой, и все наши спуски, они у нас не посыпаны, у нас чистейший снег. Но мы уже привыкли к этому.
1: Да, с учетом того, что город на холмах находится, я так думаю, что это постоянно в горку из горки ходить. И обувь должна быть крайне удобной. Я сейчас к туристам говорю, тем, кто собирается, может быть, поехать в Плёс.
0: Да, обязательно обувь должна быть удобной. И, честно скажу, я очень радуюсь современной моде, когда кроссовки можно одеть абсолютно с любой одеждой, с джинсами, с платьем. И для Плёса это, конечно, самая удобная обувь. И когда приезжают к нам гости, мы всегда их предупреждаем: одевайте удобную обувь, чтобы вы спокойно смогли перемещаться по городу.
1: Я, наверное, еще раз для всех повторю. Итак, уважаемые друзья, если вы едете на машине в город Плёс, то вам нужно вашу машину оставлять за городом, то есть на специальной парковке у шлагбаума, как я понимаю. А уже сам в Плёс вы входите пешком. Так,
0: да, но здесь нужно сделать небольшую оговорку. Если вы приезжаете в Плёс с ночевкой и арендуете жилье в нижней части города, да, которое находится за периметром шлагбаума, то отель, гостиница, гостевой дом оформят вам пропуск, и тогда вас беспрепятственно пропустят, и вы сможете заехать на своей машине.
1: То есть можно и пропуск на машину еще оформить, я поняла теперь.
0: Да, но это только если вы останавливаетесь с ночевкой. Если вы приедете на один день погулять, то машину придется оставить на парковке. Но бояться не стоит этого абсолютно. У нас ведь очень маленький, компактный город. Площадь Плёса всего 3 квадратных километра. Поэтому прогулочным шагом можно за 4, максимум 5 часов весь наш город обойти. Так что не пугайтесь.
1: Ну вот давайте пройдем по этим 3 квадратным километрам, погуляем по городу. Какие, Юль, места обязательно нужно увидеть и что посетить?
2: Прогулка по городу.
0: Конечно, обязательно нужно прийти на Соборную гору. Это исторический центр, сердце Плёса. С этой горы открываются, пожалуй, самые красивые виды в нашем городе. А еще это и самая высокая точка Плёса. Город наш расположен на 7 ярко выраженных холмах, причем их называют в Плёсе не холмы, а горы. И у каждой горы есть свое название. Соборная гора – это самая высокая точка города. Обязательно нужно прогуляться по Плёсской набережной. Наша набережная достаточно уникальная. Протяженность ее почти 3 километра. И на всем своем протяжении она находится очень близко к воде. Хороший открывается просмотр на Волгу и на противоположную сторону. Вот те, кто любит променады, я думаю, в Плёсе очень понравится гулять по нашей набережной.
1: Значит, Соборная гора. Спустились дальше на набережную Плёса. Что еще, Юля?
0: Зайдите на нашу торговую площадь, увидите торговые ряды середины XIX века, красивую Воскресенскую церковь. Здесь, в центре города, вы, уже нагулявшись, я думаю, сможете и перекусить, и купить что-то себе на память.
1: Юлечка, на торговой площади я знаю, что есть очень, ну, как это сказать, фотогеничный желтый дом с наличниками.
0: А вот и нет, Евгения. Желтый дом с наличниками есть, но он находится не на торговой площади и даже не рядом с ней. Он находится в восточной части набережной, рядом с музеем пейзажа. От торговой площади вам нужно прогуляться, ну, примерно километр, может быть, чуть побольше, в сторону музея Левитана, музея пейзажа, и там вы сможете увидеть этот красивый ажурный дом. Действительно, он есть в нашем городе.
1: И действительно, он такой фотогеничный?
0: Очень-очень. На желтом фоне такие белоснежные наличники, резная такая роспись резная. Дом действительно красивый, фотогеничный.
2: Путеводитель на радио «Звезда».
1: Юль, я уверена, что в Плёсе очень много самобытных строений. И есть какие-то любопытные истории, связанные с ними. Расскажите вот самую интересную.
2: Городские легенды.
0: Наверное, я вам расскажу одну из плёсских легенд. Связана она с деревянной церковью, которая стоит на горе Левитана. Да, я сегодня

0: сегодня я уже упоминала. Вот есть легенда, что под этой церковью был обнаружен склеп, в котором захоронены не то три царские княжны, не то три наложницы Ивана Грозного, которых сослали сюда в плёс за неугодный их нрав. Но что в действительности были действительно эти наложницы и царские княжны в плёсе или нет, об этом точно неизвестно. Но легенда такая есть, что эти захоронения были обнаружены именно под деревянной Петропавловской церкви.
1: Но вы туристам, когда водите экскурсии, об этом рассказываете, да?
0: О легендах плёсских, конечно, мы говорим, но всегда делаем оговорку, что это всего лишь легенды, но которые, возможно, имеют под собой какую-то фактическую основу.
1: А что за камень любви у вас такой необычный?
0: Всё-то вы, Евгения, знаете о нашем плёсе. Есть такой камень, который долгое время стоял на одной из улиц города. Камень необычной формы, такой в виде гриба. Несколько лет назад его уже переместили в музей, так как это очень старый камень. Он имел обрядовое значение, сейчас находится в музее. Но действительно часто его называют камнем любви, и когда приезжают женщины в Плёс, они стараются до этого камня дотронуться. Говорят, также легенды ходят, что если женщина или девушка не может выйти замуж, то, дотронувшись до камня, все сразу у нее сбудется. Да, если вдруг не получается родить ребенка, камень любви в этом тоже поможет. Вот. И очень много легенд также об этом камне существует. Но вот если вы приедете в Плёс и придете в наш музей, находится он на Соборной горе в здании присутственных мест, обязательно вам об этом камне очень многое поведают.
1: Вы так сказали, Юль, дотронувшись. Это вы ошиблись или это какое-то слово, которое именно в Плёсе именно с таким ударением говорят?
0: Именно такого диалекта нет, но вот, может быть, так говорят, действительно, я об этом даже сказала и не заметила, да.
1: Дотронувшись, интересно. Хорошо, я думаю, что мы уже изрядно проголодались, и пришло время познакомиться с местной кухней. Юль, что вы посоветуете из местного, так называемого, аутентичного, плёсского?
2: Приятного аппетита!
0: Ну, в первую очередь посоветую блюдо из рыбы. Это уха. Причем готовят ее в наших ресторанах из разных сортов рыбы очень часто. Это и пироги с рыбой, это и филе рыбное. Копченая рыба, конечно, в первую очередь. Причем для того, чтобы поесть копченую рыбу, не обязательно идти в плёсский ресторан. Можно просто купить ее, сесть на лавочку, наслаждаться волжским видом, проплывающими лодками, баржами, кораблями и отведывать нашу рыбу. В первую очередь, конечно, это плёсские лещи. Очень они вкусные, копченые лещи. Но если боитесь косточек в рыбе, то обязательно наши торговцы вам порекомендуют что-то другое, более такое, менее костистое на вкус.
1: Надо обязательно леща попробовать, потому что я слышала, что лещ – это чуть ли не второй бренд Плёса после Левитана. Поэтому леща обязательно надо попробовать в Плёсе.
0: Да. Обязательно надо.
1: Хорошо, а вот что такое за диковинка угол?
0: Ну вот если вы не захотите пачкать руки, да, копченой рыбой, а рыбы попробовать хочется, копченой рыбы, то обязательно зайдите в рыбный угол. Вообще это современный достаточно бренд, и рыбный угол – это полуоткрытый пирожок с рыбной начинкой. В первую очередь это копченый лещ и бывает еще щука, да, в виде начинки. Пирожки очень вкусные, особенно вот когда с пылу, с жару, их уплетают за обе щеки. Всегда всем они очень нравятся. Так что да, это действительно наш современный бренд. Обязательно надо попробовать рыбные углы, если вы приехали в Плёс.
1: Рыбный угол, запомнила. И, наконец, битая уха в стакане. Прекрасное вот название.
0: Да, причем есть не только битая уха, бывает еще битый борщ и щи. Вот когда вы придете за рыбным углом, в этой же закусочной вы сможете взять с собой и битый суп, да, тот, который вам нравится. То есть такой кремообразный суп, суп-пюре, который можно есть прямо на ходу и закусывать рыбным уголком.
1: А, то есть битый, но это как пюре получается, поэтому...
0: Да, да.
1: Меня поразило, почему она битая, это уха, и почему она в стакане.
0: Ну, вот такая необычная подача, удобная для того, чтобы гулять и перекусывать во время прогулки.
1: Я поняла. Хорошо. Юля, вот признайтесь честно, я неоднократно слышала, что область хоть и Ивановская, а цены в Плёсе московские. Неужели все так дорого в Плёсе? Какой бюджет нужно с собой иметь, чтобы хорошо провести время в Плёсе?
0: Ну, зависит от того, да, что, чем вы планируете заниматься. Если вы настроены просто погулять, подышать нашим свежим воздухом, полюбоваться Волгой, прокатиться на кораблике, поесть, опять же, копченой рыбы на лавочке, то, я думаю, можно и с минимальным бюджетом такой маршрут, да, и такой план свой осуществить. Вот. Но можете приехать в Плёс и посетить дорогие рестораны. Рестораны, хорошие у нас рестораны, но цены действительно у нас московские. Иногда, может быть, даже и чуть выше. Вот, жилье сейчас есть для разного бюджета, да, это и дорогие гостевые дома. Как правило, они расположены ближе к набережной, но есть и достаточно бюджетное жилье в верхней части города. И не обязательно выбирать себе квартиру или дом близко к набережной. Я уже говорила, что все в Плёсе очень компактно, поэтому можете арендовать какую-то недорогую квартиру и при этом будете достаточно комфортно гулять по городу.
1: Юля, наверное, завершающий вопрос. Скажите... В Плёс стоит приехать ради того, чтобы...
0: Я думаю, в Плёс нужно приехать для того, чтобы увидеть красоту русской глубинки, чтобы вдохнуть полной грудью наш чистейший воздух, чтобы замедлиться, посозидать, насладиться этим моментом и сохранить его в памяти на долгое время.
1: Отлично. Все, едем в Плёс. Спасибо вам большое за вашу экскурсию. Мой путеводитель сегодня была Юлия Молгасова, экскурсовод по городу Плёс и местный житель. До встречи в Плёсе, Юля.
0: Мы вас ждем. Приезжайте.
1: Пока-пока.
2: Путеводитель по Золотому кольцу России. История, люди, традиции. Каждую неделю на радио «Звезда».
3: Новые выпуски программы «Путеводитель» слушайте в подкастах на всех стриминговых платформах и в группе «Радио Звезда» ВКонтакте.
4: Импровизация – это сиюминутное творчество.
5: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на «Радио Звезда».
2: Век и время.
6: Для нас время – цифры на экране смартфона. Для первобытного человека оно было физическим ощущением. У далеких предков не было календарей, зато имелась недюжинная наблюдательность. Они жили как бы внутри огромных природных часов. Самым первым будильником, разумеется, был голод. Организм диктовал распорядок дня лучше любого хронометра. Человек просыпался с первыми лучами солнца, потому что желудок требовал еды. Поиск корней, ягод или охота занимали все светлое время. Когда солнце уходило за горизонт, активность прекращалась. Так формировался простейший цикл. Свет равен действию, тьма – покою.
2: Человек и время.
6: Первобытные люди внимательно следили за животными. Звери вообще идеальные индикаторы времени. Если птицы начинали петь, значит, вскоре должен был наступить рассвет. Если олени уходили в чащу, наступал полдень. Массовая миграция птиц или изменение цвета шкуры служили сигналом. Меняется сезон. Постепенно человек заметил связь между движением солнца и освещением различных предметов. Длина тени от дерева помогала понять, сколько времени осталось до заката. Короткая тень – середина дня. Длинная – пора искать укрытие. Ночью главным ориентиром становилась луна. Ее превращение из тонкого серпа в полный диск стало первой единицей измерения длинных отрезков времени. Люди делали зарубки на костях животных, чтобы отмечать эти циклы. Древний человек не считал минуты. Он просто был частью единого часового механизма планеты.
2: Человек и время.
7: Радиозвезда.
8: Что вы говорите?
9: Маршал. Наверное, не надо объяснять, что это высшее армейское звание, не считая совсем уж уникального генералиссимуса, абы кому не присваивают. Тут нужен поистине уникальный талант полководца и такие же уникальные достижения. До маршала удается дослужиться единицам. В огромном Советском Союзе такой чести удостоились всего несколько десятков человек. Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский. Большинство из них хорошо известны каждому. За громкими фамилиями и строгой армейской иерархией теряется смысл слова. Вроде бы и так ясно. Маршал – это что-то невероятно значимое. Но лингвисты, которые волей-неволей обязаны погружаться в историю любого термина, предостерегают. Никогда не делайте поспешных выводов. В древненемецком языке маршалами называли конюхов. Несерьезно? Да ну бросьте. Во времена, когда породистая лошадь считалась одним из важнейших признаков благосостояния, лучшие конюшни держали, разумеется, короли. А уж они точно не стали бы нанимать кого попало на столь ответственную работу. Так что у конюха статус был особый. В средневековой Франции это была высшая военная должность. А в Англии лорд-констебль в наши дни считается седьмым в королевской иерархии. Тоже, мягко говоря, не последний человек. Так стоит ли удивляться, что таким важным персонам поручалась отнюдь не только конюшня, но и управление войсками в целом? Вот так и появилась работа для настоящих маршалов, а заодно и новое значение всем известного слова.
8: Да что вы говорите?
10: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте и не забудьте поставить лайк.

Сахалина до Калининграда. Судьба гоняет нас, как тополиный пух. Не выспаться, не в мочь, не обернуться.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Правоохранительным органам и спецслужбам важно продолжать помогать бойцам специальной военной операции и содействовать укреплению безопасности в освобожденных исторических регионах России. На это обратил внимание Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
2: Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил. И особо подчеркну, важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться.
1: Владимир Путин также сообщил, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружения. По его словам, апробацию в боевых условиях за прошлый год прошли свыше 1000 образцов новых вооружений. Соединения и части южной группировки войск наступают на всех направлениях в Константиновке. Наши военнослужащие уничтожают разрозненные группы противника в юго-западной части города. По информации Министерства обороны, за сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий. Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов отметил, что российские военные практически добирают Константиновку, а остатки ВСУ там прячутся по подвалам. Президент добавил, что вооруженные силы поджимают противника на всех участках боевого соприкосновения и продвигаются по всей линии фронта. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была назначена первая группа инвалидности, с июля получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В августе пройдет ежегодный перерасчет страховых пенсий для тех, кто работал в прошлом году. С 1 октября на 4% проиндексируют денежное довольствие военнослужащих и сотрудников силового блока, что автоматически повысит и их пенсии. Об этом сообщили в Госдуме. Конституционный суд постановил, что новые ставки утильсбора должны вступать в силу не раньше, чем через месяц после официальной публикации. Поводом стала жалоба компании, которая заключила контракт до повышения, но платеж подала уже по новым правилам. Сумма выросла с 4 до 17,5 миллионов рублей. Суд признал постановление правительства несоответствующим Конституции и отправил дело на пересмотр. Теперь повышающие акты по сборам будут применяться с отсрочкой в один месяц. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Импровизация – это сиюминутное творчество.
4: Импровизация в кино и театре. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Войдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды забегают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Импровизация – это сиюминутное творчество.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Диалог, сюжет или короткая сценка, не прописанные в сценарии и рожденные в реальном времени непосредственно в момент исполнения. Вот что такое импровизация. Она появляется спонтанно. К примеру, кто-то из артистов забыл или перепутал слова. Что делать? Нужно выкручиваться. Как правило, незадачливому актеру помогают его партнеры. Они почти мгновенно импровизируют и спасают неловкую ситуацию. Иногда такие моменты становятся настоящими шедеврами и надолго запоминаются зрителями. И вот вам характерный пример. Театр «Современник», спектакль «Декабристы». В роли императора Николая I Олег Ефремов. По ходу действия он должен был сказать реплику «Я в ответе за все и за всех». Но случайно оговорился и произнес «Я в ответе за все и за свет». Возникла неловкая пауза. Тогда партнер Ефремова, неподражаемый Евгений Евстигнеев, парировал: «Ну, тогда уж и за воду, и за газ, Ваше Величество». Зрители хохотали, но спектакль через некоторое время все же продолжился.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш разговор. Импровизация – это не только реплика вне сценария. Это может быть также некий жест, движение, которое помогает сделать образ героя более достоверным, полнее раскрыть его. Интересно, что импровизированное действие не обязательно попадает в кадр. Главное – результат. Нечто подобное произошло во время съемок фильма «Жестокий романс», а импровизировала тогда восхитительная Алиса Фрейндлих.
7: Стоп-кадр. По ту сторону экрана. Смейся.
8: Главная же роль досталась красавице Ларисе Гузеевой. Несчастную бесприданницу и опытной актрисе было бы играть нелегко. Не так много красок потратил на ее портрет драматург. А молоденькой девочке, впервые попавшей на съемочную площадку и совершенно растерявшейся в ее броуновском движении, было просто страшно. Особенно, когда режиссер требовал от нее невозможного. Например, Рязанов хотел добиться, чтобы Лариса, героиня истории, в одном из ключевых эпизодов на крупном плане плакала и смеялась одновременно. Ну, как это возможно? Глядя на мучения актрисы, Фрейндлих не выдержала. Резко подошла к ней и за всей силы влепила несчастной девочке оплеуху. Слезы моментально брызнули из ее глаз.
9: «Смейся!»
8: скомандовала киномама и также быстро вышла из кадра. Эпизод был снят. После съемок Алиса Бруновна подошла к коллеге, попросила прощения за импровизацию. Но та воскликнула:
10: «Что вы! Огромное вам спасибо за школу!»
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор. Импровизаций в кино много. Мы их просто не замечаем, потому что думаем, что так и задумано. Ничего подобного. Фильм «Служебный роман». Финальная сцена выяснения отношений между Калугиной и Новосельцевым.
11: «Мымра!
12: Вот-вот-вот, мымра и есть».
5: По замыслу режиссера, разъяренная Алиса Фрейндлих гоняется за Андреем Мягковым по всему офису. Но актер побежал почему-то не на свое киношное рабочее место, а спрятался за столом секретарши. Мымра била Новосельцева зонтом. Больно. Мягков не выдержал, поднял перед собой Верочку, Лию Ахиджакову, и стал обороняться ею словно щитом. Такого в сценарии не было. Но дубль получился настолько естественным, что в окончательной версии картины режиссер Эльдар Рязанов решил оставить именно его.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре.
6: Она необыкновенная актриса. Острая, характерная. И самое главное, я очень хорошо помню, что у публики в зале всегда была сумасшедшая реакция на нее, хотя она играла в основном роли второго плана. В работе дисциплинированная, малоэмоциональная, но очень глубокая. В общении с ней чувствовалось такое мощное прошлое.
5: Так говорил об этой актрисе режиссер Карен Шахназаров. Евдокия Урусова. Многие запомнили ее в роли бабушки Агнессы Ивановны из фильма «Курьер». Когда главные герои картины Иван и Катя дурачатся, играя на фортепиано, она лихо пританцовывает одними только плечами. Момент смешной и очень показательный, потому что это чистой воды импровизация. Урусова, что называется, украсила эпизод. А ведь она была женщиной очень серьезной. Вот послушайте.
11: В 1981 году на советские экраны вышел фильм «Ларец Марии Медичи». Небольшую, но очень характерную роль хранительницы потаенного сундука Веры Фабиановны Чарской блестяще исполнила актриса Евдокия Урусова, урожденная княгиня.
13: Молодой человек, вы все перепутали. Княгиня – это супруга князя, а я – дочь. Значит, я княжна.
11: Представительница старинного дворянского и княжеского рода. Эта семья состояла в родстве с Александром Невским и Дмитрием Донским. Фамилия Урусов происходит от тюркского слова «урус» в значении «русский». Так называли светловолосых, голубоглазых и белолицых детей. А вот прозвище «урус» давали человеку, рожденному от русской матери. Евдокия Юрьевна Урусова знакома нам по многим ролям. Вспомнить хотя бы тещу Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Гайдая или Агнессу Ивановну в «Шахназаровском курьере». А ведь ее кинокарьера была... ох, какой нелегкой. В 1938 году Урусову хотели представить к званию заслуженной артистки РСФСР, но не сложилось. Незадолго до этого арестовали и расстреляли ее сестру Елену, обвинив женщину в том, что, работая в Кремлевской библиотеке, она подсыпала яд между страницами книг, предназначенных для Сталина. И уже совсем скоро арестовали саму Евдокию. Дали 10 лет за контрреволюционную деятельность. Она отсидела 9. Когда вернулась, вновь работала в театре Ермоловой, снималась в кино. Гордая, статная, ничем не сломленная русская княжна, народная артистка. Урусовы, Невские, Донские.
14: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
16: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
15: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
17: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Режиссеры бывают разными. Один, к примеру, категорически запрещает актерам менять сценарий по ходу съемки. Другой, наоборот, выпускает артистов на площадку и говорит: «Делайте, что хотите, творите». И вот что из этого получается. Фильм «Бриллиантовая рука». Эпизод, когда герой Андрея Миронова, Гена Козадоев, попадает на вроде бы необитаемый остров и в буквальном смысле молит о пощаде. «Помогите, Лёлик!» В это время тот самый Лёлик-аквалангист, он же Анатолий Папанов, который насаживал якобы пойманную рыбу на крючок, лишившись при этом, скажем так, нижнего белья, всплывает на поверхность и кричит в камеру:
20: «Идиот!»
5: В сценарии этого не было. Дело в том, что вода в море на момент съемок была довольно-таки холодной, и Папанов хотел как можно скорее из нее выйти. Но один из кинооператоров испортил дубль, камеру заело. Узнав об этом, Анатолий Дмитриевич не выдержал и рявкнул: «Идиот! Оператору! Не Миронову!» Хохотали все. Но фраза так вписалась в контекст сюжета, что режиссер решил ее оставить.
19: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Облигация или облигация? Фильм «Место встречи изменить нельзя». Сцена допроса Маньки Облигации. Дамы приятной во всех отношениях. В сценарии такой фразы не было. Не найти ее и в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия». Актриса Лариса Удовиченко действительно забыла, как правильно пишется это слово. Долго пыталась вспомнить, крутила вопрос в голове, а затем случайно произнесла его вслух на камеру. Владимир Высоцкий, он играл Жиглова, не растерялся.
21: Облигация или облигация?
22: Облигация. Че? Какая облигация? Я Манька Облигация. Да ты что, с ума сошла? Пиши: Якол Иванов, Марья Афанасьевна.
5: В результате именно этот дубль Станислав Говорухин оставил в финальной версии картины. К слову, в самом фильме импровизаций очень много. Есть даже режиссерские. Такое тоже случается.
23: «Место встречи изменить нельзя». Вот уже 40 лет. Что к чему в любимом фильме?
24: «Сокольники, он гад, рвется! Там есть где спрятаться!»
25: В романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» фраза милицейского шофера звучит несколько иначе. «В зарядье он рвется! Там есть где притыриться!» Сейчас здесь разбит парк, построен культурно-просветительский центр. Еще недавно здесь стояла гостиница «Россия», а раньше, до 1950 года, Именно этот район считался самым криминальным в Москве. Крохотные улицы, кривые переулки, тупики, подвалы, торговые лавки, нелегальные магазины, бандитские притоны. В Зарядье действительно было где спрятаться. После войны всю эту воровскую малину благополучно снесли. А Станиславу Говорухину пришлось задуматься, где еще в Москве мог бы укрыться неуловимый Фокс. Режиссер выбор сделал. Но почему именно Сокольники?
0: Куда ты? В кабинете себе команды, Глеб Егорович, а тут я!
25: После войны в парке на северо-восточной окраине Москвы гулять, особенно вечером, было небезопасно. Шпана, гопники, воры, рецидивисты, маньяки – целый рассадник преступного мира. Милиционеры по одному в Сокольники заходить не решались. Узкие аллеи, заросли кустарников, полуразрушенные беседки, многовековые деревья. Устроят бандиты засаду – не отобьешься. Впрочем, пресловутый Фокс до Сокольников так и не доехал. В районе Лефортово грузовик с преступниками упал в Яузу.
0: Ты еще не угомонился?
23: Место встречи изменить нельзя. Что к чему в любимом фильме?
22: Шарапов, давай-ка в дежурку. Бери Тараскин и езжайте брать Копченого. Он адрес знает.
1: Ясно.
21: Напрасно прокатитесь.
22: Почему?
21: Он вторую неделю дома не ночует.
22: А где же он?
21: Малин, что ли, мало в Марьиной роще?
25: Марьина роща. Один из самых криминальных районов послевоенной Москвы. Бревенчатые избы, дощатые бараки, никаких сторожей, никакой милиции. Своя мораль, свои законы, свой суд. Реальной властью здесь обладали главари многочисленных банд. Они выполняли функции дознавателей, прокуроров и адвокатов. Решали, кто будет жить дальше, а кого поставить на ножи.
1: Хотелось деньжат немножко по-легкому срубить. Вот я чувствую, меня ими досыта и накормите.
2: Правильно делаешь. Гони ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, мы тебя не больно зарежем. Чик, и ты уже на небесах.
25: Почему рощу назвали Марьиной? Версий много, и большинство из них мрачные. Тут и колдунья Марья, которая заманивала случайных путников прямо в бандитское логово, и разбойница Манька Ростокинская, промышлявшая здесь вместе со своими головорезами.
3: Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофер, как из промокашки скрипач.
2: Что скажешь? Бабу не проведешь. Она сердцем видит.
25: Перед Олимпиадой 80 трущобы Марьиной рощи снесли подчистую, чтобы не мозолили глаза иностранным делегациям, а всех жителей переселили в самые унылые районы Брежневской Москвы между Дмитровским и Коровинским шоссе. И совсем скоро в народе появилась шутка: «Воровская малина переехала».
7: Но и это еще не все. К примеру, встреча Шарапова и Промокашки на малине у Горбатова. Что там поет уголовник? «Собака лаяла на дядю фраера». Такой песни в сценарии опять-таки не было. Актер Иван Бортник, он же Промокашка, вообще любил экспромты. В самом конце фильма, в сцене ареста банды «Черная кошка», он неожиданно загорланил.
20: На черной скамье, на скамье подсудимых.
7: Больше всех в тот момент смеялся Говорухин. Эффектный дубль он решил не вырезать.
20: Это было во вторник.
26: Бросай оружие.
19: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Импровизация в кино и театре – это не только экспромтные изменения в сценарии. Нет, утверждал популярный советский актер Олег Янковский.
27: Кадр, которым я горжусь, это проход со свечой в фильме Андрея Тарковского «Ностальгия». Помните такое кино? Чистая импровизация. Нет текста, а есть только история. Несколько абстрактная. Рождение человека и его смерть. Почти 300 метров. Без помощи режиссера и перебивок. Только камера и актер. Это так называемая внутренняя импровизация. импровизация нервной системы, психики, всей биоэнергетики, если хотите.
5: А вот совсем другая история. Так в фильме «Тот самый Мюнхгаузен», почти в финальной сцене, Олег Янковский произносит фразу «Умное лицо еще не признак ума». Однако в тексте она звучала иначе. «Серьезное лицо еще не признак ума». Актер попросту оговорился, но режиссер Марк Захаров нашел эту ошибку весьма удачной и решил оставить ее в конечном варианте картины, несмотря на бурные протесты автора сценария Григория Горина. Случается и такое.
23: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда» новости медицины. Белгородские медики за прошлый год совершили более 400 тысяч выездов, четверть из которых в приграничную зону. Благодаря их работе спасены порядка 1300 мирных жителей, пострадавших от атак ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. В регионе трудятся почти 20 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров. Медики осваивают новейшие технологии и проводят уникальные операции, в том числе пострадавшим от боевых действий. В России ужесточили наказание за фальсификацию медицинских справок. Так, за подделку или использование документа об отсутствии опасного для окружающих заболевания грозит лишение свободы до 4 лет со штрафом до 1 000 000 рублей. Подробнее «Радио Звезда» рассказала юрист в области здравоохранения Алина Чемберева.
2: В Российской Федерации действует постановление правительства, которым установлен перечень заболеваний социально значимых и перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Во второй входят туберкулез, некоторые инфекции, передающиеся половым путем, гепатит Б, С, ВИЧ и некоторые иные заболевания. Такие документы могли подделываться для того, чтобы получить ту работу, для которой у работника имеются прямые противопоказания в образовательных организациях, медицинских организациях.
1: Более суровое наказание – лишение свободы до 8 лет – предусмотрено за действие, повлекшее массовое заражение людей или иные тяжкие последствия. Мороженое может на короткое время облегчить боль в горле за счет холода, но не является лекарством от ангины, предупредил врач-биолог Михаил Хвостов. Холод уменьшает отек и притупляет боль, но не убивает бактерий. При гнойной ангине с высокой температурой мороженое строго противопоказано. Сладкая молочная среда может спровоцировать осложнение. В таких случаях требуется только антибиотик под контролем врача. Мороженое допустимо лишь при легком вирусном фарингите для кратковременного облегчения. Употребление пива в жару повышает риск инсульта и теплового удара, предупредила врач-эндокринолог Дарья Подчиненова. Алкоголь подавляет гормон, отвечающий за водный баланс, и приводит к обезвоживанию. На каждую порцию спиртного рекомендуется выпивать 1-2 стакана воды. Также не стоит находиться на солнце 1-2 часа после употребления алкоголя. Легким мочегонным эффектом обладают арбузы, огурцы и виноград, но они не опасны для здоровья людей. Это были новости медицины. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Дуэль в литературе и в жизни. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем нашу программу. Тема нашего сегодняшнего разговора – импровизация в кино и театре. Этих артистов называли гениями экспромта. Их было много в нашем кинематографе. Да и в театре тоже хватало. Евгений Евстигнеев, Фаина Раневская, Иннокентий Смоктуновский. Они могли в одиночку, что называется, сделать эпизод. Так, например, вышло в фильме «Чародеи». Вот послушайте.
6: Стоп. Кадр. По ту сторону экрана. Кто так строит? Кто так строит?
7: Помните колоритного джигита, гениально сыгранного королем эпизодов Семеном Фарадой? Так вот, его коронная фраза:
8: «Ну, кто так строит?» —
7: чистая импровизация. И родилась она у актера после того, как он сам заблудился в лабиринтах Останкино, пытаясь найти съемочную группу. Кто там бывал, поймет. Появление красноречивых босоногих следов на полу было продолжением яркой фантазии. Неудивительно, что при феноменальном чувстве юмора Семена Львовича именно его герою принадлежит большее количество ставших крылатыми фраз.
9: Следы. Здесь прошли люди.
10: Товарищ человек, помоги найти выход.
8: Боже, как я похудел!
7: Вообще-то Фараде сочинил не только эти выражения. Он фактически сам придумал себе роль. Его персонаж должен был стать всего лишь эпизодником. Гость с юга с четырьмя репликами. Так записали в актерском вызывном листе. А что получилось в итоге? Вот то-то и оно.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем нашу программу. Эпизодник. Звучит даже как-то обидно, не правда ли? Мол, артист может сыграть всего лишь маленькую, едва заметную роль и на большее не способен. Но вот парадокс. Буквально каждый режиссер мечтает, чтобы в его актерском ансамбле находился именно такой человек. Он ведь исполнит все как надо, а если что, симпровизирует. Поэтому эпизодники всегда были на вес золота. А зрители их просто обожали. Помните гениальную миссис Хадсон?
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
9: Этот снимок был сделан в 1979 году во время работы над фильмом «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В кадре известная актриса Рина Зеленая в образе миссис Хадсон. Долгое время на эту роль не могли подобрать подходящую кандидатуру. Требовалась пожилая, симпатичная, интеллигентная женщина. Актрисы Евгения Хадсон

0: нее. «А можно я буду называть вас Екатерина Васильевна?» Она внимательно посмотрела на меня, улыбнулась и ответила: «Да вы что? Уж лучше зовите меня Руина Васильевна». Но сыграть роль в нашем фильме согласилась.
1: История одной фотографии.
2: На тот момент актрисе исполнилось почти 80. Но она находилась в превосходной форме. Всегда приходила на съемочную площадку первой, всегда знала текст на зубок, хотя очень любила импровизировать. У миссис Хадсон было всего несколько фраз, но Рина Зеленая каждую свою реплику делала незабываемой. После премьеры первых серий о знаменитом сыщике зрители потребовали продолжения истории. Игорь Масленников вновь решил посоветоваться с Екатериной Васильевной.
0: Дело было в нашей киношной квартире на Бейкер-стрит. Помню, я сказал ей: «У нас очень хорошо получается. Давайте увеличим вашу роль. Что-то допишем, что-то прибавим». Она вновь посмотрела на меня и сказала: «Нет, нет и еще раз нет. Я никогда в жизни не играла мебель, и мне это нравится». И улыбнулась. А в этот момент один из моих ассистентов нажал на кнопку фотоаппарата.
2: Сегодня тот самый снимок бережно хранится в личном архиве Шерлока Холмса, а точнее в архиве Василия Ливанова.
1: Человек в кадре.
3: Рина Зеленая всегда любила экспромт. Так, в эпизоде, когда Холмс, которого все считают погибшим, возвращается домой, Ватсон падает в обморок. Все по сценарию. Но вдруг миссис Хадсон тоже валится на пол. А вот этого уже не было, даже в книге. Неужели актрисе стало плохо? Нет. Просто Рина Васильевна захотела вдруг сделать дубль более эффектным. Получилось смешно, но режиссера чуть удар не хватил.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем нашу программу. Евгений Шварц, автор сценария к советскому фильму «Золушка», на дух не переносил, когда актеры, пусть даже совсем чуть-чуть, отклонялись от написанного им текста. Однако ради Фаины Раневской он сделал однажды исключение. Актриса позже вспоминала:
5: «Была такая сцена. Я готовлюсь к балу, примеряю разные перья. Так вот, я сама это придумала, но для действия не хватало текста. Евгений Львович посмотрел, что я насочиняла, хохотнул и поцеловал мне руку. Так появился мой забавный монолог напротив зеркала. Помните, что-то вроде: я работаю как лошадь, бегаю, хлопочу, требую, добываю и добиваюсь, очаровываю».
3: Раневскую называют величайшей актрисой прошлого столетия. За свою творческую карьеру она сыграла несколько десятков ролей на сцене и более 20 в кино. Но вот парадокс. Фамилия народной артистки СССР крайне редко появлялась даже в титрах.
6: А вот была история.
7: Однажды актриса Фаина Раневская прогуливалась с молодым человеком по Московскому бульвару. Остановились, чтобы купить мороженое. Рядом оказалась уличная тумба с афишей нового художественного фильма. Юноша спросил: «Фаина Георгиевна, вас все любят и уважают. Вы снимались во многих кинолентах. Но почему на афишах никогда не печатают ваше имя?»
8: «Отчего же, дорогуша?»
7: С улыбкой ответила Раневская.
8: «На каждой афише упоминается и обо мне. Вон, видите? В самом низу написано: и другие актеры».
6: Да уж, была история.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об импровизации в кино и театре. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
9: Пройдут столетия, и наши праздники, и каждому дано яблоко. Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.

0: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
2: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
2: Руины Пасаргады находятся в Иране, на высоком плато, окруженном горами, в безлюдной местности между Ширазом и Исфаханом. Основал этот город Кир Великий из династии Ахеменидов, правитель, превративший Персию в огромную империю. Правда, Киром его называют только в России. На родине его имя звучит как Куруш. Одержав много славных побед, он решил закрепить свой статус и велел строить столичный город, достойный властелина земель от Инда и Сырдарьи до Эгейского моря и Египта. Царь разослал несколько экспедиций для выбора места будущей столицы и остановился на плодородной речной долине. Здесь было вдоволь воды, чтобы разбить прекрасные сады. В жаркой Персии они были гораздо более важным символом роскоши, чем золото или драгоценности. Даже само название города переводится как «Сады Парсы». Считается, что именно в Пасаргадах было положено начало стилю традиционных персидских садов. Квадратная площадка разделялась на 4 меньших квадрата прогулочными дорожками и узкими бассейнами с проточной водой. Сады в Пасаргадах были разбиты с геометрической точностью. Их освежала вода в каменных каналах общей протяженностью 900 метров. Парадные ворота города представляли собой внушительные здания высотой почти в 30 метров. Их размер был призван производить неизгладимое впечатление на подданных, удостоенных визита к императору. Ведь многие из них были кочевниками, привыкшими к жизни в полевых шатрах. Пасаргады были окружены глинобитными стенами в 4 метра толщиной. Но больше никаких серьезных укреплений в городе не было. Это было сделано намеренно. Император настолько силен, что ему не от кого защищаться. И дом его открыт для благодарных подданных. Кир Великий не дожил до окончания строительства своей столицы. Но нашел в ней вечный покой в стенах величественной усыпальницы. Рядом с ней была высечена скромная надпись: «Я Куруш, царь Ахеменид». Кратко и с достоинством. Очертания этой гробницы кажутся русскому путешественнику до странности знакомыми. И неудивительно, ведь именно это сооружение стало одним из источников вдохновения для архитектора Щусева, когда он проектировал мавзолей Ленина. Пасаргады недолго был столицей. Уже следующий после Кира правитель перебрался в другой город, а потом была выстроена новая столица – Персеполь. Да и сама Персидская империя вскоре была завоевана Александром Македонским. Шли столетия. От города остались немногочисленные руины. Причем и они сохранились только благодаря хитрости местных жителей. Новые завоеватели, арабы, не любили древних памятников. Они видели в них святилище ложных богов. Но некоторых чужих пророков арабы уважали. В особенности еврейского царя Соломона. И персы стали рассказывать захватчикам, что Пасаргады строил как раз Соломон. И этот дворец. Да, и этот. А вон там на горе усыпальница матери Соломона. Махали руками мудрые старейшины. Сейчас Пасаргады вновь угрожает опасность. Из-за строительства Сиванской плотины эта местность рискует оказаться затопленной. И даже простое изменение влажности почвы может погубить находящиеся в ней древности. Археологи бьют тревогу и с удвоенными силами продолжают раскопки. Державу Ахеменидов спасать поздно, но можно сохранить хотя бы память о ней. Пасаргады.
1: Старый город. Всемирная история.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Спартанцы
3: вообще сбрасывали
4: шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: А
0: ведь многие до сих пор думают, что у викингов были рогатые шлемы.
7: Так это так и есть. Я в кино видел.
6: А вот и нет.
2: Свирепый воин в рогатом шлеме – выдумка художников. В 19 веке люди от искусства решили создать образы, которые бы выглядели впечатляюще и дико. Например, шлемы с рогами появились на героях в опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга» и очень удачно. Эффектный облик закрепился в массовой культуре и стал считаться правдой.
6: Исторические мифы и заблуждения.
2: Когда в Дании в середине прошлого столетия археологи обнаружили фрагменты древних шлемов с рогами, казалось, с художниками теперь вообще не поспоришь. Однако радиоуглеродный анализ показал, находки относятся к бронзовому веку. Это примерно 2000 лет до эпохи викингов. Не их амуниция. Да и использовали такие головные уборы, считают ученые, для ритуальных целей. Никак не для боев.
7: Так чем же викинги защищали голову в момент сражения?
2: Да, шлемы у них были. Нашли, правда, пока один, в Норвегии. И он, внимание, гладкий. Чтобы меч, если пришелся удар, соскользнул бы с него. Все ради безопасности. А представьте, если у воина торчат внушительные рога. Зацепить их противнику гораздо проще. Такого викинги допустить не могли.
6: А вот и да.
8: Архиепископ Новгородский, сподвижник Петра Великого, вице-президент Святейшего Синода Феофан Прокопович. Один из самых образованных людей России первой половины 18-го столетия. Его библиотека насчитывала 4000 книг на разных языках. Однако настоящее имя всевластного церковника неизвестно до сих пор. Он стал сиротой еще в младенчестве. Ребенка приютил его дядя по материнской линии Феофан Прокопович. Впоследствии юноша взял эту фамилию себе. Он получил прекрасное образование. Учился в университетах Рима и Лейпцига. В России стал ректором Московской академии. Если бы не Феофан, никакого ученого Ломоносова не было бы и в помине. Именно он, Прокопович, в буквальном смысле спас Михаила, когда выяснилось, что тот подделал документы при поступлении в славяно-греко-латинскую школу.
9: «Удивлен и радостен успехом твоим, юноша. Говорят, что ради науки ты сам оставил отчий дом. В глаза мне смотри. Сам. Да, не оскудела еще Русь. Благословляю тебя на тяжкий труд. Учись, коли дано».
8: Спустя многие годы Ломоносов назвал Феофана своим крестным отцом в российской науке. Прокоповичи Ломоносовы.
10: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
11: Уровень воды в реке Урал,
12: Центральный банк сохранил
11: на Крымском мосту.
13: Российские космонавты совершили
14: государство открытый проект о возможном продлении.
15: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
16: 1950 название города Пермь.
17: Платовский, Константин Симонов.
18: Утро на радио «Звезда».
15: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Страны Европы пока не дошли до того, чтобы бить по России со своих территорий. Они понимают, что будет ответный удар. Об этом Владимир Путин заявил во время неформального общения с выпускниками военных вузов. Президент добавил, наши вооруженные силы поджимают противника на всех участках боевого соприкосновения и продвигаются по всей линии фронта.
2: Наши вот ребята сейчас добирают практически на Константиновку. Ну там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается. Они говорят, это серая зона. Ну все, что замечательная серая зона. Мы им сказали, давайте. Мы в 22-м году еще сказали, уходите из Донбасса. Люди не хотят с вами жить. Никаких нарушений нет ни в чем. Просто никто не хочет этого замечать. Никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны.
1: Владимир Путин также добавил, что открытое письмо Зеленского сводится к тому, чтобы создать конфликтный потенциал. Президент напомнил об ударе по Старобельску после призывов Киева к личной встрече и мирным переговорам. Глава Южной Осетии Алан Гаглоев сложил полномочия и перешел на работу в администрацию президента России. Владимир Путин назначил его своим советником для содействия реализации майского договора между Москвой и Цхинвалом. Соглашение предполагает создание общего экономического и энергетического пространства, объединение транспортных и телекоммуникационных систем. Временно исполнять обязанности президента будет председатель правительства Южной Осетии Марат Камболов. Выборы должны состояться не позднее 21 сентября. Премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости создания условий, чтобы бизнес стал ключевым источником финансирования инновационных разработок. В прошлом году затраты на исследования в России превысили 2 триллиона рублей. Страна занимает 8-е место в мире по этому показателю. Президент поставил цель увеличить их до 2% ВВП в ближайшие 5 лет и вдвое нарастить частные инвестиции. Сейчас на долю бизнеса приходится около трети расходов на науку. Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным состоится 25 июня в Нижней Церкви Храма Христа Спасителя в Москве. Церемония начнется в 10:30. Актер скончался 22 июня на 90-м году жизни после продолжительной болезни. Он известен по фильмам «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «Освобождение», «Одиночное плавание». Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России. Говорим Лермонтов, подразумеваем Михаил Юрьевич. И наоборот. Цитируя «Скажи-ка, дядя ведь недаром» или «Белеет парус одинокий», не каждый вспомнит, что поэт был еще и кадровым офицером. Воевал на Кавказе, где проявил себя с исключительной храбростью и доблестью. Так что его предок, Георг Лермонт, мог бы им гордиться. На русскую службу шотландец Лермонт попал случайно. В 1613 году войско Дмитрия Пожарского осадило крепость Белую под Смоленском. Гарнизон сдался, и Георг сотоварищи присягнул новому русскому царю Михаилу Романову. Служил честно, бился при Можайске, оборонял Москву от поляков и литовцев. Осенью 1618 года шотландской сотне было поручено защищать Арбатские ворота, другими словами, западные подступы к Кремлю. Именно здесь противник надеялся осуществить главный прорыв. В ходе ожесточенной схватки командир шотландцев погиб. Георг возглавил роту и с помощью стрельцов и московских добровольцев сумел сдержать натиск. Лермонт служил российскому государю почти 20 лет. В награду он получил звание ротмистра, дворянский титул, поместье и жалование 100 рублей в год. Огромная сумма по тем временам. Однако долго пользоваться привилегиями не пришлось. В 1633 году Георг Лермонт геройски погиб в бою под тем же Смоленском. Шотландец, принявший к тому времени православие, был похоронен в Авраамиевом городецком монастыре под Чухломой. Сегодня это Костромская область. Сыновья Георга добавили к фамилии привычное для русского слуха окончание и стали именоваться Лермонтовы. Младший Андрей был зачислен в царские рынды, другими словами, в телохранители. Старший Петр стал воеводой в Саранске, городе-крепости на юго-восточной окраине Московского царства. За 3 года службы ему несколько раз пришлось отражать набеги ногайцев и крымских татар. Прадед поэта окончил сухопутный кадетский корпус и уволился из армии в чине секунд-майора. Отец, Юрий Петрович, оставил службу в звании капитана, но ровно через год снова надел военную форму. В Россию вторгся Наполеон, и каждый отставной офицер, способный держать оружие, посчитал своим долгом противостоять неприятелю. Лермонтов-старший вступил в тульское дворянское ополчение. Проводить захватчиков до самого Парижа ему не удалось. Под Витебском он получил тяжелое ранение, был отправлен на излечение, после чего вернулся домой. А еще в роду Лермонтовых были военные дипломаты, боевые генералы и морские офицеры. Кстати, говорят, тот самый «Скажи-ка, дядя» вовсе не абстрактный персонаж. Родственник поэта Михаил Николаевич участвовал в Бородинском сражении и вполне мог ответить на интересующие классика вопросы. Служивые люди. Лермонтовы. Воинские династии России.
2: Радиозвезда.
1: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: Август 1914 года. Первая мировая война. На территории Галиции идут бои между русскими и австро-венгерскими войсками. После длительного наступления бойцы 8-й армии под командованием генерала Брусилова расположились на привал у реки Сбруч. Солдаты промышляют рыбной ловлей, а в лагере аппетитно пахнет жареной рыбой. На огне готовится шигануре по-грузински. В Первую мировую войну плечом к плечу с русскими солдатами сражались и воины Кавказа. Сам прославленный генерал Брусилов был родом из Тифлиса. Нередко в лагере звучал южный акцент и готовилась национальная еда. В начале войны особое место в ней занимали блюда из рыбы, поскольку перемещение армии и основные сражения нередко проходили вблизи рек и озер, и солдаты часто сидели на рыбной диете. Старинное грузинское блюдо шиганури готовилось так. Из свежей рыбы, лосося, судака, сома, щуки изымали внутренности – печенку, желудок, мозги и жабры. Рыбные потроха не выкидывали, а тщательно промывали под проточной водой и некоторое время вымачивали. Затем вместе с порезанной на куски рыбой, мелко изрубленным луком и морковью выкладывали на сковородку и обжаривали в масле. Чуть позже туда добавляли молоко или сливки, солили, перчили по вкусу и тушили на небольшом огне до полной готовности. Подавали блюдо с отварной картошкой, посыпанной зеленым луком, петрушкой и укропом. Блюдо получалось не только вкусным, но и очень полезным. Ведь рыбьи потроха – настоящий кладезь минеральных веществ и витаминов. Особенно много в них рыбьего жира, необходимого средства для укрепления иммунитета солдат. А тогда, летом 1914 года, состоялась знаменитая Галицийская битва. Русские войска одержали в ней полную победу над австро-венграми и заняли почти всю Восточную Галицию. Особым героизмом в бою отличились солдаты 8-й армии под командованием Брусилова. На заслуженном отдыхе бойцы снова отправились на рыбалку, и опять в лагере аппетитно запахло жареной рыбой и луком. Ели служивые, приготовленные на костре шиганури по старинному грузинскому рецепту, и думали.
2: Война войной, а обед по распорядку.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Стоило Коле появиться на свет, дом наполнился звонким смехом. Мальчик рос общительным, активно изучал окружающий мир. Родители с улыбкой наблюдали за открытиями сына, радовались первым успехам. Однако внезапно озорной огонек в глазах угас. Теперь даже голову ребенок держит с трудом. Виной всему страшная генетическая мутация. Когда Коле исполнился год, он простудился, а после лишился сил. Мальчик не играл, утратил аппетит и перестал ходить. Причина этого крылась в заболевании мышц. Из-за клеточной поломки организм малыша не может вырабатывать энергию самостоятельно. Ребенок слабеет с каждой минутой и теряет основные навыки. Вернуть жизненный тонус позволит специальное питание. Его стоимость почти 7 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Демидова Николая. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
7: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
8: Снова над родиной темные тучи стеной. Снова зорницы сверкают и слышится гром. То ли прошедший, а то ли грядущий святой. Все не дающий покоя нам битвы со злом. Звон колокольный снова набатом звучит.

0: снова над родиной темные тучи стеной.
1: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
2: История награды.
3: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами. Она была учреждена в 1994 году по указу президента страны. Эта награда уникальна. Ее вручают только гражданам России. У медали несколько степеней. Первая и вторая. А для военнослужащих существует особый вид поощрения – медаль с мечами. И тоже двух степеней. Перекрещенные мечи крепятся на специальном кольце между колодкой и самой наградой.
4: Вручается за большой вклад в дело защиты Отечества, успехи в поддержании высокой боевой готовности центральных органов военного управления, объединений, соединений, воинских частей и организаций, входящих в виды и рода войск вооруженных сил России.
3: На лицевой стороне медали изображен знак ордена «За заслуги перед Отечеством» – двуглавый орел. На обороте – девиз – «Польза, честь и слава». В 2022 году во время специальной военной операции командир роты капитан Арсен Хубулов участвовал в боевых действиях в районе города Александровск. Проявил мужество и героизм, получил ранение. За храбрость и отвагу офицера представили к почетной государственной награде медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени с мечами.
2: Радио «Звезда».
1: Оружейка.
5: Боевые корабли.
1: Потаенное судно Никонова.
6: Он родился в подмосковном селе Покровское. Безграмотный плотник Ефим Никонов мастерил для детишек различные забавные игрушки, а вечерами придумывал всяческие деревянные механизмы, как тогда говорили, на военный лад. Однажды, заплатив знакомому писцу, Ефим отправил письмо Петру Первому. «Сделаю на неприятелей угодное судно, которое на море в тихое время будет разбивать корабли хотя бы 10 или 20, и для пробы тому судну учиню образец». Царь на послание не обратил никакого внимания. Однако Никонов отправил государю еще один, точно такой же документ, и Петр в гневе приказал немедля взять бумагоморателя и доставить его, как есть, в Петербург.
1: Оружейка.
5: Боевые корабли.
1: Потаенное судно Никонова.
6: Внимательно выслушав конструктора-самоучку, первый русский император повелел ему, таясь от чужого глазу, сделать для начала действующую модель подводного судна. Получилось что-то вроде огромной деревянной бочки, которую положили на бок. В качестве движителя использовались весла. Экипаж — 4 человека. Для испытаний выдали особые замерочные часы — 50 свечей, что соответствовало времени пребывания под водой порядка 10-12 часов. Погружалось судно, набирая забортную воду, всплывало при помощи поршневой помпы, которая эту самую воду откачивала.
1: Оружейка.
5: Боевые корабли.
1: Потаенное судно Никонова.
6: По замыслу конструктора, лодку планировалось оснастить несколькими орудиями, но от этой идеи быстро отказались. Зато сделали шлюзовую камеру, через которую под водой должен был выходить водолаз в скафандре и с помощью различных инструментов разрушать днище вражеского корабля. И это не шутки. Никонов повелел сшить для смельчака особый костюм. Двуслойный кожаный камзол и штаны, да на голову, обитый также кожею, деревянный бочонок выдать. напротив глаз вырубить окошки, которые защитить свинцовой пленкою и лошадиными волосами. Осенью 1724 года на реке Неве в присутствии Петра Великого прошли первые испытания чудо-лодки. Прошли неудачно. Судно камнем пошло на дно, ударилось о грунт и проломило днище. Все выжили. Корабль вытащили на берег, а государь повелел, чтобы Никонову никто конфуза в вину не ставил. Что ж, были еще испытания, и все со знаком минус. То подводный корабль давал течь, то рассыпался прямо на ходу. Однако нынешние специалисты утверждают, по техническим решениям, несмотря на все неудачи, лодка Ефима Никонова действительно являлась прообразом современной субмарины.
1: Потаенное судно Никонова. Оружейка.
2: Радиограмма.
7: Советский художественный фильм «В бой идут одни старики» по праву считается одним из самых реалистичных фильмов о войне. Впервые посмотрев эту картину, легендарный военный летчик, маршал авиации, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин сказал: «Все так и было».
2: Радиозвезда.
8: Чье призвание у

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости общества и потребительского рынка. Поддержка ветеранов спецоперации и их семей станет отдельным направлением работы общественной палаты. Об этом заявил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.
2: 9-й состав общественной палаты у нас существенно обновлен. Кроме того, и жизнь дает новые приоритеты для такого вот института организованного гражданского общества. Совершенно очевидно, что будет сформировано новое направление. Это поддержка ветеранов специальной военной операции и членов их семей. У нас участники специальной военной операции вошли в число членов общественной палаты. И я думаю, что они, как никто другой, знают специфику и проблематику. И поэтому это будет эффективная работа.
1: Общественная палата начала трехлетнюю работу в новом составе. Она помогает гражданам взаимодействовать с государственными структурами и органами местного самоуправления. Российские производители лекарств столкнулись с задержками при включении их препаратов в реестр российской промышленной продукции. Так, с июля этого года запись в реестре будет единственным подтверждением российского происхождения для участия в государственных закупках. Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза обратилась в Министерство промышленности и торговли с просьбой ускорить процесс, пишет «Коммерсант». Если заявки не будут рассмотрены вовремя, продукция местных компаний автоматически будет считаться иностранной, и они потеряют льготы на государственных тендерах, говорится в сообщении. Крупные сети обратились к птицефабрикам с предложением снизить закупочные цены на яйца до 25% для долгосрочных контрактов. Мотивация – рост предложения и сезонное падение спроса летом, сообщает «Коммерсант». Представители сетей поясняли, что такая коррекция вслед за рыночной динамикой – стандартная практика. В случае достижения договоренности это может привести к заметному снижению розничных цен уже в июле. По данным аналитиков, оптовые цены на яйцо действительно упали минимум на 15% за последний месяц по причине сезонного увеличения яйценосности кур. 27 июня в России в связи с Днем молодежи и выпускными вечерами в более чем 40 регионах по всей стране запретят продажу алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости. В Донецкой Народной Республике уже действует запрет на продажу алкоголя в день выпускных вечером, включая 27 июня. В Санкт-Петербурге этот день пройдет традиционный праздник «Алые паруса», и там тоже нельзя будет купить спиртное. Так, ограничения на продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются региональными законами или другими актами местных властей. Это были новости общества и потребительского рынка. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
0: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Фёдор Апраксин.
1: На протяжении всей жизни он помогал московскому Златоустовскому монастырю. На свои деньги построил храм Благовещения Пресвятой Богородицы и сам в 1728 году упокоился в местной родовой усыпальнице. Но где именно находится могила прославленного адмирала, неизвестно по сей день, рассказывает один из священнослужителей.
2: В 30-е годы прошлого века большая часть построек монастыря была снесена, а останки одного из первых флотоводцев России оказались скрыты под культурными слоями обычной дворовой территории. Уже в наше время, в 21 веке, на территории домов прорвало трубы, а когда начали копать, достали белокаменные надгробия и саркофаги. Один саркофаг был с костями. Рабочие кости собрали, принесли в соседний храм, и вот с этого момента начинается новая страница истории столичного Златоустова храма.
1: Уже более 10 лет в Москве пытаются собрать воедино все сведения о Федоре Апраксине. Но найти останки адмирала пока не удается.
2: Грустно, потому что человек столько сделал для мощи русского флота. Первый наш морской победоносец в Гангутском сражении. Конечно, достоин лучшей участи.
1: За несколько дней до смерти Апраксин написал письмо императору Петру II. Он просил государя не забывать и не обделять милостью его брата и многочисленных племянников. Своих детей у Федора Матвеевича не было. Последняя воля флотоводца была исполнена. Родственники адмирала верой и правдой служили русским царям вплоть до революции 1917-го. Затем была эмиграция сначала в Сербию и дальше на Запад. 100 лет спустя, в наше время, Апраксины проживают в Бельгии, Франции, США и Канаде, не забывая, кто они и откуда родом, рассказывает одна из представительниц древней фамилии Апраксиных, Елизавета.
3: Весь 18 и 19 век они, мои предки, пока это было возможно, служили государству, императорской семье. Мы любим эту фамилию, и те, кто имеет право ее носить, ее сохранили.
0: Федор Апраксин. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда. Операции специальных подразделений.
5: В 1943 году фашисты планировали устроить блокаду западного участка Северного морского пути. Для этой цели они решили использовать дивизию подводных лодок. Советские контрразведчики разгадали план противника. Было принято решение обмануть фашистов. Для этого на Ямале сформировали специальный отряд из опытных строителей. Они должны были построить секретные объекты для кораблей военно-морского.

0: Вся инфраструктура базы была муляжом, но даже строители не догадывались об этом.
1: Товарищи строители, завершаем перекур и за работу.
2: Гляньте на него, разорался, да курить не дал. Начальник, не подгоняй ты нас. Мы люди опытные, все будет...
1: Давай.
2: Пожуре. Аккуратненько, медленно, но с толком.
1: Один пирс за два дня. Сроки, други мои, сроки.
2: Начальник, ты уж не серчай. Ну, мы все понимаем, война. Ну, деревяшки для пирса. Тут камень нужен.
1: Нечего разговоры разговаривать. Давай за работу, мужики.
2: Ладно. За работу, братва! Как тут лодки встанут? Ума не приложу.
0: Морская блокада Северного морского пути лишала Советский Союз важной транспортной артерии. В 1943 году для постройки фальшивой военно-морской базы в район поселков Новый Порт и Мыс Каменный в срочном порядке стали завозить мощную строительную технику. Сделали это, чтобы обеспечить достоверность всей дезинформации.
1: Ну, братцы, вы впрям мастера. Сдали объект точно в срок. Красавцы.
2: Ха, а как же, начальник? Я вам еще с месяц назад втолковывал, что успеем мы.
1: План есть план, товарищи. Молодцы.
2: Ой, молодцы. Есть у нас к вам один вопросик, можно?
1: Можно.
2: Строили мы, значит, секретный объект для подлодок.
1: Так.
2: И что наблюдали? Фриц каждый день над нами кружил?
1: Кружил.
2: Кружил. Как же так? Его даже не пугнули ни разу. Это как понимать?
1: Эх, товарищи, хотел бы я вам все рассказать, да не могу. Приказ, понимаете? Будет время, все узнаете.
0: В 1943 году фашистские самолеты-разведчики обнаружили в районе Обской губы секретную базу советского флота. Гитлеровцы так и не поняли, что этот огромный военный объект на самом деле являлся фальшивкой. Нацисты свернули операцию «Прыжок в кошки», так и не начав ее. Планы фашистского командования по захвату западного участка Северного морского пути провалились.
3: От слов к делу. Военные училища России.
4: Жизнь Родине – честь никому. Если у вас абсолютный слух, вы любите классическую музыку, военные марши, играете на различных инструментах – добро пожаловать! Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова. Год основания 1937-й. Основная задача – подготовка личного состава для военных оркестров.
3: От слов к делу.
4: Этих ребят вы хорошо знаете. Именно они, барабанщики и фанфористы, неизменно открывают все без исключения парады победы на Красной площади.
5: Парад! Смирно!
4: Воспитанники училища обучаются 3 года и 10 месяцев. То есть 4 полных учебных курса. На каждом курсе 50 человек, которые проходят обязательную военную подготовку. Оркестр Московского военно-музыкального училища – многократный лауреат различных международных конкурсов. В его репертуаре сотни произведений разных эпох, стилей и жанров. Это русская и западноевропейская классика, современные и джазовые композиции.
3: От слов к делу.
4: Наши парни выступают по всему миру, помня заветы полководца Александра Суворова. Хороший хор музыкантов возвышает дух солдат, расширяет шаг. Это ведет к победе, а победа к славе.
3: От слов к делу.
4: Жизнь Родине – честь никому.
3: Московское военно-музыкальное училище имени генерал-лейтенанта Халилова. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
6: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
7: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
8: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
9: В июне прошел международный военно-морской салон «Флот-2026». В Кронштадт приехали делегации из 30 стран. Бразилия, Венесуэла, Мексика, Вьетнам, Мьянма, Эфиопия, Сейшелы, Объединенные Арабские Эмираты. На церемонии открытия иностранные гости стояли рядом с нашими моряками. Отечественная оборонная промышленность показала свои последние разработки в области вооружения и военной техники для военно-морского флота. Финансовой поддержкой подобных масштабных проектов государственного уровня занимается ПСБ. Мы поговорили с первым заместителем председателя банка Олегом Минаевым. Год назад мы с вами встречались на выставке гражданского судостроения «Нева». Как изменилась ситуация в отрасли за этот год?
10: Стратегия развития вообще флота, в частности, судостроения до 35 года, утверждена с перспективой до 50-го.
9: Базовые пункты этой стратегии – продолжение модернизации судостроительных предприятий, цифровизация всех производственных процессов, роботизация и, конечно, импортозамещение. Чтобы все это воплотить в жизнь, нужны деньги. ПСБ оказывает поддержку в виде льготных кредитов.
10: Доля нашего льготного кредитования, что касается вооруженных сил морского флота, стремится к 100%. Мы, собственно, занимаемся финансированием, поддержкой, обслуживанием этих проектов.
9: Давайте приведем пример. Есть условный корабль X. Вы осуществляете льготное кредитование предприятия. А какие были бы последствия, не будь вашей поддержки?
10: А последствия были бы очень простые. Этот корабль появился не завтра, а очень-очень потом.
9: В 2023 году ПСБ расширил программу финансирования инвестиционных проектов отрасли, в том числе по строительству и ремонту доков и береговой инфраструктуры. О каких результатах уже можно говорить?
10: Мы давно являемся участниками программы по реконструкции и постройке новых судостроительных и судоподъемных сооружений, причем во всей стране, начиная от Дальнего Востока. Там есть плавучие доки «Амурис», которые в прошлом году спустили на воду. Это для Амурского судостроительного завода, который позволит Амурскому судостроительному заводу выводить суда уже класса фрегат.
9: Еще один пример – судоремонтный завод «Звездочка», где ремонтируются в том числе и подводные лодки. Там при поддержке ПСБ строится сухой док. Это фактически выводит завод на новый уровень. Точно так же роботизация, внедрение искусственного интеллекта. Здесь тоже ПСБ играет важную роль.
10: Мы участвуем в проектах по модернизации. Это нужно делать технологично, быстро. Это просто необходимая реальность. Мы участвуем в разных проектах. В частности, есть Онежский судоремонтно-строительный завод. Там проводится большая масштабная реконструкция с точки зрения оцифрования всего процесса производства, роботизация. И в планах это предприятие сможет выпускать не 3 условных судна в год, а до 10 судов в год.
9: Строительство современного ледокольного флота по-прежнему является важнейшим приоритетом российского судостроения, несмотря на грядущее глобальное потепление.
10: В России фактически 2/3 всего гражданского флота – это суда ледового класса. Поэтому мы действительно стараемся развивать, усиляться в направлении Арктики. А это, в первую очередь, ледоколы, которые позволят, чтобы не говорили про потепление, в любое время, при любой ледовой обстановке, планово проводить и гражданские, и другие миссии через этот регион. Сейчас идет серия из 7 ледоколов, 22-220, 4 сдано. В двух из них участвовали мы, в частности, Якутия, которая сдана в прошлом году, будет сдаваться Чукотка. Плюс на заводе «Звезда» на Дальнем Востоке строится вдвое более мощный ледокол «Лидер». Все, в общем, делается для того, чтобы усилить и дальше и наши компетенции в этой области, и, соответственно, еще больше укрепиться в северных широтах.
9: Что сделал банк для развития этих проектов?
10: Мы поставляли финансовое плечо, мы гарантировали эти контракты, мы продолжаем делать.
9: Удивительно, на морской салон в Россию за ледокольными технологиями приехали представители ВМФ Бразилии.
10: Мне, кстати, очень понятно, что Бразилия интересуется ледоколами, у них там свой полюс холода рядом, тоже, естественно, требующий освоения. Освоение — это, бесспорно, ледоколы. Лидер постройки ледокольного флота как была, так и остается Россия. Это в первую очередь атомные ледоколы, которые мы и первые создали, и, собственно, продолжаем эту историю. Сейчас идет большая серия на Балтийском заводе. Не зря арктическая программа была начата достаточно давно. Это и Северный морской путь, и усиление ледокольного флота. Есть сложные технологические моменты.
9: Я правильно понимаю, что самые сложные технологические моменты при строительстве газовозов касаются создания хранилищ сжиженного газа? Главная проблема – его супернизкая температура.
10: Это наши отечественные технологии, нашего отечественного производства. То есть в этом смысле 90% – это уже локализованная история.
9: Мы уже упоминали, что в этом году салон посетило много иностранных делегаций. Это говорит о большом внимании к этой выставке?
10: Очень большое внимание, активность со стороны наших зарубежных партнеров, друзей, она очень заметна. 26 главкомов в этом году дружественных, зарубежных. А вообще количество делегаций более 30. Стало больше конкретики. Салон стал местом, где все приходят и решают те задачи, с которыми приходят, с теми, с кем они хотят решить эти задачи. Есть повод для гордости, потому что наша технология вызывает интерес.
9: Спасибо большое. Мы беседовали с первым заместителем председателя ПСБ Олегом Минаевым.
8: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Дуэль в литературе и в жизни. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова. Область знаний. Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Кремле с выпускниками высших военно-учебных заведений. Президент поздравил офицеров, курсантов и слушателей Академии с окончанием вузов.
2: В этот торжественный день мы с вами находимся в Георгиевском зале Московского Кремля. Именно здесь, в этом историческом месте, всегда чествовали лучших воинов Отечества, которые, не жалея себя, сражались за Родину, за ее свободу и суверенитет, ради мирной и безопасной жизни нашего народа. И сегодня российские офицеры и солдаты мужественно и эффективно решают задачи в ходе специальной военной операции. Освобождают наши исторические земли, защищают наших людей. Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил.
1: На встрече с президентом присутствовали выпускники вузов Министерства обороны, МЧС, ФСБ, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний. Перед офицерами с напутственной речью выступил министр обороны. Андрей Белоусов отметил, что вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта. При этом, подчеркнул глава военного ведомства, нужно помнить, что за каждым алгоритмом и машиной стоит человек. Министр добавил, что нужно не только мастерски применять технику, но и совершенствовать тактику боевого применения. Штурмовые отряды группировки войск «Запад» за сутки овладели 5 опорными пунктами противника и зачистили от украинских боевиков 52 здания в северо-западной части Красного Лимана. А бойцы южной группировки за сутки освободили 128 зданий в Константиновке. Российские средства противовоздушной обороны сбили 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет воздушного базирования «Шторм Шэдоу» и более 450 украинских беспилотников самолетного типа. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии ефрейтор Дмитрий Шабанов выполнял боевую задачу по обороне опорного пункта. Он заметил приближение тяжелых дронов противника и, заняв огневую позицию, уничтожил 2 украинских беспилотника. Позже опорный пункт атаковали FPV-дроны националистов, но Шабанов уничтожил 10 из них. В ходе отражения атаки один из сослуживцев получил ранение. Российский боец оказал первую помощь товарищу и эвакуировал его. Мужество и самоотверженность гвардии ефрейтора Дмитрия Шабанова помогли избежать потерь среди личного состава. В выпуске новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Можно ли считать детектив самым древним литературным жанром? Чем сказки могут быть интересны взрослому читателю? И почему так трудно понять классику? Расскажет кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Дуэль в литературе и в жизни. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Что такое дуэль? Дуэль – это парный бой, ну, кстати, не обязательно парный. Бывали и так называемые четвертные дуэли, когда после дуэлянтов стреляются их секунданты. Как раз в такой дуэли участвовал, например, Грибоедов. Дуэли на самом деле просуществовали в России очень и очень недолго. В период с середины 18 по середину 19 века. Но это был настолько важный для дворянства ритуал, что он нашел свое отражение и в судьбах многих людей, некоторые из которых мы сегодня и рассмотрим, и, конечно, в большом количестве классических произведений, которые вошли в школьную программу. Поэтому для того, чтобы понимать книги, которые мы проходим в школе, мы должны понимать, а что же такое дуэль. Дуэль – это не просто парный бой, это, как я думаю, многим известно, ритуал по восстановлению чести. Вас оскорбили, в наличии у вас чести кто-то засомневался, и вы должны себя, свое доброе имя очистить. И сейчас мы должны задаться вопросом, а что такое честь для дворянина 18-19 века? Честь – это понятие, связанное с свободой и властью. Человек, дворянин, обладающий честью, это человек, который ведет себя так, чтобы быть достойным своей свободы и силы. И при этом понятие чести вообще-то выше закона. Закон тебя защитить в ситуации оскорбления не может. Ты сам должен очистить свое доброе имя, и это важно не только для тебя, но и для всего твоего рода, потому что дворянин мыслил о себе не только как об отдельной личности, но и как о представителе целого дворянского рода. Поэтому последствия твоей трусости или какого-то нечестного поступка, они вообще-то сказываются на всем твоем роде. Говоря о том, что честь для дворян была выше закона, можно вспомнить, например, слова Раевского на допросе декабристов, когда он Николаю Первому заявил, что честь вообще-то выше присяги. Без чести ни один человек существовать не может, в то время как без присяги вполне себе и можно обойтись. Эти слова вывели из терпения Николая Первого, потому что для него, конечно, вот эта ситуация с какой-то честью, которая ставится выше законов, она была абсолютно недопустимой.
2: Дуэль в литературе и в жизни.
1: Область знаний.
3: Почему именно дуэль, именно этот ритуал используется для восстановления чести? Почему нельзя было обойтись каким-то другим, менее кровавым и менее опасным ритуалом? Здесь есть несколько причин. Ну, во-первых, когда кто-то вас оскорбил и таким образом усомнился в том, что у вас, как у дворянина, есть честь, вы дальше можете подтвердить то, что она у вас есть, несколькими способами. Во-первых, вы бросаете вызов своему обидчику, он принимает этот вызов, и таким образом уже он подтверждает равенство между вами. Напомню, что дуэль могла происходить только между равными людьми. Дуэли не устраиваются с женщинами, потому что в патриархальном обществе, понятно, да, женщина заведомо не равна мужчине. Не стреляются с детьми, с подростками, с недворянами, например, с крестьянами тоже, потому что у них нет чести. У женщин, конечно, честь есть, но эту честь должен защищать мужчина. Отец, старший брат и так далее. То есть уже принятие вашего вызова доказывало, что вообще-то вы человек, обладающий честью. Ваш обидчик считает вас равным себе. И вот здесь мы имеем дело с очень древним представлением о том, что сближение со смертью очищает человека. Это очень и очень древнее архаическое представление. И в данном случае, выходя на дуэль, вы рискуете своей жизнью. Ну, если вы будете биться на шпагах, вы рискуете чуть меньше. Обычно исход дуэли на шпагах редко бывал смертельным. А вот если вы стреляетесь, то, да, судьба решит, кому жить и кому умереть. Таким образом, вы очищаете себя. Ну и, наконец, достойное поведение на дуэли уже само по себе служило доказательством вашей чести. Вы явились вовремя, вы не дрожите, как осиновый лист, вы не пытаетесь как-то унизительно извиниться. И уже это показывает вам и, кстати, зрителям. Зрители на дуэлях – это достаточно частое явление. Например, на дуэли Лермонтова было достаточно много зрителей, и, вероятно, именно это привело к смерти Лермонтова. И ваши зрители понимают, что, да, вы человек, достойный звания дворянина. Какими могли быть причины вызова? Каким должно было быть оскорбление? Во-первых, оскорбление могло быть очень и очень общим, универсальным. Вовсе не обязательно было обвинять вас в чем-то конкретном. Ну, например, вы вор, сударь, или вы убийца. Нет, можно было просто бросить универсальное слово, которое использовалось в таких ситуациях. Вы подлец. И не нужно уточнять, а что именно такого вы сделали, чтобы заслужить вот это оскорбительное прозвище. Очень распространенная и, я думаю, многим известная причина вызова – это защита чести женщины. И в данном случае имя женщины до последнего пытались скрыть, потому что, понятно, это создает вокруг нее не очень хорошие слухи. Поэтому, кстати, мы в романе Тургенева «Отцы и дети» видим, как Павел Петрович и Базаров тщательно придумывают ложную причину своей дуэли. Якобы они не сошлись в политических взглядах. Хотя на самом деле Павел Петрович защищает Фенечку, неофициальную жену своего брата. Говоря о защите чести женщины, хотелось бы вспомнить еще и пример из реальности. Одну из самых известных дуэлей XIX века. Кстати, это была дуэль, которая подтолкнула некоторых декабристов к, собственно, декабристскому восстанию, как ни странно. Так часто дела личные перекликаются с делами политическими. Это дуэль Новосильцева и Чернова в 1825 году. Причина дуэли была очень-очень проста. Дело в том, что Новосильцев не захотел жениться на сестре Чернова. У них был разный статус в обществе. Семья Новосильцева – это потомки знаменитого графа Орлова. А отец Чернова выслужил дворянство за долгую военную службу. То есть, да, они формально дворяне, но семья не родовитая. И несмотря на то, что Новосильцев влюбился в Екатерину Чернову через 4 дня после их знакомства, сделал предложение, Екатерина также была без ума от Новосильцева, тут на арену выходит мать, которая говорит: нет, не будет какая-то там Пахомовна Чернова, ну, Екатерина Пахомовна, не будет она членом нашей прославленной семьи. И заставляет своего сына отменить помолвку. Что он и делает. Дальше вмешиваются другие люди, которые пытаются как-то помочь, но на самом деле очень сильно усложняют ситуацию. В результате Чернов вызывает Новосильцева на дуэль. Сама по себе ситуация выглядит унизительной, потому что в то время для того, чтобы разорвать помолвку, нужны были очень и очень весомые причины. И обычно после этого вокруг девушки начинали складываться не очень хорошие слухи. Ну вот что-то с ней не то. Может быть, она какая-то истеричка. Может быть, есть какие-то другие причины, которые заставили жениха отказаться. Кстати, Новосильцев не то чтобы отказался, он просто очень-очень сильно затягивал, то соглашался, то не соглашался. И в результате Чернов вызывает его на дуэль, и стреляться они собирались на 3 шагах, абсолютно смертельная дистанция. Дистанция в 10 шагов уже была смертельной. Секунданты заставили их увеличить количество шагов до 8, но, тем не менее, это никого не спасло. Оба были смертельно ранены, оба скончались в муках через несколько дней. И таким образом Екатерина Чернова в один день лишилась и своего жениха, и брата. Похороны Чернова превратились в первую русскую демонстрацию, потому что Чернов был членом тайного общества. Многие его друзья, и также люди, не знавшие его лично, но знавшие, что это был достойный человек, восприняли эту дуэль как защиту чести не только сестры, а, в принципе, не родовитых дворян. Потому что, напомню, Новосильцев вообще-то был флигель-адъютантом императора Александра I. То есть это вот такая золотая молодежь. И друзья Чернова восприняли эту ситуацию как попытку дать отпор золотой молодежи того времени.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Костя всегда был активным и выносливым, поэтому своим главным увлечением выбрал спорт. Уже много лет он занимает позицию вратаря футбольной команды. Постоянные игры, победы, крики болельщиков, жизнь ребенка била ключом. Никто и не думал, что вскоре здоровый с виду мальчик окажется в больнице. Обычная температура стала первым симптомом рака крови. Из-за генетической поломки Костю отнесли к группе высокого риска. Борьба с онкологией длится больше года. За плечами ребенка интенсивная химия, пункции костного мозга и бессонные ночи в реанимации. Стойкости мальчика может позавидовать даже взрослый. Однако теперь Косте как никогда нужна поддержка. Для продолжения лечения требуется курс иммунотерапии. Стоимость препарата превышает 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Коршунова Константина. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Дуэль в литературе и в жизни. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
3: Когда люди придумали дуэль? Ну, мы уже знаем, что в России дуэли как таковой никогда не было. Она появилась у нас в середине 18 века. Появилась она как подражание Европе. Русские дворяне хотели считать себя наследниками рыцарской культуры, которая, понятно, в Российской империи никогда не существовала. Но корни европейской дуэли уходят гораздо глубже. Можно начать отсчет хотя бы с традиционных воинских поединков, которые мы видим в большом количестве в эпосе, когда выезжают два воина, бьются на глазах своих войск, и исход этого поединка как бы немножечко предрешает исход всей битвы. Но, конечно, основной ритуал дуэли и идеи, которые дуэль окружают, что это поединок чести, сложились на рыцарском турнире, потому что рыцарский турнир – это не только способ проявления ваших воинских качеств, но и демонстрация правильного, благородного поведения. Еще один интересный источник дуэли – это судебные поединки, которые были приняты в Средневековье. Когда нужно было установить истину, то истца и ответчика могли принудить к участию в поединке. И тот, кто в этом поединке побеждает, таким образом считается, что именно на его стороне истина, потому что ему помогает Бог. И вот это представление о том, что поединок вообще может приводить к какому-то установлению истины, вот эту идею мы как раз и видим в дуэли. Еще один интересный родственник дуэли – это гладиаторские бои. Но с идеей установления истины гладиаторские бои никак не связаны, как мы понимаем. Это скорее зрелище. И вообще-то дуэль и была достаточно часто вот таким зрелищем. Например, уже упомянутая мною дуэль Лермонтова и Мартынова, на которой поэт погибает. Считается, что именно из-за того, что на дуэли были зрители, именно это и привело к роковому исходу, потому что вообще-то никто из вовлеченных в дуэль людей, прежде всего секунданты, не верили, что она вообще состоится. Она возникла по совершенно дурацкому поводу. Ну да, Лермонтов изводил своими насмешками Мартынова, с которым он вообще-то был знаком со школы гвардейских подпрапорщиков, и там были приняты такие шутки. Никто не верил, что Мартынов действительно выстрелит. Тем более Лермонтов отказался от своего выстрела. Но Лермонтов, по воспоминаниям участников, сказал: «Я в такого дурака стрелять не буду». Мартынов выстрелил после этой фразы, потому что ему, вероятно, не хотелось выглядеть дураком и трусом в глазах огромного количества человек. Вероятно, дуэль могла бы закончиться иначе, если бы всех этих людей, которые превратили дуэль в зрелище, просто бы не было. Одним из русских родственников дуэли мы можем считать кулачные бои и зародившееся там представление о том, что вот кто больше побит, тот и молодец. И вообще-то существовали во времена дуэли так называемые бритеры, слава которых строилась на том, в каком количестве дуэлей они приняли участие, причем дуэлей по совершенно дурацкому поводу. Ну, например, кто-то высморкался в вашем присутствии, вы вызываете его на дуэль, потому что вам кажется, что это неуважение. Вас кто-то задел локтем, вероятно, он специально так сделал. Интересно, что Лермонтов пытается простроить русскую историю дуэли со времен Ивана Грозного в своем произведении «Песня купца Калашникове». По сути, он изображает дуэль только времен Ивана Грозного. Выглядит это очень неисторично, но Лермонтову хотелось показать, что вот и наши предки тоже таким занимались.
2: Дуэль в литературе и в жизни.
1: Область знаний.
3: Как власти относились к дуэли? Одним словом, негативно. Потому что дуэль бросала вызов самой системе законов. Система законов создается именно для того, чтобы можно было защитить человека и защитить его честь. А тут дворяне заявляют, что нет, суд никаким образом нашу честь защитить не может, и в суд мы даже как бы не собираемся идти. Интересно, что первый закон, запрещающий дуэли, возник в Российской империи гораздо раньше, чем сами дуэли появились. Тут Петр I поторопился, и в уставе воинском 1716 года он обозначил, что смертная казнь ждет не только самих дуэлянтов, даже если они еще не успели сразиться, но и всех людей, вовлеченных в дуэль, секундантов, тех, кто знал, но не донес, и так далее. Екатерина II смягчила наказание, вы будете сосланы в Сибирь навечно. В конце 18-го, середине 19 века из-за большого количества дуэлей наказание становится все более и более мягким. Вас ждет заключение в крепости до месяца, разжалование в солдаты, да, это чувствительный момент, именно поэтому дуэлянты долго думали о том, кого попросить быть секундантом, потому что на секундантов также падает это наказание, и таким образом вы очень сильно вредите карьере человека. Но, как правило, дуэлянтов ждал перевод на Кавказ, где можно было достаточно быстро сделать карьеру. Интересно, что в 1894 году, когда дуэли уже практически не встречаются, они уже были осознаны обществом как жуткий варварский обряд, в котором люди понапрасну проливают кровь и убивают человека из-за ерунды. Именно такую трактовку мы встречаем и в «Евгении Онегине», и в «Войне и мире». Именно в этот момент Александр III официально вводит дуэль. Ему казалось, что современные офицеры как-то утратили чувство собственного достоинства, и дуэли как раз могут эту ситуацию исправить. Давайте рассмотрим разные тактики поведения на дуэли. Можно было выстрелить первым, ну и таким образом, если вы попадете, то вы молодец. Или же наоборот, можно было быстро выйти к барьеру и расстрелять своего обидчика с минимальной дистанции. Интересно, что разница выбранных тактик и привела к смерти Пушкина. Пушкин хотел на дуэли с Дантесом действовать именно так. Он очень быстро направился к барьеру, но Дантес, судя по всему, запаниковал и произвел выстрел первым с большей дистанции и попал. Интересно, что если мы знаем тонкости тактик, то мы достаточно хорошо понимаем, что Евгений Онегин не собирался убивать своего друга Владимира Ленского. Напомню, он стреляет первым, он стреляет с большого расстояния и особо не целясь. И поэтому всем современникам Пушкина было очевидно, что Евгений Онегин становится убийцей по прихоти судьбы, что и хотел Пушкин показать, как часто люди становятся заложниками очень страшных обстоятельств, как часто люди совершают преступления, абсолютно того не желая. Кстати, Евгений Онегин нарушил несколько правил дуэли, вероятно, желая, чтобы дуэль отменили. Ну, во-первых, он опаздывает достаточно сильно. Опаздывать на дуэль было не принято, потому что это могло быть воспринято как трусость. И в секунданты он берет своего слугу-француза, что тоже было грубейшим нарушением дуэльного кодекса, потому что секунданты, как и дуэлянты, должны быть равны. И таким образом секунданту Ленского, дворянину Зарецкому, наносится большое оскорбление. Его приравнивают с французом-слугой. И уже это оскорбление могло привести к отмене дуэли, но Зарецкий этого не делает, потому что хочет понаблюдать кровавую драму. Дуэль – это один из важных элементов русского классического романа, поэтому если мы хотим понимать литературу лучше, если мы хотим понимать мировоззрение людей XIX века лучше, то мы, конечно, должны понимать, какое место в их жизни занимала дуэль и как дуэль могла сделать вас героем в глазах общества или же, наоборот, стать несмываемым пятном на вашей репутации.
2: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. По мере ухудшения ситуации для противника на фронте, Киев начал наносить удары по гражданским объектам в России, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. По разным каналам России прямо говорят, что Украина такими ударами пытается повлиять на энергоресурсы и туристическую отрасль, подчеркнул президент. Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия украинских атак на российскую инфраструктуру. Запад поддерживает действия Киева. Об этом заявил Сергей Лавров на посольском круглом доме. Министр иностранных дел отметил, что Европа делает ставку на террористические методы украинского режима на фоне ухудшения положения Киева на линии фронта.
2: Сегодня и Британия, и страны Евросоюза продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами. Потворствуют его откровенно террористическим действиям. Дошли даже до того, что обвиняют Россию в том, что украинские беспилотники многократно нарушают границы стран Евросоюза.
1: Сергей Лавров добавил, что Россия готова принять все меры для защиты союзного государства. Так он прокомментировал провокационные действия Украины, направленные против Белоруссии. Число выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по истории, увеличилось. В прошлом году таких было 155, а в этом уже 260 человек. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, в школах уменьшили количество часов на уроки обществознания и увеличили время на изучение истории России и мира. Примерно на треть добавили в ведомстве. В результате средний тестовый балл по истории повысился на 2 пункта, а доля учеников, набравших 100 баллов, выросла до 15%. Госдума одобрила расширение программы кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми. Заемщики теперь могут воспользоваться льготным периодом длительностью до 18 месяцев. При этом максимальный срок не должен превышать достижение ребенком возраста в 1.5 года. Это возможно независимо от падения доходов или роста платежей в семье. Раньше каникулы предоставлялись на 0.5 года при снижении доходов более чем на 20% и увеличении расходов на ипотеку до 40% семейного бюджета. Оформить каникулы можно в течение 1.5 лет после рождения или усыновления ребенка, уточнили в Госдуме. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай 5. 5 удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
7: 6+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Слеп с рождения, не видят зрительных образов, зато во сне слышат звуки, чувствуют запахи и переживают эмоции.
1: Факт третий.
0: Продолжительность одного сна составляет в среднем до 2 часов, а всего за ночь мы видим от 2 до 7 снов. Самые длинные и запоминающиеся сны случаются ближе к утру.
1: Факт четвертый.
0: Страшные сны снижают остроту страха в реальности. Ученые Женевского университета установили, чем больше ужаса человек переживает во сне, тем спокойнее его мозг реагирует на тревожные стимулы на следующий день.
1: Факт пятый.
0: 12% людей видят сны в черно-белых тонах, и этот процент снижается с каждым поколением –

0: о снах. Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
1: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
2: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
3: Имя на карте.
4: Москва. Чкаловский дом. Самуил Яковлевич Маршак. Земляной вал. Самая длинная часть Московского садового кольца. Почти 2,5 километра. В конце 30-х улицу застроили парадными сталинскими домами и поселили в них элиту того времени. Так в 8-этажном доме номер 14/16, кроме знаменитого летчика Валерия Чкалова, проживал и классик детской литературы Самуил Яковлевич Маршак.
3: Имя на карте.
4: После гибели авиатора в 1938 году улицу переименовали сначала в Чкаловскую, затем в Чкалово. Со временем ей вернули прежнее название «Земляной вал». А дом до сих пор по привычке называют Чкаловским. Маршак, опекаемый своей заботливой, но ворчливой экономкой Розалией Ивановной, прожил в этом доме 26 лет. Об этой женщине вспоминали все, кто бывал у Маршака в квартире. В частности, Корней Чуковский.
5: Это была немка. По-моему, из Риги. Аккуратная, деловитая, прямая как жердь.
4: После начала войны всех граждан немецкого происхождения должны были выслать из Москвы. Маршак добился, чтобы для его экономки сделали исключение. Когда в 1941-м по радио объявляли воздушную тревогу, Самуил Яковлевич стучал домработнице в стену.
6: «Розалия Ивановна, ваши прилетели!»
4: Она краснела, ворчала, но потом прощала. Хотя иногда всерьез обижалась на Маршака. Тогда он нервничал и жаловался друзьям.
6: «Представляешь, Розалия решил меня бросить и уйти в стюардессы».
4: Еще бы не нервничать. Вечно рассеянный, несобранный. Без нее бы он пропал. Забывал бы днем поесть, а ночью лечь спать. В жизни не нашел бы своего бумажника и ходил бы, застегнувшись не на те пуговицы.
3: Имя на карте.
4: Маршака с Чуковским познакомил Горький, поручив вместе составить учебник по переводу художественной прозы. Учебник они так и не напечатали, зато увлеклись детской литературой. Правда, отношения у 2 метров всегда были хоть и дружескими, но напряженными. Однажды редакционная уборщица попросила Маршака прибавить ей зарплату. Он закатил глаза.
6: «Голубушка, куда там? Детские писатели сами копейки получают. Даже приходится по выходным в зоопарке подрабатывать. Я, например, гориллой работаю, а Чуковский — крокодилом. Мне 300 рублей платят, а ему 250.
4: Шутку пересказали Чуковскому, и он неожиданно рассердился.
5: «А чего это у Маршака на 50 рублей больше? Ведь крокодилом работать труднее».
4: В 1943 году они поссорились всерьез. Корнею Ивановичу вернули из издательства рукопись «Одолеем Бармалея». Самуил Яковлевич помочь наотрез отказался,

0: сочтя сказку неудачной. Чуковский признался:
1: стишки действительно слабоваты, но ведь речь идет о солидарности.
0: И обозвал Маршака лицемером и лукавцем. Тот обиделся и не здоровался с бывшим другом целых 15 лет. Москва. Чкаловский дом. Самуил Яковлевич Маршак.
2: Имя на карте.
3: Премьера на радио «Звезда».
1: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
1: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не читал, но осуждаю.
1: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: У каждой горы, у каждого камня, у каждой травинки есть свой дух. Нельзя просто наклониться и сорвать растение. Нельзя просто подобрать и бросить камень. Иначе нарушается равновесие с миром духов. Все, что надо человеку, не просить у природы большего. Современные люди перестали понимать этот мир. Они стали похожи на однолетние цветы, которые не успевают посеять семя и дать корни. Оттого и мечты их мельчают.
2: Теленгиты. Малые коренные народы России.
1: В горах Алтая на высоте 2000 метров над уровнем моря раскинулась просторная Чуйская степь. От внешнего мира она со всех сторон закрыта горами. Это одно из самых засушливых и пустынных мест на Земле. Зимой температура здесь может падать до минус 50, а летом подниматься до плюс 40. Испокон веков здесь обитают теленгиты – кочевой алтайский народ. И осталось их около 3000 человек. А когда-то их было гораздо больше. Они враждовали с монголами и китайцами – были частью восточно-тюркского каганата. У них даже было свое государство – Телесское княжество, феодалы которого долго не хотели присоединяться к Российской империи. Но когда в середине 19 века судьба поставила перед выбором, под защитой какого государства выгоднее быть – русского или китайского, теленгиты выбрали русских.
2: Не теряя корни. Теленгиты.
1: На протяжении тысяч лет в Чуйской степи торговали представители почти всех азиатских народов. Неудивительно, что здесь переплелись верования всех известных религий. Но теленгиты остались верны своей культуре и традициям. Их мир наполнен множеством духов, покровителей леса, озер, гор и огня. Перед любым походом они обязательно посещают родовые святилища, складывают на них горками камни. На камни повязывают разноцветные ленты, а алтари окуривают можжевельником, кладут на них ветки, камни, мясо, молоко. А еще стараются не встречаться с выдрами. Но коль случится ее убить, оставляют тушку на сутки в лесу. Считается, что это любимое животное бога мертвых, поэтому после смерти из него может выйти на волю несколько десятков душ.
2: Малые коренные народы России.
1: Некоторые теленгиты до сих пор живут родами, сиоками. По сути, здесь каждый поселок – это один род. Управляет родом старейшина. Его воле беспрекословно подчиняются все – и мужчины, и женщины, и дети. Только он знает, когда выводить стада на пастбище, чем и как обеспечивать семью. На нем большая ответственность. При этом старейшина не обязательно убеленный сединами старец. Им может быть и вполне молодой человек. Главное здесь ум, талант организатора, знание традиций и, конечно, опыт.
2: Не теряя корни. Теленгиты.
1: Эти степные кочевники до сих пор соблюдают обряды шаманизма и во время кочевок живут в традиционных войлочных юртах, правда, оснащенных газовыми баллонами и зарядными устройствами на солнечных батареях. Но главное, конечно, это уважение к природе и скот, овцы, лошади, яки. Мудрые старейшины Чуйской степи учат молодежь так: если скот держать не будешь, ни себя, ни семью здесь не прокормишь. А это уже зависит напрямую от земли матушки, от того, как к духам гор относиться будешь. Тогда и дохлого верблюда долина Чуи на ноги поднимет.
2: Теленгиты. Малые коренные народы России.
0: Что вы говорите?
3: Как мы приветствуем друг друга? Говорим «привет» или «здравствуй». Как мы прощаемся? Говорим «до встречи» или «ну, будь здоров». И, конечно, армейское «здравия желаю». Все это, разумеется, не о температуре, не о возможном гриппе или насморке. Здоровым можно быть в двух значениях – не болеющим и просто крепким, сильным. Для нас это очень важный факт, раз мы хотим найти истоки слова, которое используем чуть ли не каждый день. Если мы шаг за шагом начнем отматывать историю этого прилагательного, то, попав в Древнюю Русь, внезапно обнаружим, что первая буква «З» поменялась на глухую «С». И, следовательно, в те времена прилагательное «здоровый» начиналось с приставки. Это нам дает еще одну важную наводку – корень «доров». А в нем уже слышится знакомое существительное «дрова». Похоже, мы нашли то, что искали – дерево. Вот откуда произошло слово «здоровый». Быть крепким, сильным, высоким, несгибаемым – именно это мы желаем, приветствуя собеседника и прощаясь с ним. «Вон какой здоровый лоб вымахал», — говорят родители о подростках, вступающих во взрослую жизнь. Тут тоже слышны отголоски первоначального значения слова. И лишь со временем появилось нынешнее расширительное толкование. Здоровыми стали называть тех, кто не страдает от заболеваний. Будьте здоровы, ведь это так здорово!
0: Да что вы говорите?
4: Уровень воды в реке Урал, а
5: Центральный банк сохранил
4: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении.
7: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
8: 1950 название города Пермь.
9: Ладовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда».
7: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин поручил правительству предпринять дополнительные меры, чтобы минимизировать последствия атак Киева на российскую инфраструктуру.
2: Киевский режим, по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре.
1: Ранее на встрече с выпускниками военных вузов Владимир Путин сообщил, что вооруженные силы России поджимают противника на всех участках фронта, в том числе сейчас практически добирают Константиновку в Донецкой Народной Республике. Запад поддерживает действия Киева. Об этом заявил Сергей Лавров на посольском круглом столе. Министр иностранных дел отметил, что Европа делает ставку на террористические методы украинского режима на фоне ухудшения положения дел для Киева на линии фронта.
3: Сегодня и Британия, и страны Евросоюза продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами. Потворствуют его откровенно террористическим действиям. Дошли даже до того, что обвиняют Россию в том, что украинские беспилотники многократно нарушают границы стран Евросоюза.
1: Сергей Лавров добавил, что Россия готова принять все меры для защиты союзного государства. Так он прокомментировал провокационные действия Украины, направленные против Белоруссии. Число выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ по истории, увеличилось. В прошлом году таких было 155, а в этом уже 260 человек. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, в школах уменьшили количество часов и поменяли их на уроки обществознания, а также увеличили время на изучение истории России и мира примерно на треть, добавили в ведомстве. В результате средний тестовый балл по истории повысился на 2 пункта, а доля учеников, набравших 100 баллов, выросла до 15%. Госдума одобрила расширение программы кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми. Заемщики теперь могут воспользоваться льготным периодом длительностью до 18 месяцев. При этом максимальный срок не должен превышать достижение ребенком возраста в 1,5 года. Это возможно независимо от падения доходов или роста платежей в семье. Раньше каникулы предоставлялись на 0,5 года при снижении доходов более чем на 20% семейного бюджета, уточнили в Госдуме. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
4: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
5: История военных училищ России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: войну столетия. И наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь нужно.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Тяжело в учении, легко в походе. Александр Суворов.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история военных училищ России. Профессиональное военное образование появилось в нашей стране благодаря Петру Великому. Отправляясь в 1697 году в свое первое путешествие по Европе, царь взял с собой несколько офицеров-преображенцев. Впоследствии именно они, бомбардиры первых потешных полков, и стали преподавателями уникальной военной русской школы, в которой обучали математике, фортификации и артиллерии. Поверьте, наставниками будущих генералов и адмиралов были одни из самых образованных людей России того времени.
7: В 1647 году они бежали из Англии, спасаясь от гражданской войны. Поселились в Москве, в немецкой слободе, после чего поступили на русскую военную службу. Представители древнего шотландского рода стали первыми офицерами регулярной армии юного царя Петра. Их фамилия – Брюсы. Яков Брюс-старший командовал Псковским полком. Сражался храбро, пулям не кланялся. В 1680 году скончался от боевых ран в звании генерал-майора. Его сын Вильям дослужился до полковника и погиб в одном из первых азовских походов. Но династия на этом не прервалась. У Вильяма до гибели родились сыновья Роберт и Джеймс Дэниел. Последнего в Москве нарекут в честь деда Яковом Брюсом. Братья записались в потешные полки Петра I и помогли ему взойти на престол. Когда русский царевич бежал от людей Софьи в Троице-Сергиеву лавру, именно Яков Брюс привел на помощь семеновцев и преображенцев. Да, он всего лишь исполнил приказ, но Петр этот поступок хорошо запомнил и сделал шотландца своим приближенным. Воевали они много. Роберт Брюс участвовал в штурме шведской крепости Кексгольм, дослужился до звания генерал-лейтенанта, но в 1720 году скончался. Яков похоронил брата с воинскими почестями в Петропавловском соборе, а сам отправился на очередную войну. Он брал крепость Ниеншанс, строил Петербург, штурмовал Ивангород, Нарву. В Полтавской битве именно Яков Брюс умело руководил всей русской артиллерией, что и предопределило разгром шведской армии. В свободное от службы время прославленный генерал-фельдмаршал занимался наукой, астрономическими наблюдениями, открыл в московской Сухаревой башне навигацкую школу. После смерти Петра Яков Брюс отказался от политических интриг, ушел в отставку, поселился в небольшом подмосковном поместье, где и скончался в 1735 году в возрасте 65 лет. Его загородная резиденция быстро пришла в упадок. Куда-то исчезла знаменитая колдовская библиотека, потайная подземная лаборатория, была утрачена также семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старинной усадьбы до сих пор виден девиз старинного шотландского рода «Fuimus», что в переводе с латыни означает «Мы были».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. В 1701 году в Москве была образована школа математических и навигацких наук. она находилась сначала в ведении оружейной палаты, а затем приказа морского флота и адмиралтейской канцелярии. В это учебное заведение принимали сыновей дворянских, дьячих, подьячих, из домов боярских и других чинов в возрасте от 12 до 17 лет. Выпускники-дворяне назначались во флот, в артиллерию или служили в дальнейшем военными инженерами. Лица низших сословий, они, к слову, обучались исключительно грамоте и счету, становились впоследствии писарями, архитекторскими помощниками или гражданскими служащими адмиралтейства. А вот что было дальше, совсем интересно. Ведь история первой российской военной школы продолжается до сих пор. Правда, уже совсем в другом городе.
8: От слов к делу. Военные училища России.
9: Знать, уметь и сделать. Старейшее из ныне действующих высшее учебное заведение России. В начале 18 века оно называлось Школой математических и навигационных наук. Сегодня это морской корпус Петра Великого. Санкт-Петербургский военно-морской институт.
8: От слов к делу.
9: Здесь обучают боевых офицеров на 5 специальных факультетах: штурманском, гидрографическом, факультете минно-трального и противолодочного вооружения, а также на факультете крылатых и баллистических ракет, подводных лодок. Сейчас для военно-морского флота России создана мощная группировка атомных крейсеров. Она способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей противника, в том числе авианосных соединений. На вооружении наших субмарин находятся системы, не имеющие аналогов в мире, в том числе уникальный беспилотный аппарат «Посейдон», оснащенный ядерной энергоустановкой. Всем этим нужно профессионально, качественно управлять. Именно таких специалистов и готовят сегодня в Питере.
10: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор. В 1716 году Петр I ввел на русском флоте новое звание, которое получали выпускники Академии морской гвардии. Именно тогда французское слово «гардемарин» стало аналогом русского слова «навигатор».
11: Их знают все. Светлана – дружининские герои. Алеша Корсак, Александр Белов и князь Байстрюк, то есть незаконно рожденный, Никита Оленев. Парни, которые никогда не вешают нос. Если у них что-то случается, то исключительно по воле рока. И на судьбу они дуться не привыкли. Но все эти ребята киношно выдуманные. А нас интересуют реальные персонажи. Гардемарины, а впоследствии адмиралы Нахимов, Лазарев, Беллинсгаузен и многие другие. В том числе композитор Николай Римский-Корсаков. Он, кстати, с отличием окончил морской кадетский корпус. По успеваемости был 6-м среди всех выпускников, поэтому его тут же приняли гардемарином на военный парусник «Алмаз». Вот это совсем другое дело. И никаких там «Ланфрен-Ланфра». Два французских слова: «гарда» — защита, «марин» — море. Получается «гардемарин» или «морская стража». Навигацкая, она же «школа пушкарского приказа», была основана Петром I в 1701 году 25 января или 16 января по старому стилю. Зачем такие подробности? А потому что этот день до сих пор празднуется как день штурмана военно-морского флота России. Такие дела. В той самой навигацкой школе готовили прежде всего артиллеристов. Неожиданно, да? Хотя ничего неожиданного нет. Корабли тоже стреляют. А также инженеров и моряков. Само учебное заведение располагалось когда-то в Москве, в районе современной улицы Якиманки, а затем на нижних ярусах Сухаревской башни. Башни давно нет, но не будем о грустном. Все гардемарины, их перевели потом в Питер, проходили практику на флоте. На боевых судах числились нижними чинами, носили форму Преображенского полка и, согласно уставу, были в бою как солдаты, в ходу как матросы. Потому что корабли не плавают, а ходят. После обучения курсанты сдавали экзамены. Те из них, кто испытания проваливал, шли на гражданскую службу. В табеле о рангах они соответствовали чиновнику 10 класса, то есть коллежскому асессору. Такое звание было, кстати, у Ивана Тургенева и у Ильи Обломова. Только не нужно сразу обламываться. Ну не стал ты гардемарином. И что? В мире много других профессий. Харатьян ведь не плачет. Так что вперед, виват и не вешать нос.
12: Гардемарин.
13: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
14: Реклама.
15: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
16: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ об истории военных училищ России. «Кузницы кадров русского офицерства» — так называли когда-то эти особые военно-учебные заведения. «Юнкерские училища». Они были образованы в 1864 году, сначала в Москве, а затем едва ли не по всей Российской империи. В Риге, Твери, в Киеве, Оренбурге, в Казани и в Тифлисе. В обыденном сознании того времени, а это, напомню, вторая половина 19-го столетия, юнкер – некий молодой повеса, всегда готовый принять участие в веселой пирушке или приударить за хорошенькой барышней. Возможно. Да вот только разгуляться как следует будущим офицерам было весьма и весьма затруднительно. Суточный паёк воспитанника составлял тогда около 25 копеек. Это всего на 10 копеек больше солдатского ежедневного довольствия. Даже килограмм муки не купить. Какое уж тут шампанское. Более того, дисциплина в юнкерских училищах была поистине железной. За самоволку могли сразу же выгнать. За опоздание на перекличку посадить под арест на неделю-другую. За очевидное пьяное состояние грозило опять-таки отчисление. А вот за винный дух, грубо говоря, перегар, арест и третий разряд по поведению, который означал завершение офицерской карьеры, не успевшей толком начаться. Так что не забалуешь. Хотя многие выпускники разных лет вспоминали свои юнкерские годы с каким-то особым трепетом.
17: маршалами не рождаются. Борис Шапошников.
18: В начале 20 века правила поступления в престижное московское, позже Алексеевское, пехотное училище были весьма и весьма демократичными. Аттестат зрелости, справка о политической лояльности, заключение медицинской комиссии. Сословное происхождение не имело никакого значения. Хоть ты сын священника, хоть коллежского асессора, поступай. Обучение оплачивало государство. Борис Шапошников подал документы, получил приглашение на медкомиссию и заболел. Рассказы о высокой температуре не помогли. Не явился на комиссию, значит, не явился. Свободен. Он уехал к родителям и целый год работал младшим делопроизводителем на складе винокуренного завода. Однако со второго раза у него все получилось. Будущий маршал поступил без особого труда.
19: Первая рота называлась у нас ротой крокодилов. Вторая рота – извозчиков. Уж очень много ругались. Третья рота за желтый картон на увольнительных билетах звалась девчонками. А четвертую роту за малый рост солдат называли шкаликами.
18: Утренний чай в 8 утра, завтрак в 11, обед в 5 пополудни. В распорядке дня его юнкер Шапошников выучил на зубок регулярные полевые учения, танцевальный класс, обязательные воскресные экскурсии в московские храмы, музеи и картинные галереи.
19: Предметы, которые нам преподавались, давали не только специальную подготовку для командира взвода, но и способствовали нашему чисто военному и общему развитию.
18: После училища он служил в туркестанском стрелковом батальоне в Ташкенте. Жили молодые офицеры скромно.
19: Получал я в месяц 67 рублей жалования, не считая мелких денег по 30 копеек в сутки за караулы. Расходы таковы. Комната 15 рублей, обед и ужин 12 рублей, чай, сахар, табак, стирка белья 10 рублей, на обмундирование 10 рублей, жалование денщику 3 рубля. На карманные расходы, то есть на все развлечения, оставалось 16 рублей в месяц. Ровно столько, сколько я тратил юнкером на свои побочные нужды.
18: Когда началась война с Японией, в частях Туркестанского округа бросали жребий. Из Москвы пришло разрешение отправить на Дальний Восток по 2 младших офицера. Вот и выбирали. Те, кто вытянули счастливые билеты, погибли. Один в первом же бою. Шапошникова среди них не было.
12: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Фельдмаршал Кутузов, адмиралы Ушаков и Крузенштерн, конструктор первого самолета контр-адмирал Александр Можайский, летчик Петр Нестеров, тот самый, который первым в мире выполнил мертвую петлю, знаменитый путешественник Пржевальский, великие композиторы Николай Римский-Корсаков, Александр Скрябин и Сергей Рахманинов. Что объединяет этих выдающихся людей? Все они были кадетами Российской империи. Правда, в разное время. Да и условия обучения менялись постоянно. Так, в эпоху Екатерины Великой штат сухопутного кадетского корпуса увеличился до 600 человек, а право на поступление предоставлялось в первую очередь детям из семей штаб-офицеров, чьи отцы погибли или были ранены на войне. Отбор проходил очень строго. К примеру, родители или опекуны давали подписку в том, что не будут забирать воспитанников даже во временные отпуска. Устав и дисциплина прежде всего.
20: По случаю присвоения. История воинских званий. Кадет.
21: В 1730 году императрица Анна Иоанновна приказала учредить первый в нашей стране кадетский корпус. Инициаторами создания нового учебного заведения стали президент военной коллегии граф Миних и посол в России в Берлине граф Ягужинский.
20: История воинских званий.
21: Французское слово «кадет» происходит от уменьшительного «кап-дет», что означает «маленький капитан». В современной России звание «кадет» присваивается воспитанникам училищ и корпусов после торжественного принятия ими соответствующей клятвы. В кадетских корпусах начала 19 века строго-настрого запрещались дедовщина, вранье и ябедничество. Старшие воспитанники обязаны были заботиться о младших и помогать им в учебе. За ленность и равнодушие отпрыск даже самого благородного рода мог быть запросто отчислен из школы. А вот прилежных учеников поощряли походами в театр, на городские ярмарки, народные гуляния и на пироги в офицерские семьи. Красота!
20: История воинских званий.
21: Чем аристократичнее школа, тем суровее порядки. Так говорили когда-то. Уже во времена Екатерины Великой сподвижник императрицы генерал-поручик Иван Иванович Бицкой составил новый устав кадетских корпусов. Это любопытно. Первое. Сделать человека здоровым и способным сносить воинские труды. Второе. Украсить сердце и разум делами и науками, потребными гражданскому судье и воину. И третье. Взрастить младенца гибкого и крепкого, вкоренить в душе его спокойствие, твердость и неустрашимость. Что ж, Кутузов, Ушаков, Пржевальский, Скрябин и Рахманинов. Их объединяют не только трудолюбие, усердие и таланты на своем отдельном взятом поприще, но и кадетское братство.
20: Кадет. По случаю присвоения.
0: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин назначил главу Южной Осетии Алана Гаглоева своим советником. Ранее Гаглоев опубликовал обращение гражданам республики, в котором сообщил, что принял предложение российского лидера и слагает с себя полномочия для прохождения службы в президентской администрации.
2: Подписанный 9 мая текущего года договор об углублении союзнического взаимодействия является решительным шагом на пути к объединению. Вчера у меня состоялась встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, который предложил мне перейти на работу в администрацию президента Российской Федерации в качестве его советника и содействовать реализации подписанного нами договора, содействовать улучшению взаимодействия с Республикой Южная Осетия.
1: Временно исполняющим обязанности президента станет председатель правительства Республики Марат Камболов. Госдума одобрила расширение программы кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми. Заемщики теперь могут пользоваться льготным периодом длительностью до 18 месяцев. При этом максимальный срок не должен превышать достижение ребенком возраста 1.5 года. Это возможно независимо от падения доходов или роста платежей в семье. Раньше каникулы предоставлялись на 1.5 года при снижении доходов более чем на 20% семейного бюджета. Оформить каникулы можно в течение 1.5 лет после рождения или усыновления ребенка, уточнили в Госдуме. 27 июня в День молодежи и выпускных вечеров в более чем 40 регионах по всей стране запретят продажу алкоголя. Об этом сообщает РИА Новости. В Донецкой Народной Республике уже действует запрет на продажу алкоголя в день выпускных вечеров, включая 27 июня. В Санкт-Петербурге в этот день пройдет традиционный праздник «Алые паруса», и там тоже нельзя будет купить спиртное. Такие ограничения на продажу алкоголя в определенные дни устанавливаются региональными законами или другими актами властей. Столичные службы завершили около 80% запланированных работ по ремонту дорожного покрытия на МКАД. В текущем году на кольцевой автодороге планируется обновить около 30 участков, из которых 18 уже приведены в порядок, сообщили в мэрии столицы. Ремонтные работы выполняются в ночное время с применением современных технологий и материалов, произведенных в Москве. Кроме того, в городе будет отремонтирован Савеловский транспортный тоннель, где будет обновлена облицовка, при этом движение транспорта не будет полностью перекрыто, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ об истории военных училищ России. Летом армейские лагеря, все остальное время учеба. Тактика, артиллерия, фортификация, топография, законоведение, закон Божий, русский, французский и немецкий языки, механика и химия. Вот какие предметы преподавали в юнкерских училищах царской России. Каждый воспитанник уяснил на зубок: повсюду вести себя скромно и вежливо, соблюдая во всем благопристойность и приличие. Будущие офицеры имели право посещать библиотеки, публичные лекции, кроме увеселительных заведений низкого толка, кабаре, кабаки и так далее и тому подобное. Сидеть в театре ближе 7-го ряда категорически воспрещалось. Находиться у актерских подъездов, в буфетах и курительных комнатах тоже. Клубы, публичные гуляния нельзя было посещать и днем, и ночью.
6: Выходя в гражданское общество, юнкера должны помнить, что честь военного училища – это достояние всего заведения. А потому на всех воспитанников падает обязанность охранять эту честь.
5: Помимо официальных правил поведения, у юнкеров были свои, скажем так, негласные обычаи. К примеру, обман, причиняющий кому-либо вред, считался абсолютно недопустимым. Но обманывать учителя на репетиции или на экзамене разрешалось. Никто не осудит, если заметит. Будущие офицеры всегда придерживались одной и той же традиции – никого никогда не выдавать.
7: В 1932 году Александр Куприн завершает роман «Юнкера».
8: Москва в число своих фаворитов неизменно включала и училище в Белом доме на Знаменке. С его молодцеватостью и вежливостью, с его оркестром и с превосходным строевым порядком юнкеров на больших парадах и маневрах.
9: По случаю присвоения. История воинских званий. Юнкер. Слово это немецкое. Переводится как «молодой господин». В нашей стране звание «юнкер» присваивалось военнослужащим армии и гвардии, которые считались кандидатами на первый офицерский чин. Чуть позже юнкерами стали называть воспитанников военных училищ. Как тогда говорили, лица, перешагнувшие в юношеский возраст или в уже летах полной возмужалости. История воинских званий. Первые юнкерские училища появились в России в 1864 году. Туда принимались исключительно неженатые молодые люди в возрасте от 17 до 28 лет. Продолжительность обучения – 2 года. Окончившие заведение по первому разряду получали чин подпоручика. По второму разряду, то есть чуть хуже, звание прапорщика.
10: По случаю присвоения.
7: А теперь о Куприне. Спрашивается, с чего это он вдруг взялся за роман о военных? Были причины. Дело в том, что Александр Иванович сам поступил в 1888 году в Александровское юнкерское училище в Москве. Более того, писатель никогда и не скрывал, что своего главного героя, юнкера Александрова, он срисовал с самого себя.
8: Он всегда подтянут, прям, ловок и точен в движении. Он гордится своим училищем и ревностно поддерживает его честь. Он бесповоротно уверен, что из всех военных училищ России, а может быть и всего мира, Александровское училище самое превосходное. И это убеждение, кажется ему, разделяет с ним и вся Москва.
7: Вот так. А теперь, чтобы окончательно дополнить образ молодого красавца-юнкера, вспомним фильм Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». В этой картине роль воспитанника военного училища блестяще исполнил Олег Меньшиков.

новые вооруженные силы, которым срочно требовались квалифицированные кадры. А где их взять? В стране разруха, голод. Вовсю идет гражданская Первая мировая война. Задача, казалось бы, невыполнимая. Однако на все про все понадобилось всего-то полгода. Военные академии вновь приступили к обучению командного офицерского состава уже в 1918 году. Как такое возможно? Дело в том, что большинство преподавателей никуда не делись. Они остались на своих местах. Благодаря им Красную армию пополнили действительно профессиональные специалисты. Рассказывал один из выдающихся русских флотоводцев прошлого –

0: русского флота. Николай Кузнецов.
1: Осенью 1919 года парнишка из глухой деревни Медведки, примостившийся на берегу Ухтомки речушки, ехал искать работу. По пути познакомился с моряками и уже не отставал от них. И вот я сделался добровольцем Северодвинской флотилии. Воевать много не пришлось. Весной советские войска освободили Архангельск. Часть расформировали, но нас, молодых матросов, оставили продолжать службу.
2: Так началась карьера будущего адмирала флота. Николай Кузнецов прошел 6-месячный курс по строевой подготовке, после чего его отправили в Петроград, в подготовительную школу для поступающих в военно-морское училище. В конце 1922 года он стал курсантом бывшего императорского морского корпуса. Правда, назывался он теперь иначе – Академия.
1: Это было словно путешествие в прошлое. Только представьте, в спальнях на спинках кроватей еще красовались аккуратно выведенные белой краской титулы графов и баронов. И вот вместо потомка родовитых дворян сюда пришел простой крестьянин. Даже учебники сохранили имена бывших владельцев. Кому-то попался сборник по навигации с надписью «Колчака». Помнится, мы все гадали тогда. А не адмирал ли это Колчак, который в дни февральской революции командовал Черноморским флотом?
2: В академии преподавали опытные офицеры. По воспоминаниям Николая Кузнецова, многие учителя откровенно жалели своих подопечных. Мол, какой с них спрос? Разве это образование? 3 класса церковно-приходской школы.
1: Помню, был у нас такой Михаил Беспятов. Читал нам астрономию и навигацию. Вот он очень строгий. Соберет, бывало, учебный совет и начинает выговаривать своим коллегам за невысокую требовательность. «Господа!» – так обращался он к коллективу даже в 1924 году. «Что значит 40 с 40 минусами?» Все недоуменно посмотрели на него. «Вот и я тоже не понимаю, что такое 3 с 3 минусами». Оказалось, что наш математик поставил кому-то 3, сопроводив ее 3 знаками минус. Даже при всей мягкотелости учителя курсант, видимо, заслуживал только 2. Но у преподавателя просто не хватило духу поставить эту оценку. Вот он и вынес Соломоново решение.
2: Мечта Коли Кузнецова связать всю свою жизнь с флотом сбылась.
1: Мне не пришлось менять профессии в поисках дела, которое оказалось бы больше по душе. Я сделал выбор однажды, в совсем юные годы, и никогда не жалел об этом.
0: Николай Кузнецов. Адмиралы русского флота.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории военных училищ России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, наши праздники.
5: И каждому дано яблоко.
4: Если звезды зажигают, это кому-то
6: служит. Пред нами огромные разнообразные работы.
7: «Исторические заметки» на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трамбан, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в
0: поле? Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в
8: Шаре.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Радио «Звезда». Человек и время. Для нас время – цифры на экране смартфона. Для первобытного человека оно было физическим ощущением. У далеких предков не было календарей, зато имелась недюжинная наблюдательность. Они жили как бы внутри огромных природных часов. Самым первым будильником, разумеется, был голод. Организм диктовал распорядок дня лучше любого хронометра. Человек просыпался с первыми лучами солнца, потому что желудок требовал еды. Поиск корней, ягод или охота занимали все светлое время. Когда солнце уходило за горизонт, активность прекращалась. Так формировался простейший цикл. Свет равен действию, тьма – покою.
1: Человек и время.
0: Первобытные люди внимательно следили за животными. Звери вообще идеальные индикаторы времени. Если птицы начинали петь, значит, вскоре должен был наступить рассвет. Если олени уходили в чащу, наступал полдень. Массовая миграция птиц или изменение цвета шкуры служили сигналом. Меняется сезон. Постепенно человек заметил связь между движением солнца и освещением различных предметов. Длина тени от дерева помогало понять, сколько времени осталось до заката. Короткая тень – середина дня. Длинная – пора искать укрытие. Ночью главным ориентиром становилась луна. Ее превращение из тонкого серпа в полный диск стало первой единицей измерения длинных отрезков времени. Люди делали зарубки на костях животных, чтобы отмечать эти циклы. Древний человек не считал минуты. Он просто был частью единого часового механизма планеты.
1: Человек и время.
2: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
3: «Вся приплыли».
2: Арктика – удивительная земля. Это и не государство, и не континент, а особый географический район на самом севере нашей планеты. Далекий, холодный, неизведанный край первозданной природы. Вроде бы все рассказал. Хотя нет, не все. Прямо сейчас небольшой урок этимологии. Арктика от греческого слова «арктос», что значит «медведь», вернее «медведица». Только не подумайте, что древние люди назвали царство вечного льда и снега в честь Умки. К слову, на севере водятся еще и медведи бурые. Так вот, Арктика получила свое имя от весьма удивительной медведицы, которая никогда не обитала на суше, но при этом всегда украшала и до сих пор украшает своим силуэтом необъятное звездное небо. И это, конечно же, Большая Медведица. Легендарное, как его называют, семизвездие, которое постоянно кружит над Арктикой и никогда не опускается под горизонт. Вот так. А мы дальше плывем. Тут совсем рядом, за поворотом, Баренцево море. Интересно, почему оно так называется? Потому что его открыл знаменитый голландский мореплаватель Вильям Баренц? Ничего подобного. Когда этого самого Баренца еще и в планах-то не было, по водным просторам у берегов России и Норвегии уже давным-давно ходили корабли самоедов, викингов, саамов, русских и других аборигенов близлежащих островов. И море в те далекие времена называлось Северным, Московским, Сиверским, Ледовитым или Печорским, но чаще всего Мурманским. Отсюда вопрос, почему его переименовали в 1853 году? С чего это вдруг? А вы попробуйте провести аж целых 3 арктических экспедиции. Отважный Вильям Баренц так и поступил. Он мечтал найти короткий северный путь в Ост-Индию. Но трагически погиб в своем последнем, 3-м по счету путешествии. В память этого голландского храбреца море по обоюдному согласию сторон переименовали, и оно стало называться Баренцево море. Истории с географией.
3: Бросай якорь. Все, приплыли.
4: 1811 год. Молодые князь Петр Вяземский и княжна Вера Гагарина стоят возле небольшого, но очень красивого подмосковного пруда. Женщина громко и заразительно смеется.
5: Говорят, сударь, вы считаете себя настоящим рыцарем? А что вы скажете на это?
4: Верочка лихо снимает с ноги башмачок и швыряет его в воду. Не раздумывая, Вяземский бросается следом. Допрыгался. Мало того, что едва не захлебнулся, так заработал еще и жуткую лихорадку. Но башмачок все же достал. Вера Гагарина ухаживала за Вяземским и днем, и ночью. И вскоре они поженились. Петр Андреевич был так слаб, что венчался, сидя в кресле. Дом Вяземских всегда был полон гостей. Пушкин, Карамзин, Жуковский, гусар Давыдов. Но семейное счастье княжеской четы оказалось мимолетным. Из 8 детей выжил лишь один – сын Павел. И вот тогда супруги Вяземские совершили паломничество к гробу Господню в надежде вымолить здоровье своему единственному чаду. Помогло. Вера Федоровна и Петр Андреевич прожили вместе 67 лет. Бывало всякое. И ссоры, и расставания. Но в последние годы они горько сокрушались, что так мало уделяли времени друг другу. Вяземские Гагарины.
6: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
7: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
8: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
6: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и тезисов, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства. Кроме того, президент добавил, что мирные переговоры должны вестись, исходя из реалий на земле. Россия будет двигаться вперед с опорой на стабилизацию экономики и достижение военных. По этой причине теракты Киева не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где российские войска освобождают территорию за территорией, подчеркнул президент. А удары Украины по детям только стимулируют российских военных продвигаться вперед в зоне спецоперации. Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. Глава оборонного ведомства добавил, что нужно не только мастерски использовать технику, но и совершенствовать тактику боевого применения.
2: Следует помнить, что за каждым алгоритмом и каждой машиной стоит человек. Именно поэтому умение эффективно управлять людьми является одним из фундаментальных навыков. Вы должны стать командирами, которые способны организовать слаженную работу коллектива, обеспечить строгий порядок и взять на себя ответственность за конечный результат.
1: Министр обороны добавил, что перед военнослужащими встают принципиально новые вызовы, а средства противодействия угрозам требуют глубокого понимания новейших технологических процессов. Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом. Кроме того, правительство принимает все необходимые меры для обеспечения потребителей, заверил министр. Новак отметил, что НПЗ загружены на полную мощность, сроки ремонтов на предприятиях сокращены, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок, добавил вице-премьер. Россия рассматривает возможность ввести полный запрет на поставки дизельного топлива за рубеж, также сообщил Александр Новак. Российские производители лекарств столкнулись с задержками при включении их препаратов в реестр российской промышленной продукции. С июля этого года запись в реестре будет единственным подтверждением российского происхождения для участия в государственных закупках. Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза обратилась в Министерство промышленности и торговли с просьбой ускорить процесс, пишет «Коммерсант». Если заявки не будут рассмотрены вовремя, продукция местных компаний автоматически будет считаться иностранной, и они потеряют льготы на государственных тендерах, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом? Ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствую вас.
2: Приветствую.
1: После открытия первого переговорного кластера Евросоюз теперь уже готовит почву для разделения треков Украины и Молдавии. Это на пути в ЕС имеется в виду. Мы с вами обсуждали эту тему в предыдущих программах. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила, что теперь каждая страна отвечает сама за себя. Реформы, которые этим странам предстоят, разнятся. Параллельно Брюссель выделил Кишиневу 11 миллионов на борьбу с гибридными атаками. Естественно, под этим подразумевается противодействие российскому влиянию. И вот здесь же хотелось бы упомянуть тему Приднестровья, потому что ответ Приднестровья на инициативу вице-премьера по реинтеграции Валерия Кивера о создании фонда конвергенции для постепенного экономического втягивания региона, он, ну так, впечатлил своей принципиальностью. Председатель Координационного совета Народного форума Анатолий Булда, к слову, заявил: «Мы не хотим принудительной реинтеграции, а добровольной не будет». То есть Приднестровье по-прежнему последовательно занимает очень четкую позицию относительно тех событий, в которые сейчас втягивается Молдавия. Давайте с этого начнем.
2: Действительно, Приднестровье оказалось в очень сложном положении, и охваты, которые осуществляет Кишинев при поддержке, понятное дело, Евросоюза, при прямом участии Украины, они наносят существенный ущерб уровню жизни, инфраструктуре региона. Это ощущают все, потому что предприятия либо работают в полусилы, либо вообще не работают из-за экономической блокады. Резко сократились поступления в бюджет. На этот год были обнулены, отложены очень серьезные инфраструктурные планы. Все это происходит, и Кишинев рассчитывает, что Тирасполь пойдет на капитуляцию. И сама как бы логика подсказывает, но вот вы находитесь там в окружении, с одной стороны неофашистская Украина, с другой стороны, вот мы вместе с Евросоюзом, куда вы, мол, денетесь, приднестровцы? А Приднестровье, если кто не знает, это, в общем-то, узкая полоска вдоль берега Днестра, ширина от 6 до 40 километров, ну, длина там где-то, может, километров под 200. Это небольшая территория с компактным населением, но на этом фоне, на фоне вот происходящих очень острых негативных событий, приднестровцы по-прежнему верны как своей государственности, так и курсу на Россию. И это лишний раз нам демонстрирует то, как формируется из поколения в поколение менталитет на тех или иных территориях, и перебороть это очень сложно. Дело в том, что начиная с развала СССР, Молдова, собственно, и Приднестровье, они шли по разнонаправленным магистралям. То есть в Молдове выстраивалась мононациональная, с одним государственным языком, ориентированная то ли на Евросоюз, то ли на Румынию, республика. А Приднестровье — это страна, где три государственных языка, три основные этнические группы — русские, молдаване, украинцы имеют возможность общаться на своих языках, защищены права, действуют национальные школы, представители других национальностей. Приднестровье развивалось с точки зрения законодательства, образовательной платформы, идеологии по российским стандартам, то есть у нас образовательные стандарты равно российские стандарты. И по большому счету во многом наполнение власти, наполнение гражданского общества, оно аналогичное российскому. А в Молдавии все было совершенно по-другому. И я, когда был там, ну, и занимался в системе госбезопасности работой, и как общественный деятель, и как работник сферы высшего образования, я прямо видел, как мы с ними расходимся. И разошлись настолько, что, по сути, живут разные люди. И как бы если бы вот поверхностный взгляд, он показывает, что, ну вот, давайте объединяться, потому что, ну, вот так сложилось. Надо признать очевидное. Но объединение не происходит, потому что смотрят в разные стороны эти социальные, национальные группы. Вот в чем дело. И поэтому мы постепенно там подходим ко все большему ужесточению со стороны Молдовы, подогреваемое это все и Западом, и Украиной, и вполне вероятен какой-то острый сценарий. Я не говорю прямо о вторжении каком-то, о бомбардировках, хотя это исключать нельзя. Но это будет какой-то комбинированный гибридный сценарий, когда все-таки попытка ликвидировать Приднестровье будет осуществлена.
1: Есть еще одна тема, которую мы точно так же с вами последовательно ведем. Это милитаризация. Поподробнее давайте здесь остановимся. В Молдавии обсуждают обязательные 6-недельные военные курсы для мужчин 27-55 лет, не проходивших службу. Под Кишиневом строится крупная военная база. Официально эти меры подаются как оборонительные, но оппозиция и часть экспертов реально опасаются втягивания страны в конфликт. Вот здесь какие ближайшие отдаленные перспективы.
2: Ну, я думаю, тут уже и опасаться-то нечего. Опасаться можно, когда ситуация развивается 50 на 50, и ты там перед выходом на улицу опасаешься, что простынешь, что погода плохая, но это 50 на 50. Молдова реально втягивается в процессы, которые модерируются по линии НАТО, по линии Евросоюза. Это процессы, направленные против России на поддержку Украины. Это абсолютно очевидная вещь, как что бы то ни было, может быть, еще очевидным, как вот завтрашний восход солнца. И под это уже много лет, подчеркну, под натовские стандарты перестраиваются силовые структуры Молдовы. Это не только армия, это система безопасности, система внутренних дел, система там условного МЧС. Это все перестраивается под евростандарты. Люди, которые там занимают те или иные должности, вплоть до унтер-офицерских, они стажируются на натовских платформах, на ЕСовских платформах. Это многолетний процесс. Европейцы насыщали все это время молдавскую армию техникой своей, переучивали молдавских военнослужащих на натовскую технику. На тот случай, если возникнет ситуация, когда она туда пойдет валом, и на нее нужно будет сажать местных военнослужащих, чтобы они могли ее управлять и пользоваться. Реконструирован вот аэродром в Маркулештах. Мы на прошлой программе говорили по поводу того, что там подозрительные борта приземляются и взлетают, и идет выгрузка явно немирных грузов. И эти грузы, скорее всего, предназначены для Украины, для поддержки там боевых действий. Поэтому я считаю, что тут уже речь не должна идти об опасениях. Тут надо констатировать конкретно тот факт, что, да, Молдова становится престижным элементом НАТО. И даже учитывая, что это маленькая страна с небольшим населением, само по себе население ориентировано на все, что угодно, кроме войны. И знатоки вопроса, они понимают, что агрессия против Приднестровья, как ни парадоксально, тормозится в самом Кишиневе, боятся они этого. Они бы хотели как-то вот так бы задушить Приднестровье, но при этом самим уцелеть и как бы так, ну, не поколебать спокойный сон, да? Но, тем не менее, их туда вталкивают. Вот это маленькая страна с населением, которое по менталитету это труженики, это созидатели, это виноградари, хлеборобы, там садоводы, кто угодно, но никак не боевики. И но при всем при том, она очень важна для НАТО, это Балканские ворота, и это же, как мы всегда подчеркиваем, мощный логистический вектор в сторону Украины, как на Одесское, так и на Винницкое направление. И поэтому они, как сказать, перестраивают все под эти нужды, под нужды войны.
1: Ну, то есть, иными словами, есть прямой, понятный и однозначный план пустить в расход жителей Молдавии для того, чтобы достичь целей Брюсселя, Лондона, ну и Вашингтона.
2: И Вашингтона, да. Ведь для чего на самом деле понадобилась Украина, для чего сейчас так активно, значит, происходят процессы в Молдавии, в той же, кстати, Армении, там, в других регионах. Запад, конечно, хотел бы воевать с нами чужими руками и минимизировать собственные потери. То есть потери, так назовем, белых людей должны быть минимальны. Они должны быть где-то там в тылу, поставлять оружие, финансировать, рассуждать, там, стратегию какую-то выстраивать. а непосредственно на фронтах должны гибнуть, с их точки зрения, второсортные люди, которых не жалко. И, ну, ничего страшного, если несколько десятков тысяч, а может быть и несколько сотен тысяч граждан Молдовы погибнут. Им-то что до этих граждан? Ну, им главное сохранять свою стратегию, она вполне понятна, они хотели бы вернуть ситуацию на континенте в 90-е годы, когда они полностью все контролировали, пользовались нашими ресурсами и развивались, а мы тем временем шли по нисходящей.
1: С вашего позволения, паузы, продолжим через пару мгновений. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: И что интересно, на этом фоне абсолютно контрастно выглядят массовые акции в память о Великой Отечественной войне. Бессмертный полк, мы знаем, накануне собрал около 30 тысяч человек. Люди собрались с тем, чтобы возложить цветы к вечному огню. Посол России Олег Козиров назвал это свидетельством того, что люди правильно оценивают события. События прошлого помнят цену победы. Но на самом деле это, конечно же, удивительный факт. Уже не одно десятилетие очень усиленно промываются мозги, если совсем просто выразиться, жителям фокусных постсоветских государств со стороны Большого Запада. И мы видим, как успешно, конечно же, идет переформатирование сознания молодежи. Вот память о Великой Отечественной войне. Это, конечно, прежде всего, наверное, относится к людям старшего поколения, но мы видим и молодые лица тоже на этих акциях. И детей с собой люди приводят. Вот это, конечно, поразительная история, вот этот культурный код, который остается непоколебимым. Как-то.
2: Да. Дело в том, что это к вопросу о глубинном народе. Вот мы, опять же, это определение с вами ввели вот в информационное поле. Вот глубинный народ, он сохраняет это. Просто у глубинного народа на сегодняшний день нет вот таких ярких народных лидеров, которые его бы могли поднять на борьбу против хунты, против коллаборационистов. И в этом вся проблема. И посол Озеров, он в сложнейших условиях такие вопросы поднимает, а ведь там жуткое давление на наше посольство оказывается.
1: Небольшая пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Классика жанра. Российское посольство, которое постоянно обвиняется в дезинформации.
2: И в дезинформации, чуть ли не в подрывной работе, и проплаченные журналисты, блогеры, спикеры, псевдоэксперты, они все с разных сторон пытаются кусать и посольство, и посла. Почему? Занимают активную позицию, эффективно стараются защищать интересы граждан России, а также соотечественников. Это, несомненно, раздражает. К тому же посол, например, проявляет мужество, он приезжает в Приднестровье, в блокадное Приднестровье, и там встречается и с представителями как экономических, так и социальных элит, гражданского общества. Это объективно поддерживает людей. И вот указ президента Путина об упрощенном приеме в гражданство приднестровцев, он всколыхнул людей, потому что все-таки определенное уныние на фоне блокады там наблюдалось. Это, знаете, такая форма уныния не в смысле «вот мы унылые, давайте сдадимся». Но это так, как бы такое уныние, заточенное на сопротивление. И вот тут указ, который раскрыл двери для многих, кто по бюрократическим причинам не мог получить российский паспорт, он прямо всколыхнул общество. И я получаю каждый день большое количество сообщений от своих бывших студентов, там, сослуживцев, там, просто одноклассников, там, родственников, которых много в ПМР, они прямо... Я даже не думал, что это так их обрадует. Я понимал, что это позитивное что-то, но я не думал, что до такой степени. А если вернуться в Молдову, ведь в чем проблематика глубинного народа? Она состоит из нескольких важных позиций. Первое – это отсутствие доступа к ресурсам, к медиа. Это, значит, отсутствие каких-то организационных структур, которые могли бы выполнять объединяющую такую роль. Их не дают просто создать спецслужбы, Минюст, полиция, весь госаппарат борется с этим очень активно. Что такое 30 тысяч человек? 30 тысяч человек – это очень масштабное массовое мероприятие. А теперь представим на минуту, что каждый из этих 30 тысяч человек, например, возьмет и пригласит там соседей, друзей, знакомых, и это уже будет там не 30 тысяч, а 100, 150, 200 тысяч человек, да? И возникнет ситуация, когда количество перейдет в качество. Такая масса, она всегда порождает внутри себя вот лидера формата, ну, так условно назовем, Жанны д'Арк, да, который поведет, вот как вот Прометей, да, впереди там вырвет сердце и поведет за собой людей. В чем преимущество оккупационных властей? Они очень организованы, они мобильны, интеллектуальны, объективно, их готовят специально, тратят на это огромные деньги. И вот в эту оккупационную сферу входит как раз вот этот слой, он тонкий, но очень важный. Это администраторы, журналисты, редактора, аналитики, эксперты, политики, экономисты, предприниматели, финансисты.
1: Социогуманитарная сфера, которая да. собой охватывает все.
2: Все. Это все курируется через посольства, фонды и превращается в настоящую армию. Настоящую армию. Вот когда Пиночет рулил в Чили, ведь у него поддержка была по публикуемым в западной же прессе опросам, там что-то 8-12%, но он удерживал власть, потому что в условиях диктатуры даже вот этого небольшого процента сторонников достаточно для удержания власти. Почему? У тебя есть репрессивный аппарат в руках. Ты кого-то уконтрапупил в тюрьму, как вот глава Гагаузии Евгения Гуцул и сотни других людей сидят в тюрьмах. Ты на кого-то надавил, кто-то был вынужден бежать, перейти на какое-то нелегальное положение. Ты разгромил офисы, изъял аппаратуру, деньги, заблокировал счета. Ты можешь делать все, что угодно. И в таких условиях, конечно, стоит вопрос о более жестком противостоянии. Да, и они имеют возможность фальсификации выборов. То есть сама модель выборная в Молдавии, она беспроигрышна для группировки Санду, потому что у них есть там несколько сот тысяч голосов в Европе, они их вкидывают в урны, и все, мы победили.
1: В общем-то, неоднократно мы с вами говорили о том, как усовершенствовалась технология на самом деле даже не цветных революций, мне кажется, не совсем верно употреблять именно этот термин в данном контексте, потому что цветная революция предполагает собой все-таки некое активное действие, когда выходят люди на улицы, когда должна быть принесена первая сакральная жертва с тем, чтобы толпу завести. Ну и дальше уже по накатанной классика жанра – это Майдан на Украине. Но перед нами ситуация уже более высокого уровня, скажем так, более высокие технологии, когда без кровавых погромов и без условных майданов полностью оккупируется страна, потому что берется под контроль верхний уровень власти, который начинает осуществлять очень жестокие репрессии. И мне кажется, мы в целом даже не попытались в целом, да, как экспертное сообщество сформулировать этот новый феномен. То есть еще раз, у нас есть термин «цветная революция», но как назвать вот эту оккупацию, яркий пример, который Молдавия сегодня. То же самое примерно мы сейчас наблюдаем в Армении.
2: Да. Был период, скажем так, обкатки технологии, когда вот существует режим. Этот режим не устраивает Запад. Как его убрать? Они делают замеры и понимают, что в ходе выборов они не смогут ничего добиться. Нет результативности. Это хорошая история на Украине, период Януковича. И тогда в действие вступают вот эти технологии молекулярной агрессии, о которой об этих технологиях первый написал Антонио Грамши в тюремных тетрадях еще в 30-е годы в Италии, сидя в тюрьме. Это же лежит в основе вообще всех вот неотроцкистских, постмодернистских и цветных методов изменения власти в стране. То есть начинается проникновение куда? В административные, журналистские, медийные и прочие структуры. И когда это проникновение достаточно ощутимо, выводятся люди на улицу, а власть парализована, потому что внутри властных структур находятся кто? Агенты влияния, пятая колонна. Они парализуют действия. Вот как были парализованы действия против Майдана в Киеве, да, то есть Янукович, обладая всей полнотой конституционных полномочий, не смог устранить этот Майдан, да, потому что масса, видимо, каких-то советников, советчиков и близких людей говорили, что этого не надо делать, что там все рассосется и так, давали какие-то ложные, неправильные советы и прочее. Это приводило к переворотам. Это я Украину привел в числе прочих ситуаций, которые возникали. А сейчас новый уровень, вы абсолютно правильно подметили, когда вот этот тонкий слой управленцев, созданных Западом, по сути, это там надсмотрщики, полицаи, там, я не знаю, старосты, как угодно их назвать, как в период фашистской оккупации СССР, значит, они наделены сверхлегитимностью, то есть они наделены правом говорить, вот это воры, это бандиты, это агенты Кремля, это еще чьи-то агенты, и применяют весь набор силовых методов. Вот что происходит. Забрать у них власть практически невозможно. Вот как в свое время социалисты отдали ее в Молдове, Санду, они уже не могут вернуться во власть. Ну, не могут. Они стараются, они выходят, они работают с людьми, а вернуться во власть не могут.
1: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда», напомню, в национальном мессенджере «Макс». Друзья, подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши эфиры и новости.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
5: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Международная ситуация в мире далека от стабильной, при этом Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех, для этого нужна многополярная система. С таким заявлением выступил Владимир Путин. На встрече с выпускниками военных вузов президент отметил, что наша страна готова оперативно и адекватно ответить на все угрозы. Глава государства также констатировал, что уже более 1000 образцов оружия прошли апробацию в боевых условиях в прошлом году. Российский лидер назвал воинские коллективы главным составляющим успеха в спецоперации. Владимир Путин заявил о необходимости решительно бороться с терроризмом, коррупцией и криминалом. Правоохранителям и спецслужбам нужно продолжать помогать воинам спецоперации и укреплять безопасность в освобожденных исторических регионах России, отметил президент. Перед офицерами с напутственной речью выступил министр обороны. Андрей Белоусов отметил, что вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта.
2: Следует помнить, что за каждым алгоритмом и каждой машиной стоит человек. Именно поэтому умение эффективно управлять людьми является одним из фундаментальных навыков. Вы должны стать командирами, которые способны организовать слаженную работу коллектива, обеспечить строгий порядок и взять на себя ответственность за конечный результат.
1: Глава оборонного ведомства добавил, что нужно не только профессионально применять технику, но и совершенствовать тактику боевого применения. В этом году для участников спецоперации и их детей выделено 53 500 мест в вузах по льготной квоте. Это на 1500 больше, чем в прошлом году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с президентом. Он подчеркнул, что квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждой специальности в вузах. Особую поддержку получают дети погибших и раненых участников спецоперации, а также дети героев России и тех, кто награжден 3 орденами мужества. Им разрешено поступать в вузы без экзаменов. Со следующего года в России должны начать проводить ежегодные комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества». В них будут участвовать ветераны боевых действий и военной службы, в том числе те, что занимаются адаптивным спортом. Такой указ подписал Владимир Путин. За победу на всероссийском этапе будут вручать приз президента России. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
3: Премьера на «Радио Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
4: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
3: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
6: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Зайдем еще раз на военную тематику. Усиливается военно-морская группировка НАТО. И мы обсуждали кейс Румынии в этом контексте. Кейс – нехорошее слово. Друзья, сами себя ругаем, больше не буду так говорить. Турция передала Румынии корвет «Контр-адмирал Август Роман». Корабль водоизмещением 2300 тонн, длиной почти 100 метров. Аналогичные корветы Анкара уже строит и для Украины, а до 2030 года Киев планирует закупку еще двух единиц. Все эти корабли изначально интегрируются в архитектуру НАТО, поэтому при любом сценарии заморозки боевых действий черноморская группировка будет расти. И да. Мы это фиксируем. А что такое черноморская группировка растет? Качественно иной уровень вызовов черноморскому российскому флоту. Здесь необходимо зафиксировать точно так же. И наши оппоненты не собираются здесь останавливаться на достигнутом.
7: Я думаю, что тут надо подчеркнуть еще и в целом растущий уровень угроз и для Крыма, и для Кавказского побережья. Дело в том, что, да, Черное море, оно как бы внутреннее море, и вроде бы не особо стратегически значимое, оно закрывается Босфором и Дарданеллами, да, там проход через них тоже может быть проблематичным, но при всем при том Черное море позволяет оказывать влияние на балканскую политику, на процессы, которые происходят в Малой Азии. И поэтому исторически Черное море всегда было полем битвы. И в контексте линии на неоосманизм, который мы видим, значит, в Анкаре, процессы, которые связаны с усилением НАТО, попытками установить контроль над Одессой, Николаевым вот этими портами. Это всего лишь подтверждает, что есть четко структурированная линия на полное вытеснение России из Северного Причерноморья. Ну и, соответственно, там из Черного моря зажать ее где-то вот там, в Новороссийске, в Туапсе, и даже там не давать спокойно жить нашему флоту. Да, и эти процессы происходят. И здесь, к сожалению, мы видим определенную такую активность Турции, которая при всем при том, что пытается как бы демонстрировать такую хорошую приветливую мину нам, но явно при плохой игре, потому что, да, турки строят корабли, боевые корабли для Киева, и вот эта акция с корветом, который передается Румынии, тоже лишний раз подчеркивает, что там все-таки нам не друзья. Я бы хотел напомнить, что исторически вот в ходе Великой Отечественной войны, как ни парадоксально, вот Турция, она сохраняла нейтральный статус и вроде как закрыла там проливы, чтобы, значит, немцы и их союзники не попали в Черное море, но они там в итоге очень активно действовали. Почему? Потому что они через ту же Румынию, через ту же Болгарию они сумели затащить туда и скоростные баржи, вооруженные скоростные катера, вот этот весь москитный флот, и при поддержке Люфтваффе, авиации, они очень активно воевали с нами именно на Черном море. Это отразилось на событиях и в Одессе, и впоследствии в Севастополе, когда осуществлялась морская блокада этих наших вот крепостей. Поэтому тут объективно есть над чем задуматься, и надо на опережение, несомненно, выстраивать, ну, там, стратегию, линию. Для этого есть специалисты, специально там обученные люди. Может быть, нам имеет смысл максимально задействовать для прикрытия Черного моря и какие-то группировки БПЛА, и усиливать сам флот, и усиливать береговую охрану. Но тут надо думать.
6: И вот интересный какой момент. Мы видим, как активно милитаризуется Румыния под нужды НАТО и под нужды, связанные в том числе и с нынешним

0: связана и с милитаризацией, в частности, с тем, чтобы сделать Армению форпостом антироссийским, точно так же, как это пытались сделать в Грузии в свое время наши оппоненты. Армения тоже не самое удачливое государство с точки зрения экономики. Но как вот получается, населению постоянно внушают мысль о том, что приход западных сил будет связан с ростом благосостояния и вообще с постепенным вхождением в Царствие Небесное на земле.
1: Да.
0: Но из эпизода в эпизод мы наблюдаем абсолютно обратное движение, движение в обратную сторону. Собственно, вот Украина ярчайший тому пример. Молдавия, в общем-то, сейчас в приближенном состоянии к украинскому, я имею в виду, Румыния. Вот если говорить о военном обеспечении нужд НАТО, в частности, и в целом Большого Запада, то вот как это работает? Получается, что на постоянно нищающем населении, на фоне постоянно нищающего населения выстраивается вот эта вот военная машина. Или это, с другой стороны, может быть, и нормальная картина, именно так обычно и бывает в истории, именно в момент обнищания начинает запускаться военная машина. Но люди, среднестатистический обыватель, просто не в состоянии отфиксировать этот момент с тем, чтобы сделать уже далеко идущие выводы для себя, для своей семьи, в целом для своей страны.
1: Там бы я выделил несколько моментов. Первое. Как правило, прозападные силы приходят к власти на обещание того, что как только там та или иная страна, ну там в частности Румыния, Молдавия, там Украина, Армения и так далее, развернутся в сторону Евросоюза и западных ценностей, жизнь сразу улучшится. На этой волне они приходят к власти, и затем, когда все начинает ухудшаться, они говорят, что это результат подрывной деятельности Москвы. И поэтому столько денег выделяется на борьбу с гибридными угрозами со стороны России. И это как бы объясняет причины. И второе, на фоне падения уровня жизни гораздо проще вербовать в качестве тех или иных сотрудников, работников на те же военные базы и контрактников в те или иные натовские подразделения. Все как бы замыкается вполне логично и объяснимо. Поэтому потом формируется прослойка людей, которые могут работать вот на этих натовских базах или служить там, у них объективно зарплаты высокие там. И все остальные начинают для себя рассуждать, что вот он пример того, как надо жить. Там же ведь чуть-чуть другие механизмы, эмоциональные механизмы восприятия работают. И здесь только активное противодействие может ломать эти модели, эти схемы, они вполне ломаются. Но, опять же, там необходимо проводить массированную, масштабированную информационную и организационную работу. Вот в этом мы хромаем, в этом мы существенно уступаем Западу, потому что мы почему-то это как-то не очень можем развернуть. И вот события там от Орбана, Джорджеску в Румынии, Молдова уже тут 150 раз упомянутая, Армения. Мы вот тут вот, казалось бы, даже вот взять армянский блок, армянский портфель. Видите, я говорю не кейс, а портфель. Взять вот армянский портфель.
0: Хорошее слово будем использовать.
1: Да, портфель, да. Но ведь очевидно, что это гиперочевидно, это очевидно даже для школьников.
0: Хотя, прошу прощения, портфель тоже не русское слово, если дальше придираться. Вспоминайте, я прошу прощения, Владимир Вольфович Жириновский. Зачем же использовать слово «слайд» иностранное, когда есть хорошее русское слово «диапозитив»?
1: Диапозитив, да, диапозитив. Да, так вот, это даже для школьников очевидно, что вот этот рост армянской экономики, который наблюдался последние годы, это результат как раз-таки интеграции Армении в экономические проекты с Россией. И как только она оттуда отрывается, это заканчивается, это огромный поток денег, этот, значит, экспорт армянской продукции сюда, это вся логистика, на которой они зарабатывали огромные деньги. Но это перекрывается другими информационными шумами, а мы как бы не достучались до всех.
0: Есть еще один момент, который связан с идеологией. Мне кажется, он очень серьезно недооценивается не только в мировом пространстве, но и, как это ни парадоксально, и в нашей стране. О чем я? Вот неонацизм или прямой нацизм. На самом деле, мне кажется, вот нацизм, он и есть нацизм. В чем нео? Ну ладно, это отдельная дискуссия, отдельный разговор. Он набирает обороты очень серьезно на Украине. Мы видим сейчас на примере взаимоотношений украинско-польских. Вот Сергей Иванович Кургинян очень интересно на эту тему рассуждает о том, что с точки зрения логики для Зеленского совершенно невыгодно было бы двигать именно бандеры.

0: бандеровскую тему, УПА и так далее. Напомним, это организации, объявленные экстремистскими и террористическими на территории России, запрещены. Но он это делает. Почему? Очевидно, потому что существует отмашка и разрешение на то, чтобы действовать именно в этом направлении. Очевидно, что есть некие мировые фашистские силы, нацистские, которые набирают силу сегодня. И точно так же сегодня встает вопрос на повестке о том, что вот эти недобитые силы нацистские после Великой Отечественной войны для нас, после Второй мировой, в целом, да, как войну называют в мире, они, очевидно же, они не делись никуда. Часть в Канаду, часть в Америку уехали, в Штаты, в Латинскую Америку, в Южную Африку. Но... А вот источники-то этой идеологии, понятно, это европейская мысль. А точно так же давайте не будем забывать, как зиговали представители правящего дома, прошу прощения, Британии. И эти фотографии существуют и широко ходят в интернете. Их можно очень легко найти. Идеология на самом деле может мобилизовать определенную часть населения. Почему? Потому что очень простые лозунги, которые не требуют особой рефлексии. А учитывая общую стремительную деградацию, с деградацией образования, с внедрением цифровых технологий в сферу образования, это отдельная тема, по которой бьют тревогу, на самом деле, и западные эксперты, которые публикуют соответствующие исследования. В общем, это же уже не эфемерная какая-то угроза сегодня становится, а очень реальная. Почему я об этом говорю в контексте сегодняшней беседы? Румыния – реабилитация нацизма. Молдавия – реабилитация нацизма. Вслед за абсолютно полной реабилитацией нацизма на Украине. Но если герои абсолютно легализованы, им устанавливаются памятники, в честь их называют военные подразделения,
1: да.
0: В общем-то, тенденция абсолютно очевидна. Именно поэтому мы поднимаем сегодня вопрос о военном трибунале, о том, как он будет проходить, какими способами, методами, кто будет принимать в этом участие, о том, что трибунал должен быть международным, о том, что под эти нужды должен быть создан Международный суд по правам народов и человека. Очевидно, нынешние организации, они полностью себя дискредитировали, существующие, да, ЕСПЧ, например, абсолютно политизированная организация, которая полностью не отвечает изначально поставленным целям. Но вот это факт, с которым мы сегодня имеем дело.
1: Вспоминается мне 17 мгновений весны, итоговый монолог Мюллера, который слегка ошалевшему Штирлицу излагает концепцию, что вот есть там деньги золота Гиммлера, которое как служит прикрытием, а есть золото Бормана, которое является фундаментом будущего возрождения, значит, национал-социализма, где он и говорит, что в тот момент, когда лучшие умы поймут, что альтернативы национал-социализму нет, вот тогда эти деньги заработают, потому что надо будет оплачивать тех сказочников, которые создадут новые мифы. И опираясь на эти мифы, можно будет двигаться вперед. И Зеленский, по сути, действует во многом по этой книге.
0: Монолог вообще фантастический.
1: Да.
0: А там же о чем еще было сказано? О том, что нынешние дети, 10-летние, 12-летние...
1: Они нам это не простят.
0: Нам не простят бомбежек, голода. А младенцы, которые родились только что или которые родятся в ближайшее время, вот они и будут той почвой, на которой будет возрождение.
1: Дело в том, что сам по себе гитлеризм, он же... Во многом...
0: То есть я к тому, что на самом деле вот это поколение уже сегодня выросло, созрело и готово.
1: Конечно. И сам по себе гитлеризм, он ведь не был, как сказать, столь примитивен, как бы основан только на национализме, и об этом говорят структурные подразделения СС. Там мы на прошлой программе обсуждали, что около 60% ВАФНСС это вообще были иностранцы. Самые различные люди из различных этнических групп. Там был ключевой посыл. Это раса господ. И идеология расы господ, она прямо заходит. Она прямо заходит. Она очень комфортна для владельцев транснациональных корпораций, которые как раз-таки ориентированы на формирование вот этого мира глобалистского, где есть очень узкий круг рас и господ, а все остальные это перекати-поле, такой как бы человеческий мусор, который используется, для обеспечения производственных процессов и Б для потребления.
0: И, конечно, это очень соблазнительно для любого обывателя причислить себя к расе господ. Как это происходит в рекламе, посмотрел рекламу с красивыми машинами и девочками, там курят какие-то определенные сигареты, купил просто сигареты, и вот уже ассоциируешь себя с расой господ.
1: Приобщился. И в контексте этого, да, Зеленский совершил ряд шагов, которые испортили его отношения.
0: Напомним, курение вредит вашему здоровью.
1: Это да. С Навроцким. Навроцкий, он как бы такой, ну, почти что ультраправый польский политик, он ненавидит УПА, он УПА, он СО, все он это ненавидит.
0: Напомним, эти организации объявлены экстремистскими, террористическими, запрещены в России.
1: Да, и происходит такой интересный взаимный процесс. То есть Навроцкий мобилизует ультраправые силы Польши на почве борьбы с УПА, а Зеленский нарабатывает очки среди самых радикальных националистических сил внутри Украины, и каждый выполняет свою работу. Обмен орденами и так далее – это часть спектакля, понятно, модерируемого кем-то. Вот. И в знаково-символическом поле Зеленскому надо собрать вокруг себя самых отмороженных, самых отбитых нацистов. Почему? Потому что именно они пойдут до конца. И в моменте, когда станет вопрос о госперевороте или еще о каких-то внутренних разборках, Зеленских будет опираться именно на них. А один из аргументов – это то, что я вывел из тени, вытащил эти скелеты вот ваших там героев, которые сотрудничали с Гитлером. Я пошел на все эти риски, отдал орден, но я вот я с вами. Поэтому вы должны сейчас отработать то, что необходимо мне.
0: Иными словами, одна из целей специальной военной операции, которая была поставлена нашим президентом Владимиром Путиным, денацификация, это не эфемерная, совершенно не эфемерная цель, а нацизм – это та самая угроза и то хтоническое зло, которое сегодня уже не просто подняло голову, оно уже окрепло и в качестве новой гидры уже начинает серьезно наступать. Мы это видим, но не фиксируем, об этом надо говорить. И эта тема, я глубоко убеждена, на самом деле, международной повестки.
1: Несомненно. И специальная военная операция, она вынудила их раскрыться. Раскрылись эти силы, по сути, во всех европейских странах и не только в Европе.
0: Дмитрий, вышло наше время. Огромное спасибо, за эту интересную беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб, специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Новости, оперативная аналитика. Здесь все это найдете. Ну и в Максе не забывайте подписаться на «Звезду аналитику» и «Шафран». До новых встреч.
1: До новых встреч.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
9: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
10: Вообще сбрасывали
11: на тропинку.
12: А викинги шлемы с рогами носили.
13: Бочки Аляску продали, а денег не заплатили.
14: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
15: А ведь многие до сих пор думают, что у викингов были рогатые шлемы.
16: Это так и есть. Я в кино видел.
14: А вот и нет.
17: Свирепый воин в рогатом шлеме – выдумка художников. В 19 веке люди от искусства решили создать образы, которые бы выглядели впечатляюще и дико. Например, шлемы с рогами появились на героях в опере Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунга». И очень удачно. эффектный облик закрепился в массовой культуре и стал считаться правдой.
14: Исторические мифы и заблуждения.
17: Когда в Дании в середине прошлого столетия археологи обнаружили фрагменты древних шлемов с рогами, казалось, с художниками теперь вообще не поспоришь. Однако радиоуглеродный анализ показал, находки относятся к бронзовому веку. Это примерно 2000 лет до эпохи викингов. Не их амуниция. Да и использовали такие головные уборы, считают ученые, для ритуальных целей. Никак не для боев.
16: Так чем же викинги защищали голову в момент сражения?
17: Да, шлемы у них были. Нашли, правда, пока один, в Норвегии. И он, внимание, гладкий. Чтобы меч, если пришелся удар, соскользнул бы с него. Все ради безопасности. А представьте, если у воина торчат внушительные рога. Зацепить их противнику гораздо проще. Такого викинги допустить не могли.
14: А вот и да.
5: Уровень воды в реке Урал,
10: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
10: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1952. Название города Пермь.
18: Александр Флотовский, Константин Симонов.
19: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Правоохранительным органам и спецслужбам важно продолжать помогать бойцам специальной военной операции и содействовать укреплению безопасности в освобожденных исторических регионах России. На это обратил внимание Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
2: Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил. И особо подчеркну, важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться.
1: Владимир Путин также сообщил, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов оружия. По его словам, апробацию в боевых условиях за прошлый год прошли свыше 1000 образцов новых вооружений. Общественная палата приступила к работе в новом составе, который будет действовать 3 года. Отдельное внимание будет уделено поддержке ветеранов спецоперации и их семей, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. На первом пленарном заседании 9-го состава организации обсуждались организационные вопросы и определялись приоритеты деятельности на предстоящий период. В президентском фонде культурных инициатив отметили, что значимым направлением также станет развитие креативных индустрий. Абитуриентов в этом году ждет больше бюджетных мест, чем годом ранее, сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков. По словам министра, более 70% бюджетных мест распределено между региональными вузами. Наибольшее количество таких мест получили университеты Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Омской и Самарской областей, а также Республик Татарстан и Башкортостан. Больше всего бюджетных мест в этом году выделяется на инженерные направления. Этот факт, по словам министра, отражает потребности экономики и промышленности России. В России зафиксирован завозной случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда. Заражение могло произойти на ферме слонов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Тем не менее, в стране есть тест-система для быстрой диагностики заболевания, добавили в ведомстве. Мелиоидоз – это инфекционное заболевание, передающееся через загрязненную пищу, воду, контакт с больным человеком или насекомым. Основные симптомы – высокая температура, мышечные боли, сильный кашель. Болезнь протекает тяжело и часто приводит к летальному исходу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Радио Звезда», программа «Наш многополярный мир». Место, где мы открываем для себя культуры народов и стран вместе с интересными людьми со всего света. Ищем новые горизонты взаимопонимания и те самые невидимые нити, которые нас объединяют. Пытаемся разрушить искусственные барьеры, разделяющие людей, и найти общие ценности, которые помогут нам стать ближе друг к другу. С вами я, Анна Шафран, и мой коллега Юрий Линдре.
2: Всех приветствую!
1: Мы продолжаем приглашать в нашу студию людей, которые не следуют нарративам западных средств массовой информации. Эти смелые люди имеют свою собственную точку зрения на события, которые сейчас разворачиваются в мире. Иногда, чтобы понять, как дела обстоят на самом деле, нужно взглянуть на них немного с другого ракурса. Именно этим и занимается наш сегодняшний гость. Он переехал из Соединенных Штатов и ведет блог, в котором рассказывает людям о своей жизни в России. Мы рады приветствовать в нашей студии Тафориуса Крейна, блогера и независимого журналиста. Тафориус, здравствуйте. Спасибо большое за то, что нашли время поучаствовать в нашей программе.
2: Спасибо, что пригласили. Тафориус, прежде всего, хотелось бы задать вам достаточно очевидный вопрос. Вы родились в США, жили там много лет. По сути, ваша жизнь — это история успеха, потому что вы трудились в сфере медицины. А ведь США такая работа считается одной из самых, если даже не самой престижной и при этом высокооплачиваемой. Ну а по какой-то причине вы решили полностью изменить свою жизнь, вы переехали в Россию и решили связать свою судьбу с нашей страной. Я бы сказал, что это не самый очевидный выбор. Многие люди будут задаваться вопросом: а как так вообще получилось? Почему вы переехали именно в Россию, и что вас побудило на такой шаг?
3: Ну, у меня есть русские корни. Многие это знают, я говорю об этом в блоге и много рассказываю об истории своей семьи. Я всегда хотел побывать здесь, даже когда был молод. Я вырос с этим, ну, скажем, с рвением. Какая-то часть меня тянулась сюда. У меня была семья, ее нужно было обеспечивать. Я не мог просто уехать на поиски приключений. Поэтому, когда мои дети стали взрослыми, я убедился, что у них все в порядке, и о них есть кому позаботиться, я сказал: «Думаю, пришло время ехать в Россию». Я работал в медицинской компании в Вирджинии, но к тому времени я уже уволился оттуда и стал независимым журналистом. Это было еще за несколько лет до переезда в Россию. Но одной из тем, которые я постоянно обсуждал с американцами, была ситуация с Россией. Потом началась специальная военная операция, и многие сказали мне: «Ладно, если у тебя такая позиция, езжай в Россию, и потом расскажешь нам. Мы тебе не верим». «Хорошо, давайте так, я поеду и все покажу».
2: То есть вы начали вести свой блог еще в США, до того, как переехали?
3: Да, да, до того, как я переехал в Россию, у меня была очень большая аудитория. У меня были миллионы подписчиков. Сейчас, возможно, чуть больше 1 миллиона. Меня постоянно банят в западных соцсетях за то, что я выступаю против Запада. Так что да, в то время я вещал в основном на западную аудиторию.
1: Тафориус, вы говорили о своих русских корнях. А хочется сказать, что вы действительно выглядите как настоящий русский.
2: Из деревни.
1: Точно.
3: Ага, лес рублю, мед собираю.
2: Ну, что-то типа того. Да, очень самобытно.
1: К слову, мы также знаем, что ваша прабабушка была родом из Кубани, жила в Санкт-Петербурге и потом уехала в США. Вы пытались узнать побольше о прошлом ваших предков из России? Это ведь очень интересно, правда? Расскажите, пожалуйста.
3: Да, знаете, многие люди даже хотели помочь найти выживших членов семьи. Насколько я знаю, их уже нет. Когда моя прабабушка уезжала из России, Октябрьская революция была в самом разгаре. Мои люди, ну, я имею в виду казаки, сражались против большевиков на стороне белогвардейцев. Я сомневаюсь, что у меня осталась здесь родня, к сожалению. Но если кто-то знает, свяжитесь со мной. Было бы здорово. Это была бы большая честь иметь здесь родственников. Но, насколько я знаю, у меня тут никого нет.
2: Получается, кроме прабабушки, в вашем фамильном древе ни у кого больше нет русских корней. Я правильно понимаю?
3: Да.
2: Все остальные — американцы.
3: Она переехала в Соединенные Штаты во время Октябрьской революции. Из России она попала в Финляндию и затем переехала в США.
2: А почему в США?
3: Это страна возможностей. Вы голливудские фильмы не смотрели?
2: А ведь тогда еще не снимали все эти фильмы.
1: Их не было, да.
2: Чаще всего люди бежали от революции во Францию. Второй страной была Германия. А третьей — Великобритания. США, скажем так, были далеко, и люди скорее бы поехали даже в Австралию, чем в Америку.
1: Сначала они бежали в Турцию, Египет и затем в Европу.
3: Чтобы переехать в США, нужно было иметь немало денег. Моя прабабушка была из обеспеченной семьи. Она привезла с собой комоды, маленькие шкатулки и даже произведения искусства. Мы до сих пор храним все эти вещи. Так что, вероятнее всего, они были финансово обеспечены, раз у них была такая возможность перевезти столько всего через всю Атлантику в Соединенные Штаты. Я предполагаю, что в некоторых ситуациях, когда у людей не было много денег, им приходилось переезжать в другие места поскромнее. В то время Соединенные Штаты воспринимались людьми как страна возможностей.
2: Вы сказали, что всю жизнь хотели посетить Россию, увидеть эту землю, откуда родом ваша прабабушка. Но вы все же находились в Соединенных Штатах, жили там, получали образование, были в культурной среде штатов. Кто вас заложил вот это вот все стремление попасть в Россию? Как вы познакомились с нашей страной до того, как переехали сюда?
3: Это был мой дедушка. Мы с ним как-то сидели. Не сказать, что это был подвал. Это был первый этаж дома, который находился на склоне холма. Мы сидели у дровяной печи, и мой дедушка плакал из-за того, что упала Берлинская стена. Он посмотрел на меня и сказал: «Мы русские». Когда он это сказал, я возразил: «Они же враги. Ты о чем? Я не знал про свои корни».
2: А дедушка был наполовину русским?
3: Его отец тоже русский. Так что он чистокровный русский. Я понятия не имел, что мы русские. Никто мне этого не говорил. Это было откровением. На следующий же день в школе я нашел книгу о Романовых, и у меня появилось это стремление и любовь к Российской империи. Но не то чтобы к Советскому Союзу, потому что, понимаете, мне рассказывали плохие вещи о Советском Союзе, которые, как оказалось, были неправдой. Я узнал об этом только тогда, когда приехал в Россию. Советский Союз не был идеальной страной. Я считаю себя капиталистом. Но в США нам говорили неправду об этой стране, с чем мы сталкиваемся и сегодня.
1: И еще один не менее важный вопрос. А каково вам было переезжать в одиночку? К чему я это? Недавно мы приглашали к нам в гости Джозефа Шуцмана, который, как и вы, переехал в Россию, но с очень большой семьей.
3: Большой, да.
2: А вы знакомы?
3: Конечно. Он мой хороший друг. У него замечательная семья и дети.
1: Да, когда у тебя есть рядом семья, вы можете поддержать друг друга в сложные моменты, вместе решайте проблемы и так далее. А как отреагировала ваша семья, ну и в целом близкие люди, на решение переехать в Россию?
3: Семья очень давно знала про это. Я всегда был авантюристом, и они знали, что если я что-то говорю, то сделаю это. Когда я сказал, что уеду, они были готовы и не отговаривали меня. Они знали, что это меня не остановит. Они не думали, что я уеду надолго. Но я решил остаться. Я не мог вернуться после того, что увидел.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте. Преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны.
4: Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
5: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
6: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
2: А что вы видели?
3: Я приехал сюда, опять же, возвращаясь к комментариям, если у тебя такая позиция по СВО, то езжай туда и покажи все. Очень много подписчиков писали мне что-то в этом роде. И как я уже сказал, я встал и сказал: я поеду, поеду и все покажу. Я связался с некоторыми людьми, чтобы получить разрешение поехать в зону СВО и взять интервью у местных жителей о том, что происходит. Пока я был там, мы регулярно попадали под обстрелы. И огонь велся отнюдь не по военнослужащим, военным объектам или базам. Они стреляли по ресторанам, продуктовым магазинам, жилым комплексам и детским площадкам. Вот что я там увидел. И когда мы собирали осколки боеприпасов, я начал понимать: так, это мины из Франции. А вот это часть ракеты «Хаймерс» из Соединенных Штатов. Понимаете, когда ты начинаешь все это видеть, будучи налогоплательщиком страны, чьи деньги с налогов идут правительству, которое обстреливает мирных жителей, зачем я плачу этому государству деньги? За что умирают мирные жители и почему? Почему все молчат? Я остался здесь, чтобы показывать, что происходит на самом деле.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: И какой была реакция аудитории, друзей, знакомых на то, о чем вы нам рассказали?
2: Я изменил мнение многих людей. Они обращаются ко мне каждый день со словами. Вот что я думал. Вот на что ты открыл мне глаза. И что я увидел. Мне важно знать, что эти люди изменили свое мнение. Возвращаясь к пропаганде, они были подвержены нарративам со стороны США, западных правительств. И вдруг вся эта картинка ломается из-за одного человека, который приехал сюда. У меня не связаны руки, меня никто не заставляет это говорить. Я сам из США. Такая моя точка зрения. Нужно, чтобы кто-то донес людям точку зрения, которая отличается от той бессмысленной чуши западных СМИ.
1: Кафуриус, некоторые американцы, которые приходили к нам в студию, рассказывали истории, которые, ну, похожи на вашу. После того, как они начали транслировать альтернативную точку зрения от принятой и то, что видели своими глазами, им начали посылать, скажем так, некоторые сигналы, как бы давали предупреждение от американской стороны, поэтому жизнь в Соединенных Штатах для этих людей становилась все сложнее и сложнее.
3: Их отменяли, да.
1: Они не могут вернуться домой, потому что столкнутся с проблемами, начиная с допросов от сотрудников ФБР, ну и так далее по списку.
2: Меня уже допрашивали несколько раз. Если я вернусь домой, я уверен, что меня арестуют.
1: Получается, плана «Б» на всякий случай у вас нет.
2: Я пойду на СВО. Если у меня будут проблемы с визой, я пойду воевать за Россию. Я не собираюсь возвращаться в США. Я не рассматриваю такую возможность.
1: А ваши дети?
2: Они могут прилететь в Россию.
1: Они в курсе?
2: Конечно.
3: Даже не знаю, что и сказать.
1: Трудно подобрать слова, да. Это непростое решение, должен сказать. После такого ты сам себе отрезаешь путь обратно на родину.
2: США не моя родина. Я там просто родился.
1: Но вы все еще гражданин США.
2: Ну да. Я не люблю США и даже не буду этого скрывать. Я не хочу туда возвращаться. Понимаете, может быть, да, у меня нет российского гражданства, но моя кровь и душа русские.
3: А сколько лет вы живете в России?
2: Почти 4 года.
3: 4 года, значит.
2: Ага, да.
1: Безвыездно?
2: Ну, знаете, я, бывает, путешествую.
1: Ну, это понятно, да. Можно выехать куда-нибудь ненадолго, но, по сути, в России вы живете на постоянной основе уже в течение последних 4 лет. А как у вас обстоят дела с изучением русского? Есть ли прогресс? Быть американцем в России — это нормально, но без русского языка сложно даже в Москве.
2: Справляюсь как-то. У меня просто ужасное произношение. Но я могу, к примеру, заказать продукты. Я много читаю на русском. Вызвать такси для меня уже не проблема. Могу легко заказать еду. А вот поддерживать беседу я многое понимаю, но мне нужно собрать все эти слова в голове. Иногда получается, а бывает и ошибаюсь. Я стараюсь. К сожалению, я много путешествую и нахожусь с англоговорящими. Я не провожу время с теми, кто говорит со мной по-русски. Хоть я и живу в России, большинство моих друзей – экспаты. А если есть русские, то они хотят практиковать английский. Я спрашиваю, как это переводится? А это? А мне говорят, давай ты научишь меня английскому, а я тебя русскому. Так что это тяжело. Я хочу брать уроки русского, но у меня очень плотный график.
1: А чем вы занимаетесь, что он такой плотный?
2: Ну, знаете, я ведь не только веду блог. Есть одно телешоу, я работаю там ведущим. Также я корреспондент, даже иногда военный корреспондент. Плюс у меня есть сайт, на котором мы помогаем людям переехать в Россию. И это бесплатно. Не то, чтобы я пытаюсь прорекламировать сайт, но я не беру денег, если люди хотят переехать с Запада в Россию. Я сделал его сам и за свои деньги. Там есть все. Если человек хочет получить визу, узнать о российских приложениях, которые, к примеру, помогают ориентироваться в метро, информация по поводу банков. Каждый день у меня много дел, помимо работы с блогом. Поэтому такой плотный график. 7 дней в неделю, без выходных. Если я еду в отпуск, то все равно снимаю.
3: Хорошо. Тофуриус, а вот если говорить об ультралиберальной повестке, всей этой пропаганде, как вы думаете, это навсегда? Ее так и будут продвигать на Западе? Или ситуация может измениться?
2: Нет, не навсегда. Ситуация может измениться. В той же Великобритании лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение. Я имею в виду недавние выборы. Сейчас там действует движение, которое выступает против мигрантов. Шотландцы, британцы и северные ирландцы выходят с лозунгами по типу «Британия для британцев» и «Мигранты домой». Они хотят, чтобы нелегальные мигранты уехали. Это движение получило около 1500 мест в органах самоуправления. А в Соединенных Штатах был избран Трамп, потому что люди устали от мигрантов. Он сдержал обещания, и многих из них депортировал. Я говорил с ними в Мексике. Их тысячи на улицах Тихуаны, города на границе с США. Люди постепенно приходят к пониманию, что вся эта либеральная ментальность плохо сказывается на Соединенных Штатах и сильно бьет по карману. Народ устал вариться в этой повестке и слушать сопутствующую ей пропаганду.
1: Проходила новость, что Дональд Трамп и его администрация отказались подписывать декларацию ООН по миграции, заявив при этом, что массовая миграция – это всегда небезопасно. Но, насколько я помню, в этом документе говорилось, что даже если у человека нет документов, и он попал в страну незаконно, то он все еще может там оставаться, если соответствует определенным критериям. А американцы не согласны, не хотят впускать кого попало, даже если мигранты по каким-то параметрам подходят. Америка для американцев.
2: Ну, как сказать?
1: Может быть, там есть нюансы, о которых нам неизвестно, это непростой вопрос, но, тем не менее, США не готовы ставить свою подпись.
2: Европейцы говорили, к нам приедут инженеры и врачи. Посмотрите на их улицы, там далеко не инженеры и не врачи, одни преступники. Так что то же самое происходит и в США.
1: Вы сказали, что довольно часто путешествуете и бываете в разных странах. Как вы планируете свои поездки? Я имею в виду, вот вы заранее думаете, куда направиться. Или, быть может, вы принимаете просто спонтанное решение, вот здесь и сейчас еду.
2: За этот год я посетил около 15 или 20 разных городов России. Потому что людям на Западе нужно показывать. Посмотрите, как здесь чисто. А тут еще и вкусная еда есть. А природа какая. Как тут красиво. Я никогда не приукрашиваю. Если я вижу что-то, что мне не нравится, я говорю, так, ну вот это просто отвратительно. Но где бы я ни был в России, Камчатка просто прекрасна. А Курильские острова. Я бывал в очень большом количестве мест, и было просто очень красиво. Прекрасная природа, хорошие люди. Я хотел показать людям все эти города. Теперь я путешествую и в другие страны. Я совсем недавно ездил в Сербию. Но никакого это был не отпуск, потому что на улицах Сербии были протестные движения, и я хотел заснять все это. Затем я поехал в Аргентину. Трамп выделил этой стране большое количество денег. У них там какая-то неимоверно высокая инфляция. Затем я побывал в Мексике, потому что хотел встретиться и поговорить с людьми, которых депортировали из Соединенных Штатов. Плюс я хотел показать, как там живут русские.
1: В Аргентине-то?
2: Да, что в Аргентине, что в Мексике есть много русских.
1: Обычно, если кто-то хочет узнать, как живут русские экспаты, то нужно ехать, например, в Германию, где проживает порядка 500 000 русскоязычных, или в Финляндию, в те же самые страны Балтии. Может быть, еще куда-то, но не в Аргентину. Хотя русские живут везде, даже в Австралии, но их там немного.
2: В столице Аргентины сегодня 6 или 7 русских православных церквей. Я поехал в одну из них на пасхальную службу, и там были сотни русских. Многие из них переехали туда из-за пропаганды. Мол, приезжайте к нам, здесь намного лучше. Мне рассказывал один человек, что несколько лет назад, когда он эмигрировал в Аргентину, возможно, пытаясь уклониться от службы в армии, цены были щадящие. Но теперь все стало намного дороже, даже в сравнении с ценами в том же Нью-Йорке. И теперь эти люди, которые сбежали от хорошей жизни в России, живут в стране, которая сталкивается с множеством проблем и оказалась им не по карману.
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: Продолжим. после новостей.
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
6: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Международная ситуация в мире далека от стабильной. При этом Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Для этого нужна многополярная система. С таким заявлением выступил Владимир Путин. На встрече с выпускниками военных вузов президент отметил, что наша страна готова оперативно и адекватно ответить на все угрозы. Глава государства также констатировал, что уже более 1000 образцов оружия прошли апробацию в боевых условиях в прошлом году. Российский лидер назвал воинские коллективы главным составляющим успеха в спецоперации. Владимир Путин заявил о необходимости решительно бороться с терроризмом, коррупцией и криминалом. Правоохранителям и спецслужбам нужно продолжать помогать воинам спецоперации и укреплять безопасность в освобожденных исторических регионах России, отметил президент. Перед офицерами с напутственной речью выступил министр обороны. Андрей Белоусов отметил, что вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта.
7: Следует помнить, что за каждым алгоритмом и каждой машиной стоит человек. Именно поэтому умение эффективно управлять людьми является одним из фундаментальных навыков. Вы должны стать командирами, которые способны организовать слаженную работу коллектива, обеспечить строгий порядок и взять на себя ответственность за конечный результат.
6: Глава оборонного ведомства добавил, что нужно не только профессионально применять технику, но и совершенствовать тактику боевого применения. В этом году для участников спецоперации и их детей выделено 53 500 мест в вузах по льготной квоте. Это на 1500 больше, чем в прошлом году, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на совещании с президентом. Он подчеркнул, что квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждой специальности в вузах. Особую поддержку получают дети погибших и раненых участников спецоперации, а также дети героев России и тех, кто награжден 3 орденами мужества. Им разрешено поступать в вузы без экзаменов. Со следующего года в России должны начать проводить ежегодные комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества». В них будут участвовать ветераны боевых действий и военной службы, в том числе те, что занимаются адаптивным спортом. Такой указ подписал Владимир Путин. За победу на всероссийском этапе будут вручать приз президента России. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
8: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
9: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
10: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
8: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте сегодня в 9 вечера на «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
2: Даже я, гражданин США, у которого когда-то была американская зарплата и всякие банковские карточки, думал про себя. В смысле заплатить $40? Я же один гамбургер съел. Поэтому да, это чистая правда, я серьезно. Аргентина очень дорогая. Один русский написал мне, что он делит квартиру с 14 соседями. Многие едут в эти страны, думая, что все их мечты исполнятся. Но этого не происходит.
3: Тафуриус, как мы сказали ранее, вы журналист, и в ходе своей работы вам несколько раз доводилось бывать на Донбассе. Пожалуйста, расскажите нам о своих впечатлениях.
2: Я был в Луганске, Донецке, считай, все объездил. Я очень впечатлен тем, как российскому правительству удалось восстановить Мариуполь. Когда я поехал туда в первый раз, там было очень плохо. Я даже не знаю, как это описать. Все выглядело так, как будто это были последние дни страшного суда. Вот примерно с этим я и столкнулся. Ситуация была просто ужасающая. Было так много смертей. Я вернулся туда через год, и те самые жилые дома, где мне приходилось переступать через трупы, были полностью снесены и заменены всего за год новыми современными зданиями, в которые совершенно бесплатно расселили жителей Мариуполя. Я был очень впечатлен. Улицы были отремонтированы, пляж расчищен, была построена новая набережная, и люди приезжали обратно домой. Я увидел оживленный город и был приятно удивлен тем, насколько эффективно действовало и действует российское правительство в плане восстановления инфраструктуры. И так по всему Донбассу все разрушенное активно восстанавливается. Луганск тоже восстанавливается. Я был там в тяжелые времена, когда многие предприятия были закрыты. Но теперь все изменилось. Город ожил. Там есть потрясающие рестораны, вкусная еда. Люди спокойно гуляют по улицам. Было приятно видеть, что все возвращается на круги своя.
3: А по вашему мнению, есть ли разница между русскими и людьми на Западе? Или ее совсем нет?
1: Помимо языка.
3: Ну да.
2: Мы бы не стали прилагать усилий, чтобы выучить русский, как вы стараетесь учить английский. Это огромная разница. Мы ленивы. Не все, конечно. Те же бизнесмены очень трудолюбивые. Но все же, знаете, разницы нет. Ну да, у нас разная еда. Разная религия, хотя теперь я тоже православный. Но по своей сути, когда я приехал в Россию и путешествовал, для меня стало это понятно. Когда я приехал, то подумал, тут же военные действия, как ко мне будут относиться солдаты. Я приехал на фронт, и они мне спокойно пожали руку. Для меня это было странно. Если бы русский условно приехал в зону операции, которую проводили бы США... Я не хочу быть сторонником теории заговора, но что бы с ним случилось? Потому что американские солдаты совершенно другие. Их обучают по-другому, они не знают сострадания. А русскому солдату как раз это и прививают. Смотри, это твои люди, помоги им. Понимаете, о чем я? Может, и не понимаете. Есть американцы, чьи дети служили в армии США и страдают от ПТСР. Им приходилось смотреть учебное видео, цель которого – пробудить жестокость. Это твой враг. Смотри, что они делают с этими детьми. Это жестокие, отвратительные кадры. И все это показывают американским военным, чтобы настроить их против врага. И как вы думаете, как они отнеслись бы к русскому журналисту? В России меня приняли. Меня любят много людей. Это прекрасное чувство. Я тут как дома. Там, откуда я родом, когда мимо тебя проезжают соседи, мы машем им. «О, это наши соседи, привет!» Я приезжаю в Россию, и тут то же самое. Было очень приятно понимать, что мне здесь рады. У вас был бы такой же опыт с адекватными американцами из моего штата. Они бы радушно вас встретили. Вы были бы почетными гостями. Поэтому я считаю, что мы очень похожи. Конечно, если вы поедете в какой-нибудь Нью-Йорк, все будет иначе. Но если брать место, откуда я родом, то мы правда похожи.
1: Другие гости нашей программы тоже говорили, что подлинные, настоящие американцы в основном живут далеко, в глубинке, а не в Нью-Йорке или иных крупных городах.
2: Да-да-да.
1: В мегаполисах их, в общем-то, не найти. Но вот если поехать вглубь страны, то вот там можно встретить правильных людей.
2: Да, нужно ехать в Канзас или куда-нибудь туда.
1: То есть это правда?
2: Конечно. Большинство, может, процентов 50 абсолютно нормальные люди.
1: 50?
2: Ну да.
3: Только 50?
1: Если посмотреть на общее количество населения, то...
2: Я не отношусь к другой половине, их для меня не существует.
1: Если только половина из 360 миллионов адекватны, то неадекватных все еще много.
2: На целую Россию наберется.

0: основа христианства, от которой отделились католики. А затем был Мартин Лютер, и все начали создавать свои церкви. Это все деноминации. Православие существовало еще до них. Люди устали от лжи. Когда я был подростком, я хотел узнавать как можно больше о мире. Одно время я даже хотел стать пастором. Поэтому я пошел в семинарию. Однако мне пришлось покинуть ее, потому что я написал дипломную работу о проблемах внутри христианской церкви. Когда ты входишь в протестантскую церковь, у тебя не возникает никаких чувств. Ну да, вон какой-то человек рассказывает о Христе, ладно. Но зайдя в православную церковь, у тебя возникает ощущение, как будто ты находишься в раю. Даже сердце бьется чаще. Запах ладана, все эти свечи. Перед тобой стоят иконы, своего рода окна в небеса. Вау, это потрясающе. Вот оно, православие. Православная вера не противоречит Библии. Она строго ей соответствует. Ты понимаешь, что православие неизменно существует уже более 2000 лет. Эта вера просто так не изменится на следующий день. И это очень важно для людей в США. Наши церкви постоянно меняются в соответствии с современными повестками. В этих деноминациях нет традиций.
1: Это объяснимо. Трудно иметь традицию в стране, которая существует менее 300 лет. Не прошло еще достаточно времени, чтобы что-то смогло по-настоящему устояться. Люди приехали в Соединенные Штаты со своей историей. Британцы, немцы, голландцы. У них разные церкви, что уж говорить про различия во взглядах на жизнь и в языке. В вашем штате есть законодательство, которое соответствует особенностям жителей еще со времен первых поселенцев. У вас там много таких локальных историй.
0: Это были прихожане лютеранской, епископальной, англиканской церкви.
1: Да, разных конфессий.
0: Пресвитериане. Это правда. Они попали в США, и у всех были свои традиционные религии. Но они стали изменяться. В США это повсеместно. Никто не хочет этих изменений, они ведут в сторону греха. Нас учат считать себя христианами, но на самом деле дьявол обманывает нас, заставляя нас так думать. В этом проблема многих протестантских церквей. Исключений совсем немного. Но православие, я думаю, сейчас является самой быстрорастущей, подлинной верой в Соединенных Штатах Америки.
2: А каким был ваш путь к православию?
0: Я начал изучать православие, может быть, лет 10 назад. Я купил несколько икон, купил свечи. Но в моем городе была только греческая православная церковь и никакой больше. Не поймите меня неправильно, я люблю их, но я не хотел переходить в греческое православие. Да, я помогал их церкви в проведении некоторых мероприятий и во многом другом, но я осознанно выбрал именно русскую православную церковь, потому что она мне ближе, чем греческая. Различия между этими церквями мизерны и едва заметны, но все же. Плюс из-за моих русских корней. Я хотел перейти именно в русское православие.
1: Это еще за 10 лет до переезда?
0: Ну да. Но я не был крещен, поэтому технически я не был православным. Но я погружался в веру у себя дома. У меня был православный молитвенник. Я слушал разные подкасты по этой теме. Того же отца Серафима Роуза. Читал разные книги.
1: А семья последовала вашему примеру?
0: Да, они глубоко верующие люди.
1: То есть?
0: Но они в США.
1: Ну так-то да. Это немного меняет ситуацию.
0: Теперь у нас есть русские церкви. Раньше были только греческие.
1: 200 лет назад в США были русские деревни.
0: На Аляске все еще есть места, которые считаются русскими.
1: Там ведь говорили на русском языке.
2: А если кто-то спросит, что для вас Россия? Что вы ответите?
0: Свобода. Говорят, якобы в США тебе ее гарантируют с самого рождения. Но настоящая свобода здесь, в России. Согласно Конституции США, у меня есть свобода слова, но по факту ее нет. Тебя преследуют и запугивают ФБР. Даже сами сотрудники спецслужб знают, что они нарушают закон. А цель – заставить тебя замолчать. Они хотят, чтобы ты боялся. Мы обыщем твой дом. Они вложат это в твою голову. Мы вернемся. Вернуться? Они будут обыскивать мой дом, меня

0: посадят, может быть, лучше замолчать? Люди США, не молчите, не дайте себя заткнуть. Вот она, свобода по-американски. Запугивание со стороны собственного правительства. Я переехал в другую страну, говорю, что думаю, и никто меня за это не преследует. Это и есть полная свобода.
1: Тафуриус, это был очень интересный разговор. Большое вам спасибо, что нашли время приехать к нам.
0: Всегда пожалуйста.
1: Надеемся, что это начало большой дружбы.
0: Звучит здорово.
2: Было и правда очень интересно. Даже занимательно. Спасибо.
1: Всего доброго.
0: И вам спасибо.
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
5: Меня зовут Ольга Шестакова, и я рада представить вам свою песню «Вальс Валькирия». Она посвящена отряду «Валькирия» Добровольческого корпуса Министерства обороны. Мой папа – участник СВО. Когда он вернулся из одной командировки, он познакомил меня с командиром отряда Хароном. Доброволец его отряда написал замечательные стихи и посвятил их бойцам СВО. Так и родилась идея положить эти стихи на музыку. Всем воинам посвящается эта композиция. Победа будет за нами!

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: «Дай пять». Пять удивительных фактов о снах.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Сны видят все, даже нерожденные дети. Ученые предполагают, что сны начинаются до появления человека на свет. Эмбрионы в чреве матери, не имея визуальных стимулов, видят сны, состоящие из звуков и тактильных ощущений.
8: Факт второй.
10: Ослепшие люди видят во сне картинки, а те, кто слеп с рождения, не видят зрительных образов, зато во сне слышат звуки, чувствуют запахи и переживают эмоции.
8: Факт третий.
10: Продолжительность одного сна составляет в среднем до 2 часов, а всего за ночь мы видим от 2 до 7 снов. Самые длинные и запоминающиеся сны случаются ближе к утру.
8: Факт четвертый.
10: Страшные сны снижают остроту страха в реальности. Ученые Женевского университета установили, чем больше ужаса человек переживает во сне, тем спокойнее его мозг реагирует на тревожные стимулы на следующий день.
8: Факт пятый.
10: 12% людей видят сны в черно-белых тонах, и этот процент снижается с каждым поколением. Ученые считают, что из-за перехода от черно-белого кино

0: Очень важные вопросы.
1: Слышала в новостях, что российские ученые разработали уникальную нейтронную установку, способную лечить самые сложные виды рака. Объясните, как именно нейтроны связаны с лечением раковых заболеваний?
2: Отвечает главный научный сотрудник Института ядерной физики Сибирского отделения Российской академии наук Сергей Таскаев.
3: Очень просто. Это действительно подарок природы. Горнейтрон-захватная терапия происходит следующим образом. Сначала надо в клетках опухоли накопить бор. Желательно именно в клетках опухоли. Но не обязательно. Важно, чтобы в опухоли было больше, чем здоровых. Пока есть один препарат, и удается обмануть опухоль за счет того, что она жадная. Это быстро растущие опухоли. Им необходима кислота, чтобы строить белок. Поэтому, если в организм ввести слабенькую кислоту, например, фенилаланин, к которому вагончиком прицеплен бор, то бор накопится именно в клетках опухоли. И после этого, как вы накопили бор, вы облучаете потоком нейтронов. Нейтроны входят в организм, рассеиваются, блуждают и фактически ищут бор. Почему? Потому что практически любой элемент имеет вероятность захватить нейтрон, но бор, один из немногих, захватывает его в 10 тысяч раз эффективнее. И как только бор поглотил нейтрон, происходит обычная ядерная реакция. Вы в клетке опухоли. И продукты этой реакции – это заряженные частицы, которую всю энергию ядерного взрыва выделяют именно в той клетке, которая содержала ядро бора, что приводит к ее гибели. Это методика доставки дозы ионизирующего излучения на клеточном уровне.
0: Очень важные вопросы.
4: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
5: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание и еще пишете фантастику». Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
4: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Страны Европы пока не дошли до того, чтобы бить по России со своих территорий. Они понимают, что будет ответный удар. Об этом заявил Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов. Президент добавил, наши вооруженные силы поджимают противника на всех участках боевого соприкосновения и продвигаются по всей линии фронта.
2: Наши вот ребята сейчас добирают практически на Константиновку. Ну там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается. Они говорят, это серая зона. Ну, серая, замечательная серая зона. Мы им сказали, давайте. Мы в 22-м году еще сказали. Уходите из Донбасса. Люди не хотят с вами жить. Никаких нарушений нет ни в чем. Просто никто не хочет этого замечать. Никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны.
1: Владимир Путин добавил, что открытое письмо Зеленского сводится к тому, чтобы создать конфликтный потенциал. Президент напомнил об ударе по Старобельску после призывов Киева к личной встрече и мирным переговорам. Европа делает ставку на террористические методы украинского режима на фоне ухудшения положения дел на линии фронта для Киева. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском круглом столе.
3: Сегодня и Британия, и страны Евросоюза продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами. Потворствуют его откровенно террористическим действиям. Дошли даже до того, что обвиняют Россию в том, что украинские беспилотники многократно нарушают границы стран Евросоюза.
1: Сергей Лавров добавил, что Россия готова принять все меры для защиты союзного государства. Так он прокомментировал провокационные действия Украины, направленные против Белоруссии. Государственная дума одобрила расширение программы кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми. Заемщики теперь могут воспользоваться льготным периодом длительностью до 1,5 лет. При этом максимальный срок не должен превышать достижение ребенком возраста также в 1,5 года. Это возможно независимо от падения доходов или роста платежей в семье. Раньше каникулы предоставлялись на 1,5 года при снижении доходов более чем на 20% семейного бюджета. Оформить каникулы можно в течение 1,5 лет после рождения или усыновления ребенка, уточнили в Госдуме. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Музыка, театр, картины. Одним словом, искусство. Оно делает нас лучше, вдохновляет, дарит радость и красоту. Но иногда оно толкает на преступление.
1: Не вы ли совершили попытку ограбления музея живописи и скульптуры?
2: Нет, ответил Фоня чистосердечно. Ибо он не знал, что такое музей, что такое живопись и что такое скульптура.
0: Специальный литературный проект «Радио Звезда». Сила искусства. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
3: Реклама.
4: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Всемирная энциклопедия еды.
6: Средневековая Европа. Граф Амадей VI Савойский ждет в своем замке в Шамбери высоких гостей из Священной Римской империи. Придворному кулинару поставлена задача удивить посетителей особым десертом – пирогом с легчайшей, как перышко, текстурой. В ходе одного из экспериментов повар очень долго взбивал яичные желтки и сахар. А когда эта масса вдруг посветлела, что вызвало приятное удивление, он добавил в нее муку и взбитые до состояния жесткой пены белки. Правда, говорят, что идею повар подсмотрел у местных крестьян из Южных Альп. Но история чаще запоминает именно королевские рецепты. Пирог стал одним из любимых десертов третьего президента Соединенных Штатов Америки, известного знатока кулинарии Томаса Джефферсона. Он помог популяризировать ряд европейских блюд после посещения Парижа. Гратен из макарон с сыром, картофель фри. Среди 10 рецептов из коллекции библиотеки Конгресса, записанных лично Джефферсоном, значится и бисквит де Савой. Сегодня его готовят как в ресторанах, так и на обычных кухнях в любом городе мира. Вариантов рецепта несколько, но неизменно одно. Белки взбиваются отдельно и добавляются в тесто в самом конце. И хотя первое исполнение блюда в давно несуществующем Савойском герцогстве было в виде замка с башнями, сейчас это, как правило, десерт круглой формы, посыпанный сахарной пудрой.
5: Всемирная энциклопедия еды.
7: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
8: Вечерние истории на «Радио Звезда».
9: Виктор Драгунский. Рассказ «Волшебная сила искусства». Читает Дмитрий Шиляев.
10: Здравствуйте, Елена Сергеевна. Старая учительница вздрогнула и подняла глаза. Перед нею стоял невысокий молодой человек. Он смотрел на нее весело и тревожно, и она, увидев это смешное мальчишеское выражение глаз, сразу узнала его. «Дементьев!» — сказала она радостно. «Ты ли это?» «Это я», — сказал человек. «Можно сесть?» Она кивнула, и он уселся рядом с нею. «Как же ты поживаешь, Дементьев, милый?» «Работаю», — сказал он, — «в театре». «Я актер. Актер на бытовые роли, ну, то, что называется характерный. А работаю много. Ну, а вы, как вы-то поживаете?» «Я по-прежнему», — бодро сказала она, — «прекрасно. Веду четвертый класс, есть просто удивительные ребята, интересные, талантливые, так что все великолепно». Она помолчала и вдруг сказала упавшим голосом: «Мне комнату новую дали, в двухкомнатной квартире. Просто рай». Что-то в ее голосе насторожило Дементьева. «Как вы это странно произнесли, Елена Сергеевна», — сказал он. «Невесело как-то. Что, мала, что ли, комната? Или далеко ездить? Или без лифта? Ведь что-то есть, я чувствую. Или кто-нибудь хамит? Кто же? Директор школы? Управдом? Соседи?» «Соседи, да», — призналась Елена Сергеевна. «Понимаешь, я живу как под тяжестью старого чугунного утюга. Мои соседи как-то сразу поставили себя хозяевами новой квартиры. Нет, они не скандалят, не кричат, они действуют. Выкинули из кухни мой столик, в ванной заняли все вешалки и крючки, мне негде повесить полотенце. Газовые горелки всегда заняты их борщами, бывает, что жду по часу, чтобы вскипятить чай. Ах, милый, ты мужчина, ты не поймешь, это все мелочи. Тут все в атмосфере, в нюансах. Не в милицию же идти, не в суд же. Я не умею с ними справиться». «Все ясно», — сказал Дементьев, и глаза у него стали недобрыми. «Вы правы. Хамство в чистом виде. А где же это вы проживаете? Адрес какой у вас?» «Ага, спасибо, я запомнил. Я сегодня вечером к вам зайду. Только просьба, Елена Сергеевна, ничему не удивляться и полностью мне во всякой моей инициативе помогать.

0: Это называется подыгрывать. Идет? Ну, до вечера. Попробуем на ваших троглодитах волшебную силу искусства. И он ушел. А вечером раздался звонок. Звонили один раз. Мадам Мордотенкова, неспешно шевеля боками, прошла по коридору и отворила. Перед ней, засунув ручки в брючки, стоял невысокий человек в кепочке. На нижней влажной и отвисшей его губе сидел окурок.
1: «Ты что ли, Сергеева?» — хрипло спросил человек в кепочке.
0: «Нет», — сказала шокированная всем его видом Мордотенкова. «Сергеевой два звонка».
1: «Наплевать. Давай, проводи», — ответила кепочка.
0: Оскорбленное достоинство Мордотенковой двинулось вглубь квартиры.
1: «Хочи, давай», — сказал сзади хриплый голос. «Ползешь, как черепаха».
0: Бока мадам зашевелились порезвей. «Вот», — сказала она и указала на дверь Елены Сергеевны, — «здесь». Незнакомец, не постучавшись, распахнул дверь и вошел. Во время его разговора с учительницей дверь так и осталась неприкрытой. Мордотенкова, почему-то не ушедшая к себе, слышала каждое слово развязанного пришельца.
1: «Значит, это вы бумажку повесили насчет обмена?»
0: «Да», — послышался сдержанный голос Елены Сергеевны. «Я».
1: «А мою-то конуренку видела?»
0: «Видела».
1: «А с Нюркой, женой моей, разговор имела?»
0: «Да».
1: «Ну что же, ведь я тебе так скажу, я тебе честно, я бы сам ни в жизнь не поменялся, сама посуди. У меня там два корешка. Когда не надумаешь, всегда на троих можно сообразить. Ведь это удобство».
0: «Удобство.
1: Но понимаешь, мне метры нужны, будь они неладны. Метры!»
0: «Да, конечно, я понимаю», — сдавленно сказал голос Елены Сергеевны.
1: «А зачем мне метры? Почему они нужны мне? Соображаешь? Нет? Семья, брат Сергеева, растет. Прям не по дням, а по часам. Ведь старшой-то мой, Альбертик, что отмочил? Не знаешь?» «А, женился он, вот что. Правда, хорошую взял, красивую. Зачем хаять? Красивая. Глазки маленькие, морда во, как арбуз. А голосистая, прям Шульженко. Цельный день, ландыши, ландыши. Ну, потому что голос есть. Она любой красноармейский ансамбль переорет. Ну, прям Шульженко. Значит, они с Альбертиком-то очень просто могут в скорости внука отковать. Так? Дело-то молодое, а? Молодое дело-то или нет? Я тебя спрашиваю».
0: «Конечно, конечно». Совсем уже тихо донеслось из комнаты.
1: «Вот то-то и оно!» — хрипел голос в кепочке. «Теперь причина номер два. Витька, младший мой, ему седьмой пошел. Ох и малый, я тебе доложу. Умница, игрун! Ему место надо в казаки-разбойники. Он вот на прошлой неделе затеял запуск спутника на Марс. Чуть всю квартиру не спалил, потому что теснота. Ему простор нужен, ему развернуться негде. А здесь? Ступай в коридор и жги, что хочешь. Верно я говорю? Зачем ему в комнате поджигать? Ваши коридоры просторные. Это для меня плюс, а?»
0: «Плюс, конечно».
1: «Так что я согласен. Эх, где наша не пропадала? Айда коммунальные услуги смотреть».
0: И Мордотенкова услышала, что он двинулся в коридор. Быстрее лани метнулась она в свою комнату, где за столом сидел ее супруг перед двухпачечной порцией пельменей.
1: «Харитон!» — просвистела мадам. «Там бандит какой-то пришел насчет обмена с соседкой. Пойди же, может быть, можно как-нибудь воспрепятствовать!»
0: Мордотенков пулей выскочил в коридор. Там, словно только его и дожидаясь, уже стоял мужчина в кепочке с прилипшим к губе окурком.
1: «Здесь сундук поставлю», — говорил он, любовно поглаживая ближний угол. «У моей мамы сундучок есть, тонны на полторы. Здесь мы его поставим и пускай спит. Выпишу себе маму из Смоленской области. Что я, родной матери тарелку борща не налью?»
0: «Налью.
1: Она ж за детьми присмотрит. А тут вот ейный сундук вполне встанет. И ей спокойно, и мне хорошо. Ну, давай, дальше показывай».
0: «А вот здесь у нас еще маленький коридорчик перед самой ванной», — опустив глаза, пролепетала Елена Сергеевна.
1: «И где?»
0: — оживился мужчина в кепочке.
1: «И где?»
0: «Ага, вижу, вижу». Он остановился, подумал с минуту, и вдруг глаза его приняли наивно-сентиментальное выражение.
1: «Знаешь что?» — сказал он доверительно. «Я тебе скажу, как своей. Есть у меня золотая ты старуха-брательник. Он, понимаешь, алкоголик. Он всякий раз, как подзашибет, сейчас по ночам ко мне стучится. Ну, прям, понимаешь, ломится. Потому что ему неохота в отрезвиловку попадать. Ну, он, значит, колотится, а я, значит, ему не отворяю. Мала комнатенка, куда его? С собой-то ведь не положишь. А здесь я кину на пол какую-нибудь тряпку и пущай спит. Продрыхнется и опять смирный будет. Ведь это он только пьяный скандалит. Сейчас, мол, всех вас перережу. А так ничего, тихий. Пущай его тут спит. Брательник все же. Родная кровь. Не скотина ведь».
0: Мордотенковы в ужасе переглянулись. «А вот тут наша ванная», — сказала Елена Сергеевна и распахнула белую дверь. Мужчина в кепочке бросил в ванную только один беглый взгляд и одобрительно кивнул.
1: «Ну что ж, ванная хорошая, емкая. Мы в ней огурцов насолим на зиму. Ничего, не дворяне. Умываться на кухне можно, а под Первомай в баньку. Ну-ка, покажка кухню. И где тут твой столик-то?»
0: «У меня нет своего стола», — внятно сказала Елена Сергеевна. «Соседи его выставили. Говорят, два стола тесно».
1: «Что?» — сказал мужчина в кепочке грозно. «Какие такие соседи? Эти, что ли?»
0: Он небрежно ткнул в сторону Мордотенковых.
1: «Два стола им тесно? Ах, буржуи недорезанные! Ну, погоди, чертова кукла, дай Нюрка сюда приедет, она тебе глаза-то живо выцарапает, если ты только ей слово поперек пикнешь!»
0: «Ну, вы тут не очень», — дрожащим голосом сказал Мордотенков. «Я попросил бы соблюдать...»
1: «Молчи, старый таракан!» — прервал его человек в кепочке. «В лоб захотел, да? Так я брызну, я могу! Пусть я в четвертый раз 15 суток отсижу, а тебе брызну! А я-то еще сомневался, меняться или нет! Да я за твое нахальство из принципа переменюсь! Бабушка!» — он повернулся к Елене Сергеевне. «Пиши скорее заявление на обмен! У меня душа горит на этих подлецов! Я им жизнь покажу! Заходи ко мне завтра утречком, я тебя ожидаю!»
0: И он двинулся к выходу. В большом коридоре он, не останавливаясь, бросил через плечо, указывая куда-то под потолок.
1: «Здесь корыто повешу, а тут мотоциклет. Будь здорова, смотри, не кашляй!»
0: Хлопнула дверь, и в квартире наступила мертвая тишина. А через час толстый Мордотенков пригласил Елену Сергеевну на кухню. Там стоял новенький сине-желтый кухонный столик. «Это вам», — сказал Мордотенков, конфузясь. «Ну, зачем вам тесниться на подоконнике? Это вам. И красиво, и удобно, и бесплатно. И приходите к нам телевизор смотреть. Сегодня Райкин. Вместе посмеемся». «Зина, солнышко!» — крикнул он в коридор. «Ты смотри же! Завтра пойдешь в молочную, не забудь Елене Сергеевне кефиру захватить. Ведь вы кефир пьете по утрам?»
2: «Да, кефир», — сказала Елена Сергеевна. «А хлеб какой предпочитаете? Круглый, рижский, заварной?»
0: «Ну что вы», — сказала Елена Сергеевна, — «я сама».
2: «Ничего», — строго сказал Мордатенков и снова крикнул в коридор, — «Зинулик и хлеба! Какой Елена Сергеевна любит, такой и возьмешь. И когда придешь, золотко, постираешь ей, что нужно».
0: «Ох, что вы!» — замахала руками Елена Сергеевна и, не в силах больше сдерживаться, побежала к себе. Там она сдернула со стены полотенце и прижала его ко рту, чтобы заглушить смех. Ее маленькое тело сотрясалось от хохота.
1: «Сила искусства!» — шептала Елена Сергеевна, смеясь и задыхаясь. «О, волшебная сила искусства!»
3: Мы читали рассказ Виктора Драгунского «Волшебная сила искусства. Радиозвезда».

0: Радиозвезда. Константин Коровин. Рассказ «Московские чудаки». Читает Алексей Войтюк.
1: Я москвич, и мне частенько вспоминается Москва. Замечательные люди были москвичи. Гостеприимные, приветливые. Любили театр, музыку, искусство. Были среди них и, так сказать, люди с причудью. Вспоминаю знаменитого купца Абрама Михайловича Морозова. Особняк в Москве, прекрасные залы и комнаты в разных стилях, много картин в доме, старинных, коричневых, темных. Хозяин, показывая картину, обычно разводил руками. Говорят, Рафаэль или Мурильо, а кто знает? Или вот Тициан. Но фигура справа, младенцы, говорят, не его, а Кареджо. Вот тут и разберись. Младший брат Абрама Михайловича любил и понимал живопись. Он создал галерею, собрание прекрасных французских импрессионистов Мане, Сизеле, Ренуара. Старший брат Абрам Михайлович собирал по преимуществу старые картины иностранцев. Не признавал собрание младшего брата и всегда огорчался. Помню, он жаловался. «Я люблю барбизонцев». Приобрел как-то коро, обед устроил. Только расстроил меня один художник до невозможности. Сказал, не настоящий у меня коро. Так расстроил, что я захворал. Сам профессор Захарьин лечил, его высокопревосходительство. Пить запретил. Ни шампанского, ни коньяку, ни-ни. «Благодарю покорно. Сахар у вас, — говорит». «Какой там сахар? Коро доехал!» Он помолчал и с сокрушением продолжал. «Поехал я как-то в Париж. Читаю в газетах. Посмертная выставка Гогена. Поехал он на острова Таити, это черт его знает где. Замечательные женщины, сложены, как Венеры, цвета бронзы. Небо розовое, деревья синие, ананасы, белые апельсины. И сделался он дикарем. И писать стал, как дикарь. Естественно, насмотрелся. Выставка открыта. Не помню уже, в каком месте. Думаю, постой, сейчас же поехал. И ахнул. До того чудно, что думаю, покажу брату и Москву удивлю. Куплю картины, повешу в столовой, пусть и Захарин посмотрит. Покажу я ему, какой у меня сахар. Можно ли мне пить или нельзя? Выбрал 4 больших картины и приценился. Дешево. 500 франков штука. Купил. Картины такие, что сразу не поймешь. Думаю, потом рассмотрю. Привез Абрам Михайлович картины в Москву. Обед закатил. Чуть не все именитое купечество созвал. Картины Гогена висят на стене в столовой. Хозяин, сияя, показывает их гостям. Объясняет. Вот, мол, художник какой. Для искусства уехал на край света. Кругом огнедышащие горы,

0: рот гольем ходит, жара. Это вам не березы, люди там как бронза.
1: Что ж, заметил один из гостей, смотреть, конечно, чудно, но на нашу березу тоже обижаться грех. Чем же березовая настойка у нас плоха?
0: Скажу правду, после таких картин, как кого, а меня на березовую тянет.
2: «Скажите на милость», — вскинулся Абрам Михайлович. «Мне и Олимпыч метрдотель говорил, как вы повесили эти картины, вина втрое выходит». «Вот ведь какая история! Искусство-то действует!»
0: Он подмигнул глазом и с гордостью присовокупил. «Брату показывал, накось!» Он смотрел, смотрел и сказал: «Что-то есть, явно есть, это тебе не импрессионисты». Года через полтора уехал я в Париж. Была у меня маленькая мастерская на Рю-де-Дельта, бульвар Рошеруар. Однажды утром слышу звонок, отворяю дверь. На пороге стоит в цилиндре, полный, высокого роста, Абрам Михайлович. С ним тоже толстый человек с лицом русского ямщика, адвокат Дерижинский. Черные глаза Морозова вертелись как-то колесом. «Едем завтракать», — сказал Морозов. «Едем к Паяру».
2: «Ну, брат, история вышла. Вот он тебе расскажет», — сказал он, показывая на Дерижинского. «Опять незадача. Опять Захарьин пить запретил. Услышишь, какая история!»
0: Как оказалось, Абрам Михайлович приехал в Париж уже 2 недели назад. В первый же день по приезде заехали в галерею, где купил он Гогена около 2 лет назад. Там его вспомнили. Один из владельцев сказал: «А дешево вы у нас Гогена купили». А Абрам Михайлович, как человек деловой, не задумываясь, спросил: «Не хотите ли, я вам их уступлю?» Те говорят: «Отчего же, уступите».
2: «Пожалуйста,
0: дадите 30 000 за 4 картины».
1: «Что же, можно», — согласились владельцы. «Они у вас здесь?»
0: «Да», — говорит Морозов. «Через 4 дня будут здесь. Приходите». Оставил свою карточку и адрес. Из гостиницы Абрам Михайлович тотчас же послал телеграмму в Москву с приказом управляющему Прохору Михайловичу немедленно привезти картины в Париж. Через 4 дня картины были доставлены. В назначенный час в гостиницу пришли прежние владельцы. Оба в цилиндрах, элегантно одетые, со строгими лицами. Посмотрели мельком на картины, один из них любезно попросил чернил, написал чек на 30 000 и передал хозяину.
2: Тот думает, что такое? Усомнился. «Да, но это чек, а не деньги».
0: Гость, подписавший чек, извинился и вежливо сказал, что через 6 минут будут деньги. Взяв чек, он передал его своему компаньону и остался с Морозовым дожидаться его возвращения. Через 6 минут... вернувшийся вручил деньги Абраму Михайловичу, и оба, быстро взяв картины, улыбнувшись, ушли.
2: Морозов огорчился. «Больно легко нажил 28 000».
0: Приехал адвокат Дерижинский, пошли вместе завтракать. Но Морозову было как-то не по себе. После обеда поехали в кафе «Каскад» в Буа-де-Булонь. Потом в театр. Потом в казино де Пари. Гложет Абрама Михайловича что-то внутри, да и только. Ночь спал плохо. Утром пошел в галерею, куда продал картины. Идет по залам и смотрит, не выставлены ли его полотна. В последней комнате увидел их прислоненными к стене. И с напускной небрежностью спросил у заведующего: «Что стоит эта картина?»
3: 50 000». Последовал ответ.
0: Абрам Михайлович ахнул и опрометью кинулся вон. Сел в карету и помчался к Дерижинскому. «Поезжай сейчас же, купи назад мои картины. Что просят, плати». Он в отчаянии упал в кресло. Опять без Захарьина не обойтись.
4: Как-то в Москве, работая декорацией в мастерской Большого императорского театра, в час дня пошел я через театральную площадь в метрополь.

0: Оль завтракать. Сел за маленький столик. Невдалеке от себя увидел сидящих за большим столом, он назывался Морозовским, разных москвичей. Видно было, что там хорошо выпили. В хрустальных графинах водка стояла, жареный поросенок, гусь. Один из пировавших за столом, Постников, увидав меня, подошел. Глаза у него были осоловелые, нос покраснел, он был пьян. Поклонившись, он сказал мне: «Видишь, сидит». «Кто сидит?» «Звезда Европы, профессор Лейден». «Да, брат, это не наши». «Захарьин, сахар, говорит, у вас, пить запрещал». «А я-то лошадь слушал, 6 лет капли не видал». «А он, профессор Лейден, звезда, диабет, спрашивает? Сахар? Пейте». «Поросенка ем, а? Вот она, Европа!»
1: «А Абрам Михайлович где?» — спросил я.
0: «Абраша? Выпил, что надо, и спать поехал. Худо ему стало». «Гогена, должно быть, вспомнил, огорчился. Картины, картины губят его».
2: Мы читали рассказ Константина Коровина «Московские чудаки».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Искусство, оно делает нас лучше, но иногда оно толкает на преступления. Специальный литературный проект «Сила искусства».
2: Аркадий Кошко. Рассказ «Из области чудесного». Читает Станислав Федосов.
3: В памяти некоторых сотрудников петербургской сыскной полиции долго жил рассказ, наделавший в свое время немало шума в столице. Подробности дела, о котором я хочу рассказать, мне знакомы по данным полицейского архива. Оно заключалось в следующем. В 90-х годах прошлого столетия столица, жившая жизнью несравненно более мирной, чем в первые десятилетия нашего века, была потрясена сенсационным убийством, происшедшим на Васильевском острове в конце Среднего проспекта. На чердаке одного из домов был обнаружен труп изнасилованной девочки лет 14. Ребенок был задушен, и труп его валялся среди беспорядка, не оставляющего сомнений в совершенном над жертвой гнусном акте. Забила тревогу печать, взволновалось общественное мнение, но полиция, поставленная на ноги, тщетно билась в поисках злодеев. Прошел месяц, другой, третий, наконец полгода, и дело было прекращено за необнаружением виновного. Вот тут-то и начинается нечто, относимое мною к области чудесного. Я говорил уже, что население столицы было потрясено этим убийством. Потрясен был и художник Б. Драматические описания этого преступления, месяца два появлявшиеся беспрерывно во всех газетах, повлияли на его художественное воображение, и он написал картину на соответствующий сюжет. Картина вышла блестящей, удостоилась академической премии и была затем выставлена у Дациару. Она привлекала толпы людей своей экспрессией. На ней был в точности воспроизведен чердак, место убийства, и точный портрет задушенной и распростертой девочки. На втором плане картины, в темных тонах, виднелся зловещий силуэт поспешно удаляющегося убийцы, только что совершившего свое гнусное дело. Ладонью правой руки он раскрывал чердачную дверь, полуобернувшись на свою жертву. Это был отвратительный горбун. Особенно поражало выражение его уродливого и отталкивающего лица. Огромный рот, клинообразная рыжая борода, маленькие злые глазки, оттопыренные уши. Картина эта у Дациару появилась месяцев через шесть со дня самого убийства. И вот однажды среди толпы, глазеющей на нее, раздался крик, и какой-то мужчина, упав ничком на землю, забился в судорогах. Подошедшие к нему на помощь были удивлены его разительным сходством с героем картины, тот же отвратительный горбун. Он был перенесен в ближайшую аптеку, где, придя в себя, пожелал сам быть доставленным в полицию. Здесь, в величайшем волнении, объятый мистическим ужасом, он сознался в своем преступлении и объяснил тот преступный импульс, который толкнул его на преступление. «С того самого дня, — говорил он, — образ задушенной девочки меня неотступно преследовал. Я день и ночь слышал ее душераздирающие крики. Совершенно неожиданно подошел я к толпе у Адмиралтейства и глазам не поверил. На картине я увидел не только мою жертву, не только тот же чердак со всеми малейшими подробностями, но и самого себя. Как могло это случиться? Кто мог зарисовать меня в эту страшную минуту, ума не приложу. Это какое-то наваждение, какая-то чертовщина». Тогдашний начальник петербургской сыскной полиции Чулицкий плохо, очевидно, верил в чудеса. И не без основания решил арестовать художника Б, резонно подозревая его, если не в соучастии, то, по крайней мере, в укрывательстве и недоносительстве. Арестовать, однако, его немедленно не удалось, так как Б находился в то время в Италии, где, очевидно, набирался художественных впечатлений. Он вернулся оттуда примерно через месяц. За это время Чулицкий тщетно пытался проникнуть в тайну преступления. Он не мог выбраться из заколдованного круга логических противоречий. И в самом деле трудно было сомневаться в признании Горбуна, добровольно им сделанном, да и приключившийся с ним припадок при виде картины был засвидетельствован и прохожими, и аптекарем. Из этого следовало, что художник Б был неведом Горбуну. С другой стороны, художник Б не мог не знать Горбуна, раз Горбун был им запечатлен именно в той обстановке и за тем преступлением, в котором он сам сознался. Предположить же, что Горбун добровольно согласился позировать художнику для подобной картины, трудно, так как Горбун тщательно скрывал свое преступление и не рискнул бы играть с огнем не столько из логических соображений, сколько по безотчетному чувству страха. Наконец тайна разъяснилась. Во время заграничного пребывания Б о художнике были наведены самые точные и подробные справки, оказавшиеся для него вполне благоприятными. Тем не менее, он был арестован по приезде. Узнав об обвинении ему предъявленном, он рассказал следующее. «Как и многие другие, я был захвачен рассказами о сенсационном убийстве и решил на этот сюжет нарисовать картину. Я немедленно отправился на место происшествия и сделал подробные наброски чердака. Тело ее я видел и зарисовал в покойницкой. Стараясь в воображении своем воспроизвести всю картину злодеяния, я навел точнейшие справки о том, в каком положении было найдено тело. Все это я нарисовал. Мне недоставало главного действующего лица, то есть поспешно скрывающегося убийцы. Воображение мое рисовало его почему-то физически отвратительным, чем-то вроде Квазимода. Я имел обыкновение бродить по своему Васильевскому острову, где не раз по трактирам Галерной гавани отыскивал себе подходящих натурщиц и натурщиков. Лелея мысли подыскать Квазимода, я зашел на угол 20-й линии в трактир, и вдруг, на мое счастье, входит человек, удивительно отвечающий на образ, намечавшийся в моем воображении. Он заказал себе пару чая и уселся невдалеке от

0: и сеансов в 5 нарисовал его точный портрет. «Я бесконечно удивлен странным совпадением», — закончил художник. «Но это так!» Полицией был опрошен трактирщик, в точности подтвердивший слова художника, и Б. немедленно был отпущен. Горбун был присужден к 20 годам каторги.
1: Мы читали рассказ Аркадия Кошко «Из области чудесного».
2: Радиозвезда.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». У Генри рассказ «Последний лист» читает Владимир Антоник.
1: Студия Сью и Джонси помещалась наверху трехэтажного кирпичного дома. Джонси – уменьшительная от Джоанны. Одна приехала из штата Мэйн, другая – из Калифорнии. Они познакомились за табльдотом одного ресторанчика на 8-й улице и нашли, что их взгляды на искусство, цикорный салат и модные рукава вполне совпадают. В результате и возникла общая студия. Это было в мае. В ноябре неприветливый чужак, которого доктора именуют пневмонией, незримо разгуливал по колонии, касаясь то одного, то другого своими ледяными пальцами. На восточной стороне этот душегуб шагал смело, поражая десятки жертв. Но здесь, в лабиринте узких, поросших мохом переулков, он плелся нога за ногу. Господина Пневмонию никак нельзя было назвать галантным старым джентльменом. Миниатюрная девушка, малокровная от калифорнийских зефиров, едва ли могла считаться достойным противником для дюжего старого тупицы с красными кулачищами и одышкой. Однако он свалил ее с ног, и Джонси лежала неподвижно на крашеной железной кровати, глядя сквозь мелкий переплет голландского окна на глухую стену соседнего кирпичного дома. Однажды утром озабоченный доктор одним движением косматых седых бровей вызвал Сью в коридор. «У нее есть шанс, ну, скажем, 1 против 10, — сказал он, стряхивая ртуть в термометре. «И то, если сама захочет жить. Вся наша фармакопея теряет смысл, когда люди начинают действовать в интересах гробовщика. Ваша маленькая барышня решила, что ей уже не поправиться. О чем она думает?»
2: «Ей хотелось написать красками Неаполитанский залив».
1: «Красками? Чепуха!
2: Нет ли у нее на душе чего-нибудь такого, о чем действительно стоило бы думать? Например, мужчины?»
1: «Мужчины?» — переспросила Сью, и ее голос зазвучал резко, как губная гармоника. «Неужели мужчина стоит...» «Да нет, доктор, ничего подобного нет».

0: «Ну, тогда она просто ослабла», — решил доктор. «Я сделаю все, что буду в силах сделать как представитель науки. Но когда мой пациент начинает считать кареты в своей похоронной процессии, я скидываю 50% с целебной силы лекарств. Если вы сумеете добиться, чтобы она хоть раз спросила, какого фасона рукава будут носить этой зимой, я вам ручаюсь, что у нее будет один шанс из пяти вместо одного из десяти». После того, как доктор ушел, Сью выбежала в мастерскую и плакала в японскую бумажную салфеточку до тех пор, пока та не размокла окончательно. Потом она храбро вошла в комнату Джонси с чертежной доской, насвистывая «Рэгтайм». Джонси лежала, повернувшись лицом к окну, едва заметная под одеялами. Сью перестала насвистывать, думая, что Джонси уснула. Она пристроила доску и начала рисунок тушью к журнальному рассказу. Для молодых художников путь в искусство бывает вымощен иллюстрациями к журнальным рассказам, которыми молодые авторы мастят себе путь в литературу. Набрасывая для рассказа фигуру ковбоя из Айдахо в элегантных бриджах и с моноклем в глазу, Сью услышала тихий шепот, повторившийся несколько раз. Она торопливо подошла к кровати. Глаза Джонси были широко открыты. Она смотрела в окно и считала. Считала в обратном порядке. 12, произнесла она, и немного погодя, 11, а потом 10 и 9, а потом 8 и 7, почти одновременно. Сью посмотрела в окно. Что там было считать? Был виден только пустой унылый двор и глухая стена кирпичного дома в 20 шагах. Старый-старый плющ с узловатым подгнившим у корней стволом заплел до половины кирпичную стену. Холодное дыхание осени сорвало листья с лозы, и оголенные скелеты ветвей цеплялись за осыпающиеся кирпичи. «Что там такое, милая?» — спросила Сью. 6. Едва слышно ответила Джонси. «Теперь они облетают гораздо быстрее. 3 дня назад их было почти 100. Голова кружилась считать. А теперь это легко. Вот и еще один полетел. Теперь осталось только 5». «Чего 5, милая? Скажи своей Сьюди. Листьев на плюще. Когда упадет последний лист, я умру. Я это знаю уже 3 дня». «Разве доктор не сказал тебе?» «Первый раз слышу такую глупость», — с великолепным презрением отпарировала Сью. «Какое отношение могут иметь листья на старом плюще к тому, что ты поправишься? А ты еще так любила этот плющ, гадкая девчонка. Не будь глупышкой. Да ведь еще сегодня доктор говорил мне, что ты скоро выздоровеешь. Позволь, как же это он сказал, что у тебя 10 шансов против 1? А ведь это не меньше, чем у каждого из нас здесь, в Нью-Йорке, когда едешь в трамвае или идешь мимо нового дома. Попробуй съесть немножко бульона и дай твоей Сьюди закончить рисунок, чтобы она могла сбыть его редактору и купить вина для своей больной девочки и свиных котлет для себя». «Вина тебе покупать больше не надо», — отвечала Джонси, пристально глядя в окно. «Вот еще один полетел. Нет, бульона я не хочу. Значит, остается всего 4. Я хочу видеть, как упадет последний лист. Тогда умру и я». «Джонси, милая», — сказала Сью, наклоняясь над ней, «обещаешь ты мне не открывать глаз и не глядеть в окно, пока я не кончу работать? Я должна сдать иллюстрацию завтра. Мне нужен свет, а то я спустила бы штору». «Разве ты не можешь рисовать в другой комнате?» — холодно спросила Джонси. «Мне бы хотелось посидеть с тобой», — сказала Сью. «А кроме того, я не желаю, чтобы ты глядела на эти дурацкие листья». «Скажи мне, когда кончишь», — закрывая глаза, произнесла Джонси, бледная и неподвижная, как поверженная статуя. «Потому что мне хочется видеть, как упадет последний лист. Я устала ждать. Я устала думать. Мне хочется освободиться от всего, что меня держит. Лететь, лететь все ниже и ниже, как один из этих бедных усталых листьев. «Постарайся уснуть», — сказала Сью. «Мне надо позвать Бермана. Я хочу написать с него «Золотоискателя-отшельника». Я самое большое на минутку. Смотри же, не шевелись, пока я не приду». Старик Берман был художник, который жил в нижнем этаже под их студией. Ему было уже за 60, и борода, вся в завитках, как у Моисея и Микеланджело, спускалась у него с головы сатира на тело гнома. В искусстве Берман был неудачником. Он все собирался написать шедевр, но даже и не начал его. Уже несколько лет он не писал ничего, кроме вывесок, реклам и тому подобной мазни ради куска хлеба. Он зарабатывал кое-что, позируя молодым художникам, которым профессионалы-натурщики оказывались не по карману. Он пил запоем, но все еще говорил о своем будущем шедевре. А в остальном это был злющий старикашка, который издевался над всякой сентиментальностью и смотрел на себя, как на сторожевого пса, специально приставленного для охраны двух молодых художниц. Сью застала Бермана, сильно пахнущего можжевеловыми ягодами, в его полутемной каморке нижнего этажа. В одном углу 25 лет стояло на мольберте нетронутое полотно, готовое принять первые штрихи шедевра. Сью рассказала старику про фантазию Джонси и про свои опасения насчет того, как бы она, легкая и хрупкая, как лист, не улетела от них, когда ослабнет ее непрочная связь с миром. Старик Берман, чьи красные глаза очень заметно слезились, раскричался, насмехаясь над такими идиотскими фантазиями. «Что?» — кричал он. «Возможно ли такая глупость? Умирать от того, что листья падают с проклятого плюща? Первый раз слышу. Нет, не желаю позировать для вашего идиота-отшельника. Как вы позволяете ей забивать голову такой чепухой? Ах, бедная маленькая мисс Джонси!»
1: «Она очень больна и слаба», — сказала Сью. «И от лихорадки ей приходят в голову разные болезненные фантазии». «Очень хорошо, мистер Берман. Если вы не хотите мне позировать, то и не надо. А я все-таки думаю, что вы противный старик. Противный старый болтунишка».
2: «Вот настоящая женщина!» — закричал Берман. «Кто сказал, что я не хочу позировать? Идем, я иду с вами». «Полчаса я говорю, что хочу позировать. Боже мой! Здесь совсем не место болеть такой хорошей девушке, как мисс Джонси. Когда-нибудь я напишу шедевр, и мы все уедем отсюда. Да, да!»
0: Джонси дремала, когда они поднялись наверх. Сью спустила штору до самого подоконника и сделала Берману знак пройти в другую комнату. Там они подошли к окну и со страхом посмотрели на старый плющ. Потом переглянулись, не говоря ни слова. Шел холодный, упорный дождь пополам со снегом.
2: Берман в старой синей рубашке уселся в позе золотоискателя-отшельника на перевернутый чайник вместо скалы.
0: На другое утро Сью, проснувшись после короткого сна, увидела, что Джонси не сводит тусклых, широко раскрытых глаз со спущенной зеленой шторы. «Подними ее, я хочу посмотреть», — шепотом скомандовала Джонси. Сью устало повиновалась. И что же, после проливного дождя и резких порывов ветра, не унимавшихся всю ночь, на кирпичной стене еще виднелся один лист плюща, последний. Все еще темно-зеленый у стебелька, но тронутый по зубчатым краям желтизной тления и распада, он храбро держался на ветке в 20 футах над землей.
1: «Это последний», — сказала Джонси. «Я думала, что он непременно упадет ночью. Я слышала ветер. Он упадет сегодня. Тогда умру и я».
0: «Да бог с тобой», — сказала Сью, склоняясь усталой головой к подушке. «Подумай хоть обо мне, если не хочешь думать о себе. Что будет со мной?» Но Джонси не отвечала. Душа, готовясь отправиться в таинственный далекий путь, становится чуждой всему на свете. Болезненная фантазия завладевала Джонси все сильнее, по мере того, как одна за другой рвались все нити, связывавшие ее с жизнью и людьми. День прошел, и даже в сумерки они видели, что одинокий лист плюща держится на своем стебельке на фоне кирпичной стены. А потом, с наступлением темноты, опять поднялся северный ветер, и дождь беспрерывно стучал в окна, скатываясь с низкой голландской кровли. Как только рассвело,
1: беспощадная Джонси велела снова поднять штору. Лист плюща все еще оставался на месте. Джонси долго лежала, глядя на него. Потом позвала Сью, которая разогревала для нее куриный бульон на газовой горелке. «Я была скверной девчонкой, Сьюди», — сказала Джонси. «Должно быть, этот последний лист остался на ветке для того, чтобы показать мне, какая я была гадкая. Грешно желать себе смерти. Теперь ты можешь дать мне немного бульона, а потом молока с портвейном. Хотя нет, принеси мне сначала зеркальце, а потом обложи меня подушками, и я буду сидеть и смотреть, как ты стряпаешь». Часом позже она сказала: «Сьюди, надеюсь когда-нибудь написать красками «Неаполитанский залив».» Днем пришел доктор, и Сью под каким-то предлогом вышла за ним в прихожую. «Шансы равны», — сказал доктор, пожимая худенькую, дрожащую руку Сью. «При хорошем уходе вы одержите победу. А теперь я должен навестить еще одного больного внизу. Его фамилия Берман. Кажется, он художник. Тоже воспаление легких. Он уже старик и очень слаб, а форма болезни тяжелая. Надежды нет никакой, но сегодня его отправят в больницу. Там ему будет покойнее». На другой день доктор сказал Сью: «Она вне опасности, а вы победили. Теперь питание и уход, и больше ничего не нужно». В тот же вечер Сью подошла к кровати, где лежала Джонси, с удовольствием довязывая ярко-синий, совершенно бесполезный шарф, и обняла ее одной рукой вместе с подушкой. «Мне надо кое-что сказать тебе, белая мышка», — начала она. «Мистер Берман умер сегодня в больнице от воспаления легких. Он болел всего только 2 дня. Утром первого дня швейцар нашел бедного старика на полу в его комнате. Он был без сознания. Башмаки и вся его одежда промокли насквозь и были холодны, как лед. Никто не мог понять, куда он выходил в такую ужасную ночь. Потом нашли фонарь, который все еще горел, лестницу, сдвинутую с места, несколько брошенных кистей и палитру с желтой и зеленой красками. Посмотри в окно, дорогая, на последний лист плюща. Тебя не удивляло, что он не дрожит и не шевелится от ветра? Да, милая, это и есть шедевр Бермана. Он написал его в ту ночь, когда слетел последний лист».
3: Мы читали рассказ о Генри «Последний лист». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и тезисов, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства. Кроме того, президент добавил, что мирные переговоры должны вестись, исходя из реалий на земле. Россия будет двигаться вперед с опорой на стабилизацию экономики и достижение военных. По этой причине теракты Киева не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где российские войска освобождают территорию за территорией, подчеркнул президент. А удары Украины по детям только стимулируют российских военных продвигаться вперед в зоне спецоперации. Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. Глава оборонного ведомства добавил, что нужно не только мастерски использовать технику, но и совершенствовать тактику боевого применения.
2: Следует помнить, что за каждым алгоритмом и каждой машиной стоит человек. Именно поэтому умение эффективно управлять людьми является одним из фундаментальных навыков. Вы должны стать командирами, которые способны организовать слаженную работу коллектива, обеспечить строгий порядок и взять на себя ответственность за конечный результат.
1: Министр обороны добавил, что перед военнослужащими встают принципиально новые вызовы, а средства противодействия угрозам требуют глубокого понимания новейших технологических процессов. Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом. Кроме того, правительство принимает все необходимые меры для обеспечения потребителей, заверил министр. Новак отметил, что НПЗ загружены на полную мощность, сроки ремонтов на предприятиях сокращены, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок, добавил вице-премьер. Россия рассматривает возможность ввести полный запрет на поставки дизельного топлива за рубеж, также сообщил Александр Новак. Российские производители лекарств столкнулись с задержками при включении их препаратов в реестр российской промышленной продукции. С июля этого года запись в реестре будет единственным подтверждением российского происхождения для участия в государственных закупках. Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза обратилась в Министерство промышленности и торговли с просьбой ускорить процесс, пишет «Коммерсант». Если заявки не будут рассмотрены вовремя, продукция местных компаний автоматически будет считаться иностранной, и они потеряют льготы на государственных тендерах, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Свое настоящее имя писатель долго сохранял в тайне. Публиковал фантастические произведения исключительно под псевдонимом.
3: Я представил себе, что приду в институт, когда будет напечатан рассказ, и мне скажут: «Вот вы на овощную базу не пришли, к товарищу Ивановой не по-товарищески отнеслись, опоздали на собрание». И еще пишите фантастику. Мне стало так страшно, что я решил скрыться за псевдонимом.
0: Знакомьтесь, Кир Булычев. Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют фантастическую повесть «Агент КФ». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: У Савельевых сегодня праздник. День рождения старшего сына. В подарок купили долгожданный новенький велосипед. Но спустя всего неделю эксплуатации технику украли прямо из тамбура. Хотя велосипед был пристегнут замком. Стоит ли подозревать соседей? Помогут ли камеры наблюдения в поисках воришки? Или можно даже не надеяться, что найдут? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
4: На всякий случай.
5: Первое. Для начала напишите заявление в полицию о краже имущества. И не поддавайтесь на популярные отговорки, мол, виноваты сами, нечего в подъезде вещи оставлять. По закону вы имеете право хранить в тамбуре и на площадке свое имущество, при условии, что оно никому не мешает и не нарушает правила пожарной безопасности. Второе. Самостоятельно опросите соседей. Возможно, они видели или слышали, как кто-то открывал тамбур или срезал замок с велосипеда. Поищите камеры при входе в подъезд. Ведь злоумышленник должен был выйти с награбленным. Вся эта информация может помочь и следователю, который будет заниматься делом. Третье. Внимательно прочитайте договор с вашей управляющей компанией. Иногда в соглашениях указывают еще и обязанности по охране помещения. В таком случае вы можете рассчитывать на компенсацию потери. А вот если такого пункта нет, то дело почти бесперспективное, даже в суде. Четвертое. Есть небольшая вероятность, что угонщики уже выставили ваш велосипед на продажу. Поэтому не лишним будет изучить онлайн-магазины и электронные торговые площадки. Есть и специальные сайты, где ведется база угнанных велосипедов. Подведем итоги. Напишите заявление в полицию. Помните, по закону вы имеете право хранить велосипед в тамбуре или на площадке. Опросите соседей и проверьте камеры наблюдения. Обычно такие и есть при входе в подъезд. Все эти данные передавайте в полицию. Прочитайте договор с управляющей компанией. Если предусмотрена лицензированная охрана вашего дома, есть шанс на компенсацию. Проверьте сайты, где торгуют подержанными вещами. Возможно, ваш велосипед уже выставили на продажу. Савельевым повезло. Оказалось, велосипед никто не крал. От замка его отстегнула мама и решила поставить на балкон. Но если бы двухколесный транспорт действительно пропал, наши герои знают, что делать. Узнали и вы на всякий случай.
6: Радио «Звезда». Книга на ночь.
7: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
8: «Он сейчас придет сюда», — сказал доктор. «Я тоже так думаю», — согласился Андрей. «Он волнуется. Он ждет возвращения вездехода. Он не знает, чем все кончится. Если провал, ему лучше, чтобы мы ни о чем не подозревали. Если трудно, лучше знать, что мы замышляем. Или даже...»
9: «Что?»
8: — Андрей улыбнулся. «Или даже помочь нам, толкнуть нас на отважные действия, как друг и союзник».
9: «Не понял?»
8: «Чего мы от него ждем?»
9: «Подлости?»
8: «Вы не правы, мой любезный доктор. Мы ждем от него помощи. Мы не подозреваем, кто он на самом деле и какова его роль в этой истории. Значит, мы сейчас с вами мечемся в неизвестности и нетерпении. Терзаемся, к чему бы приложить руки, как бы вернуть космофлоту похищенный корабль, как бы остаться живыми.
9: Но сейчас его постигнет горькое разочарование», —
8: сказал доктор, предвкушая разоблачение предателя.
9: «Если позволите, я сам ему все выскажу».
8: «Не позволю», — мягко возразил Андрей.
9: «Вы не скажете ему?»
8: «Знание — самое ценное добро во Вселенной. Знание тайное — одна из основных ценностей войны, мой дорогой доктор. Чем меньше он знает, чем больше мы с вами знаем, тем выгоднее наша позиция».
9: «Я не согласен с вами», — сказал доктор возмущенно. «И я полагаю, что ниже нашего достоинства играть в прятки с этими существами, с убийцами. Наше человеческое достоинство мы можем поддержать, лишь будучи совершенно искренними. В ином случае мы опускаемся на их уровень и перестаем быть самими собой».
8: «Я, простите, на службе», — ответил Андрей. «Мне нужно сохранить имущество космофлота и жизнь людей. Если мне для этого придется пойти на временный союз с чертом, я, к сожалению, пойду на него. Ведь я, в отличие от вас, не герой». Доктору в словах Андрея почудилась насмешка. «Никто не любит, чтобы над ними посмеивались».
9: «Я не люблю цинизма», — сказал доктор.
8: «Я не могу вам приказать», — сказал Андрей. «Но я обращаюсь к вашему разуму. Может быть, мой
9: позорный в ваших глазах союз с Дроку поможет нам обрести некоторую свободу передвижений по кораблю. Мне это очень важно. Мне бы очень не хотелось сидеть взаперти в каюте, как принципиальному индюку, обреченному быть украшением на чужом обиде. И увидев, что доктор покраснел от обиды, Андрей быстро добавил: «Не обижайтесь, я не имел вас в виду. Я хочу добавить для вашего сведения, что намеревался жениться на девушке по имени Петри А. Она уроженка ПУ. В день нашего вынужденного отлета ее убили. Вот эти люди».
8: «Кто?» — спросил доктор.
9: «А я взял на себя смертную месть от имени ее семьи. Есть такой дикий первобытный обычай».
8: «Кто ее убил? Прок?»
9: «Нет, Прок был у себя. И это сейчас не важно». Дрог У вошел, по-мальчишески улыбаясь. «Друзья», — сказал он осторожно, прикрывая дверь за собой и начиная играть роль тайного друга. «Обстановка тревожная, но не безнадежная». Бродяги лежали по краям поля. Лежали уже давно, подползали все новые. И когда они поднялись и побежали, казалось, что из желтой стены пыли поднимаются сонмы оборванных, грязных, дико ревущих фигур. В этой толпе большинство были и в самом деле бродягами. Могильщиками, ворами, нищими, которых купили даровой выпивкой несколькими монетами. Однако организовывали толпу, вели ее и несли взрывчатку агенты-стражи. Но одеты все были по-настоящему. В рубище, обшитые ракушками у бродяг, косточками у помойщиков, камешками у могильщиков, осколками стекол у воров и обломками лезвий кинжалов у грабителей. Солдаты, утомленные бесконечным стоянием на солнце, обалдевшие от зноя, растерялись и опоздали открыть огонь. Один из них упал, застреленный из толпы, остальные побежали к зданию диспетчерской. С холма в раю было плохо видно, что происходит. Дул ветер, поднятая ветром и сотнями босых ног пыль кружилась над полем. Ольсону все было видно куда лучше. Он после ночного пожара был почти убежден, что кто-то постарается обязательно уничтожить и эту радиостанцию. Более того, он был уверен, что этот человек — один из тех, кто звонил и сочувственно интересовался, как идет ремонт связи. Ветер оторвал пластиковый занавес, и сверху были видны быстро приближающиеся фигурки. Солдаты, отстреливаясь, уже подбегали к диспетчерской. «Врубай аппаратуру!» — крикнул Саляндри связисту, который еще что-то подпаивал в схеме. «Две минуты!» — крикнул тот. «Жан, помоги!» Штурман бросился к нему. Выглянув, Ольсон увидел, как двое солдат встали на колени перед входом в диспетчерскую и прицелились в толпу. Может, кто-то и упал от их выстрелов, глухо прозвучавших над полем и утонувших в воплях бродяг, но это не замедлило общего бега толпы. Один из пилотов приоткрыл пластиковый занавес с другой стороны. «Они уже близко!» — крикнул он. «Наверх!» — закричал сверху Ольсон солдатам. «Идите сюда!» — солдаты услышали. Они поняли, что Ольсон прав. Они поднялись и побежали к лестнице. Один из них упал, потом он приподнялся и пополз ко входу. Ольсон метнулся было ниже, чтобы помочь ему, но его удержал Саляндри. «Не успеете!» Саляндри был прав. Толпа уже настигла и поглотила солдата. Остальные солдаты бежали вверх по лестнице. Саляндри крикнул Жану, который все еще не включил рацию. «Передашь связь консулу! Я буду на лестнице!» За Саляндри побежали еще трое пилотов, четвертый остался с Жаном, помогая начать связь. Рев толпы приблизился и стал так громок, что трудно было говорить. Ольсон еще раз выглянул в окно и не успел увернуться. У самого уха просвистела пуля, стрелял кто-то из задних рядов. Камень, брошенный рыжим вором в серой рубахе, увешанный остриями кинжалов, попал Ольсону в висок. И он, схватившись руками за голову, начал оседать на пол, но никто не заметил этого. В общем грохоте и суматохе
8: Каждый старался заниматься своим делом, если можно было считать делом то, что Салиандри подхватил ружье у упавшего на лестнице солдата и стрелял вместе с оставшимися в живых, целясь по ногам. Солдаты не раздумывали о том, куда целятся. Они были напуганы, но понимали, что если они сдадутся, их тут же растерзают. Гул нарастал. Нападающие распаляли себя проклятиями в адрес трусливых крыс, но движение застопорилось, тем более что солдаты пришли в себя, и их выстрелы стали куда точнее. Да и на узкой лестнице превосходство в числе пропало. С холма Вараю видел, как кольцо людей стягивалось к диспетчерской. Вот оно слилось с башни и начало втягиваться вглубь. Он успокоился. Все шло по плану. Главное не только разрушить связь, но и убедить всех, что нападение — дело городских преступных кланов. Пускай кое-кто и заподозрит, что именно он стоял за этим нападением, но нужны более веские обвинения, чем подозрения в связях с преступниками. Вараю ждал взрыва. Он не спешил. Если не удастся со взрывом, бродяги должны разнести в щепки аппаратуру. Земных пилотов он не приказывал убивать, но и не приказывал щадить их. Ему было все равно. «Есть связь!» — закричал Жан, отрываясь от передатчика. Ему хотелось, чтобы Ольсен скорее связался с Вациусом, потому что он опоздал к первому бою и боялся пропустить второй. И тут Жан увидел, что толстенький пожилой консул, у которого ночью сгорел дом, лежит на полу, скорчившись, прижав к голове руки, а сквозь пальцы льется кровь. «Держи связь!» — крикнул Жан своему помощнику и бросился к консулу. Он постарался оторвать его пальцы от головы, но тот сопротивлялся. «Вы живы? Да отвечайте же! Вы живы?» «Скажи ему!» — Ольсену казалось, что он кричит, а он говорил чуть слышно. «Скажи ему, планета Ар-А, шквал на Ар-А, он поймет!» Жан понял, чего хочет консул. Он метнулся обратно к рации. «Работает!» — крикнул ему напарник. Жан схватил микрофон. «Вациус, вы меня слышите? Дайте подтверждение связи!» Он услышал шум схватки у самой двери. Головы отступающих пилотов показались на лестнице. Ему некогда было ждать подтверждения связи. Он закричал в микрофон, как будто от силы голоса зависело, поймут ли его. «Шквал на планете Ар-А! Шквал на планете Ар-А!» И он повторял эту фразу до тех пор, пока его не сразил выстрел из духовой трубки. Капитан Вациуса получил от радиста короткую радиограмму, пришедшую с ПУ. Он прочел ее и спросил, связь оборвалась на этой фразе. Больше они ничего не передавали. «Спасибо. Мы идем правильно. Вызовите ко мне инженеров, я хочу увеличить скорость». Скорость было нельзя увеличивать, корабль шел на пределе. Дальнейший разгон не предусматривался строгими инструкциями космофлота. Через час скорость была увеличена еще на 1000 километров в секунду. «У меня мало времени», — сказал друг У. «Вернулся вездеход с оружием. Но я могу помочь в одном, хоть это может стоить мне головы. Я могу помочь всем вам бежать с корабля».
9: «Зачем?» — спросил Андрей, улыбаясь не менее дружелюбно, чем друг У, к великому возмущению доктора, который, чтобы не выдать себя, ушел во внутренний отсек проверить приборы анабиотической ванны, в которой лежал Витас Якубаускас.
10: «По очень простой причине. Я убежден, что Прук вас всех убьет до того, как корабль поднимется вверх».
9: «Почему вы так решили?»
10: «Я его лучше знаю». Друг У стал серьезен. «На его совести немало смертей. Если мы его не остановим, то трагедия может принять громадные размеры».
9: «Как мы его остановим, уйдя с корабля?»
10: «Ни мне, ни вам это не под силу. Мы ничего не сделаем против двух десятков преданных ему охотников. У нас нет шансов. Пруга ждут на ПУ. Туда сейчас подходит корабль «Вациус». Охрана и армия мобилизованы. Он будет обезврежен на подлете к планете».
9: «Откуда у вас такая информация?»
10: «Я слышал переговоры кораблей с ПУ».
9: Это было неправдой, и Дроку настороженно взглянул на Андрея, проверяя, пройдет ли ложь. Андрей сделал вид, что пропустил эти слова мимо ушей. Вряд ли Прук захочет терять ценных заложников. Но Дроку не хочет оставлять на корабле свидетелей, но и не смеет их убить.
8: Увидя с корабля пленников, Дрог-У подстраховывается на случай провала. Он только спасал, он никого не убивал.
9: «Глупости!» — сказал доктор из-за перегородки. «Брюс может уходить. Я член экипажа. У меня на руках больной!»
8: Он показал на внутреннюю дверь. «Когда вас убьют, — сказал Дрог-У, — больному будет все равно. Его тоже вряд ли оставят в живых».
9: «Я все сказал!»
8: — отрезал доктор и быстро ушел в госпиталь. Дрог-У развел руками. «Я сделал все, что мог», — сказал он с искренней печалью в голосе. «Вы тоже остаетесь?»
10: «У каждого свое понимание долга», — ответил Андрей. «Я пойду к себе в каюту».
8: Они вышли вместе. Дрог-У был так занят своими мыслями, что даже не обернулся, чтобы проверить, куда идет Андрей. У двери своей каюты Андрей задержался. Он подождал, пока Дрог-У отойдет подальше, а потом пошел следом. Он поддался непростительному, но непреодолимому любопытству. Ему хотелось поглядеть на добычу пруга.
11: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
8: Вараю первым увидел пылевую тучу. К космодрому шли боевые машины. Он лишь кинул взгляд в ту сторону. Большая часть его наемного войска уже скрылась в диспетчерской башне, значит, бой там кончается. Боевым машинам не успеть. В любом случае, бродяги с удовольствием выполнят главную задачу — разнесут вдребезги эту проклятую станцию. Больше ему здесь нечего делать. И чем дальше он окажется от космодрома, когда им овладеют солдаты, тем спокойнее. Тем более, что формально в данный момент Вараю играет в мяч в доме высокопоставленного торговца, человека выше подозрений. Двойник Вараю, замещавший его на время отсутствия, был подобран достаточно точно, чтобы обмануть случайного наблюдателя. Вараю приказал водителю ехать к городу. Но машина еще не успела тронуться, как Вараю, оглянувшись, замер. Этого он не ожидал. Три вертолета подлетали на бреющем полете к диспетчерской. Это были армейские машины. Во-первых, Вараю не ожидал, что их перегонят с армейской базы в 300 километрах от столицы. И если его могущество приказал поднять машины еще утром, значит, он догадывался или даже знал о нападении на диспетчерскую. Машина уже съехала с холма, отделившего ее от космодрома, и Вараю не видел, как десантники спрыгивали на крышу диспетчерской и перекрывали выходы из нее. Вараю велел гнать к своему убежищу. Алиби с мечом в этой ситуации могло оказаться наивным. Десантники успели ворваться в диспетчерскую как раз в тот момент, когда толпа бродяг одолевала последних защитников и бросилась с буйным возбуждением громить станцию. Это, возможно, и спасло пилотов и солдат, по крайней мере, отсрочило их гибель настолько, что десантники могли достичь диспетчерской и отвлечь бродяг и агентов Вараю. Ольсен, сжавшийся в углу и пытавшийся стереть с глаз кровь, лившуюся из разрезанного лба, воспринял это как продолжение кошмара. Десантники были одеты в ярко-оранжевые камзолы, синие короткие юбки и высокие белые сапоги. Поверх камзолов были натянуты золотые кирасы, а остроконечные каски имели небольшие забрала, закрывающие лишь лоб и глаза. И когда они чертями, рыцарями, шутами полезли одновременно со всех сторон, Ольсен, забыв о том, что к груди его буквально приставлен нож грабителя, закричал: «Слава клану Рассенью, приходящему на помощь тем, кто терпит притеснение!» Что было точной цитатой из старинного сказания «Рассенью и демоны жадности». Понятие плена еще не привелось на планете ПУ. Об этом отлично знали и бродяги, которые значительно превосходили числом десантников и отчаянно дрались, хотя и понимали свою обреченность. Более сообразительными были агенты Вараю, которые в суматохе постарались скрыться, но в большинстве скрыться не смогли, потому что, выбегая из диспетчерской, они попадали под огонь боевых машин. Станция была вновь разрушена. Двое пилотов ранены, причем Солиандре тяжело. Рана Ольсона оказалась легкой, и Елена Казимировна, сама, не доверяя местным врачам, ее промыла и обработала. Андрей остановился в воротах грузового отсека, где разгружали большой вездеход. Он почти не таился, было не до него. Наступил миг свершения. Оружие гигантов, с помощью которого можно достичь славы и власти, было не только найдено, но и захвачено. Прук пришел туда как раз перед Андреем. Он подошел к самой машине, к распахнутому грузовому люку. Воины вытащили оттуда первую бомбу из черного металла, короткий кургузый цилиндр на низкой тележке. Воины вытаскивали сокровища осторожно, причем Андрей внутренне улыбнулся, обратив внимание на то, как произошло естественное деление на причастных и случайных. Те, кто остались на корабле и не участвовали в походе к арсеналу, как бы отступили на второй план. Им даже не дали помочь в выгрузке, словно новое таинственное знание принадлежало лишь участникам похода. Даже Восень У, который никогда прежде не отличался смелостью в присутствии Пруга, на этот раз громче обычного распоряжался, подгоняя воинов, и был похож на торговца, который прибыл из дальних краев. Андрей сам, не отрываясь, глядел, как на пол перед вездеходом выкладываются трофеи. Там было две бомбы, три пулемета, либо схожих с пулеметами предмета, большая труба, возможно, миномет, несколько ящиков с патронами, пистолеты, ружья, две кассеты со снарядами, но неизвестно, каким образом эти снаряды пускать в действие, и еще множество вещей явно военного, но непонятного назначения. Победители стояли широким полукругом, обозревая сокровище, которое даст им власть над планетой. Горцы показались вдруг похожими на стаю обезьян, ограбивших библиотеку. Андрей незаметно ушел. И пока готовились к отлету, сломал замок своей каюты. Он надеялся, что в суматохе отлета никто не вспомнит о нем. Но не хотел рисковать. Археологи потеряли много времени, потому что Амляк был жив, но тяжело ранен. Эльза отказалась оставить его на верную смерть, а мужчины не могли бросить ее без охраны, раз рядом таился убийца. Пока Эльза с помощью Фотия пыталась спасти Амляка, Браун и Львин поднялись на развалины, но никаких следов убийцы не нашли. Потом из развалин вылезли другие амляки. Они сели в кружок и тихо скулили. Они знали, что их сородич умрет. Амляк умер. Эльза ничем не смогла ему помочь. Именно поэтому, когда археологи подъезжали к кораблю, он вдруг начал медленно расти, как гриб, поднимающийся из земли. Движение его ускорилось, он взлетал.
9: «Что же теперь делать?» — спросил Фотий Ван Кун. «Мы же хотели их задержать!»
12: «Сначала, — сказал рассудительный Львин, — надо будет привести в порядок нашу станцию. А это нелегко сделать».
8: «А потом, — добавил Тимофей, — мы будем работать, как обычно, и ждать вестей».
13: Они стояли, глядя в небо. Корабль был красив, он был воплощением человеческого умения и таланта. Но летел он для того, чтобы убивать. Где-то далеко завыли волки. Они вышли на вечернюю охоту. Край ее вылез из кустов, когда убедился, что археологи ушли. Он был уверен, что его младший брат обязательно придет за ним, чтобы позвать обратно на корабль. Но когда надвинулся вечер, у него появилось подозрение, что о нем забыли. Он всей шкурой ощущал, что его забыли. Он несколько раз вызывал корабль, но ему не отвечали. Предвечерний город был настороженно тих. Краю хорошо ориентировался и представлял себе, в какой стороне корабль. И он пошел туда быстрыми мерными шагами охотника. Он шел так, чтобы оставить в стороне станцию археологов, и из-за этого ему пришлось переплыть реку и потом углубиться в лес. Там его и почуяли волки, которые проснулись и собирались в стаю для ночной охоты. Краю заметил их, когда пробирался сквозь лес. Он побежал. На поляне он оглянулся и понял, что если он не успеет добежать до корабля, то они его растерзают. Это были сильные звери, таких не было на ПУ. Волки настигли его у опушки леса, и Краю убил одного из них кинжалом. Пока волки терзали мертвого собрата, он снова оторвался от них. Они настигли его снова в полукилометре от корабля. Когда он истратил последнюю стрелку, он увидел, как корабль поднимается в небо, и он понял, что остался совершенно один, и ему придется скоро умереть. Но он еще сражался. Он был живуч и крепок. Он повернулся к станции археологов, надеясь укрыться там. Он бежал, проклиная корабль, пруга, осень, у всех, кто оставил его. Он проклинал даже своего любимого брата, который не вернулся за ним, совершив тем страшное преступление против кровного единства. Он не знал, что его младший брат мертв. Волки настигли его вновь, и он убил еще одного, но был ранен и стал слабеть. Наконец, волки накинулись на него всей стаей. Краю дрался с ними руками, зубами. Он сражался, даже когда любой другой человек упал бы от ран и умер. И он закричал только перед самой смертью, когда они повалили его на землю.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
2: Подъем совершался на пределе возможностей шквала по максимальной программе. В какой-то момент Андрей даже подумал, как глупо будет погибнуть из-за того, что в осень-у плохо учился. Андрей выбрался в коридор и достиг узла связи именно в тот момент, когда силы окончательно оставили его. Он чуть не рассчитал и вышел слишком рано. Добравшись до кресла, он опустился в него и стал считать до 100, чтобы восстановить способность думать. Он надеялся, что никто еще не пришел в себя настолько, чтобы ему помешать. Медленное движение руки, чтобы включить передатчик. Второе — приемник. Стало куда легче. Первая стадия разгона завершена. Шквал корректирует орбиту. Дрог-У занят на мостике. Прук еще недееспособен. В осень-У нечего делать возле связи. Андрей утешал себя. От успеха его начинания сейчас могло очень многое зависеть. Включилась автоматика вызова. «Шквал!» — твердил Вациус. «Шквал! Вас вызывает Вациус!» Автомат повторял эти слова уже третий день. Теперь настройка. Он не помнил позывных Вациуса. Когда-то он знал наизусть все частоты грависвязи, все позывные кораблей космофлота. Позывные меняли редко. Пальцы его сами выбрали код. Включили передатчик, теперь приемник. Нет, он настроен на чужую станцию, только статика. Может, это станция в раю, но сейчас он нас не интересует. Первым ожил приемник. Механическим голосом автоматического вызова. «Корабль космофлота «Шквал», вас вызывает Вациус. Корабль космофлота...» Затем с запозданием на 1.5 секунды загорелся индикатор передатчика. Мгновенность распространения гравитационных волн во Вселенной не безусловна. Запоздание в распространении связано с кривизной пространства, и на значительных расстояниях эта связь может стать ненадежной. Но Вациус был очень близко, даже не в галактических масштабах. «Вациус», — заговорил Андрей, склонившись к сетке микрофона, — «вызывает шквал. Вы меня слышите?» «Я вас отлично слышу», — раздался голос, и в тот же момент спиной Андрей почувствовал движение воздуха. Кто-то входил в рубку. «Запомните!» — Андрей почти крикнул, потому что всей спиной, всем телом напрягся в ожидании удара кинжалом. «Не высаживайтесь на шквал!» Крепкая, вся в кольцах, рука Дрог-У нажала на клавишу, прервав связь. Дрог-У был бледен. Видно, перегрузки ему тоже обошлись нелегко. Он рванул на себя кресло, и то повернулось так, что Андрей оказался спиной к пульту и лицом к Дрог-У. «Почему вы оборвали связь?» Андрей постарался подняться, но у Дрог-У было преимущество. Он стоял. Коротким ударом по плечу он заставил Андрея остаться в кресле. «Мы же договорились», — сказал он, — «что согласовываем наши действия». «Вы можете все погубить». «Я не уверен, что мы с вами союзники. Если бы я был врагом, я бы убил вас минуту назад. Никто бы вас не пожалел. Достаточно мне сказать Пругу, что вы старались связаться с Вациусом, и вас не существует». «Хорошо», — подумал Андрей, — «мы не хотим разоблачения, хоть и подозреваем неладное». «Тогда объясните». «Вы вышли из каюты без разрешения, пользуясь моим покровительством», — сказал Дрог-У. «И решили поставить под угрозу все предприятие. Я же говорил вам, на ПУ нас ждут. Ничего не выйдет у Пруга. Ничего. Ваше дело — сидеть и молчать, а не вызывать смерть на себя. Ваше счастье, что появился я, а не Пруг». Андрей чуть отклонился назад, чтобы прыгнуть, но в последний момент его взгляд упал на приоткрытую дверь. В ней стоял воин, недвусмысленно направив на Андрея духовую трубку. Воин не понимал разговора, но знал свое дело. «Что вы успели сказать Вациусу?» — спросил Дрог-У. «Вы же слышали. Ничего, вы не дали. Когда я вошел, вы были на связи, успели сказать несколько слов на непонятном языке». «На их языке», — сказал Андрей. «Я сказал, что выхожу на связь. Жест вежливости. Я стажировался на их корабле». «Хорошо», — сказал Дрог-У. Он явно спешил. Постараюсь поверить, что вы не успели ничего напортить. И прошу в будущем не мешать, это наша задача — обезвредить преступников, ясно? Если я увижу вас еще за тайными интригами, я вас не пожалею. И клянусь, что всегда смогу объяснить вашу смерть случайными причинами». Андрей ушел без спора. И настолько быстро пошел по коридору, хоть перегрузки еще были двойными, что воин не смог за ним поспеть и прикрикнул, чтобы он не убегал. Андрей спокойно открыл дверь в медпункт и вошел туда так, словно он там и живет. Его расчет был правильным. Воины уже запутались, куда надо загонять этих беспокойных пленников. Доктор уже поднялся с кресла и возился в заднем помещении, проверял, все ли в порядке у Витаса. «Что нового?» — спросил доктор. «Вы были упруга?» «Я пытался связаться с Вациусом», — сказал Андрей, включая интерком. Друг У сидел в кресле, вызывая ПУ, но ему не отвечали. «Зачем?» — спросил доктор. «Чтобы предупредить их. Чтобы они не сближались с нами». «Мне ваше поведение иногда кажется буквально загадочным», — сказал доктор. «Вы забыли о том, что отлично знаете. Вациус — невооруженный гражданский лайнер. Команда его — совершенно штатский народ, никогда не принимавший участие в племенных войнах. Вы хотите, чтобы их просто перебили? Дрок У и Пругу этого очень хочется». «Еще бы. Захватить сразу два корабля гражданской авиации — это больше, чем успех. Но если их не остановить, там бомбы и другое оружие». «Давайте не думать о бомбах в грузовом отсеке. Мне кажется, что главную опасность они представляют для нас с вами. Планета ПУ не пострадает».
0: Радиозвезда.
1: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ». На Вациусе приняли две гравиграммы, которые кое-что прояснили, а кое-что запутали. А капитан Вациуса не выносил неясности. Одна гравиграмма пришла с космодрома на ПУ. Прием был ненадежный, напряжение поля все время колебалось, словно станция была плохо настроена. Гравиграмма сообщала лишь о том, что шквал ушел к РА. После этого связь оборвалась. Но так как эта гравиграмма только подтверждала то, о чем догадался сам капитан, то он отложил ее в сторону. Вторая гравиграмма пришла вскоре после первой. Она была куда более загадочной. Ее источником оказался корабль «Шквал», находящийся, как известно, в руках пиратов. Она почему-то предупреждала, причем, что самое фантастическое, на языке капитана, чтобы он ни в коем случае не высаживался на «Шквале». Но для целей капитана Вациуса вторая гравиграмма была куда более интересной и многообещающей. Она позволила запеленговать «Шквал» и убедиться в том, что корабль поднялся с планеты РА и взял курс на ПУ. Если цель его — как можно скорее добраться до ПУ, а шел он по оптимальной траектории и на пределе скорости, то можно высчитать с точностью до секунды, где и когда можно будет его перехватить. Эта точка была высчитана компьютером и сообщена капитану через 16 секунд после связи Андрея с кораблем. И капитан смог сообщить по интеркому своему экипажу, который в нетерпении ждал вестей, что через 1:20 плененный корабль «Шквал» будет в пределах прямой видимости. Капитан Вациус объявил на корабле тревогу. Он никак не мог понять, кто и почему хотел связаться с ним со «Шквала». Те, кто захватил корабль, хранили молчание и на постоянный вызов не отвечали, поэтому вернее предположить, что в радиорубку проник кто-то из экипажа, а если так, то обрыв связи означал, что его застали в рубке. Поэтому он предпринял следующие действия. Приказал развернуть лазарет и направил к доктору корабля двух помощников. Приказал на камбузе приготовить диетический обед на 12 человек, во столько он оценивал число членов экипажа «Шквала». Велел, он был предусмотрителен, очистить две большие каюты и соорудить на них вонючие.

0: опасностью, которая не очевидна для пассажиров или случайных людей. Но, поднимаясь в космос, каждый пилот знает, что его корабль не более чем маковое зернышко в океане. Вот эта оторванность от остального человечества, оторванность чисто физическая, рождает ощущение тесного братства между пилотами. Вряд ли найдется в галактике категория людей, столь внимательно следящая за прочими членами Содружества. Не так уж много лайнеров в космофлоте, но все же их более 100. Многие космонавты знакомы между собой. У них излюбленные точки рандеву, свой фольклор и даже свои сплетни. И очень трудно проникнуть в этот мир пришельцу со стороны. Сначала он должен пройти не один рейс звездными трассами. Зато если кто-то из пилотов космофлота попадает в беду, то на помощь ему сразу же придут все его собратья, все, кто в состоянии это сделать. Далеко не всегда это возможно. Катастрофы в космосе чаще всего мгновенны и никого не оставляют в живых. Но бывают и исключения. Ведь когда 4 года назад такая беда случилась с кораблем капитана Андрея Брюса, то он остался жив только потому, что корабль «Восток» под командой Витаса Якубаускаса, приняв сигнал бедствия, смог прийти тогда ровно за 2 часа до того срока, который был рассчитан компьютером, и за 20 минут до того, когда было бы поздно. Неудивительно, что в минуты, когда Вациус подходил к точке рандеву со шквалом, радиоотсек буквально гремел вопросами, советами и предложениями помощи. Тем более, что на шквале оказалось сразу 2 известных всем капитана — Брюс и Якубаускас. Дрог У сидел в кресле пилота, Осень У в соседнем кресле. Они молчали. Потом Осень У спросил: «Можно я задам вам вопрос?» «Да. Если мы прилетим, и все будет в порядке, как мы кинем бомбу?»
1: «Откроем люк и кинем», —
0: ответил дрог У быстро. «А если она не взорвется?»
1: «Важно, чтобы все знали, что у нас бомба».
0: «А если не взорвется?»
1: «Значит, кинем вторую», — сказал дрог У.
0: Они снова замолчали. Боль возникла вдруг. Боль от образа. Петря лежит на диване, и ее волосы касаются пола. Он так явственно увидел это, что зажмурился от боли и от стыда перед Петря, потому что он мог забыть о ней. На корабле ее убийца. И не так важно, кто из них убил. Просто для них это убийство. Маленький эпизод, о котором они завтра не вспомнят, если не будут бояться мести. И погибли другие люди, которые ни в чем не провинились перед ними, но невольно им помешали. Власть — это убийство людей ради того, чтобы получить безнаказанную возможность убивать дальше. Власть ради власти, потому что никто из них не съест больше 3 обедов и не наденет на себя больше 3 одежд. Прук лишь игрушка в руках спокойного, улыбчивого дрог У. Неожиданно зазвучал зуммер. Включился экран интеркома, на нем было лицо дрог У.
1: «Если вам интересно, — сказал он, — то в пределах видимости появился корабль космофлота. Каталог Сомова информирует, что корабль именуется Вациус.
0: Значит, все кончено?
1: Сидите и ждите. Я сообщу». Прук пришел на мостик через 3 минуты. Выглядел он плохо, видно, не оправился от перегрузок. А может, после вчерашних эскапад. Он долго смотрел на экран, потом спросил: «А что за корабль? Патрульный крейсер?»
0: «Нет», — сказал дрог У.
1: «Это корабль космофлота. Называется Вациус. Гражданский лайнер. Скорость его ниже нашей». «Мы можем уйти?»
0: «Да, если сейчас изменим курс, то придем к ПУ раньше его. Компьютер уже рассчитывает новый курс».
1: зажужжал компьютер, сообщая.

0: и данные о новом курсе.
1: «На нем нет вооружения», — сказал Прук. «Он лезет нам в руки!»
0: «Да», — согласился Дроку.
1: «Глупцы!» — усмехнулся Прук. «Они не знают, с кем имеют дело!»
0: «Снижаем скорость», — сказал Дроку, — «и передаем сигнал бедствия. Хорошо, что мы готовы к такой возможности».
1: «В коридорах мы сильнее. И учти, Прук Брендиски еще никогда ни от кого не бегал. Осень У, ты останешься здесь подавать сигнал и следи очень внимательно, как они будут с нами сближаться. Как только они спустят с борта свой маленький корабль, сообщишь мне, я буду готовить встречу. Дроку пойдет со мной. Как только все будет готово, я вернусь сюда».
0: Прук был великолепен. Он широко двигал руками, и золотая тесьма на плаще сверкала под лампами мостика. Щеки его покраснели. Он помолодел. Он был воином, коварным, но отважным, и он шел в бой. Прук подтолкнул Дроку вперед, и тот первым вышел в коридор.
1: «Да», — сказал Прук, вспомнив. «А где Дрею?»
0: «В каюте», — сказал Дроку. «Я проверял».
1: «Пошли воины, чтобы его привели ко мне, когда корабль будет совсем близко. Если новациусы будут сомневаться, заставим Дрею позвать их на помощь».
2: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
3: Продолжение завтра в это же время.
4: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Фазиль Искандер. Фрагмент из рассказа о море. Читает Владимир Левашов.
1: Я люблю это место. Здесь можно было часами жариться, лежа на скале, лениво следя за дымящимися теплоходами или парящими парусниками. В камнях водились крабы. Мы их ловили, натыкая на заостренный железный прут. Море в этих местах наступает на берег. Можно заплыть и метрах в 20 от берега нащупать ногами ржавый обломок стены, неподвижно стоять на нем по грудь в воде, легким движением рук удерживая равновесие. Я люблю это место. Здесь я когда-то научился плавать. И здесь же я чуть не утонул. Обычно любишь места, где пережил большую опасность, если она не результат чьей-то подлости. Я хорошо запомнил день, когда научился плавать. Когда я почувствовал всем телом, что могу держаться на воде и что море держит меня. Мне, наверное, было 7 лет, когда я сделал это великолепное открытие. До этого я барахтался в воде и, может быть, даже немного плавал, но только если я знал, что в любую секунду могу достать ногами дно. Теперь это было совсем новое ощущение, как будто мы с морем поняли друг друга. Я теперь мог не только ходить, видеть, говорить, но и плавать, то есть не бояться глубины. И научился я сам. Я обогатил себя, никого при этом не ограбив. Недалеко от берега из воды торчал зеленоватый обломок крепостной стены. Через него перекатывались легкие волны. Я доплывал до него, ложился плашмя и отдыхал. Это было похоже на путешествие на необитаемый остров. Впрочем, остров был не такой уж необитаемый. С набегающей волной иногда выплескивался краб, неуклюже забегал за край скалы и, высовываясь из-за камня, следил за мной злыми хозяйскими глазами. Если глядеть в глубину, можно было заметить каких-то серебристых мальков, которые неожиданно проносились, вспыхивая, как искры, выбитые из головешки. Иногда я ложился на спину, и когда волна перекатывалась через меня, видел диск солнца, качающийся и мягкий. Вокруг, в воде и на берегу, было много народу. Отдыхающих легко было узнать по неестественно белым телам или искусственно темному загару. На вершине каменной глыбы, громоздившейся на берегу, сидела девушка в синем купальнике. Она читала книгу, вернее, делала вид, что читает, точнее, притворялась, что пытается читать. Рядом с ней на корточках сидел парень в белоснежной рубашке и в новеньких туфлях, блестящих и черных, как дельфинья спина. Он ей что-то говорил. Девушка, иногда откидывая голову, смеялась и щурилась не то от солнца, не то от того, что парень слишком близко и слишком прямо смотрел на нее. Отсмеявшись, она решительно опускала голову, чтобы читать, но парень опять что-то говорил, и она опять смеялась, и зубы ее блестели, как пена вокруг скалы и как рубашка парня. Он ей все время приятно мешал читать. Я следил за ними со своего островка и хоть ничего не понимал в таких делах, понимал, что им хорошо. Парень иногда поворачивал голову и мельком глядел в сторону моря, как бы призывая его в свидетели. Он глядел весело и уверенно, как подобает человеку, у которого все хорошо, и еще долго будет все хорошо. Мне было приятно их видеть, и я вздрагивал от смутного и сладкого сознания, что когда-нибудь и у меня будет такое. От долгого купания я продрог, но, не успев как следует отогреться на берегу, снова лез в воду. Я боялся, что чудо не повторится, и я не смогу удержаться на воде. До скалы и обратно раз, до скалы и обратно два, до скалы и обратно. И вдруг я понял, что тону. Хотел вдохнуть, но захлебнулся. Вода была горькая, как английская соль, холодная и враждебная. Я рванулся изо всех сил и вынырнул. Солнце ударило по лицу, я услышал всплеск воды, смех, голоса и увидел парня и девушку. Не знаю почему, выныривая, я не кричал. Возможно, не успевал, возможно, язык отнимался от страха, но мысль работала ясно. От того, что я не мог кричать, было страшно, как это бывает во сне, и я с отчаянной жаждой ждал, что парень повернется в сторону моря. Но вдруг у меня в голове мелькнула неприятная догадка, что он не прыгнет в море в таких отутюженных брюках, в такой белоснежной рубашке, что я вообще не стою порчи таких прекрасных вещей. С этой грустной мыслью я опять погрузился в воду. Она казалась мутной и равнодушной. Нахлебавшись воды, я опять рванулся, и солнце опять ударило по глазам, и вокруг с удесятеренной отчетливостью слышались голоса людей, и тем обиднее было тонуть у самого берега. Второй раз я унырнул немного ближе к обломку скалы, на котором они сидели, и теперь совсем близко увидел туфлю парня, черную, лоснящуюся, крепко затянутую шнурком. Я даже разглядел металлический наконечник на шнурке. Я вспомнил, что такие наконечники на моих ботинках часто почему-то терялись, и концы шнурков делались пушистыми, как кисточки, и их трудно было продеть в дырочки на ботинках, и я ходил с развязанными шнурками, и меня за это ругали. Вспоминая об этом, я еще больше пожалел себя. В последний раз, погружаясь в воду, я вдруг заметил, что лицо парня повернулось в мою сторону, и что-то такое мелькнуло на нем, как будто он с трудом припоминает меня. «Это я!» — хотелось крикнуть мне. «Я проплывал мимо вас, вы должны меня вспомнить!» Я даже постарался сделать постное лицо. Я боялся, что волнение и страх так исказили его, что парень меня не узнает. Но он меня узнал, и тонуть стало как-то спокойней. И я уже не сопротивлялся воде, которая сомкнулась надо мной. Что-то схватило меня и швырнуло на берег. Как только я упал на прибрежную гальку, я очнулся и понял, что парень меня все-таки спас. От радости и от тепла, постепенно разливавшегося по телу, хотелось тихо и благодарно скулить. Но я не только не благодарил, но молча и неподвижно лежал с закрытыми глазами. Я был уверен, что мое спасение не стоит его намокшей одежды, и старался оправдаться серьезностью своего положения. «Надо сделать искусственное дыхание», — раздался голос девушки надо мной. «Сам очухается», — ответил парень, и я услышал, как хлюпнула вода в его туфле. Что такое искусственное дыхание, я знал, и поэтому сейчас же затаил дыхание. Но тут что-то подступило к горлу, и изо рта у меня полилась вода. Я поневоле открыл глаза и увидел лицо девушки, склоненное надо мной. Она стояла на коленях и, хлопая жесткими выгоревшими ресницами, глядела на меня жалостливо и нежно. Потом она положила руку мне на лоб. Рука была теплой и приятной. Я старался не шевелиться, чтобы не спугнуть ее ладонь. «Трави, трави!» — сказал парень, оборачиваясь ко мне и снимая рубашку. Рубашка потемнела, но у самого ворота была белой, как и раньше, туда вода не доставала. Когда он заговорил, я понял, что расплаты за причиненный ущерб не будет. Я сосредоточился и стравил. Было приятно, что у меня в животе столько воды, ведь это означало, что я все-таки по-настоящему тонул. «Будешь теперь заплывать?» — спросил у меня парень, с силой выкручивая снятую рубашку. Он теперь разделся и стоял в трусах. Ладный и крепкий, он и раздетый казался нарядным. — Не буду, — охотно ответил я. Мне хотелось ему угодить. — Напрасно, — сказал парень и еще туже закрутил рубашку. Я решил, что это необычный взрослый, и действовать надо необычно. Я встал и, шатаясь, пошел к морю. Легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно. Море возвращало силу, отнятую страхом. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл на улыбку, как на спасательный круг. Девушка тоже улыбалась, поглядывая на него, и видно было, что она гордится им. Когда я вылез из воды, они медленно шли вдоль берега, и девушка держала в руках свою ненужную, наконец, закрытую книгу. Я лег на горячую гальку, стараясь плотнее прижиматься к ней, и чувствовал, как в меня входит крепкое, сухое тепло разогретых камней. Так он и ушел навсегда со своей девушкой. Ушел, мимоходом вернув мне жизнь.
0: Мы читали фрагмент из рассказа о море Фазиля Искандера.
2: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Правоохранительным органам и спецслужбам важно продолжать помогать бойцам специальной военной операции и содействовать укреплению безопасности в освобожденных исторических регионах России. На это обратил внимание Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
2: Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил. И особо подчеркну, важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться.
1: Владимир Путин также сообщил, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов оружия. По его словам, апробацию в боевых условиях за прошлый год прошли свыше 1000 образцов новых вооружений. Общественная палата приступила к работе в новом составе, который будет действовать 3 года. Отдельное внимание будет уделено поддержке ветеранов спецоперации и их семей, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. На первом пленарном заседании 9-го состава организации обсуждались организационные вопросы и определялись приоритеты деятельности на предстоящий период. В президентском фонде культурных инициатив отметили, что значимым направлением также станет развитие креативных индустрий. Абитуриентов в этом году ждет больше бюджетных мест, чем годом ранее, сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков. По словам министра, более 70% бюджетных мест распределено между региональными вузами. Наибольшее количество таких мест получили университеты Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Омской и Самарской областей, а также Республик Татарстан и Башкортостан. Больше всего бюджетных мест в этом году выделяется на инженерные направления. Этот факт, по словам министра, отражает потребности экономики и промышленности России. В России зафиксирован завозной случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда. Заражение могло произойти на ферме слонов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Тем не менее, в стране есть тест-система для быстрой диагностики заболевания, добавили в ведомстве. Мелиоидоз – это инфекционное заболевание, передающееся через загрязненную пищу, воду, контакт с больным человеком или насекомым. Основные симптомы – высокая температура, мышечные боли, сильный кашель. Болезнь протекает тяжело и часто приводит к летальному исходу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Нечитано осуждаю!
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Что вы говорите?
6: В этот раз никакие слова мы разбирать не будем. Попробуем добавить новый полезный термин в лексикон. Тем более, что он тоже касается языка и общения. Хотя на общение это явление не очень похоже. Мозг – устройство сложное. Накопив за день приличный багаж знаний и воспоминаний, ночью он перерабатывает всю полученную информацию. Ненужное отбрасывается, а то, что следует запомнить, откладывается в долговременной памяти. Кому-то во сне приходят воспоминания о близких людях, приятные и не очень моменты прошлого. Кто-то видит будущее. Бывает и так, что спящий человек ни с того ни с сего внезапно начинает смеяться. Наверное, привиделось что-то хорошее. А еще иногда случается, что люди во сне начинают разговаривать. Кто-то произносит отдельные слова, от других можно услышать целый монолог. Это явление называется сомнилоквия. Термин медицинский, произошел от двух слов «сон» и «говорить». В переводе с латинского получается «сноговорение». Не очень красиво, зато вполне точно. Сомнилоквия – это не заболевание, а одно из нарушений сна, которое специалисты связывают с неправильным распорядком дня и питания. Редкие проявления сомнилоквии лечения не требуют, но если разговоры во сне повторяются регулярно, повод обратиться к специалисту точно есть. В общем, сомнилоквия – это тот самый случай, когда лучше молчать, чем говорить.
0: Да что вы говорите?

первые полевые кухни появились в России. В конце 19 века русский офицер Антон Федорович Турчинович разработал проект передвижной армейской кухни. Она представляла собой металлическую печь с двумя котлами. Кухня была установлена на двухколесную конную повозку, что позволяло готовить пищу не только во время привалов, но и на ходу. В 1904 году первые кухни образца Турчиновича были отправлены в российскую действующую армию. В Первую мировую войну уже почти все армии мира были оснащены военно-полевыми кухнями.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 11. На снегу перед сараем в несколько кругов шли санные следы прежних заездов и заворотов Юрия Андреевича. Снег у порога был затоптан и замусорен позавчерашнюю таскою дров. Облака, заволакивавшие небо с утра, разошлись. Оно очистилось, подморозило. Ворыкинский парк, на разных расстояниях окружавший эти места, близко подступал к сараю, как бы для того, чтобы заглянуть в лицо доктору и что-то ему напомнить. Снег в эту зиму лежал глубоким слоем выше порога сарая. Его дверная притолока как бы опустилась, сарай точно сгорбился. С его крыши почти на голову доктору шапкой исполинского гриба свисал пласт наметенного снега. Прямо под свесом крыши, точно воткнутый острием в снег, стоял и горел серым жаром по серпиному вырезу молодой, только что народившийся полумесяц. Хотя был еще день и совсем светло, у доктора было такое чувство, точно он поздним вечером стоит в темном дремучем лесу своей жизни. Такой мрак был у него на душе, так ему было печально. И молодой месяц с предвестием разлуки, образом одиночества, почти на уровне его лица, горел перед ним. Усталость валила с ног Юрия Андреевича. Швыряя дрова через порог сарая в сани, он забирал меньше поленьев за один раз, чем обыкновенно. Браться на холоде за обледенелые плахи с приставшим снегом даже сквозь рукавицы было больно. Ускоренная подвижность не разогревала его. Что-то остановилось внутри его и порвалось. Он клял, на чем свет стоит, бесталанную свою судьбу, и молил Бога сохранить и уберечь жизнь красоты этой писаной, грустной, покорной, простодушной. А месяц все стоял над сараем и горел, и не грел, светился и не освещал. Вдруг лошадь, повернувшись в том направлении, откуда ее привели, подняла голову и заржала, сначала тихо и робко, а потом громко и уверенно. «Чего это она?» — подумал доктор. «С какой это радости? Не может быть, чтобы со страху. Со страху кони не ржут, какие глупости. Дура она, что ли, голосом волкам знак подавать, если это она их почуяла? И как весело! Это видно в предвкушении дома. Домой захотелось. Погоди, сейчас тронем». В придачу к наложенным дровам Юрий Андреевич набрал в сарае щепы и крупный, сапожным голенищем выгнутый, целиком с полена отвалившийся бересты для растопки. Перехватил покрытую рогожей дровяную кучу веревкой и, шагая рядом с санями, повез дрова в сарай к Микулицыным. Опять лошадь заржала в ответ на явственное конское ржание где-то вдали, в другой стороне. «У кого бы это?» — встрепенувшись, подумал доктор. «Мы считали, что Ворыкино пусто. Значит, мы ошибались?» Ему в голову не могло прийти, что у них гости и что ржание коня доносится со стороны Микулицинского крыльца, из сада. Он вел совраску обходом за дами к службам заводских усадеб и за буграми, скрывавшими дом, не видел его передней части. Не спеша, зачем ему было торопиться, побросал он дрова в сарай, выпряг лошадь, сани оставил в сарае, а лошадь отвел в пустующую рядом выхоложенную конюшню. Он поставил ее в правый угловой станок, где меньше продувало, и, принесший из сарая несколько охапок оставшегося сена, навалил его в наклонную решетку яслей. С неспокойной душой ушел он к дому. У крыльца стоял, запряженный в очень широкие крестьянские сани с удобным кузовом, раскормленный вороной жеребец. Вокруг коня похаживал, похлопывая его по бокам и осматривая щетки его ног, такой же гладкий и сытый, как он, незнакомый малый в хорошей поддевке. В доме слышался шум. Не желая подслушивать и не будучи в состоянии что-нибудь услышать, Юрий Андреевич невольно замедлил шаг и остановился, как вкопанный. Не разбирая слов, он узнавал голоса Комаровского, Лары и Катеньки. Вероятно, они были в первой комнате у выхода. Комаровский спорил с Ларою, и, судя по звуку ее ответов, она волновалась, плакала и то резко возражала ему, то с ним соглашалась. По какому-то неопределимому признаку Юрий Андреевич вообразил, что Комаровский завел в эту минуту речь именно о нем, предположительно в том духе, что он человек ненадежный, слуга двух господ, почудилось Юрию Андреевичу, что неизвестно, кто ему дороже, семья или Лара, и что Ларе нельзя на него положиться, потому что, доверившись доктору, она погонится за двумя зайцами и останется между двух стульев. Юрий Андреевич вошел в дом. В первой комнате действительно в шубе до полу стоял, не раздеваясь, Комаровский. Лара держала Катеньку за верхние края шубки, стараясь стянуть ворот и не попадая крючком в петлю. Она сердилась на девочку, крича, чтобы дочь не вертелась и не вырывалась, а Катенька жаловалась: «Мамочка, тише, ты меня задушишь». Все стояли одетые, готовые к выезду. Когда вошел Юрий Андреевич, Лара и Виктор Ипполитович на перерыв бросились к нему навстречу.
3: «Где ты пропадал? Ты нам так нужен!»
4: «Здравствуйте, Юрий Андреевич. Несмотря на грубости, которые мы наговорили в последний раз друг другу, я снова, как видите, к вам без приглашения».
5: «Здравствуйте, Виктор Ипполитович».
3: «Куда ты пропал так надолго? Выслушай, что он скажет, и решай за себя и меня. Времени нет, надо торопиться».
5: «Что ж мы стоим? Садитесь, Виктор Ипполитович. Как куда я пропал, Ларочка? Ты ведь знаешь, я за дровами ездил, а потом о лошади позаботился. Виктор Ипполитович, прошу вас, садитесь».
3: «Ты не поражен? Отчего ты не выказываешь удивления? Мы жалели, что этот человек уехал и что мы не ухватились за его предложение. А он тут перед тобой, и ты не удивляешься? Но еще поразительнее его свежие новости. Расскажите их ему, Виктор Ипполитович».
4: «Я не знаю, что разумеет Лариса Федоровна, а в свою очередь скажу следующее. Я нарочно распространил слух, что уехал, а сам остался еще на несколько дней, чтобы дать вам и Ларисе Федоровне время по-новому передумать затронутые нами вопросы и по зрелом размышлении прийти, может быть, к менее опрометчивому решению».
3: «Но дальше откладывать нельзя. Сейчас для отъезда самое удобное время. Завтра утром, лучше пусть Виктор Ипполитович сам расскажет тебе».
5: «Минуту, Ларочка. Простите, Виктор Ипполитович, почему мы стоим в шубах? Разденемся и присядем. Разговор-то ведь серьезный, нельзя так с бухты-барахты. Извините, Виктор Ипполитович, наши препирательства затрагивают некоторые душевные тонкости. Разбирать эти предметы смешно и неудобно. Я никогда не помышлял о поездке с вами. Другое дело Лариса Федоровна. В тех редких случаях, когда наши беспокойства бывали отделимы одно от другого, и мы вспоминали, что мы не одно существо, а два, с двумя отдельными судьбами, я считал, что Ларе надо, особенно ради Кати, внимательнее задуматься о ваших планах. Да она, не переставая, это и делает, возвращаясь вновь и вновь к этим возможностям».
3: «Но только при условии, если бы ты поехал».
5: «Нам одинаково трудно представить себе наше разъединение, но, может быть, надо пересилить себя и принести эту жертву, потому что о моей поездке не может быть и речи».
3: «Но ведь ты еще ничего не знаешь. Сначала выслушай. Завтра утром... Виктор Ипполитович!»
5: «Видно, Лариса Федоровна имеет в виду сведения, которые я привез и уже сообщил ей. На путях в Юрятине стоит под парами служебный поезд дальневосточного правительства. Вчера он прибыл из Москвы и завтра отправляется дальше. Это поезд нашего Министерства путей сообщения. Он наполовину состоит из международных спальных вагонов. Я должен ехать в этом поезде. Мне предоставлены места для лиц, приглашенных в мою рабочую коллегию. Мы покатили бы со всем комфортом. Такой случай больше не представится. Я знаю, вы слов на ветер не бросаете и отказа поехать с нами не отмените.
4: Вы человек твердых решений, я знаю. Но все же, сломите себя ради Ларисы Федоровны. Вы слышали, без вас она не поедет. Поедемте с нами, если не во Владивосток, то хотя бы в Юрятин. А там увидим. Но в таком случае надо торопиться. Нельзя терять ни минуты. Со мною человек, я плохо правлю. Впятером с ним нам в моих розвальнях не уместиться. Если не ошибаюсь, самдевятовская лошадь у вас. Вы говорили, что ездили на ней за дровами. Она еще не разложена?
5: Нет, я распряг ее.
4: Тогда запрягите поскорее снова. Мой кучер вам поможет. Впрочем, знаете, ну их к черту вторые сани. Как-нибудь доедем на моих. Только ради бога скорее. В дорогу с собой самое необходимое, что под руку попадется. Дом пусть остается как есть незапертым. Надо спасать жизнь ребенка, а не ключи к замкам подбирать.
5: Я не понимаю вас, Виктор Ипполитович. Вы так разговариваете, точно я согласился поехать. Поезжайте с Богом, если Лара так хочет. А о доме не беспокойтесь. Я останусь и после вашего отъезда уберу и запру его.
3: Что ты говоришь, Юра? К чему этот заведомый вздор, в который ты сам не веришь, если Лара так хочет? И сам прекрасно знает, что без его участия в поездке Лары и в заводе нет, и никаких ее решений. Тогда к чему эта фраза «я останусь и после вашего отъезда уберу»?
4: Значит, вы неумолимы. Тогда другая просьба. С разрешения Ларисы Федоровны мне вас на два слова, и если можно, с глазу на глаз.
5: Хорошо, если это так нужно, пойдемте на кухню. Ты не возражаешь, Ларуша?
1: Глава 12. Стрельников схвачен, приговорен к высшей мере и приговор приведен в исполнение.
5: Какой ужас! Неужели правда?
4: Так я слышал. Я в этом уверен.
5: Не говорите, Ларя, она с ума сойдет.
4: Еще бы. Для этого я и позвал вас в другую комнату. После этого расстрела она и дочь в близкой, непосредственно придвинувшейся опасности. Помогите мне спасти их. Вы наотрез отказываетесь сопутствовать нам.
5: Я ведь сказал вам.
4: Конечно.
5: Но без вас она не уедет. Просто не знаю, что делать.
4: Тогда от вас требуется другая помощь. Изобразите на словах обманно готовность уступить. Сделайте вид, будто вас можно уговорить.
5: Я не представляю себе вашего прощания. Ни здесь, на месте, ни на вокзале в Юрятине, если бы вы действительно поехали нас провожать. Надо добиться, чтобы она поверила, что вы тоже едете. Если не сейчас вместе с нами, то спустя некоторое время, когда я предоставлю вам новую возможность, которую вы пообещаете воспользоваться.
4: Тут вы должны быть способны дать ей ложную клятву.
5: Но с моей стороны это не пустые слова. Честью вас заверяю, при первом выраженном вами желании я берусь в любое время доставить вас отсюда к нам и переправить дальше, куда бы вы ни пожелали. Лариса Федоровна должна быть уверена, что вы нас провожаете. Удостоверьте ее в этом со всею силой убедительности. Скажем, притворно побегите запрягать лошадь и уговорите нас трогаться немедленно, не дожидаясь, пока вы ее заложите и следом нагоните нас в дороге.
4: Я потрясен известием о расстреле Павла Павловича и не могу прийти в себя. Я с трудом слежу за вашими словами, но я с вами согласен. После расправы со Стрельниковым, по нашей нынешней логике, жизнь Ларисы Федоровны и Кати тоже под угрозой. Кого-то из нас наверняка лишат свободы и, следовательно, так или иначе все равно разлучат. Тогда, правда, лучше разлучите вы нас и увезите их куда-нибудь подальше, на край света. Сейчас, когда я говорю вам это, все равно дела идут уже по-вашему. Наверное, мне станет невмоготу, и, поступившись гордостью и самолюбием, я покорно приползу к вам, чтобы получить из ваших рук и ее, и жизнь, и морской путь к своим, и собственное спасение. Но дайте мне во всем этом разобраться. Сообщенная вами новость ошеломила меня. Я раздавлен страданием, которое отнимает у меня способность думать и рассуждать. Может быть, покоряясь вам, я совершаю роковую, непоправимую ошибку, которой буду ужасаться всю жизнь. Но в тумане, обессиливающей меня боли, единственное, что я могу сейчас, это машинально поддакивать вам и слепо, безвольно вам повиноваться. Итак, я для вида, ради ее блага, объявлю ей сейчас, что иду запрягать лошадь и догоню вас, а сам останусь тут один. Одна только мелочь. Как вы теперь поедете на ночь глядя? Дорога лесом, кругом волки. Берегитесь. Я знаю. Со мной ружье и револьвер, не беспокойтесь. Да, кстати, и спиртику малость прихватил на случай мороза. Достаточное количество. Поделюсь, хотите?
6: Вы слушаете «Радио Звезда».
7: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
3: Глава 13. Что я наделал? Что я наделал? Отдал, отрекся, уступил. Бросится бегом вдогонку, догнать, вернуть. Лара! Лара! Не слышит. Ветер в обратную сторону, и, наверное, громко разговаривают. У нее все основания быть веселой, спокойной. Она далась в обман и не подозревает, в каком она заблуждении. Вот ее вероятные мысли. Она думает, все сложилось как нельзя лучше по ее желанию. Ее Юрочка, фантазер и упрямец, наконец смягчился, слава Создателю, и отправляется вместе с ней куда-то в верное место, к людям поумнее их, под защиту законности и порядка. Если даже, чтобы настоять на своем и выдержать характер, он покабенится и не сядет завтра в их поезд, то Виктор Ипполитович пришлет за ним другой. Он к ним подъедет в самом непродолжительном времени. А сейчас он, конечно, уже на конюшне, дрожащими от волнения и спешки, путающимися, не слушающимися руками, запрягается в раску и немедленно во весь дух пустится нахлестывать следом, так что нагонит их еще в поле до въезда в лес. Вот как, наверное, она думает. Они даже и не простились толком. Только Юрий Андреевич рукой махнул и отвернулся, стараясь сглотнуть колом в горле ставшую боль. Точно он подавился куском яблока. Доктор, в накинутой на одно плечо шубе, стоял на крыльце. Свободную, непокрытой шубой рукой он под самым потолком сжимал с такой силой шейку точеного крылечного столбика, точно душил его. Всем своим сознанием он был прикован к далекой точке в пространстве. Там, на некотором протяжении, небольшой кусок подымавшегося в гору пути открывался между несколькими отдельно росшими березами. В это открытое место падал в данное мгновение свет низкого, готового к заходу солнца. Туда, в полосу этого освещения, должны были с минуты на минуту вынестись разогнавшиеся сани из неглубокой ложбины, куда они ненадолго занырнули. «Прощай, прощай!» Предваряя эту минуту, беззвучно, беспамятно твердил доктор, выталкивая из груди эти чуть дышащие звуки в вечеревший морозный воздух. «Прощай, единственно любимая, навсегда утраченная». «Едут, едут!» — стремительно сухо зашептал он побелевшими губами, когда сани стрелой вылетели снизу, минуя березы одну за другою, и стали сдерживать ход, и, о радость, остановились у последней. О, как забилось его сердце! О, как забилось его сердце! Ноги подкосились у него. Он от волнения стал весь мягкий, войлочный, как сползающая с плеча шуба. «О, Боже, ты, кажется, положил вернуть ее мне. Что там случилось? Что там делается на далекой и закатной этой черте? Где объяснение? Зачем стоят они?» «Нет, пропало. Взяли. Понеслись. Это она, верно, попросила встать на минуту, чтобы еще раз взглянуть на прощание на дом. Или, может быть, ей захотелось удостовериться, не выехал ли уже Юрий Андреевич и не мчится ли за ними вдогонку. Уехали. Уехали. Если успеют, если солнце не сядет раньше, в темноте он не разглядит их, они промелькнут еще раз, и на этот раз последний, по ту сторону оврага, на поляне, где позапрошлую ночью стояли волки. И вот пришла и прошла и эта минута. Темно-пунцовое солнце еще круглилось над синей линией сугробов. Снег,
2: жадно всасывал ананасную сладость, которую оно его заливало. И вот они показались, понеслись, промчались. «Прощай, Лара. До свидания на том свете. Прощай, краса моя. Прощай, радость моя, бездонная, неисчерпаемая, вечная». И вот они скрылись. «Больше я тебя никогда не увижу. Никогда, никогда в жизни. Больше никогда не увижу тебя». Между тем темнело. Стремительно выцветали, гасли разбросанные по снегу багрово-бронзовые пятна зари. Пепельная мягкость пространств быстро погружалась в сиреневые сумерки, все более лиловевшие. С их серую дымкой сливалась кружевная рукописная тонкость берез на дороге, нежно прорисованных по бледно-розовому, точно вдруг обмелевшему небу. Душевное горе обостряло восприимчивость Юрия Андреевича. Он улавливал все с удесятеренную резкостью. Окружающее приобретало черты редкой единственности, даже самый воздух. Небывалым участием дышал зимний вечер, как всему сочувствующий свидетель. Точно еще никогда не смеркалось так до сих пор, а завечерело в первый раз только сегодня, в утешение осиротевшему, впавшему в одиночество человеку. Точно не просто поясною панорамою стояли спинами к горизонту окружные леса по буграм, но как бы только что разместились на них, выйдя из-под земли для изъявления сочувствия. Доктор почти отмахивался от этой ощутимой красоты часа, как от толпы навязывающихся сострадателей, почти готовый шептать лучам, дотягивающейся до него зари, «Спасибо, не надо». Он продолжал стоять на крыльце, лицом к затворенной двери, отвернувшись от мира. «Закатилось мое солнце ясное», повторяло и вытверживало что-то внутри его. У него не было сил выговорить эти слова вслух все подряд, без судорожных горловых схваток, которые прерывали их. Он вошел в дом. Двойной, двух родов, монолог начался и совершался в нем. Сухой, мнимо деловой, по отношению к себе самому, и растекающийся, безбрежный в обращении к Ларе. Вот как шли его мысли. Теперь в Москву. И первым делом выжить. Не поддаваться бессоннице, не ложиться спать. Работать ночами до одурения, пока усталость не свалит замертво. И вот еще что. Сейчас же истопить в спальне, чтобы не мерзнуть ночью без надобности. Но и вот еще как разговаривал он с собою. «Прелесть моя незабвенная, пока тебя помнят в гибы локтей моих, пока еще ты на руках и губах моих, я побуду с тобой. Я выплачу слезы о тебе в чем-нибудь достойном, остающемся. Я запишу память о тебе в нежном, нежном, щемяще-печальном изображении. Я останусь тут, пока этого не сделаю, а потом и сам уеду. Вот как я изображу тебя. Я положу черты твои на бумагу, как после страшной бури, взрывающей море до основания, ложатся на песок следы сильнейшей, дальше всего доплескивавшейся волны. Ломанные, извилистые линии накидывает море пемзу, пробку, ракушки, водоросли, самое легкое и невесомое, что оно могло поднять со дна. Это бесконечно тянущаяся вдаль береговая граница самого высокого прибоя. Так прибила тебя бурей жизни ко мне, гордость моя. Так я изображу тебя». Он вошел в дом, запер дверь, снял шубу.
3: Когда он вошел в комнату, которую Лара убрала утром так хорошо и старательно, и в которой все наново было разворошено спешным отъездом, когда увидал разрытую и неоправленную постель и в беспорядке валявшиеся вещи, раскиданные на полу и на стульях, он, как маленький, опустился на колени перед постелью, всею грудью прижался к твердому краю кровати и, уронив лицо в свесившийся конец перины, заплакал по-детски, легко и горько. Это продолжалось недолго. Юрий Андреевич встал, быстро утер слезы, удивленно рассеянным устало отсутствующим взором осмотрелся кругом, достал оставленную Комаровским бутылку, откупорил, налил из нее полстакана, добавил воды, подмешал снегу и с наслаждением, почти равным только что пролитым безутешным слезам, стал пить эту смесь медленными, жадными глотками.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 14. С Юрием Андреевичем творилось что-то несообразное. Он медленно сходил с ума. Никогда еще не вел он такого странного существования. Он запустил дом, перестал заботиться о себе, превращал ночи в дни и потерял счет времени, которое прошло с Лариного отъезда. Он пил и писал вещи, посвященные ей. Но Лара его стихов и записей, по мере выморок и замены одного слова другим, все дальше уходила от истинного своего первообраза, от живой Катенькиной мамы, вместе с Катей, находившейся в путешествии. Эти вычеркивания Юрий Андреевич производил из соображений точности и силы выражения, но они также отвечали внушением внутренней сдержанности, не позволявшей обнажать слишком откровенно лично испытанное и невымышленно бывшее, чтобы не ранить и не задевать непосредственных участников написанного и пережитого. Так кровное, дымящееся и не остывшее вытеснялось из стихотворений, и вместо кровоточащего и болезнетворного в них появлялась умиротворенная широта, подымавшая частный случай до общности всем знакомого. Он не добивался этой цели, но эта широта сама приходила, как утешение, лично посланное ему с дороги едущей, как далекий ее привет, как ее явление во сне или как прикосновение ее руки к его лбу. И он любил на стихах этот облагораживающий отпечаток. За этим плачем по Ларе он также домарывал до конца свою мазню разных времен о всякой всячине, о природе, об обиходном. Как всегда с ним бывало и прежде, множество мыслей о жизни личной и жизни общества налетало на него за этой работой одновременно и попутно. Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе совсем не так, как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. Зимой под снегом оголенные прутья лиственного леса тощие и жалки, как волоски на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преображается, поднимается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением по стремительности, превосходящим движение животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места, мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю. Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всею ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидать, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры — это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как святыне. За своим плачем по Ларе он оплакивал также то далекое лето в Мелюзееве, когда революция была тогдашним с неба на землю сошедшим богом, богом того лета, и каждый сумасшествовал по-своему, и жизнь каждого существовала сама по себе, а не пояснительно и иллюстративно в подтверждении правоты высшей политики. За этим расчерчиванием разных разностей он снова проверил и отметил, что искусство всегда служит красоте, а красота есть счастье обладания формой. Форма же есть органический ключ существования. Формой должно владеть все живущее, чтобы существовать. И таким образом искусство, в том числе и трагическое, есть рассказ о счастье существования. Эти размышления и записи тоже приносили ему счастье. Такое трагическое и полное слез, что от него уставала и болела голова. Приезжал проведать его Анфим Ефимович. Он тоже привез водки и рассказал ему об отбытии Антиповой с дочкой и Комаровским. Анфим Ефимович приехал на дрезине по железной дороге. Он выбронил доктора за недостаточный уход за лошадью и увел ее, несмотря на просьбу Юрия Андреевича потерпеть еще дня 3-4. Зато он пообещал самолично заехать за доктором через этот срок и увезти его из Ворыкино окончательно. Иногда, записавшись, заработавшись, Юрий Андреевич вдруг вспоминал уехавшую женщину во всей явственности и терял голову от нежности и остроты лишения. Как когда-то в детстве среди великолепия летней природы в пересвисте птиц мерещился ему голос умершей матери, так привыкший к Ларе, сжившийся с ее голосом, слух теперь иногда обманывал его. «Юрочка!» — в слуховой галлюцинации иногда слышалось ему из соседней комнаты. Бывали с ним случаи и другого обмана чувств за эту неделю. В конце ее ночью он вдруг проснулся после тяжкой, привидевшейся ему нелепицы о драконьем логе под домом. Он открыл глаза. Вдруг дно оврага озарилось огнем и огласилось треском и гулом сделанного кем-то выстрела. Удивительно, что спустя минуту после такого необыкновенного происшествия доктор опять уснул, а утром решил, что все это ему приснилось.

0: слушаете «Радио Звезда». Иван Медведев. Фрагмент из книги «В поисках Эльдорадо». Читает Владимир Антоник.
1: Человек с Луны. Среди блестящей плеяды великих путешественников русский ученый Николай Николаевич Миклухо-Маклай занимает особое место. Многие открывали моря и океаны, острова и континенты, а он в первую очередь стремился познать природу человека, его происхождение и общее родство всех народов. Славные предки. Происхождение странной двойной фамилии знаменитого путешественника берет начало в 17 веке. По семейному преданию, Миклухо Маклаев, воевавший под знаменами Богдана Хмельницкого, запорожский казак Грицко Миклухо, в одном из сражений с поляками взял в плен шотландского наемника Микаэля Маклея, привез его домой и приставил к работе по хозяйству. В шотландца влюбилась дочь Грицко, Ганна. Лихой казак не стал противиться счастью дочери с иноземцем и сыграл свадьбу. Столетия спустя потомок этого необычного союза Степан Миклухо доблестью и отвагой в войнах с турками заслужил офицерский чин и потомственное дворянство. Оба деда будущего ученого стали героями Отечественной войны 1812 года, а его отец, получив высшее инженерное образование, строил первую в России магистральную железную дорогу Санкт-Петербург-Москва. В 1846 году в семье инженера-путейца родился сын Николай, наш герой. Образование и интересы. Из-за участия в студенческих волнениях Николаю не удалось закончить образование в России. Ему пришлось уехать в Германию, где он изучал философию, медицину, химию, биологию. Под влиянием преподавателя Йенского университета Эрнста Геккеля способный студент с нестандартным мышлением увлекся теорией эволюции Чарльза Дарвина. Собирая материал для научных работ, Миклухо Маклай побывал на Мадейре, Канарских островах, в Марокко, Малой Азии и на Аравийском полуострове. Наблюдая в странствиях разнообразные типы людей и образ их жизни, он все больше склонялся к мысли посвятить свою жизнь изучению человека, антропологии и этнографии. Научные теории. В научном мире второй половины XIX века велись ожесточенные споры о происхождении человеческих рас. Многие полагали, что столь отличные между собой народы произошли от разных стволов человеческого древа. Люди с различным цветом кожи и образом жизни коренным образом отличаются друг от друга не только внешними признаками, но и самой человеческой сущностью, способностью к развитию, цивилизации. В силу исконных свойств белая раса наделена рядом преимуществ. Путем естественного отбора она заняла на Земле главенствующее положение и призвана повелевать миром самой природой. Примитивные племена Африки, Азии, Австралии и Океании вообще рассматривались как промежуточное звено между обезьяной и человеком. Молодой ученый Николай Миклухо-Маклай придерживался абсолютно противоположных взглядов. Он считал, что все народы имеют один общий корень. Различия между ними обусловлены специфическими условиями исторического развития, природной и социальной средой обитания. Для доказательств той или иной теории происхождения рас ученым не хватало фактического материала.

0: чтобы добыть факты и опровергнуть доводы своих оппонентов, Миклуха Маклай решился на невероятно опасную экспедицию. Исследовать на острове Новая Гвинея первобытные племена папуасов, которые считались злобными и коварными людоедами. Первый контакт. В 1871 году российский корвет «Витязь» бросил якорь у северо-восточного берега Новой Гвинеи, известному с того времени всему миру как берег Маклая. К песчаному пляжу, за которым вздымались заросшие густым лесом высокие горы, направилась шлюпка. Появление чадящего дымовой трубой корабля произвело на папуасов ошеломляющее впечатление. Они приняли его за морское чудовище и решили, что настал конец света. Многие стали копать себе могилы, другие скрылись в лесах. Но самые отважные мужчины с копьями в руках вышли навстречу белым пришельцам. Движением рук туземцы указывали, чтобы непрошенные гости убрались во свояси. Не высаживаясь на берег, Миклуха Маклай бросил в воду отрезы красной материи и повернул обратно. Подобрав подарки, аборигены скрылись в перевитой лианами чаще. На пустынном берегу русские моряки построили для исследователя дом на сваях. Через неделю Витязь покинул берега Новой Гвинеи. С Миклуха Маклаем остались юный полинезиец Бой и шведский китобой Ульсен. Настало время поближе познакомиться с местными жителями. Рано утром исследователь, один и без оружия, отправился в лес на поиски туземной деревни. Изрядно утомившись, ближе к полудню он вышел к селению. Хижины папуасов с покатыми низкими крышами из пальмовых листьев располагались на утоптанной поляне среди цветущих кустарников и плодовых деревьев. Неожиданное появление белого человека вызвало среди местных жителей панику. Дети и женщины попрятались, мужчины вооружились. Две стрелы просвистели прямо над головой Миклуха Маклая. От неожиданности он замер на месте. Посылая враждебные взгляды, воины окружили пришельца. Один из них совершил копьем молниеносный выпад, остановив острый наконечник прямо у лица чужака. Ситуация накалялась с каждой секундой. Отовсюду слышались агрессивные возгласы. Неожиданно Миклуха Маклай почувствовал непреодолимую сонливость. Сохраняя полное самообладание, он скинул ботинки, распустил пояс и улегся в тени пальмы отдохнуть. Повисла тишина. Пораженные туземцы приняли обувь белого человека за часть его ног. Исследователь проспал несколько часов. Когда он открыл глаза, безоружные папуасы сидели рядом, с любопытством наблюдая за ним. Миклуха Маклай обулся, привел свой костюм в порядок, попрощался с хозяевами кивком головы и отправился домой. Туземцы решили, что если белый человек не боится смерти, значит, он бессмертен, и его нельзя убить. Посланец богов. Молва о бессмертном белом человеке разлетелась по всему побережью и близлежащим островам. К его дому ежедневно приходили любопытные, приносили кокосовые орехи, бананы, сахарный тростник и почтительно, с большим интересом и изумлением рассматривали необыкновенные вещи пришельца: кухонную посуду, кровать, стол, кресло-качалку, одежду, научные приборы. Особенный восторг вызывали у папуасов полосатые носки исследователя. Миклуха Маклай одаривал гостей тряпками, гвоздями, стеклянными бусами, зеркальцами. Аборигены искренне радовались гостинцам. Иногда Миклуха Маклай проводил эксперимент. Ничего не давал взамен взятых им товаров. И в этом случае папуасы вели себя как вполне воспитанные люди. Не обижались и не требовали свои дары обратно. У Миклуха Маклая появились местные приятели, самым близким из которых стал папуас по имени Туй. Однажды он попросил железный топор, пообещав на закате следующего дня вернуть ценный инструмент. Исследователь уважил просьбу приятеля, однако потом стал сомневаться в данном им слове. И напрасно. Туй вернул топор в точно указанный срок. Неклуха Маклай усердно изучал язык папуасов и уже через несколько месяцев мог сносно с ними объясняться. Как-то раз Туй застал исследователя за составлением схемы побережья. Одного взгляда на нее туземцу оказалось достаточно, чтобы понять смысл начертанного, хотя до этого он ни разу в жизни не видел ни бумагу, ни карандаш. Папуас помог исследователю не только верно указать название селений, но и в некоторых местах поправить саму схему. Однажды Неклуха Маклай показал туземцам фокус, налил в стакан воды, дал попробовать ее собравшимся зрителям, отлил немного воды в блюдечко со спиртом и поднес к нему спичку. Спирт вспыхнул. Изумленные аборигены застыли в своих позах. Придя в себя, они стали просить исследователя не поджигать море. Слухи о могуществе белого человека росли. Туземцы верили, что он может летать, управлять луной и солнцем, останавливать дождь, повелевать извержениями вулканов и землетрясениями. Из всех окрестных деревень к великому колдуну потянулись за помощью больные и увечные, многих из которых Неклуха Маклай вылечил. Исследователь научил аборигенов добывать из кокосовых орехов масло, выращивать новые для них культуры – тыкву, бобы, кукурузу. Добротой, заботой, вежливостью, справедливостью, искренностью и терпением он добился от папуасов безграничного уважения. Влияние белого поселенца на туземцев выросло настолько, что ему удалось прекратить межплеменные войны на всем побережье. Папуасы считали свой остров единственной землей в мире, поэтому решили, что белый человек, посланец богов, прилетел к ним с луны. Ветвь общего древа. Заслужив авторитет, любовь и полное доверие туземцев, ученый занялся исследовательской работой. В итоге он опроверг необоснованные домыслы о папуасах, как о низшей расе или промежуточном звене. Психика и физический тип аборигенов Новой Гвинеи принадлежали к общему человеческому корню. Отставание в развитии объяснялось изолированностью острова от внешнего мира, особенностями исторического процесса. Папуасы оказались не только сообразительным народом, но и весьма практичным. Из ряда предложенных подарков вместо бус, зеркал и тряпок туземцы предпочитали железные топоры, ножи, гвозди и пустые бутылки. Бутылочное стекло они быстро приспособили для бритья. Удивляли и восхищали обычаи, нравы и социальные отношения аборигенов. Жители одного селения никогда не ссорились и не дрались друг с другом, не обворовывали соседей. Вежливо и с любовью относились к соплеменникам, особенно к женам и детям. В деревенской общине не было начальников, богатых и бедных, зависти и злобы. Газетные слухи и слово Маклая. Осенью 1872 года в мировой прессе появились заметки о трагической гибели русского ученого на острове Новая Гвинея. Из Кронштадта к берегу Маклая срочно отплыл клипер «Изумруд». Когда корабль достиг цели, мало кто из русских моряков надеялся увидеть отважного соотечественника живым и невредимым. Но вот вахтенный офицер заметил, как от берега отчалили две пироги, и скоро на борт клипера поднялся Неклуха Маклай собственной персоной в потертой фланелевой рубахе, рваных башмаках и ветхой соломенной шляпе. Исследователь прожил среди аборигенов 15 месяцев. Папуасы упрашивали его не покидать их, обещали выстроить для человека с Луны по дому в каждой деревне, постоянно снабжать продуктами и выполнять все его желания. Но Неклуха Маклай нуждался в отдыхе и лечении. Приступы малярии истощили его силы. ученый обещал туземцам обязательно вернуться, и никто из них не усомнился в слове Маклая, которое стало для папуасов символом обязательности, честности и справедливости. После торжественных прощаний, под мощный раскатистый бой барабанов, Изумруд покинул остров. Друг и защитник первобытных народов. Изучению первобытных народов Миклуха Маклай посвятил всю свою жизнь. Многократно рискуя жизнью, путешественник забирался в совершенно неисследованные лесные дебри Малакского полуострова, побывал на Филиппинах, в Индонезии, Австралии и на многочисленных островах Океании. В странствиях он никогда не забывал о папуасах берега Маклая, навещал их и преподносил щедрые подарки – коз и коров, которые не водились на острове. А когда возникла угроза захвата Новой Гвинеи, Англии и Германии, русский ученый встал на защиту своих темнокожих друзей. Он предложил Александру Третьему объявить берег Маклая сферой интересов короны Российской империи, но император не захотел портить отношения с европейскими державами по столь незначительному поводу. Многочисленные экспедиции и тропические болезни подорвали здоровье замечательного ученого. Николай Николаевич Миклуха Маклай рано ушел из жизни. Ему не исполнилось и 42 лет. На берегу Маклая его образ стал легендой. Многие поколения папуасов помнили своего бескорыстного друга и защитника. Верили, что он улетел на Луну, но обязательно вернется.
1: Мы читали фрагмент из книги Ивана Медведева «В поисках Эльдорадо». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Страны Европы пока не дошли до того, чтобы бить по России со своих территорий. Они понимают, что будет ответный удар. Об этом заявил Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов. Президент добавил, наши вооруженные силы поджимают противника на всех участках боевого соприкосновения и продвигаются по всей линии фронта.
2: Наши вот ребята сейчас добирают практически на Константиновку. Ну там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается. Они говорят, это серая зона. Ну, серая, замечательная серая зона. Мы им сказали, давайте. Мы в 22-м году еще сказали. Уходите из Донбасса. Люди не хотят с вами жить. Никаких нарушений нет ни в чем. Просто никто не хочет этого замечать. Никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны.
1: Владимир Путин добавил, что открытое письмо Зеленского сводится к тому, чтобы создать конфликтный потенциал. Президент напомнил об ударе по Старобельску после призывов Киева к личной встрече и мирным переговорам. Европа делает ставку на террористические методы украинского режима на фоне ухудшения положения дел на линии фронта для Киева. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском круглом столе.
3: Сегодня и Британия, и страны Евросоюза продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами. Потворствуют его откровенно террористическим действиям. Дошли даже до того, что обвиняют Россию в том, что украинские беспилотники многократно нарушают границы стран Евросоюза.
1: Сергей Лавров добавил, что Россия готова принять все меры для защиты союзного государства. Так он прокомментировал провокационные действия Украины, направленные против Белоруссии. Государственная дума одобрила расширение программы кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми. Заемщики теперь могут воспользоваться льготным периодом длительностью до 1,5 лет. При этом максимальный срок не должен превышать достижение ребенком возраста также в 1,5 года. Это возможно независимо от падения доходов или роста платежей в семье. Раньше каникулы предоставлялись на 1,5 года при снижении доходов более чем на 20% семейного бюджета. Оформить каникулы можно в течение 1,5 лет после рождения или усыновления ребенка, уточнили в Госдуме. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Ялта. Есенинская скамейка. Вдоль широкой набережной этого уютного курортного города растут невероятные по красоте раскидистые платаны. Высокие листопадные деревья с потрясающей густой пышной кроной. Все они очень величественны. Но один явно выделяется. Его высота 30 метров. Местные жители называют гигантский платан Есенинским. И бронзовую скамейку, которая стоит рядом, Есенинской. Почему? Говорят, что именно здесь назначала свидание известному русскому поэту сама Айседора Дункан. Не верьте, это все сказки. Но даже такая явно выдуманная история все же заслуживает отдельного рассказа.
1: Имя на карте.
2: Есенин и Дункан действительно посещали Ялту. Но только порознь и в разное время. Первым приехал поэт и тут же едва не угодил под артиллерийский обстрел корабельных орудий. Удивляться нечем. На календаре был 1914 год, и уже вовсю гремела Первая мировая война. Но ему повезло. Смерть прошла рядом. Вот письмо Сергея своему отцу.
3: «Дорогой папаша, дорога была не из приятных. Когда вышли из Севастополя, в нас хотели стрелять из миноносца. Все вышло по недоразумению. Наш капитан не ответил на 3 сигнальные выстрела. Был ветер, на море волны, и ничего не было слышно».
2: Неудивительно, что Ялта не понравилась Есенину вовсе. Он выбрал, ну, очень неудачное время для путешествий.
3: «Вследствие объявленного военного положения тут жить совсем невозможно. Я бы и сейчас уехал, да нельзя, все приостановлено. Я только выручил себя на стихах в Ялтинской газете. 30 копеек за строчку. Кругом паника. Недавно я выступал здесь на одном вечере, читал свои сочинения, заработал 35 рублей. Больше никуда, никогда не поеду, кроме Питера и Москвы. Тоска ужасная. Так и хочется плакать».
1: Имя на карте.
2: Что же касается Айседоры Дункан, то она приезжала в Ялту намного позже, в 1923-м. Основоположница свободного танца настойчиво звала Есенина к себе, но в ответ получила вот такую телеграмму.
3: «Ялта, ЗПТ, гостиница «Россия», ТЧК. Я люблю другую, ЗПТ. Женат и счастлив».
2: Рассказывают, что, получив это сообщение, Айседора долго гуляла по набережной, много плакала и одиноко сидела на скамье у того самого огромного платана. Так что эта печальная история не о продолжении любви поэта и танцовщицы, а всего лишь грустное описание их окончательного разрыва.
1: Имя на карте.
2: Прошло много времени. Современную есенинскую скамейку, а это, между прочим, новодел, установленный в 2011 году, сегодня называют «скамьей любви». Романтика никуда не делась. И это хорошо. А вот гигантский красавец платан, которому более 150 лет, все еще стоит на своем месте. Он бережно хранит чужие тайны. И, возможно, слова отчаяния, великолепной и по-своему несчастной Айседоры Дункан. Ялта. Есенинская скамейка.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: В Марианском архипелаге. Снова на Каролинских островах. Литке на время прервал исследование Каролинских островов и пошел на Гуахан, самый крупный остров Марианского архипелага. Это было вызвано необходимостью пополнить запасы сухарей и морской провизии, которые надеялись достать частью на Гуахане, частью с английских и американских судов, часто останавливавшихся там в это время года. Кроме того, Литке хотел произвести там опыты над качанием маятника. Марианские острова были первым архипелагом, встреченным в 1521 году Магелланом в Великом океане во время его знаменитого первого кругосветного плавания. Он назвал их «ладроны», то есть «разбойничьи», но это название не удержалось, и они были переименованы в «Марианские». Вереница Марианских островов направлением с севера на юг является затопленной цепью гор с базальтовыми туфовыми вершинами. Вершины эти возвышаются на Гуахане на 400-600 метров и господствуют над травянистыми и лесистыми плоскогорьями, песчанистыми или глинистыми равнинами, окаймленными по окружности крутизнами. Растительность на островах роскошная. Возможны пальмы, пандановые, мангановые, красные и померанцевые деревья, бамбуки произрастают там в изобилии. Благоухание с берегов далеко разносится по океану. В сумерки 14 февраля сигнальщики с Синявина увидели Гуахан. На следующее утро шлюп был в 10 милях от южной его оконечности. Тихие ветры и сильное противное течение заставили шлюп 3 дня лавировать, прежде чем войти в гавань Сан-Луис-де-Апра. Не зная входа, Литке с большим риском вошел в гавань и поставил шлюп на якорь перед входом во внутреннюю гавань. Если бы не шхуна, стоявшая там под испанским военным флагом, то можно было бы думать, что пришли в место, опустошенное чумой, говорили синявинцы. Кругом была полная тишина. Даже на фортах Сантьяго и Санта-Круц, защищавших подступы к порту, не было видно ни флагов, ни людей. Став на якорь, Литке отправил мичмана Бутакова на шхуне узнать на берегу, можно ли найти лоцмана для входа во внутреннюю гавань и достать лошадей для поездки в Аганью, столицу Гуахана. Бутаков, возвратившись, сообщил, что на форту Санта-Круц один только старый мулат, на шхуне 3 пьяных матроса, а в деревушке северо-восточной части губы полудикий бестолковый народ. Литке был в затруднении, не зная, как вступить в переговоры с местным губернатором. В этом помог посетивший шлюп матрос, один из многих беглецов с английских кораблей. Он сообщил, что губернатором Марианских островов является Мединилья, живущий в Аганье. Литке поспешил написать ему официальное письмо с извещением о своем прибытии, о цели путешествия и просил позволения расположить на берегу обсерваторию. На следующее утро явился сержант с письмом от губернатора, содержавшим любезное предложение услуг и приглашение в Аганью. В ответ на это письмо Литке сообщил, что он с офицерами прибудет на следующий день к губернатору засвидетельствовать ему почтение. Осмотрев многие уголки залива, Литке нашел наиболее удобным местом для обсерватории ферму Суме на берегу полуострова Ароте. Ферма принадлежала второму губернатору Марианских островов Торресу. Среди осмотренных мест был и форт Санта-Круц. Он имел форму 4-угольника и был вооружен 4 пушками без станков, которые охранял один старый мулат. На следующее утро, 19 февраля, Литке и все свободные офицеры отправились в Десамбаркадеро-де-Пите, живописному местечку к северо-восточной части Кубы. Берег зарос здесь сплошной тропической чащей, в нескольких десятках метров от него были тучные поля, засеянные рисом и сарачинским пшеном. Кое-где виднелись деревушки, разбросанные по берегам речек. Высадившись на песчаный берег в устье небольшой речки, моряки вошли под свод развесистых деревьев, где их охватил влажный горячий воздух. Матросы разбили в тени две палатки и занялись стиркой белья, коек и парусиновых чемоданов. Летки с офицерами пошел по берегу к ближайшей деревне. От палящих лучей солнца защищал густой слой зелени. Много пестрых птиц летало между ветвями. Лес был полон звуков. Вверху раздавались свист, прищелкивание, трель. Насекомых было сравнительно мало, но множество огромных бабочек и особого вида ос и мух, необыкновенных по окраске и формам. Моряки вышли к плантациям около поселка Тагалов. Нагие, носившие только поясок туземцы, работали на полях. Побродив по деревушке и посмотрев на бедные хижины островитян, матросы возвратились к своим палаткам. В это время Литке с офицерами добрался до деревни, где нашел мулов, которых выслал им губернатор для проезда в его резиденцию. Через полчаса моряки отправились верхами к губернатору. Дорога большей частью шла вдоль морского берега. Объезжая скалы, выдававшиеся в море, путешественники свертывали в сторону и ехали аллеями в тени роскошных деревьев или по полям, засеянным рисом и сорочинским пшеном. Проехав 3,5 мили, прибыли в Аганью. Город был обширнее деревни, но внешним видом своим мало отличался от нее. Там были старинная католическая церковь, дворец губернатора, несколько магазинов, 3 гостиницы. Прежде чем представиться губернатору, моряки остановились в доме его адъютанта и переоделись в мундиры. Задыхаясь от банной температуры, они с трудом продолжали путь к палаццо. Это был 2-этажный дом с раздвижной северной стеной. В окнах южной стороны вместо стекол были вставлены листы из перламутра, пропускавшие достаточно света, но задерживавшие теплоту солнечных лучей. У дворца моряков встретил штат служащих в черных вышитых золотом мундирах и треуголках с перьями. Сам губернатор в мундире и орденах принял их на крыльце и после взаимных представлений ввел в палаццо и приказал подать чакеты – куртки из легкой шелковистой материи, предложив гостям переодеться. Конечно, каждый был рад поменять тяжелый мундир на легкий, почти воздушный костюм. Затем губернатор пригласил гостей в кабинет, отделанный с большим вкусом в староиспанском стиле, и беседовал о плавании и научных работах. На просьбу Литки расположить на берегу обсерваторию и снабдить Синявин свежей провизией, он ответил полным согласием и во всем обещал помочь. После обеда Литки навестил второго губернатора, Луиса Торреса, почтенного и веселого старца, которого он также просил о разрешении поставить палатку и заняться наблюдениями в его имении Суме. Торрес ответил, что он очень польщен тем, что Литке избрал его имение для своих исследований. На другой день, не теряя времени, Литке приказал разбить лагерь в Суме и поселился там в палатке с мичманом Глазенапом и штурманом Новиковым. Занимаясь наблюдениями, они прожили там с 20 февраля по 4 марта. По окончании работы они отправились на охоту. Охота закончилась очень печально. По неосторожности Литке прострелил себе правую руку возле самого сгиба. Этот несчастный случай лишил его возможности работать 1,5 месяца. Между тем шлюп готовился к дальнейшему плаванию. Работы было много. Корпус судна, все снасти и рандгоут требовали после плавания в жарком климате больших исправлений. Шлюпу необходимо было приготовиться к бурям, которые ожидались по выходе из тропиков. Надо было починить гребные суда, исправить много железных и медных вещей, заготовить дрова для камбуза, просмотреть провизию, запастись пресной водой. Надежда Литки получить некоторое количество провизии от китобойных судов не оправдалась. Их было тут только 2, и они могли продавать очень немного провианта.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: До своего ранения Литке намеревался по окончании работ в обсерватории провести несколько дней в Аганье с новыми гостеприимными знакомыми и собрать там материал о Марианских островах. Теперь от всего пришлось отказаться. Литке не мог сделать даже официального приема губернатору и просил его приехать на Синявин. В один из праздников губернатор приехал на шлюпы и привез команде в подарок 10 мешков сарачинского пшена. 7 марта шлюп перешел в бухту Уматок в южной части острова Гуахана. Здесь моряки произвели разные научные работы и запаслись живностью и плодами. Местный начальник, носивший титул Аль-Каде, администратор, получил от губернатора приказ оказать морякам содействие. Закончив научные изыскания и запасшись провизией и водой, шлюп 9 марта покинул гостеприимный Гуахан и вернулся на Каролинские острова. Лидке хотел продолжить их исследование, начиная с группы «Шведа». Так назвал их мореплаватель Вильсон, потому что там остался один матрос его корабля, родом швед. Утром 14 марта шлюп подошел к островам. Он был встречен несколькими лодками с дикарями. Туземцы казались красивее и стройнее своих соседей. Лодки были такие же, как и у луганорских островитян. Приблизившись к бортам шлюпа, дикари показывали на свои желудки, объясняя, что они голодны. Команда стала им бросать сухари и куски солонины. Дикари ели с жадностью. Затем им было разрешено пристать к борту и взойти на верхнюю палубу. Моряки узнали от дикарей, что из двух ближайших групп островов, одна восточная называется Намуареа, другая западная — Элато. Далее к югу лежала группа Намоли-Аур. Лидке объяснил дикарям, что шлюп сейчас пойдет к островам Элато, и поэтому они должны покинуть судно. Но 10 туземцев просили их взять с собою. Рассчитывая встретить у острова Элато лодки и передать на них своих гостей, Лидке согласился оставить туземцев. Затем моряки занялись исследованием островов Элато и Намуреа. Причем в группе Элато нашли гавань, в которую, по рассказам Торреса, заходили суда, посылаемые с Марианских островов, за трепангами. К большому удивлению моряков, здесь не встретилось ни одной лодки. Только одна виднелась в море, но и та не желала, видимо, вступать в сношение со шлюпом, несмотря на пригласительные знаки моряков. Опасаясь, чтобы гости не задержали здесь Синявина, Лидке просил дикарей подозвать лодку и перейти на нее. Но они, получив подарки и сухари, были так довольны, что не хотели этого. Видя, что его просьбы не действуют, Лидке объявил им, что шлюп должен идти на отдаленную группу островов Ули-Ай, и что если эта лодка их не снимет, им придется отправиться вместе со шлюпом. Дикари заволновались и стали изо всех сил кричать находившимся поблизости туземцам. Лодка, наконец, подошла, и на ней оказался главный тамоль группы Элато, знавший несколько слов по-испански. Лидке подарил ему медную луженую кружку, а офицеры — 3 нитки красивых бус. На его шлюпку попрыгали все синявинские гости, и она, сильно загруженная, отвалила от борта. Синявин вошел в лагуну и стал на якорь у северной оконечности острова Раура. Лидке со штурманами Семеновым и Нозиковым съехал на остров для приискания подходящего наблюдательного пункта. Дома местных жителей, особенно старшин, были лучше и чище луганорских. Стены построены из досок хлебного дерева, которое в отделке принимает лоск и приятный красный цвет. Внутри дома очень опрятны и резко отличаются этим от туземных жилищ не только Каролинского архипелага, но и всей Океании. На подветренной стороне острова моряки любовались ловкостью и смелостью туземной молодежи, бросавшейся в самые буруны и вытаскивавшей со дна огромных морских ежей. Молодые раурцы занимались этим ради забавы или спорта. Вытащив ежа из бурунов, они тут же бросали его на берег. Моряки набрали много ежей и отдали доктору Мертенсу для коллекции. На Марианских островах морских ежей не было совсем, и в Гуахане губернатор подарил доктору всего несколько игл этого животного как большую редкость. У местных жителей моряки не встретили такого гостеприимства, как в Луганоре. Здесь их не приглашали в дом, а когда они заходили сами, им не предлагали садиться и ничем не угощали. Получить кокосы было нелегко, приходилось просить, даже требовать. Это казалось очень странным, так как вся опушка леса состояла из кокосовых пальм. На следующее утро все офицеры шлюпа занялись исследованием островов. Островитяне помогали им, чем могли. Не нравилась им только стрельба охотников. Первое время при каждом выстреле, даже отдаленном, они вздрагивали и настоятельно просили не делать такого грома. Привыкнув, они сопровождали каждый выстрел протяжным «уэ». Постоянным гостем Лидки был старшина острова Улиай. Он распоряжался у капитана, как в собственном доме. К вечеру следующего дня все научные работы и гидрографическая опись островов Улиайской группы были закончены. Моряки, работавшие на берегу, возвратились на судно и приготовились с рассветом сняться с якоря и идти на север. На островах Банин-Сима. 30 марта Синявин покинул Каролинские острова и направился к архипелагу Банин-Сима, находящемуся между Марианскими островами и Японией, почти по меридиану от 26 градусов 30 минут до 27 градусов 45 минут северной широты и в долготе 217 градусов 35 минут западной от Гринвича. Острова состоят из четырех групп с тремя проливами между ними. Все они небольшие, гористые, большую частью с крутыми скалистыми берегами. Некоторые просто торчащие из моря скалы. На изрезанных берегах хорошие гавани. При открытии архипелага голландцами Кваст и Тасман в 1639 году он был совершенно необитаемым. В 1675 году там побывали три японца, которые назвали его Банин-Сима – «Безлюдные острова». Они составили опись группы островов Фадзилио и карту, напечатанную в Японии. Во второй с юга группе на западной стороне острова, названного капитаном Бичи островом Пиля, находится порт Ллойда. Это гавань – безопасное место стоянки во всякое время года. Тут и на прочих островах архипелага много пресной воды, дров, всевозможной дичи, хорошей рыбы, раков, омаров, лангустов, черепах, противоцинготных трав и кореньев. Наконец, пальмовой капусты. Подгоняемый ровным теплым ветром, Синявин после трех недель плавания подошел к Банин-Сима. Шлюп направился к ближайшей группе островов. Проходя вдоль западной ее стороны, моряки тщательно искали входа в какую-нибудь гавань. Острова с высокими, покрытыми густой и разнообразной зеленью горами были очень живописны. Между дикими обнаженными утесами, возвышающимися на 100 и более метров над водою, во многих местах виднелись бухты, окруженные песчаными пляжами. На вершине одной горы сигнальщики Синявина заметили дым и людей, стрелявших из ружей и махавших английским флагом. Хотя уже наступал вечер, Лидке послал на берег шлюпку под командой Ратманова для оказания помощи людям, подававшим сигналы. На берег съехали и натуралисты экспедиции Мертенс и Китлиц. На следующее утро они привезли с собою боцмана Витрина и матроса Петерсона с английского китобойного судна «Вильямс», потерпевшего здесь крушение осенью 1824 года. Они сообщили Лидке, что английский капитан Бичи на шлюпе «Блоссом» летом и осенью позапрошлого года описал южные острова и объявил архипелаг Банин-Сима принадлежащим английскому королю. Лидке считал, что повторять опись архипелага после Бичи, этого известного и искусного исследователя, было бы бесполезной тратой времени, и решил заняться только астрономическими и магнитными наблюдениями, предоставив тем самым возможность натуралистам исследовать здешнюю природу. После продолжительной лавировки Синявин вошел в бухту порт Ллойда и стал на якорь. В тот же день Лидке со штурманами и английскими моряками съехал на берег. 1 мая все работы были закончены, гавани Маятника и порт Ллойда подробно описаны, и 3 мая шлюп вышел в море, взяв с собой двух единственных обитателей этого острова и их имущество. Гаванью Маятника Лидке назвал бухту, на берегу которой производил наблюдения над качаниями постоянного маятника и астрономические.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Нозиков. Главы из книги «Русские кругосветные мореплаватели». Читает Роман Шахов.
2: Возвращение на Камчатку. Исследование побережья Берингова моря. Синявин направился к Камчатке. После 20 дней плаваний перед моряками открылись лесистые берега Камчатки с красивыми коническими сопками. На темном очертании берега показался вход в Авачинскую губу, но войти в нее в этот день не удалось, так как густой туман неожиданно окутал все побережье. На следующий день прояснело, и Камчатский берег открылся во всем своем великолепии. Шлюп приблизился к берегу, и мореплаватели, осмотрев вход в Авачинскую губу, вошли в бухту, затем в Петропавловскую гавань и стали на якорь. Трехнедельная стоянка в Петропавловске прошла в приготовлениях к северному плаванию. В заготовках бочек и небольших бочонков для презервов, консервов и приемки от порта провизии и теплой одежды, в составлении карт, журналов и отчета за время пребывания шлюпа в тропиках для отправления в главный морской штаб в Петербург. Вскоре по прибытии в Петропавловск заболел старший офицер шлюпа Завалишин. От усиленных трудов здоровье его так расстроилось, что врачи признали невозможным продолжение плавания в суровом климате Берингова моря. Он вынужден был покинуть Синявин и отправиться на транспорте «Алеут» в Охотск, чтобы оттуда сухим путем возвратиться в Петербург. Натуралист Китлиц настолько увлекся природой Камчатки, что решил остаться здесь до возвращения шлюпа из северного плавания. Он хотел предпринять поездку вглубь острова и считал, что работа там принесет больше пользы науке, чем плавание в пустынных и бесплодных странах. 14 июня шлюп вышел из гавани и направился к Шипунскому мысу, находящемуся около 50 миль от входа в Авачинскую губу. Погода была благоприятная. Пользуясь ровным ветром, шлюп шел под всеми парусами со скоростью 3 мили в час. Синявин шел, держась далеко от берега. Весь экипаж вышел наверх и любовался величественными картинами дикой камчатской природы. Ввиду того, что побережье полуострова Камчатки почти совсем не было исследовано и морские карты его были очень неверны, инструкция Адмиралтейства предписывала Литке, возможно, подробнее исследовать и описать его. Однако вследствие ограниченности времени Литке решил определить только географическое положение главных пунктов, ориентируясь на которые можно было бы позже произвести подробные исследования. Пройдя Шипунский нос, Синявин взял курс к мысу Кранокский. Утром 16 июня синявинцы одновременно любовались сопками Авачинскую, Корякскую, Жупановую, Кранокскую. Определением высоты Кранокской сопки занялись одновременно все три штурмана и сам капитан. У всех четырех она оказалась равную 3370 метрам. Кранокский мыс миновали вскоре после полудня 17 июня. Далеко на севере стали показываться высокие горы, между которыми выделялась Исполинская Ключевская сопка. Штурманы и Литке определили ее высоту в 5300 метров. В следующие два дня при малом ветре шлюп медленно подвигался к Камчатскому носу. Моряки обнаружили очень много погрешностей в морских картах этой части Камчатского побережья. Рано утром 20 июня при ясной погоде шлюп приблизился к устью реки Камчатка. Вся команда, офицеры и ученые экспедиции вышли на верхнюю палубу. Сопка Ключевская и многочисленные другие сопки и горы были отлично видны. Все были покрыты снегом. Синявинцы, как очарованные, стояли молча и не могли оторвать глаз от великана, задернутого на вершине легкой дымкой. Казалось, что вулкан находится у самого берега, а между тем до него было 104 мили. «Ключевская сопка — величайший вулкан на Земле», — заметил натуралист Мертенс. «Я в первый раз вижу вулкан такой величественной и вместе с тем такой дивной красоты», — заметил много путешествовавший профессор-минеролог Постельс. Литке со своими помощниками определил точное географическое положение Нерпичьего озера, устья реки Камчатка, Камчатского носа и находящихся вблизи Столбового мыса и речки того же имени. Отсюда шлюп направился к видимому на север Озерному мысу и подошел к нему 21 июня. Едва успели определить его географическое положение, как погода испортилась, берега закрылись туманом. 22 июня немного прояснилось, и на севере показался Карагинский остров. Уже стемнело, когда шлюп вошел в пролив между материковым берегом и островом. Там бросили якорь. Утром синявинцы увидели, что шлюп стоит в бухте, окруженной низменным берегом. Еще перед уходом шлюпа в северное плавание помощник начальника Камчатской области Кузьмищев сообщил Литке, что жители района реки Карага рассказывали ему, что на западном берегу острова, как раз против устья этой реки, есть гавань со входом шириной не менее километра, куда нередко заходят киты. Доверяя этому сообщению, Литке решил отыскать эту гавань и исследовать ее, возможно, полнее. Для этого был послан на грибной шлюпке Ратманов, получивший приказание пройти вдоль берега миль 20, осматривая по пути все бухты и гавани. На ближайший берег острова съехали Литке и Нозиков для производства астрономических и магнитных наблюдений и естествоиспытатели Мертенс и Постельс. Остальные офицеры должны были произвести морскую съемку и промер. Англичанин, боцман Витрин и два алеута отправились на охоту, а свободные от службы матросы принялись за стирку белья в реке, впадавшей в залив, за ловлю рыбы и охоту на птиц. На острове расстилалась сухая тундра, покрытая ольховым кустарником и травой. Через тундру протекала довольно глубокая и быстрая речка, на берегах которой было множество гусей, уток и куликов. В южной части острова вся почва была вспахана крепкими клювами топорков. Эти птицы напоминают попугаев. У них черное оперение, красный клюв, похожий на маленький топор, и желтый пучок перьев на голове. В этот день у берегов острова появилась в несметном количестве лососевая рыба, называемая няркой. Красная. Эта рыба длиной около 50-60 сантиметров, весом до 6 килограммов, плоская, с красным, как у семги, мясом. Рыба с неудержимой силой стремилась вверх по реке. Она шла такой плотной массой, что малейшее обмеление реки или сужение русла заставляли ее выпирать кверху, выскакивать из воды, бросаться на песчаные отмели. Синявинцы воспользовались ходом нярки, наловили в несколько часов большое количество, засолили и уложили в бочки, сделав запас почти на год. Первый день стоянки был очень знойный. Черный песок, покрывавший берег, был раскален, но в 36 сантиметрах ниже поверхности находился плотный слой вечной мерзлоты. Тучи комаров и мошек затрудняли производство работ на берегу. При астрономических наблюдениях два человека должны были беспрестанно хлестать ветками по лицу и рукам обоих наблюдателей. Магнитные наблюдения можно было производить, только разведя в палатке огонь из хвороста и туфа. Но едкий дым выгонял часто не только насекомых, но и самих наблюдателей. Синявин простоял двое суток. Воздух в это время был насыщен парами, которые около полудня странно искажали предметы даже на близком расстоянии. Горы материкового берега беспрестанно изменяли свой вид. Около полудня 26 июня возвратился Ратманов, не найдя никакой гавани. В первый день он проехал 15 миль вдоль обрывистого берега, только кое-где берег пересекался речками, ручейками или сбегавшими с гор водопадами. Ночевали недалеко от речки, на которой заметили развалины юрт. Медведи стадами бродили около. На следующий день Ратманов проехал еще 5 миль до другой речки, где также были видны остатки жилищ и стада медведей, но гавани так и не оказалось.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели».
2: Поиски Ратманова показали, что размеры Карагинского острова гораздо больше, чем можно было предполагать по старым картам. Ввиду этого Литке, закончив свои наблюдения, пошел на север по проливу между материком и островом. Около 3 часов пополудни на материковом берегу было замечено устье довольно широкой реки. по обеим берегам ее возвышались холмы, покрытые густым лесом. Самое устье было сжато низменными мысами. По имевшимся на шлюпе описаниям и сообщениям Кузьмищева, это была река Карага. И тут на стороне острова должна была находиться искомая гавань. Подойдя в сумерки к берегу острова, шлюп стал на якорь в открытой бухте. Было очевидно, что шлюп находится в том месте, о котором говорили карагинцы. Теперь предстояло отыскать Малый Карагинский или Верхотуров остров, лежащий, по тем же известиям, в 5 километрах к северу от Большого. Для промера и осмотра берегов были посланы Ратманов и Семенов, которые возвратились поздно вечером, сообщили, что они нашли, наконец, гавань, но глубиною всего 3 метра. Штили и туманы продержали здесь шлюп 3 дня. За это время грибные суда под командой офицеров осмотрели все западное побережье Карагинского острова до северо-восточной его оконечности. Верхотурова острова не было видно даже с самых высоких мест, на которые можно было взобраться. 1 июля шлюп вышел в море и снова обогнул южную оконечность острова Карагинский, названную Литке мысом Крашенинникова. Затем пошел вдоль восточной стороны острова, исследуя его берега. Вечером 3 июля он подошел к северо-восточной оконечности, до которой с другой стороны уже доходил штурман Семенов. Таким образом, исследование этого большого острова было закончено. Когда шлюп отошел к северу километров на 35, штурманы увидели островок, в котором узнали Верхотуров. Оказалось, что он лежал почти в 50 километрах от Карагинского. К острову Верхотуров шлюп приблизился около полуночи и до 4 часов утра держался около него под малыми парусами, идя самым тихим ходом. Рано утром приступили к исследованию острова. Он имеет около 8 миль в окружности, южная и восточная стороны круты, а от северо-западной протянулся низменный мыс, на котором виднелись балаганы и разрушенные юрты. Вероятно, это были следы посещения алюторских моряков и камчедалов, приезжавших сюда на промысел чернобурых лисиц, иногда даже здесь зимовавших. Этот ценный и редкий зверь водился здесь в довольно большом количестве, а на соседнем материковом берегу встречался только изредка. Окончив исследование Верхотурова острова, Литке направился к Алюторскому мысу, находящемуся на материковом берегу в 150 милях на северо-восток от этого острова. 5 июля разразилась буря. Шлюп как щепу бросал из стороны в сторону. По временам он черпал воду бортами. Волной смыло большую часть подветренной сетки с койками. Через сутки буря стихла, подул попутный ветер, и шлюп прошел прямо к Алюторскому мысу. Но наступивший густой туман принудил Литке отказаться от его посещения и взять курс к Чукотскому носу, мысу Восточный, современный мыс Дежнева, самой восточной оконечности Азии. Несмотря на густой туман, шлюп быстро подвигался вперед. 14 июля туман сменился дождем. Горизонт несколько увеличился, и сквозь пасмурность обозначились на юго-востоке берег и снеговые вершины острова Святого Лаврентия. Отсюда Синявин направился в середину Берингового пролива. Свежий Зюитвест гнал его со скоростью до 9 миль в час. 15 июля ветер стих, море успокоилось. Шлюп скоро вошел как бы в целый архипелаг островов. Вершины гор азиатского и американского материков, между которыми в отдалении скрывались низменности, казались островами. Потребовалось некоторое время, чтобы осмотреться и разобраться в окружающем. Произвели астрономические наблюдения и точно определили место нахождения шлюпа. Затем Литке со штурманами определил точное географическое положение

0: Мыс Восточный возвышался на траверзе шлюпа в виде высокого полуострова, соединенного с материком низким перешейком. Синявин прошел между высокими гористыми островами Диомида и громадной скалой Восточного мыса. Тихий океан остался позади. За островами Диомида виднелись синие плоские горы американского материка. Так как исследование арктического побережья не входило в программу плавания Синявина, шлюп прошел только несколько миль к северу за Берингов пролив и повернул на юг. Вернувшись в Берингов пролив, Литке взял курс на губу Святого Лаврентия в 60 километрах к юго-западу от Восточного мыса. Там он хотел стать на якорь для производства астрономических и магнитных наблюдений и для исправления некоторых повреждений в Рангоуте, полученных при шторме в Беринговом море. Рано утром 16 июля шлюп миновал селение Нунемун, расположенное при входе в бухту Святого Лаврентия. Обитатели его с любопытством смотрели на проходившее почти под всеми парусами судно. Ветер скоро стих, и Синявин стал на якорь перед устьем губы. К нему тотчас же направились на своих байдарках чукчи. «Тарова, тарова!» «Здорово!» Еще издали раздались их голоса. Повторяя эти слова, чукчи гладили себя по голове против волос. Пристав к борту Синявина, чукчи без всякого страха взошли на верхнюю палубу шлюпа. Все приехавшие были малорослые, некрасивые, смуглые, крепкого сложения. Волосы у них черные, жесткие, глаза карие, узенькие, запавшие в глазницах, лица скуластые, носы приплюснутые, губы толстые, зубы ровные, желтоватые. Все они были одеты в нерпичьи и оленьи летние кухлянки. Лица и руки грязные, так как они никогда не мылись. От каждого из них отвратительно пахло. Взаимным поклоном гостей и хозяев не было конца. Но один из прибывших, видимо, нашел, что Литке недостаточно учтивый хозяин, так как встретил гостей с головой, покрытой фуражкой. Он очень вежливо снял с него шапку и, кланяясь, повторял «Тарова, тарова». Гости просили угостить их табаком и дать для их жен иголок. Им сейчас же принесли несколько восьмушек махорки, пачки листового табаку и целую коробку иголок. Кроме того, каждого угостили чаркой сладкого красного вина и сухарями. Подарки эти и угощения вызвали большую радость чукчей, и они бросились обнимать и целовать хозяев, после чего попросили еще прошки. Так называют на Камчатке и на Чукотском полуострове нюхательный табак. Когда им принесли несколько коробок этого табаку, они стали прыгать от восторга и с жадностью нюхать его. Описывая чукчи, Федор Петрович Литке приводит следующий эпизод. «Многие из них посещали мою астрономическую обсерваторию палатку. Очень любопытно было видеть, какое впечатление произведут на них совершенно новые и непостижимые для них предметы, которые и в других местах, населенных людьми более просвещенными, заставляли меня иногда опасаться прослыть колдуном. Чукчи рассматривали их с любопытством, но не показывали ни подозрения, ни докучливости. Напротив, все были ласковы и старались на наши шутки и ласки отвечать так же. Одного весьма дюжего чукчу потрепал я в знак дружбы по щеке и в ответ получил внезапно такую пощечину, от которой едва с ног не свалился. Пришел в себя от удивления. Вижу передо мной моего чукчу с улыбающимся лицом, выражавшим самодовольство человека, удачно показавшего свою ловкость и приветливость». Случай этот произошел в присутствии офицеров, боцманов и переводчиков. Все они выражали возмущение поведением чукчи и просили капитана, как следует его наказать. На просьбу боцмана приказать всыпать ему побольше горячих леньков, Литке отвечал: «Нет-нет, не надо. Вы его не понимаете, ведь он дитя природы и хотел меня так же потрепать, но рукою, привыкшей трепать одних оленей».
1: Мы читали главы из книги Николая Нозикова «Русские кругосветные мореплаватели». Продолжение завтра в это же время.

0: Сергей Казаков.
1: Планетолет вынырнул из пучин Вселенной и тяжело опустился на голубые пески Земли. Капитан Фримпф отдраил выходной люк. Он ступил в искрящийся солнечный свет земного утра и с наслаждением наполнил легкие кристально чистым пьянящим воздухом. Вдалеке, подобно осколкам цветного стекла, переливались в солнечных лучах хрустальные руины вымершего города. Взгляд командора увлажнился. «Земля», — подумал он, — «так вот ты какая, Земля!» Трое остальных участников исторического полета один за другим вышли из корабля и присоединились к капитану Фримпфу. Некоторое время они ошалело озирались по сторонам. «Голубая!» — наконец выдохнул Бирб.
2: «И взаправду голубая!» — изумился Фардель.
3: «Ишь ты, голубая!» — хмыкнул Пемпф.
1: «Ну, конечно же, голубая!» — мягко сказал командор. «Ведь утверждали наши астрономы, что видимая голубизна Земли не может объясняться одними только свойствами ее атмосферы. Какой-то голубой компонент должен был оказаться на самой поверхности планеты. Теперь мы знаем, это почва». Он опустился на колено и благоговейно зачерпнул пригоршню удивительного порошкообразного вещества. Оно просочилось сквозь пальцы, как голубой туман. Командор выпрямился, снял шляпу и так и замер, залитый солнечным светом, с развивающимися на ветру волосами и глазами, устремленными вдаль. Простой марсианин, сумевший с честью пронести через неведомые глубины Вселенной триумф марсианской науки. Мягкая грусть наполнила сердце командора, и мысли его устремились к родной планете. Он вспоминал ласковое марсианское лето с его ленивыми вечерами, неторопливые беседы за бокалом золотистого лимонада на крылечке бабуси Фримпф. Командор ощутил чье-то влажное дыхание на затылке. Он резко обернулся.
2: «В чем дело, Бирб?»
1: Бирб прочистил горло.
2: «Прошу прощения, сэр», — хрипло сказал он. «Вам не кажется, что такое событие надо бы...»
1: «Я хочу сказать, сэр, полет был долгим, и у Пемпфа с Фарделем, да и у меня, сэр, здорово пересо...» «В общем, нервы у нас совсем никуда, сэр, и мы тут подумали...»
2: Он осекся под холодным взглядом командора. «Хорошо. Можете открыть ящик вашего мерзкого зелья, но только один, ясно? И еще, если я обнаружу хотя бы одну бутылку, оскверняющую этот девственный ландшафт, вы у меня все загремите в карцер».
3: «А куда ж нам их деть, сэр? Если оставить на корабле, увеличится стартовый расход топлива, а его у нас и так маловато».
2: Командор на мгновение задумался. «Закопайте их в землю», — сказал он. Он отчетливо вообразил лицо своей супруги. Вот она сидит напротив него, слушает и ест. Да, почему-то именно ест. Собственно, насколько он ее помнил, она ела всегда. Командор попытался переключиться на что-нибудь более приятное и стал думать о предстоящем возвращении на Марс. Но представилась ему почему-то не ликующая толпа на ракетодроме, а постная физиономия налогового инспектора из Космоупра, безжалостно выдирающего из его премиальных подушный налог, воздушный налог, дровяной налог, травяной налог, а также налоги на Первую мировую войну, на Вторую мировую войну, на Третью мировую войну и на Четвертую мировую войну.
1: «Ай, с какой стати платить налоги за войны, в которых сражались ваш отец, дед, прадед и прапрадед?» Тоскливо подумал он. «И правда, есть чего запить». Он с завистью покосился на Бирпа, Пемпфа и Фарделя. Им-то плевать на их налоги. Им на все плевать. Скачут себе вокруг груда пустых бутылок, как дикари. И уже состряпали похабную песенку про голубые пески Земли. Капитан Фримпф прислушался к словам, и уши его сперва порозовели, а потом побагровели.
2: «Ну, хватит, ребята!» — оборвал он. «Зарывайте ваши бутылки, жгите ящик и марш на корабль. Нам завтра предстоит тяжелый денек». Бирб, Пемпф и Фардель послушно вырыли 4 ряда ямок и засыпали голубой землей могилки своих стеклянных солдатиков. Затем сожгли ящик и, пожелав командору доброй ночи, поплелись на корабль. Командор долго лежал в темноте своей каюты,
1: Размышляя о судьбе землян, о созданной ими благородной цивилизации, которая родилась и умерла, ничего не оставив после себя, кроме горстки хрустальных воспоминаний. Наконец он уснул. На следующее утро капитан Фримп подошел к выходному люку, открыл его и остолбенел. Прямо напротив корабля он увидел 24 пивных дерева. Это определение автоматически вспыхнуло в его мозгу. Капитан Фримп никогда раньше не видел пивных деревьев. Собственно, он никогда даже не слышал о их существовании. Но какое более подходящее название можете вы дать крупным древовидным растениям с бутылками янтарной жидкости, свисающими с ветвей, подобно плодам, созревшим для сбора? В молодом саду полным ходом шло веселье. Более того, судя по ряду свеженасыпанных холмиков по краю сада, новые семена были уже посеяны. Все это не укладывалось в голове. Непостижимо было, что даже на земле могла существовать такая почва, на которой за одну ночь из пустых бутылок выросли бы пивные деревья. Смутная догадка о судьбе постигшей землян забрезжила в его мозгу. К командору нетвердой походкой приближался Пемпф, держа в обеих руках по початой бутылке.
3: «Глотните, Кэп!» — заплетающимся языком сказал он. «Вы в жизни ничего подобного не пробовали, чтоб не лопнуть!»
1: Командор уничижительным взглядом поставил его на место. «Я офицер, Пемпф!» — процедил он сквозь зубы. «Офицеры не пьют пива!»
3: «Запамятовал, сэр! Виноват!» «Виноват? Это не то слово, Пемпф! Кто дал право вам и вашим дружкам есть... точнее, пить нестерилизованные земные плоды? Слушайте, Пемпф, вы как химик экспедиции обязаны были в первую очередь взять пробу почвы. Неужели вы лишены элементарной любознательности?»
4: «В этом нет никакого смысла, сэр. Почва, в которую с вечера втыкаешь пустую пивную бутылку, а утром получаешь такое вот деревце, наверняка продукт науки, которая на миллионы лет обошла нашу. Сдается мне, Кэп, что солнечный свет, отражаясь от поверхности Луны, достигает Земли и усиливает способность почвы воспроизводить все, что в нее посеяно».
1: Командор вздрогнул. «Вы говорите все?»
4: «А как же, сэр? Мы посеяли пустые пивные бутылки и получили пивные деревья. Разве не так?»
1: Задумчиво произнес командор. Он резко повернулся и зашагал к кораблю. Весь этот день он провел в своей каюте, погруженный в раздумья. Когда село солнце, командор покинул корабль и под покровом надвигающейся ночи закопал все свои деньги, которые хранились в хвостовом отсеке. Сперва он пожалел, что не привез их побольше, но потом рассудил, что это не имеет принципиального значения, ведь как только деревья дадут первые плоды, в его руках окажется необходимый семенной фонд.
3: Но на следующее утро, когда капитан Фримп выбрался из корабля и поспешно направился к своему экспериментальному огороду, он не обнаружил там ничего, кроме голубеньких грядок, насыпанных им накануне. Сначала он ощутил острое разочарование, но затем подумал: возможно, с деньгами это сложнее. Должно быть, вырастить денежные знаки не легче, чем их заработать. Командор с завистью оглядел буйно разросшийся за ночь пивной сад, вызывающий позвякивающий на ветру диковинными плодами. Он вышел на солнечную лужайку и остановился, тяжело переводя дух. Прямо перед ним три вдребезги пьяных, обросших минотавра, выделывали ногами кренделя, горлани во всю глотку возмутительную песню о голубых песках земли, в которой уже успел появиться второй куплет. Увидев командора, они прервали безобразный танец, с минуту тупо смотрели на него затуманенным взором, а потом опять принялись за свое. Теперь капитан Фримф почти не сомневался в том, какая именно участь постигла землян. «Но что же случилось, — спрашивал он себя, — с деревьями, которые они вырастили?» Он был человеком аналитического склада ума, и ответ не заставил себя долго ждать. Жители земли, выпивая жидкое содержимое плодов, одновременно опыляли стеклянную кожуру и, сажая ее в голубую почву, получали новые деревья.
1: Пока не нарушался экологический баланс, это был упоительный и взаимовыгодный симбиоз. Но земляне, видимо, потеряли чувство меры, и роковое перенасыщение чудо-пыльцой привело их к гибели, а деревья, неспособные к самоопылению, постепенно вымерли. Да, трагическая судьба. Но неужели постепенное вымирание под бременем налогов достойнее разумного существа? Весь день командор ломал себе голову над способом опыления денежных знаков и, наконец, потеряв всякую надежду, махнул рукой и, вбежав в каюту, решительно рванул на себя панельную дверцу бара. В этот момент в каюту ввалилась злополучная троица. Фардель сделал нетвердый шаг вперед.
4: «Шер!»
1: — едва ворочая языком, начал он.
4: «Мы должны довести до вашего сведения, что мы не собираемся возвращаться на Марс».
1: Командор раздраженно обернулся. «Проваливайте в свой паршивый сад и оставьте меня в покое», — рявкнул он. Когда команда, хватаясь за стены, выбралась из каюты, капитан Фримпф достал бутылку и в несколько глотков опылил ее. Затем он, пошатываясь, вышел из корабля, посеял пустую бутылку и сел ждать всходов. Утреннее солнце застало командора сидящим на том же месте с блаженной улыбкой на губах. Он восторженно следил за первым маленьким ростком своего джинного дерева, весело пробивающимся сквозь голубые пески земли.
0: Мы читали рассказ Роберта Янга «Голубая почва. Радиозвезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, и тезисов, которые обсуждались в Анкоридже. Об этом Владимир Путин сообщил на совещании с членами правительства. Кроме того, президент добавил, что мирные переговоры должны вестись, исходя из реалий на земле. Россия будет двигаться вперед с опорой на стабилизацию экономики и достижения военных. По этой причине теракты Киева не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где российские войска освобождают территорию за территорией, подчеркнул президент. А удары Украины по детям только стимулируют российских военных продвигаться вперед в зоне спецоперации. Вооруженные силы активно внедряют элементы искусственного интеллекта. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов в ходе встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений. Глава оборонного ведомства добавил, что нужно не только мастерски использовать технику, но и совершенствовать тактику боевого применения.
2: Следует помнить, что за каждым алгоритмом и каждой машиной стоит человек. Именно поэтому умение эффективно управлять людьми является одним из фундаментальных навыков. Вы должны стать командирами, которые способны организовать слаженную работу коллектива, обеспечить строгий порядок и взять на себя ответственность за конечный результат.
1: Министр обороны добавил, что перед военнослужащими встают принципиально новые вызовы, а средства противодействия угрозам требуют глубокого понимания новейших технологических процессов. Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, сообщил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом. Кроме того, правительство принимает все необходимые меры для обеспечения потребителей, заверил министр. Новак отметил, что НПЗ загружены на полную мощность, сроки ремонтов на предприятиях сокращены, а плановые ремонты перенесены на более поздний срок, добавил вице-премьер. Россия рассматривает возможность ввести полный запрет на поставки дизельного топлива за рубеж, также сообщил Александр Новак. Российские производители лекарств столкнулись с задержками при включении их препаратов в реестр российской промышленной продукции. С июля этого года запись в реестре будет единственным подтверждением российского происхождения для участия в государственных закупках. Ассоциация фармпроизводителей Евразийского экономического союза обратилась в Министерство промышленности и торговли с просьбой ускорить процесс, пишет «Коммерсант». Если заявки не будут рассмотрены вовремя, продукция местных компаний автоматически будет считаться иностранной, и они потеряют льготы на государственных тендерах, говорится в сообщении. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Внимание! Разыскивается мужчина на вид 30-35 лет. Худощавого телосложения. Кожа бледная, зубы заостренные. Был одет во все черное. Особые приметы. Не переносит чеснок, не отражается в зеркале.
4: Более подробная информация прямо сейчас на радио «Звезда».
5: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
6: Глава 15. Дневник доктора Сьюарда. 26 сентября. Вчера получил письмо от Артура. Слава богу, он немного оправился. Морис все еще у него. Я очень рад этому, так как наш славный американец обладает веселым нравом. Он тоже черкнул мне несколько строк. Что касается меня, то я рьяно принялся за работу в клинике в надежде, что это отвлечет меня от тягостных воспоминаний. Но Бог один знает, когда наши мытарства придут к концу. Вчера Ван Хельсинг поехал в Эксетер и провел там ночь. Сегодня в 5 часов пополудни он влетел ко мне и, размахивая номером курьера, закричал: «Что вы про это думаете?»
7: Я посмотрел газету, но не понял, что так заинтересовало профессора. Тогда он указал мне на статью, озаглавленную «Таинственные происшествия в Гиллингеме». Я ничего не понял, пока не дошел до места, где говорилось о ранках, обнаруженных на шеях заблудившихся детей. Те же приметы, как у бедной Люси. Какой вывод вы делаете из этого? Видимо, причина тождественна. Что-то, повредившее Люси, вредит этим детям. Ответ Ван Хельсинга поразил меня. Вы правы, но не совсем. Что вы хотите сказать, профессор? Лицо его было так серьезно, что я невольно напрягся, предчувствуя новую беду. «Объясните, в чем дело?» — прибавил я. «Неужели, Джон, вы до сих пор не поняли причину смерти бедной Люси? Она умерла от анемии, вызванной большой потерей крови. Чем же вы объясняете потерю крови?» Я пожал плечами. Профессор сел рядом со мной. «Вы умный человек, Джон», — сказал он. «Но почему вы не даете себе труда задуматься, правильно ли ваше объяснение или нет? Неужели вы можете допустить, что есть масса вещей, которых вы не понимаете, что есть люди, видящие то, чего вы не видите? Это и есть главный недостаток науки — не признавать ничего без доказательств. Но разве мы способны объяснить все? Скажите, отчего, например, Мафусаил прожил 90 лет? А бедная Люси, которой перелили кровь трех сильных молодых людей, не прожила после этого и недели. Разве вы можете познать все тайны жизни и смерти? Разве вы можете сказать, отчего один паук умирает, не достигнув полного развития, а другой живет долго, как тот паук в старом испанском соборе, достигший колоссальных размеров и питавшийся маслом священных лампадок? Почему в пампасах Южной Америки существуют огромные летучие мыши, сосущие кровь из коров и лошадей, в то время как на островах Дальнего Запада такие же огромные мыши висят безжизненно на ветках деревьев весь день, а ночью нападают на несчастных людей и высасывают их кровь? «Бог мой, профессор!» — воскликнул я взволнованно. «Неужели вы предполагаете, что Люси стала жертвой летучей мыши, и что столь необычайное приключение случилось здесь, в Лондоне?» Ван Хельсинг не ответил и продолжал. «Объясните мне, почему черепаха живет дольше, чем человек? Почему существует поверье, что есть люди, которые умереть не могут? Объясните, как индийский факир может заставить себя умереть? Его хоронят, на его могиле сеют хлеб, хлеб созревает, а когда выкапывают гроб, оказывается, что факир жив». Мои мысли путались. Вопросы Ван Хельсинга загнали меня в тупик. «Профессор, позвольте мне быть вашим учеником, как в былые времена. Я не знаю, к чему вы это говорите, и ничего не понимаю. Ради Бога, скажите, чего вы добиваетесь?» «Я добиваюсь вашей веры». «Веры во что?»
8: «Веры в то, во что ваш ум отказывается верить».
7: Один американец как-то сказал мне: «Вера — это то, что заставляет нас верить в вещи, которые ум отвергает».
8: «Я обещаю верить вам».
7: «Вы такой же хороший ученик, как и раньше», — улыбнулся Ван Хельсинг. «Я убежден, что вы все поймете. Итак, вы думаете, что ранки на шеях детей оставлены тем же, скажем, существом, что и на шее Люси?»
8: «Должно быть».
7: Ван Хельсинг встал и торжественным голосом сказал: «Вы ошибаетесь. Я желал бы, чтобы вы были правы, но в действительности все хуже, во 100 000 раз хуже».
8: «Что вы хотите этим сказать?» — воскликнул я.
7: Профессор опустился в кресло, закрыв лицо руками, он прошептал: «Ранки на детских шеях сделаны Люси».
8: Я вскочил и, ударив кулаком по столу, закричал: «Ван Хельсинг, вы с ума сошли?»
7: Профессор поднял голову и внимательно посмотрел на меня. «Было бы лучше, если бы я действительно сошел с ума», — проговорил он тихо.
8: Я берег вас, мой друг, и не хотел огорчать. Да, вам трудно поверить в это. Сегодня вечером я пойду на кладбище, чтобы доказать свою правоту, и предлагаю вам пойти со мной». Я был ошеломлен и не знал, что ответить. Профессор заметил мои колебания и продолжал. «Логика проста. Если я сказал правду, то доказательство успокоит вас. Пойдемте сейчас в больницу и осмотрим найденного ребенка. Доктор Винсент, мой приятель, позволит освидетельствовать его. А потом он достал ключ из кармана и показал его мне. Потом мы проведем ночь на кладбище, где похоронена Люси. Это ключ от склепа. Мне поручили передать его Артуру». Сердце мое сжалось, предчувствуя что-то ужасное. Но что я мог сделать? Собравшись с духом, я согласился. Ребенок не спал, когда мы пришли. За ним был хороший уход, и он поправлялся. Доктор Винсент снял повязку с его шеи и показал две маленькие ранки. Не было никакого сомнения, они ничем не отличались от тех, которые мы видели на шее Люси. Мы спросили Винсента, чему он приписывает эти повреждения. «По-моему, — сказал он, — это укус какого-то зверька, либо крысы, либо летучей мыши. Весьма возможно, что какая-нибудь разновидность вампиров завезена к нам из Южной Америки моряками. Чего я совершенно не понимаю, так это рассказов детей о какой-то красивой даме, приглашавшей их поиграть с ней. И этот ребенок говорит то же самое». «Надеюсь, — вмешался Ван Хельсинг, — что когда вы отошлете ребенка домой, то прикажете родителям зорко следить за ним. Нельзя оставлять детей без присмотра. Бог знает, что может приключиться с ними. Во всяком случае, вы продержите его несколько дней в больнице. По меньшей мере неделю, пока ранки совершенно не заживут. Солнце уже садилось, когда мы вышли из больницы. Торопиться некуда, — объявил Ван Хельсинг. Зайдем сначала куда-нибудь пообедать. Мы перекусили в ближайшем ресторане и около 10 часов вечера направились к кладбищу. Уже совсем стемнело, тускло горели фонари. Миновав людные кварталы, мы очутились на пустынной улице. Дойдя по ней до кладбища и не желая, чтобы кто-либо знал о нашем посещении, мы перелезли через ограду и отыскали склеп Вестонра. Вокруг было темно и очень тихо. Профессор вынул ключ из кармана, открыл склеп и движением руки пригласил меня войти первым. Мне стало жутко. Сырой могильный воздух окутал нас. Ван Хельсинг зажег свечу. Слабый свет озарил склеп. Сырые стены, покрытые кое-где паутиной, венки завядших цветов, тусклые серебряные орнаменты гробов — все это составляло неприглядную картину. Удостоверившись, что перед нами действительно гроб Люси, Ван Хельсинг достал отвертку и принялся выворачивать винты из крышки гроба. «Что вы делаете?» — спросил я. «Открываю гроб, как видите. Я хочу убедить вас в правильности своих слов». Я схватил его руку. Мне казалось, что он совершает святотатство. «Оставьте», — сказал он и вывернул последний винт. Снял крышку гроба. Со дня смерти Люси прошла уже неделя, и я, предвидя ужасное зрелище, сделал шаг к двери. Голос профессора остановил меня. «Взгляните», — шепнул он. Я приблизился к гробу. Он был пуст. Это так поразило меня, что я не знал, что сказать. «Ну что, Джон?» — невозмутимо произнес Ван Хельсинг. «Теперь вы верите?» Я заупрямился. «Я верю, что тело Люси не находится в гробу, но это лишь доказательство одного. Чего, мой друг? Того, что его здесь нет». «Логично. Но как вы объясните исчезновение тела?» «Кто-нибудь похитил его?» — предположил я, сознавая, что говорю глупость. «Ну что же», — вздохнул профессор, — «я представлю вам еще одно доказательство». Опустив крышку на гроб, он убрал отвертку, потушил свечу, и мы вышли из склепа. Ван Хельсинг запер дверь и протянул мне ключ. «Возьмите», — сказал он. «А то чего доброго вы еще подумаете, что это я выкрал труп». Я натянуто рассмеялся. «Ключ — не доказательство. Его можно подделать». Пожав плечами, профессор положил ключ себе в карман. «Побудем здесь немного. Вы сами все увидите», — предложил он. «Только разделимся. Вы будете наблюдать за склепом, а я пойду к воротам». Я последовал его указаниям и расположился под большой ивой. Вскоре Ван Хельсинг пропал из виду. Время тянулось медленно. Мною овладевало чувство беспокойной тоски. Часы пробили 12, потом час, два. Профессор не возвращался. Я был страшно утомлен и начинал злиться, что согласился на его предложение. Внезапно между деревьями, на довольно большом расстоянии от склепа, я заметил какую-то белую тень. Одновременно с противоположной стороны кладбища появилась темная фигура. Я встал и, спотыкаясь о решетки могил, двинулся ей навстречу. Где-то далеко запел первый петух. Белая тень, принимая человеческие очертания, направлялась к склепу. Неожиданно она исчезла. Послышался шорох, я обернулся. Передо мной стоял профессор, держа на руках спящего ребенка. Он указал на ребенка и спросил: «Вы удовлетворены, надеюсь?» «Нет», — ответил я, как мне самому показалось, довольно грубо. «Разве вы не видите ребенка?» «Вижу, но кто принес его сюда?» Отвечая, Ван Хельсинг передал мне ребенка, зажег спичку и осмотрел его шею. Никаких ранок не было. «Разве я не прав?» — воскликнул я. «Слава Богу! Я подоспел вовремя», — вздохнул профессор с облегчением. «Пришлось решать, что делать с ребенком. Если сдать его в участок, придется объяснять, как он оказался у нас, а это крайне нежелательно. Мы решили оставить его на улице и подождать прихода полисмена». Услышав приближающиеся шаги, мы скрылись между деревьями, положив ребенка на скамейку. К счастью, полисмен заметил его и, поколебавшись, забрал с собой. Успокоившись на этот счет, мы направились домой. Я так взволнован, что не могу спать. Не понимаю, какую цель преследует Ван Хельсинг. Он настаивает на том, чтобы я еще раз отправился с ним на кладбище.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
8: 27 сентября. Раньше 2 часов дня нам не удалось осуществить наш план. Были чьи-то похороны, на кладбище оказалось много народу. Наконец толпа разошлась, и сторож, закрыв ворота, удалился. Время действовать настало. Профессор уверял, что больше часа нам не понадобится. У меня было очень скверно на душе. Что если кто-нибудь заметит наши странные деяния? Последствия могут быть самые ужасные. Кроме того, я считал желание Ван Хельсинга полной бессмыслицей. Как бы ни было дико открыть гроб девушки, умершей неделю назад, зачем открывать его снова, убедившись, что он пуст? Профессор не обращал внимания на мое неодобрительное молчание. Достав ключ, он открыл склеп и снова пригласил меня войти первым. При дневном свете склеп показался мне еще более мрачным. Ван Хельсинг подошел к гробу Люси, отвинтил крышку и... Я застыл от удивления и ужаса. В гробу лежала Люси. Она была так же хороша, как в день похорон. Ярко-красные налитые губы, на щеках играл легкий румянец. Я не мог поверить, что вижу ту труп? Что это за комедия? Вырвалось у меня. Неужели вы и теперь не верите? Спросил профессор. Он слегка раздвинул губы Люси. Обратите внимание на ее зубы. Видите, как заострились клыки? Вот этими зубами она и ранила детей. Надеюсь, я убедил вас, Джон. Еще раз мое скептическое упрямство взяло вверх. Может быть, кто-нибудь принес и положил ее обратно, в гроб. Но кто же это сделал? Возразил Ван Хельсинг. К тому же не забывайте, что мисс Люси умерла неделю назад, а между тем ни малейших признаков разложения нет. Я ничего не мог возразить на это. Профессор продолжал осматривать покойницу. Он открыл ей глаза, еще раз тщательно осмотрел зубы, потом, обернувшись ко мне, сказал: «Этот случай расходится несколько с другими. Вампир укусил ее, когда она спала сонномбулическим сном. Если хотите, находилась в трансе, сама того не сознавая. Вампир сосал кровь Люси, когда она пребывала в этом состоянии. По народному поверью, люди, укушенные вампирами, сами становятся кровопийцами и не могут умереть. Даже похороненные, они по ночам выходят из могил и питаются кровью младенцев. Есть единственный способ избавиться от них — воткнуть кол в сердце. Признаюсь, мне будет жалко убить ее». Я похолодел, начиная допускать правильность подозрений Ван Хельсинга. «Но если Люси действительно умерла?» Профессор взглянул на меня и, увидев мое волнение, воскликнул: «А, вы верите теперь?» «Я готов поверить, но что вы собираетесь делать? Я же сказал, надо воткнуть кол ей в сердце». Мысль о таком зверстве, совершенном над телом любимой девушки, была мне противна. Хотя после того, что рассказал Ван Хельсинг, я почувствовал к Люси омерзение. Последовало довольно долгое молчание. Наконец профессор сказал: «Если бы я мог действовать исключительно по собственному желанию, я совершил бы это сейчас. Но надо считаться с другими обстоятельствами. Пока еще она ни у кого жизни не отняла, хотя это лишь вопрос времени. Убив Люси, я лишу ее возможности творить зло. Но что мы скажем Артуру? Если вы, Джон, видели на шее мисс Люси ранки, и такие же ранки на шее у ребенка в больнице, видели пустой гроб вчера, а сегодня в нем девушку, умершую неделю назад без признаков тления, с красными губами, и все еще не вполне верите мне, то разве Артур поверит?» Он возмутился, когда я не позволил ему поцеловать невесту перед смертью. «Да он просто решит, что мисс Люси похоронили заживо, а мы потом убили ее. Поэтому надо обо всем сообщить Артуру и действовать сообща, дабы он убедился в правильности моих подозрений. А теперь, друг мой, возвращайтесь домой. Я проведу эту ночь на кладбище. Телеграфируйте Артуру, чтобы завтра в 10 часов вечера он был у вас. Пусть захватит и Морриса». Он закрыл склеп на ключ, и мы расстались.
9: Записка, оставленная Ван Хельсингом в чемодане на имя Джона Сьюварда. 27 сентября. «Мой друг, пишу вам эти строки на всякий случай. Сейчас отправляюсь на кладбище с намерением помешать Люси выйти сегодня из гроба. Я хочу, чтобы она проголодалась, и украшу дверь склепа цветами, запаха которых вампиры не выносят. Я не боюсь Люси, но тот, кто превратил несчастную девушку в вампира, может найти ее гроб и скрыться в нем. Это существо коварное и хитрое, я это знаю со слов мистера Гаркера и по собственному опыту. Мы долго боролись с ним за мисс Люси, однако он победил. Я, конечно, рискую. Если вампир придет сегодня ночью, он застанет меня одного, и в этом случае ваша помощь опоздает. Но я надеюсь, что теперь он занят поисками новых жертв. У меня в портфеле вы найдете дневник мистера Гаркера и записки мисс Люси. Прочитайте их внимательно, и вы все поймете. Если со мной что-нибудь случится, отыщите этого изверга графа, причинившего нам столько зла. Убейте его, пронзив сердце колом. Или сожгите. На всякий случай прощайте. Ван Хельсинг.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Брэм Стокер. Главы из романа «Граф Дракула». Читают Денис Беспалый и Татьяна Николаенко.
2: Глава 16. Дневник доктора Сьюварда. 28 сентября. Удивительно, как сон быстро восстанавливает силы. Вчера я верил Ван Хельсингу. Сегодня наш разговор кажется мне бредом сумасшедшего. Безусловно, профессор убежден в своей правоте, но где гарантия, что он в здравом уме? Некоторые вещи все-таки смущают меня, ведь я видел, собственными глазами видел, что гроб пуст. Я решительно теряюсь в догадках. 29 сентября, утро. Вчера вечером около 10 часов Артур, Моррис, Ван Хельсинг и я собрались у меня. Профессор объяснил нам свои намерения, обращаясь почти исключительно к Холмвуду. «Вы были удивлены содержанием моего письма?» — спросил он. «Признаюсь, более чем удивлен», — ответил Артур, «и не совсем понимаю, что происходит». «Попытаюсь объяснить вам», — сказал профессор. «Я прошу разрешения совершить сегодня ночью то, что нахожу необходимым для общего блага. Возможно, это покажется странным или дерзким, тем более, что вы еще не знаете моих планов, но я прошу вас дать мне разрешение, не зная, в чем его суть. Я ручаюсь за профессора и готов идти за ним», — вмешался Моррис. «Благодарю вас», — слегка поклонился Ван Хельсинг. «Я вижу, что вы действительно мой друг». «Профессор», — начал Артур, — «если при этом не будет затронута моя честь крестьянина и джентльмена, я охотно даю вам разрешение действовать по вашему усмотрению. Скажите, в чем дело?» Ван Хельсинг ответил: «Я хочу, чтобы вы поехали со мной на кладбище».
3: «К Люси?»
2: Профессор утвердительно кивнул.
3: «Зачем?»
2: «Мы войдем в склеп и откроем гроб».
3: Артур вскочил. «Но это уже слишком», — закричал он. «Я согласен на все, но то, что вы хотите сделать — святотатство. Вы переходите все границы, вы...»
2: «Если бы я мог уберечь вас от этого, мой бедный друг», — перебил его Ван Хельсинг, «поверьте, я бы это сделал. Бог свидетель. Но мы должны испить до дна чашу страданий, дабы избавить мисс Люси от дальнейших мук. Она умерла, не правда ли? Повредить ей мы не сможем, но если она не умерла...»
3: Артур бросился к профессору. «Боже!» — воскликнул он. «Что вы хотите этим сказать? Неужели мы все ошиблись и ее похоронили заживо?»
2: Закрыв лицо руками, Артур глухо застонал. «Дитя мое, я не сказал, что она жива, но она не умерла».
3: «Не умерла? Что это значит? Господи, я сойду с ума!»
2: «Есть тайны, скрытые от большинства людей, которые трудно объяснить. Именно с такой тайной мы теперь и имеем дело. Но я еще не сказал, в чем именно состоит моя просьба. Я прошу вас разрешения убить Люси, вампира, проткнув ее сердце колом».
3: «Нет-нет», — закричал Артур с ужасом. «Ни за что! Профессор, вы просите невозможного! Господи, за что вы меня так мучаете? Что вам сделала несчастная девушка, которую вы хотите изуродовать после смерти? Вы потеряли рассудок. Но я не позволю вам совершить подобное кощунство. Это мой долг!»
2: Ван Хельсинг встал и сдержанно произнес: «У меня, как и у вас, есть долг. Священный долг по отношению к вам и мисс Люси. Клянусь, я тоже этот долг исполню. Прошу вас лишь об одном. Пойдемте со мной. Вы все увидите сами. Однако предупреждаю,
3: Если и после этого ваше решение не изменится, я все равно сделаю, что подобает. А потом я к вашим услугам». Голос профессора задрожал. «Прошу вас, не сердитесь на меня прежде времени. Ни разу в жизни мне еще не приходилось исполнять столь тяжелые обязанности. Единственное утешение, которое остается мне, это ваше доверие, и вы мне отказываете в нем. Подумайте, я приехал в Лондон, желая помочь бедной девушке. Я мобилизовал все свои знания, проводил около нее бессонные ночи. Я измучился и страдался, но даже теперь, когда она стала вампиром, если моя жизнь может послужить ей, я готов отдать ее, не раздумывая». Он замолчал. Наступила тишина. Потом Артур подошел к профессору и, протянув руку, прошептал: «Вампирам, вы говорите ужасные вещи. Но я пойду с вами». Без четверти 12 мы проникли на кладбище. Ночь была темной, лишь изредка из-за тяжелых туч выглядывала луна. Когда мы подошли к склепу, я посмотрел на Артура, боясь, что он может сорваться, но он держался молодцом. Профессор открыл склеп и, видя, что никто не решается войти, шагнул первым. Мы последовали за ним. Ван Хельсинг зажег фонарь. Указав на гроб, он сказал мне: «Вы были со мной здесь вчера. Тело мисс Люси лежало в гробу, не правда ли?» «Да», — ответил я решительно. «Вы слышите?» — обратился профессор к остальным. Он вывернул винты и снял крышку. Гроб опять был пуст. В течение нескольких минут никто не проронил ни слова. Молчание прервал Моррис. «Профессор, я вполне доверяю вам, и одного вашего слова для меня достаточно. В другое время я не стал бы расспрашивать, но мы окружены такой таинственностью, что объяснения необходимы. Скажите, это дело ваших рук?» «Клянусь честью, что я тут ни при чем», — ответил Ван Хельсинг. «Позапрошлой ночью мы со Сьювардом пришли сюда. Я открыл гроб, а он оказался пустым, как теперь. Прождав довольно долго, мы увидели белую тень, скользящую между деревьями. Днем мы пришли опять. Мисс Люси лежала в гробу. Правда, Джон?» «Да. В первую ночь я нашел между могилами маленького ребенка. Слава богу, еще без следов укусов. Вчера я пришел сюда до заката солнца, так как до этого времени вампиры двигаться не могут. И просидел у склепа всю ночь, но ничего не произошло, так как я закрылся щели в склепе цветами, запах которых вампиры не выносят. Утром я убрал их, и вот гроб опять пуст. Выйдем отсюда и подождем снаружи. Вы увидите нечто крайне странное». Мы вышли, и профессор закрыл дверь склепа на ключ. Как приятно дышалось на свежем воздухе. Несмотря на наше удрученное состояние, я думаю, все облегченно вздохнули, выбравшись из сырого склепа. Артур погрузился в глубокое раздумье, а Ван Хельсинг, достав замазку и смешав ее с водой, принесенной в бутылочке, тщательно залепил все трещины в склепе. Я поинтересовался, зачем он это делает. «Я хочу помешать ей войти», — ответил профессор. «Из чего сделана эта замазка?» — спросил Артур. Ван Хельсинг набожно снял шляпу. «Замазка обыкновенная, но я смешал ее со святой водой, привезенной мной из Амстердама. Я имею на это разрешение священника». Такой ответ ошеломил нас. Мы не могли более сомневаться в искренности профессора. Очевидно, он был убежден в необходимости и правильности своих действий. Мне стало жутко. Наше продолжительное молчание было прервано Ван Хельсингом. «Смотрите», — прошептал он, указывая вдаль. В самом конце аллеи показалась белая фигура, что-то прижимавшее к груди. В эту минуту луна, прорвавшись сквозь облака, озарила местность. Мы увидели женщину с белокурыми волосами и в белом одеянии, с ребенком на руках. Было невозможно разглядеть ее лицо. Послышался слабый детский плач. Мы хотели броситься к ней, но профессор жестом остановил нас. Женщина медленно приближалась. Мы видели ее теперь совершенно ясно. Это была Люси. Артур застонал. Да, это была Люси, но как она изменилась? Лицо искажено злобной гримасой. Прежнее выражение доброты уступило место крайней жестокости. Ван Хельсинг двинулся вперед. Мы последовали за ним. Перед дверью склепа профессор поднял фонарь и направил его на Люси. При ярком свете было хорошо видно, что ее губы окрашены свежей кровью, капли которой медленно стекали по подбородку на белое платье. Мы остолбенели от ужаса. Даже железная выдержка Ван Хельсинга чуть не изменила ему. Артур зашатался и упал бы, если бы я не подхватил его. Люси, увидев нас, отшатнулась, заскрежетала зубами, как хищник, у которого отняли добычу. Ее глаза были такие же красивые, как прежде, но теперь в них горела злоба. Бог мой! Как она была ужасна! Внезапно выражение лица Люси изменилось. Она нежно улыбнулась и небрежным движением бросила ребенка на землю. Ребенка, которого только что прижимала к груди. В эту минуту я ненавидел ее так остро, что если бы мог, без раздумий убил бы. Люси двинулась в сторону Артура, все с той же улыбкой. Несчастный Артур отшатнулся, закрыв лицо руками. Ласковым голосом она прошептала: «Приди ко мне, Артур. Оставь их всех и приди ко мне. Мои объятия ждут тебя. Пойдем, отдохнем вместе. Пойдем, мой дорогой, мой муж. Пойдем». Серебристый голосок Люси звучал так сладко, что подействовал на нас всех. Артур был очарован. Подняв голову, он сделал шаг вперед, она бросилась ему навстречу, но между ними встал Ван Хельсинг с распятием в руке. Люси отшатнулась от него, как от огня. Ее лицо исказилось от бешенства. Как разъяренная львица, она кинулась к склепу. В двух шагах от него Люся остановилась, будто прикованная к месту невидимой силой, и обернулась к нам. Яркий луч фонаря осветил ее лицо. Я никогда не видел столь ужасающего выражения бессильной злобы. Глаза Люси горели зловещим огнем. Брови сдвинулись, образовав тяжелую складку. Губы растянулись в безобразной гримасе. Если бы она могла убить нас взглядом, то мы были бы уже мертвы. Ван Хельсинг прервал молчание. «Скажите, мой друг, продолжать ли мне свою работу?» — обратился он к Артуру. Тот, бросившись на колени, прохрипел: «Делайте, как знаете. Я не могу себе представить ничего ужаснее того, что было». И несчастный беспомощно и горько зарыдал. Ван Хельсинг подошел к склепу и начал снимать еще мягкую замазку. Потом он отодвинулся. Все мы были свидетелями, как Люси исчезла в узкой щели, через которую можно просунуть лишь лезвие ножа. Профессор опять тщательно наложил замазку на щель, поднял ребенка и обратился к нам: «Пойдемте, друзья мои. Завтра в полдень на кладбище будут похороны. Когда толпа разойдется и сторож закроет ворота, мы совершим то, что необходимо. Слава Богу, ребенок не очень пострадал. Мы положим его в такое место, где его нельзя не заметить, и отправимся домой». Приблизившись к Артуру, он прибавил: «Мой милый друг, сегодня вам пришлось много страдать, но со временем вы убедитесь,
2: что у меня не было выбора. Приободритесь. Самое тяжелое испытание уже позади.
0: Радио «Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
2: 29 сентября. Ночь. В полдень мы опять отправились на кладбище. Дождавшись конца похорон, незамеченные сторожем, мы вошли в склеп. Ван Хельсинг захватил с собой мешок, казавшийся довольно тяжелым. Он зажег фонарь и две большие свечи, так что в склепе стало довольно светло. Пока профессор снимал крышку с гроба, мы, затаив дыхание, следили за ним. Вот он вытащил последний винт. В гробу лежала Люси. Артур дрожал, как в лихорадке. Меня охватило омерзение. Мне казалось, что передо мной была не Люси, а злой демон, принявший ее облик. Артур, вероятно, испытывал те же чувства. Его лицо было сурово. «Скажите, это действительно Люси? Или демон, принявший ее облик?» — обратился он к профессору. «Подождите, вы все увидите сами», — ответил Ван Хельсинг. Я не мог оторвать глаз от Люси. Ее острые зубы, окровавленный рот с распухшими красными губами, налитые розовые щеки — все это было до такой степени противно, что к горлу подкатила тошнота. Между тем Ван Хельсинг достал из мешка операционный нож, тяжелый молоток и деревянный кол с обожженным концом. Когда все было готово, профессор обратился к нам. «Раньше, чем я начну свою работу, позвольте объяснить вам некоторые вещи».

ее объятия, все было бы кончено. Вы бы стали одним из тех, о которых мы не можем говорить без отвращения. Злодеяния несчастной девушки только начались. Дети, кровь которых она пила, пока еще вне опасности, но в конце концов несчастные малютки погибнут и сами превратятся в вампиров. Если мы решимся убить Люси, эти дети будут спасены. К тому же мы дадим покой душе бедняжки. Итак, мои друзья, благословенна та рука, которая освободит Люси и избавит от дальнейших мук. Я готов исполнить этот долг, но среди нас есть человек с большими правами, чем у меня. Сознание, что он спас душу любимой девушки, послужит ему огромным утешением. Скажите мне, друзья, прав я или нет? Мы посмотрели на Артура. Он сделал шаг вперед, и хотя лицо его было бледно и руки дрожали, решительно произнес: «От всей души благодарю вас, профессор. Скажите, что надо делать. Я колебаться не стану». Ван Хельсинг положил руку ему на плечо. «Не волнуйтесь, мой храбрый друг. Вот кол, которым вы должны пронзить сердце девушки. Я не хочу обманывать вас. Дело это нелегкое». «Приказывайте», — прошептал Артур. «Возьмите этот кол в левую руку, направляя острый его конец в область сердца, а в правую — молоток. Когда я начну молиться, ударьте молотком по колу изо всех сил. Он должен пронзить тело насквозь. Начинайте во имя Бога». Открыв молитвенник, Ван Хельсинг стал громко и внятно читать. Решительным движением Артур приставил кол к телу Люси, тяжело и глухо ударил молоток. Тело в гробу стало корчиться. Раздался ужасающий пронзительный крик. Острые зубы девушки стиснулись, изо рта потекла кровь. Но Артур, бледный как смерть, с застывшим лицом продолжал свою работу. Молоток опускался равномерными тяжелыми ударами. Кол проникал все глубже и глубже. Брызнувшая из раны кровь залила гроб. Ван Хельсинг продолжал читать молитву. Наконец конвульсии прекратились. Страшная работа была выполнена. Капли холодного пота выступили у Артура на лбу. Молоток выпал из рук. Он был близок к обмороку. Прошло несколько минут, прежде чем мы решились взглянуть на гроб. Представшая картина так удивила нас, что мы не могли сдержать крика. Перед нами лежала Люси, такая же, как при жизни, с выражением удивительной доброты на бледных, исхудавших щеках. Лицо, несомненно, носило следы болезни, но все же это было ее милое лицо, хотя теперь на нем лежал отпечаток смерти. Ван Хельсинг подошел к Артуру. Положив руку ему на плечо, он спросил: «Теперь вы прощаете меня?» Артур обнял профессора и взволнованно ответил: «Да благословит вас Бог за то, что вы вернули моей голубке ее бессмертную душу». Нервы его не выдержали. Склонив голову на плечо профессору, Артур громко зарыдал. Мы все молчали. Когда Холмвуд немного успокоился, Ван Хельсинг сказал ему: «Теперь, друг мой, вы можете поцеловать свою невесту, даже в губы. Мисс Люси не вампир, она действительно умерла, и душа ее нашла вечный покой». Нагнувшись, Артур поцеловал Люси. Затем профессор попросил его выйти из склепа вместе с Моррисом. Оставшись вдвоем, мы отпилили часть кола, не вонзившегося в тело, отрезали голову умершей, наполнили гроб цветами, о которых Ван Хельсинг говорил, что их запах отпугивает вампиров, и закрыли крышку гроба.

0: Профессор запер склеп и передал ключ Артуру. Солнце ярко светило, пели птицы. Казалось, природа ликует, да и у нас на душе было легко. Мы направлялись к выходу, но Ван Хельсинг остановил нас. «Друзья мои, выполнена только первая и самая тяжелая часть нашей работы. Мы еще должны найти виновника всего этого ужаса и уничтожить его». Я собрал о нем некоторые сведения. Нам предстоит выполнить трудную и небезопасную задачу, поэтому я спрашиваю, желаете ли вы помочь мне? Верите ли вы теперь в существование вампиров? От вас зависит участь этого изверга. Мы дружно пообещали профессору содействовать во всем. Послезавтра в 7 часов вечера соберемся у Джона. Он угостит нас обедом, а я привезу с собой 2 своих друзей и изложу вам свои планы. «Джон», — обратился ко мне Ван Хельсинг, — «я сегодня вечером уеду в Амстердам. Завтра ночью думаю возвратиться, после чего мы сможем начать наши поиски. Объясню все, чтобы вы знали, чего ожидать, но предупреждаю вас. Если мы зададимся целью истребить вампира, мы уже не будем вправе становиться на полпути. Придется довести дело до конца, несмотря ни на какие препятствия».
1: Мы читали главы из романа Брэма Стокера «Граф Дракула».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Предсказатель прошлого». Читает Елена Полянская.
1: На основании точнейших данных науки хиромантии предсказываю настоящее, прошедшее и будущее. Даю советы о пропавших вещах, неудачах в браке и способы разбогатеть. Далее следовал адрес и часы приема. От 9 утра до 11 вечера. Нужно пойти, подумала я. А то живешь, ничего не знаешь. Пойду хоть прошлое узнаю. Разыскала дом, спросила у швейцара.
2: У нас таких нет, отвечал он. Ну, прежде действительно жил тут дворник, умел зубы лечить. Пошепчет в рот, зуб и пройдет. Многим помогал. А теперь он на Фонтанке. А какой номер дома, я знать не могу. Поэтому что с меня этого не спрашивается. А если вам знать требуется, где квартира номер 32, так я прямо вам скажу, что во дворе налево, 6-й этаж.
1: Я пошла во двор, налево, в 6-й этаж. Лестница была корявая и грязная. Кошки владели ей беспредельно. Они шныряли вверх и вниз, кричали как бешеные и вообще широко пользовались своими правами. Дверь, за которой предсказывают прошлое, была обита грязной клеенкой и украшена нелепым звонком, болтавшимся прямо снаружи. Кто-то открыл мне и быстро шмыгнул в другую комнату.
3: «Пожалуйста, сюда!»
1: — тихо заблеял простуженный голос. Я пожаловала. Комната была маленькая, в одно голое окно. Железная кровать, закрытая вместо одеяла газетной бумагой. Два стула и ламберный стол. Над столом прикреплен булавкой к стене лист бумаги с нарисованной на ней пятерней. Хозяин стоял и грустно меня разглядывал. Он был очень маленький, с очень большим флюсом, перевязанным черным платком, торчавшим на затылке двумя зайчьими ушами.
3: «А-а-а, понимаю», —
1: сказал он вдруг и улыбнулся, ну, сколько позволял флюс.
3: «Понимаю. Вас, вероятно, прислала ко мне графиня из Нарская».
1: «Нет», — удивилась я.
3: «Ну, в таком случае княгиня из Дорская».
1: «И не княгиня». Он не был поражен таким ответом и как будто даже ждал его. Выслушал с интересом и спросил еще, словно для очистки совести.
3: «Ну, в таком случае, наверное, баронесса из Сконская?»
1: И тут же прибавил с достоинством. «Это все мои клиентки. И полковник Иванов. Вы знаете полковника Иванова?»
3: «Тоже приходил советоваться со мной, когда у него украли чайную ложку чистейшего серебра. С пробой. По пробе все искали сначала. Чем могу служить? Настоящее, прошедшее или будущее? Позвольте вашу левую ручку, которая у вас левая. Ой, виноват. Это, вы, они, знаете, так похожи, что даже мы, специалисты, часто путаем. Позвольте рассмотреть линии. Да, я этого ожидал. Вы проживете до 90... Да, совершенно верно. До 93 лет. И умрете от самой пустой и безопасной болезни. От отравления карболовой кислотой. Остерегайтесь пить карболовую кислоту в преклонных летах».
1: «Благодарю вас», — сказала я. «Только я больше интересуюсь другим вопросом».
3: «Понимаю», — перебил он. «Для того, чтобы я понял, достаточно самого легкого намека. Вас беспокоит мысль о той вещи, которая у вас пропала на днях».
1: Я стала вспоминать. А что у меня пропало? Булавка от шляпы, последний номер журнала «Аполлон», перчатка с правой руки.
3: «Эта вещь была вам так дорога и необходима, я вижу это по линиям вашего указательного пальца».
1: Положительно он намекал на перчатку. Она была действительно очень нужна, и я разыскивала ее, полезла даже под шкаф и стукнула лоб.
3: «А вам бы хотелось знать, где теперь эта вещь?» — пророческим голосом продолжал хиромант.
1: «Да, очень.
3: Она вам возвращена не будет. Но благодаря ей
1: будет спасено от голода целое семейство, и оно будет благословлять ваше имя, даже не зная его.
2: Несчастные.
1: А теперь скажу вам о вашем прошлом. Вы были больны.
2: Я молчала.
1: Не очень сильно.
2: Я молчала.
1: И довольно давно, еще в детстве.
2: Я молчала.
1: «Но несерьезная болезнь, я же говорю, что несерьезная», — оправдывался он. «Ну да, какие-то пустяки, голова, что ли, болела, и недолго. Да что там, какой-нибудь час? И еще должен вам сказать, что в вашей жизни сыграли некоторую роль ваши родители. Проще скажу, мать и отец. А еще мне открыто на основании ваших линий, что у вас очень щедрая натура. И если вы только заметите, что человеку нужны деньги, уже вы сейчас все ему и отдадите».
2: Мы помолчали некоторое время. Он вопросительно, я отрицательно. Потом он захотел огорчить меня. Он поднял голову вверх и, тряся зайчьими ушами, ехидно сказал: «Замуж вы никогда не выйдете».
1: «Ну, это положим».
2: «Как положим? Мне болением шестого сустава безымянного пальца, да врет ваш шестой сустав. Я давно замужем».
1: Зайчьи уши уныло опустились. «Ну, я в этом смысле и говорил. Разве вы замужем? Да как же вам еще раз выходить? Тем более, что даже смерть вашего мужа не обозначена на ваших суставах. Он доживет до 92 лет и умрет от такого пустяка, что вы даже и не заметите. Но для вашего мужа очень опасны пожары. В огне он очень легко загорается».
2: «Благодарю вас. Мы будем осторожны.
1: И вообще, остерегайтесь всяких несчастий. Это мой вам совет. Ушибы, увечья, заразительные болезни, потери глаза, рук, ног и прочих конечностей со смертельным исходом. Все это для вас чрезвычайно вредно. Это все, что я могу вам сказать на основании научных исследований вашей руки, называемых хиромантией. 1 рубль.
2: Я заплатила, поблагодарила и вышла. Он стоял на лестнице, одно зайчье ухо вверх точно прислушивалось к моим шагам, другое упало вниз, безнадежное. Он долго смотрел мне вслед.
1: «Поблагодарите от меня графиню Задольскую!» — вдруг крикнул он сверху.
2: «Что?»
1: — подняла я голову. «Баронессу! За рекомендацию! И княжну тоже!» Слегка прищурив глаза, он гордым взглядом окинул двух пегих кошек, примостившихся у самого порога. «Вы, мол, твари, понимаете, кого перед собой видите?»
2: «Непременно», — ответила я. Я понимала, что раз нас слушают посторонние, то нужно быть деликатной. Кошки переглянулись.
0: Мы читали рассказ Тэффи «Предсказатель прошлого». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Правоохранительным органам и спецслужбам важно продолжать помогать бойцам специальной военной операции и содействовать укреплению безопасности в освобожденных исторических регионах России. На это обратил внимание Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов.
2: Уверен, что вы будете достойны высокого звания российского офицера. Приложите все силы, чтобы приумножить славные традиции наших вооруженных сил. И особо подчеркну, важно и дальше на протяжении всей службы изучать достижения военной науки, расти профессионально. Как отмечал видный теоретик военного дела генерал Михаил Драгомиров, руководитель, преданный своему делу, должен учиться.
1: Владимир Путин также сообщил, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов оружия. По его словам, апробацию в боевых условиях за прошлый год прошли свыше 1000 образцов новых вооружений. Общественная палата приступила к работе в новом составе, который будет действовать 3 года. Отдельное внимание будет уделено поддержке ветеранов спецоперации и их семей, заявил начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. На первом пленарном заседании 9-го состава организации обсуждались организационные вопросы и определялись приоритеты деятельности на предстоящий период. В президентском фонде культурных инициатив отметили, что значимым направлением также станет развитие креативных индустрий. Абитуриентов в этом году ждет больше бюджетных мест, чем годом ранее, сообщил глава Министерства образования и науки Валерий Фальков. По словам министра, более 70% бюджетных мест распределено между региональными вузами. Наибольшее количество таких мест получили университеты Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Омской и Самарской областей, а также Республик Татарстан и Башкортостан. Больше всего бюджетных мест в этом году выделяется на инженерные направления. Этот факт, по словам министра, отражает потребности экономики и промышленности России. В России зафиксирован завозной случай мелиоидоза у туристки, которая вернулась из Таиланда. Заражение могло произойти на ферме слонов, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице. Тем не менее, в стране есть тест-система для быстрой диагностики заболевания, добавили в ведомстве. Мелиоидоз – это инфекционное заболевание, передающееся через загрязненную пищу, воду, контакт с больным человеком или насекомым. Основные симптомы – высокая температура, мышечные боли, сильный кашель. Болезнь протекает тяжело и часто приводит к летальному исходу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757. 131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
4: Рядом с императорской семьей жила их обслуга, чья численность определялась придворным штатом. Так, по придворному штату при дворе Николая II имелись следующие штатные должности. Камерфурьеры – 2 человека – гоффурьеры – 6 человек, официанты – 24 человека, лакеи первого разряда – 47 человек, лакеи второго разряда – 36 человек, работники – 13 человек, скороходы – 4 человека, арапы – 4 человека, швейцары – 7 человек, помощники швейцаров – 10 человек. На императорской кухне работали старший над кухнями – 1 человек, пирожник – 1 человек, старшие повара – 5 человек, повара первого разряда – 24 человека, повара второго разряда – 14 человек, поваренные ученики старшие – 6 человек, младшие – 5 человек, старшие булочники – 2 человека, булочные подмастерья – 2 человека, хлебники – 4 человека, старшие кондитеры – 2 человека, кондитерские подмастерья – 6 человек, кондитерские ученики – 2 человека. Об объеме работ, выполнявшихся работниками императорской кухни, красноречиво говорят затраты на 1895 год. На стол их императорских величеств, детей и особ – 621 329 рублей. На покупку вин и напитков – 60 тысяч рублей. На расходы по приему иностранных, высочайших и других особ – 727 153 рубля. Всего на 1 408 482 рубля. В различных службах Зимнего дворца числились повесточных старших – 3 человека и младших – 3 человека, погребщиков – 4 человека, ездовых, сторожей, писарей, портных – 9 человек, серебренников – 10 человек, 1 старший ламповщик, ламповщики – 8 человек, 1 механик, костелянш – 2 человека, сортировщиц – 10 человек, прачек – 20 человек, чернорабочих – 76 человек. Всего 395 человек. Все эти придворнослужители не только непосредственно обслуживали семью Николая II в Зимнем дворце, но и выполняли многочисленные обязанности по кладовым Зимнего дворца. Конечно, самой важной частью среди прислуги были ближние люди, то есть те, кто непосредственно обслуживал императорскую чету или ухаживал за их детьми. Их численность также определялась придворным штатом. Так, рядом с Николаем II постоянно, посменно, 2 недели через 2 недели находились камердинеры – 2 человека, рейнкнехты – 6 человек и работники – 2 человека. Всего 10 человек. Рядом с императрицей Александрой Федоровной – камерфрау – Мария Федоровна Герингер, 2 камер-юнгферы, старшая Орчард и младшая Занотти, камер-метхен, гладильщица, комнатные женщины, 3 человека, камердинеры, 2 человека, гардеробский помощник, камер-казаки, 3 человека, чебанов, пустынников, лакей 1-го разряда, 3 человека, работник. Конечно, некоторая ротация среди ближних слуг происходила. Особенно это коснулось английских нянь. С ними отношения у императрицы Александры Федоровны складывались очень сложно. Но большая часть прислуги десятилетиями работала при семье Николая II. Например, камерфрау Мария Федоровна Герингер железной рукой управляла прислугой с 1895 по 1917 год. Ее квартира с 1895 по 1905 год располагалась по большому фрейлинскому коридору Зимнего дворца и включала прихожую, столовую, кабинет, спальню рядом с кабинетом, гостиную, переднюю при входе в гостиную и спальню рядом с гостиной. Рядом с Марией Федоровной Герингер поселилась лектриса императрицы Шнейдер. Конечно, попасть в ближайшее окружение императорской семьи было очень непросто. Но ситуации случались весьма разные. Так, своих камер-юнгфер Орчард, Мадлену Занотти и Луизу Тутельберг императрица Александра Федоровна привезла из Англии. И они прослужили рядом с ней всю жизнь, оставшись старыми девами. Периодически они выезжали на родину за границу. При этом Александра Федоровна брала все расходы по поездкам на свой счет. Особо следует упомянуть о комнатной женщине Анне Степановне Демидовой, которая оказалась в Зимнем дворце в 1898 году. Именно она будет расстреляна в подвале Ипатьевского дома в июле 1918 года. Анна Демидова родилась в Череповце. Ее отец, мещанин Степан Александрович Демидов, гласный Череповецкой городской думы и уездного земского собрания членов городской управы, также являлся председателем Череповецкого общества взаимного от огня страхования. Анна Демидова училась в Леушинской школе, знала несколько иностранных языков, играла на фортепиано. По семейному преданию, императрица Александра Федоровна заинтересовалась ее рукодельем на выставке рукодельных работ Леушинского монастыря в Ярославле. И таким образом Анна попала на службу комнатной девушки при царской семье в 1898 году. Самый ранний документ, связанный с Демидовой, это счет в 120 рублей за лечение, продолжавшееся с 9 ноября 1899 года по 3 марта 1900 года. Последний раз Демидова съездила в отпуск на родину в январе 1917 года. На поездку ей выдали обычные 50 рублей. Вернулась она в Александровский дворец накануне февральской революции 1917 года и осталась верна императорской семье буквально до самого конца. Еще одним слугой, начавшим работать в Зимнем дворце при императрице Александре Федоровне в качестве лакея и закончившим свой земной путь в подвале Ипатьевского дома, был Алоизий Труп. Судя по архивным документам, выходец из Латгалии, Восточная Латвия, Алоизий Труп начал свою придворную карьеру по придворному ведомству в качестве лакея с 8 апреля 1883 года. Службу в Зимнем дворце при комнатах Ее Величества он начал с 1 февраля 1895 года в качестве лакея первого разряда. Как и многие слуги, оставался холостым, получал 600 рублей в год при казенной квартире, периодически получая пособия и отпускные от императрицы. Жил лакей первого разряда в придворном доме номер 2 на улице Сергиевской. В Зимнем дворце слуги давно уже стали замкнутым сословием, передавая должности из поколения в поколение. Примером тому являются сестры Тегелевы. Первой в Зимнем дворце появилась Ольга Александровна Тегелева, работавшая помощницей няней англичанок. По ее протекции в 1901 году в Зимний дворец на должность комнатной женщины приняли незамужнюю Александру Александровну Тегелеву. По данным формулярного списка, она была дочерью чиновника, происходя из потомственных дворян. Семья жила на жалование, поскольку имений не имела. 9 ноября 1901 года с соизволения императрицы Александры Федоровны Александру Тегелеву назначили на должность комнатной женщины с жалованием в 50 рублей. Незадолго до рождения цесаревича Алексея, 1 мая 1904 года, Александру Тегелеву перевели на должность помощницы няни с содержанием 600 рублей в год. Эту должность ранее занимала ее сестра Ольга. После того, как она вышла замуж и перешла на должность второй помощницы мисс Эггер, на освободившееся место и приняли Александру Тегелеву. В последующие годы содержание Александры Тегелевой выросло до 1200 рублей в год. Сама же Ольга Тегелева числилась в услужении до отъезда их величеств из Петербурга. После свадьбы, состоявшейся 25 апреля 1904 года, Ольгу Тегелеву уволили от службы. В 1902 году по протекции Ольги и Александры в Зимний дворец пригласили на должность комнатной женщины третью сестру, Надежду Александровну Тегелеву, с содержанием 45 рублей в месяц. К документам прилагалась справка МВД, из которой следует, что Надежда Александровна Тегелева родилась в 1867 году в семье коллежского секретаря, и ее отец является новоладожским уездным предводителем дворянства. Тогда Надежда Тегелева отработала в Зимнем дворце почти 2 месяца с 1 июня по 28 июля 1902 года и хорошо себя зарекомендовала. А поскольку отношения у императрицы с нянями-англичанками не ладились, то весной 1903 года было принято решение вновь пригласить в Зимний дворец русскую няню. В марте 1903 года Надежду Тегелеву пригласили в Зимний дворец на собеседование. Камерфрау Мария Федоровна Герингер писала, что Надежда Александровна Тегелева была взята во дворец по рекомендации, по приказанию Ее Величества только на время отсутствия английской Бонны их императорских высочеств Эггер, которая уезжала в Англию. Надежда Тегелева имеет прекрасный характер и отлично и добросовестно исполняла свои обязанности, за что при уходе получила от Ее Величества подарок. По моему мнению, она вполне заслуживает получить одобрение за службу свою в течение 2 месяцев. Однако, как ни удивительно, выяснилось, что Надежда Тегелева отказалась перейти на работу в Зимний дворец, и по итогам разговора ей пожаловали подарок от императрицы. В результате Надежда Тегелева продолжила свою работу в качестве конторщицы Санкт-Петербургской Варшавской железной дороги. До 1917 года при императорской семье проработала только Александра Тегелева в должности помощницы няни при августейших детях, став помощницей главной няни царских детей Марии Вишняковой. Ее периодически награждали. В 1912 году Александра Тегелева получила светло-бронзовую медаль в память столетия Отечественной войны 1812 года для ношения на груди на Владимирской ленте.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца». Монаршие особы, их фавориты и слуги. Читает Владимир Солдатов.
4: В Зимнем дворце семья Николая II прожила почти 9 лет. С декабря 1895 года по апрель 1904 года. Ранней весной семья императора выехала в любимый Александровский дворец Царского села, а осенью 1904 года Николай II принял решение остаться в Царском селе на зиму, поскольку в Петербурге отчетливо назревали волнения, переросшие в январе 1905 года в революцию. Время от времени Николай II и Александра Федоровна наведывались в Зимний дворец, в котором прошли первые и самые счастливые годы их семейной жизни. Чаще всего в Зимнем дворце бывал император, используя привычные помещения для выполнения различных представительских мероприятий. Так, по традиции, 6 января 1913 года состоялся крещенский выход. На Неве было совсем не холодно, несмотря на 7 градусов мороза. Сел завтракать с небольшим количеством семьи в 1:30. Переодевшись, пошел в Эрмитаж и осмотрел вновь отлично устроенную галерею фарфора и серебра, а также некоторые залы, очищенные от копоти прежнего отопления. Отметим последние фразы. Царь лично проинспектировал залы императорского Эрмитажа, в которых устроили новую систему отопления и вентиляции. В этот год царь по-прежнему принимал представлявшихся в Зимнем дворце, специально приезжая из Царского села. Как правило, ему представлялись раз в неделю от 70 до 30 человек. Обязательно, бывая в Зимнем дворце, царь посещал караульное помещение гауптвахты. В 10:25 поехал в Петербург. Принял 33 представляющихся в Зимнем, зашел на главный караул, стояла вторая рота Павловского военного училища. 30 января 1913 года. Последний раз семья Николая II жила в полном составе в Зимнем дворце в течение нескольких дней в феврале 1913 года. 19 февраля 1913 года к вечеру, около 17 часов, семья приехала в Зимний дворец. Дети с радостью осматривали свои и наши комнаты, пили чай и обедали в угловой гостиной «Алекс». 1913 год был особым годом для Романовых. Это год 300-летия династии. Главные торжества пришлись на 21 февраля, то есть на день, когда в 1613 году Земский собор избрал Михаила Федоровича Романова на царство. Настроение было таково, что царь счел нужным сравнить его с эмоциями, пережитыми им во время коронационных торжеств в мае 1896 года. Настроение было радостное, напомнившее мне коронацию. После молебна в Казанском соборе семья и родственники возвратились в Зимний дворец, где в 3:45 все собрались в Малахитовой, а в концертной принимали поздравления до 5:30. Прошло около 1500 человек. Такая нагрузка оказалась не по силам императрицы. Алекс устала очень и легла. В этот же день у великой княжны Татьяны Николаевны поднялась температура, и врачи диагностировали начало брюшного тифа. Вечером с венценосцами обедали Элла и Ольга. Элла, старшая сестра императрицы, великая княгиня Елизавета Федоровна. Ольга, младшая сестра Николая II. Для императора знаменательная дата — обычный рабочий день, и никто не отменял для него чтение множества служебных бумаг. Читал и разбирал море телеграмм. Вечером он в одиночестве смотрел в окна на иллюминацию и на свечение прожекторов из башни Адмиралтейства. Дул крепкий зюйтвест. На следующий день, 22 февраля, юбилейные мероприятия в Зимнем дворце продолжились. Императрица, как обычно, уклонилась от представительских обязанностей. Алекс очень устала и не приняла участия в обоих приемах. Зато Николай II и императрица Мария Федоровна добросовестно отработали свои представительские обязанности. В 11 часов в концертной мама и я приняли депутации от дворянств, земств, городов и всяких ученых обществ. И в 15 часов был прием дипломатов с их дамами. Затем царь опять поработал в кабинете, читал и отвечал на телеграммы. Вечером супруги вместе со старшей дочерью Ольгой отправились в Мариинский театр на парадный спектакль. Шла «Жизнь за царя». Было очень красиво. Алекс уехала после первого действия. 23 февраля торжественные мероприятия в Зимнем дворце продолжились. Александра Федоровна от них вновь уклонилась по причине хронической и неприходящей усталости, а пожилая вдовствующая императрица Мария Федоровна добросовестнейшим образом проводила церемонию «Безмен», жалуя к руке дам. Сам император в это время спустился на первый этаж, где состоялся прием волостных старшин в нижнем коридоре, где для них был устроен обед. Затем царь вновь работал в кабинете. С остервенением разбирал телеграммы, которых с 20 февраля пришло 1050 штук. Читал до обеда. 24 февраля 1913 года, во время выхода в Большую церковь Зимнего дворца, все наши люди конюшенной части и загородных дворцовых управлений поднесли нам иконы и хлеб-соль, отмечал царь. Погуляв в саду, он зашел на первый этаж в детские комнаты, где лежала больная дочь, и продолжил участие в представительских мероприятиях. До 7 часов собрались в Малахитовой и пошли выходом. В Николаевской зале стояло много крестьян разных союзов. Парадный обед был в трех залах и галерее 1812 года. До 9 часов были в своих комнатах. Провели вечер спокойно вместе. Благодарение Господу Богу, ниспославшему милость на Россию и на нас тем, что так достойно и так светло было нам дано отпраздновать дни 300-летия воцарения Романовых. 25 февраля царь, посетив Малую Церковь, работал в своем кабинете, принимал министров и встречался с родственниками. 26 февраля 1913 года семья Николая II навсегда покинула Зимний дворец. Они бывали там, конечно, и позже, но уже только наездами, не оставаясь на ночь.
0: Радио «Звезда».
5: Мы читаем главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.

Глава вторая. Церемониалы Зимнего дворца. Именно дворцовые церемониалы делали императорскую резиденцию неким святилищем власти, представляя собой, по сути, накатанные спектакли, в которых артисты давно уже вызубрили свои роли и на автомате работали на публику. Это понимали и царственные артисты, и завсегдатые Зимнего дворца, игравшие роль профессиональных статистов. Вместе с тем, церемониалы в Зимнем дворце были не только частью публичной профессии царственных артистов, но и освященной веками традицией. Без нее терялся сам смысл понятия императорского двора. Именно церемониалы с расписанными сложными ролями изначально играли роль социального индикатора, где свои с детства старательно разучивали роли, затем играли их всю жизнь. Простолюдины, в широком понимании, просто не знали, как себя вести на фоне дворцовых залов, и для органичного участия в придворных спектаклях им требовалось потратить годы, также разучивая свою роль. Практически все, что происходило за стенами личных комнат членов императорской семьи, подпадало под определение дворцового церемониала. Требования к их участникам предъявлялись очень жесткие, без всяких скидок на возраст и пол. Это была профессия, которой учили с раннего детства. Большие и малые выходы, церковные службы и праздники, рождение и смерть, свадьбы и трапезы – все это являлось частью дворцовых церемониалов. Первые лица, вне зависимости от возраста, не имели права демонстрировать свои истинные чувства. Они должны были скрывать их за предписанной сценарием маской. Степень усвоения учебного материала и добросовестность демонстрации знаний среди профессиональных участников дворцовых церемониалов, естественно, была очень разной. Одни профессионально играли свои роли буквально до последнего вздоха, отчетливо понимая, что даже их последние слова входят в историю. Чувство долга таких профессиональных артистов, ежедневно выходящих на сцену, подиум императорских резиденций, было таково, что все их горести и радости оставались далеко за кулисами придворного театра. А на сцене они, как хорошие профессионалы, играли затверженные с детства роли. К числу успешных профессионалов дворцовой сцены можно, безусловно, отнести Николая I. Но на дворцовой сцене появилось и немало профессионально непригодных артистов, которые свое «я» ставили выше долга. Они женились по любви, они из соображений государственной целесообразности, заводили скандальных любовниц, пренебрегая репутационными последствиями, пеклись о своих мнимых болячках, откровенно манкируя представительскими обязанностями. И надо признать, что нарушения правил игры неизбежно приводили к резкому снижению престижа правящей династии, что в конечном счете и способствовало ее падению в феврале 1917 года. Поэтому дворцовые церемониалы при всей их внешней театральности на психологическом уровне выходили далеко за рамки придворного спектакля, являясь одним из символов незыблемости династии.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Полтора века Зимний дворец был главной резиденцией императорской семьи. Но кроме государей в огромном доме были сотни других жильцов. Люди Зимнего дворца, монаршие особы, их фавориты и слуги. Слушайте книгу историка Игоря Зимина.
2: Большой и малый выходы в Зимнем дворце. При императрице Екатерине II торжественные выходы именовались куртагами. Проводились они во дворце в приемные дни. Как правило, куртаги в XVIII веке совпадали с посещением дворовой церкви, когда императрица Екатерина II, окруженная придворными, шествовала на богослужение. На ее коротком маршруте выстраивались все те, кто имел право доступа в Зимний дворец, подданные империи и иностранцы, пожелавшие лицезреть Семирамиду Севера. По выходе из Большого собора императрица общалась с придворными и дипломатами, играла в карты, то есть проходил, собственно, куртаг. Мемуарист свидетельствует о куртагах времен Екатерины II, что на сих последних танцев не было, играла только музыка, и Екатерина делала партии в карты. С утра дворцовую площадь заполняли кареты и желающие оказаться во дворце во время выхода императрицы. Один из очевидцев выхода государыни писал: «Этот глухой шум внезапно затихает, как скоро раздается голос гофмаршала. Но движение толпы продолжается до тех пор, пока все не станут лицом к двери, из которой ожидают выхода государыни. Но вот и движение прекратилось. Только здесь и там какое-нибудь тощее существо старается протолкаться вперед, заняв местечко, оставшееся между более тучными. Уже слышен шум приближающихся шагов, вся толпа как бы застывает. Императрице предшествует многочисленная толпа камергеров, идущих попарно. За ними следуют государственные министры. Наконец, отдельно от других появляется в генеральском мундире, особенно блестящем, любимец императрицы. Он среднего роста, очень худощав, имеет довольно большой нос, черные волосы и такие же глаза. Внешность его не представляет ничего величественного. Скорее, в нем есть какая-то нервная подвижность. Фамилия его — Зубов. Он татарского происхождения. Как правило, иностранцы подробнейшим образом описывали внешний облик Екатерины II. Остановимся только на описании ее костюма. На ней русский костюм, теперь более неупотребляемый, состоящий из длинного платья, которое прямо с груди сбегает к ногам. На этой юбке рукава, собранные у кисти в бесчисленные мелкие складки. К плечу эти складки делаются шире и крупнее, почему рукав и кажется очень широким. На юбку надевается верхнее платье без рукавов. Оно висит свободно, несколько напоминая собою пудермантель. Благодаря тому, что эти две части одежды делаются обыкновенно из двух гармонирующих цветов, некрасивый покрой платья не бросается в глаза. Грудь государыни украшают две орденские ленты и две осыпанные бриллиантами звезды — Андрея Первозванного и военного ордена Святого Георгия, которого государыня считается гроссмейстером. Кроме этого, мемуаристы подробнейшим образом описывали драгоценности императрицы. На голове старинный убор со множеством драгоценных камней. Такие же роскошные украшения ниспадают с шеи на грудь. бриллианты, рубины, смарагды и другие камни необыкновенной величины вывешены как бы на показ. Собственно, курток для любопытствующей публики на этом завершался. Они видели главное — императрицу. В жилых покоях императрица могла перемолвиться словом с кем-либо из сановников, что считалось знаком величайшей милости. А вся остальная, досужая публика, с не меньшей энергией начинала пробиваться к выходу. Дворцовое шоу закончилось. Каждый после дня, проведенного в лесте и воскурении фимиамов, спешит поскорее выбраться из толкотни. Легко себе представить, как трудно добраться до своего экипажа. Всякий хочет быть первым, и тем только усиливает хаос. Такова картина обыкновенного воскресного приемного дня при дворе. В первой четверти XIX века архаичные куртоги сменились церемониалами большого и малого выходов. Согласно положению о выходах, высочайше утвержденному в апреле 1858 года, изменено в 1899 году, выходом при высочайшем дворе называется шествие их императорских величеств с прочими августейшими особами из внутренних апартаментов в церковь и обратно. Выходы разделяются на большие и малые. Первые бывают в большие церковные праздники и торжественные дни, равно как по некоторым особым случаям, в большую церковь Зимнего дворца и в церкви других дворцов, смотря по местопребыванию их императорских величеств. А

0: такие же праздники и торжественные дни, но в малую церковь Зимнего дворца, по частным повесткам, а также в обыкновенные дни и в воскресные дни, в эту церковь и церкви других дворцов. На больших выходах придворные чины и состоящие в придворных званиях идут впереди особ императорской фамилии. Придворные же дамы следуют за ними. Назначение большого и малого выхода делается по высочайшему его императорского величества повелению. Далее в документе подробнейшим образом перечисляются те, кто имеет право или должен присутствовать на больших и малых выходах. Отметим, что в последующие годы перечень этих лиц постоянно корректировался. Так, в апрельском положении 1858 года уточнялось, что Санкт-Петербургскому городскому главе дозволено быть в Зимнем дворце как 17 апреля, так и в других больших выходах. В декабре 1858 года разрешили присутствовать на больших выходах лютеранским епископам наравне с римско-католическими епископами. Отставные генералы, штаб и обер-офицеры получили право находиться во время больших выходов в гербовом зале 31 марта 1859 года и 15 апреля 1860 года. В мае 1863 года вторые чины высочайшего двора получили право посещать малую церковь Зимнего дворца во время малых выходов. 8 июня 1868 года уточнили, что при представлениях императрицы для поздравлений и во время официальных мероприятий наставницы августейших детей шли за гофмейстринами и перед фрейлинами императрицы. Изменение политической ситуации в стране, связанной с началом волны политического терроризма, привело к тому, что 25 декабря 1878 года приняли решение о недопущении гласных городской думы к присутствию в торжественных церемониях при высочайшем дворе.
1: Радиозвезда.
2: Игорь Зимин. Главы из книги «Люди Зимнего дворца. Монаршие особы, их фавориты и слуги». Читает Владимир Солдатов.
0: Поскольку жилые покои императорской семьи с начала XIX века размещались в западном крыле Зимнего дворца, а большая церковь в юго-западном ризолите, то маршрут большого выхода выглядел так. К назначенному времени члены императорской семьи собирались в Малахитовой гостиной. В концертном зале их ожидали придворные чины и дамы, а также государственные сановники, имевшие право входа за кавалергардов. Пикет от кавалергардского полка остановился у дверей Николаевского зала. Перечень тех, кто имел право проходить за кавалергардов, был жестко регламентирован. Когда после выхода императорской семьи из Малахитовой гостиной в концертном зале заканчивалось формирование торжественной процессии, распахивались двери Николаевского зала и начиналось грандиозное действо большого дворцового выхода. Процессия неспешно двигалась из Николаевского зала в аванзал, оттуда через Помпейскую галерею в Фельдмаршальский зал, из которого попадали в Петровский и Гербовый залы. Пройдя через пикетный и предцерковные залы, участники шествия оказывались в Большой церкви Зимнего дворца. Обратно шествовали тем же путем. При ремонте Большого собора в 1828 году желание Николая I сохранить прежний облик храма, знакомый ему с детства, отчетливо проявилось в его повелениях. Резьбу, как иконостаса, так и в церкви, всю исправить, а будь что сломано, то вновь сделать точно по тому образцу, как теперь есть. Государь-император высочайше повелеть соизволил. Решетки перед алтарем в большой церкви Зимнего дворца сохранить те же, равно и вензеля на них. Но только подновить балясы, вызолотив, как прежде были.

покои располагались буквально в двух шагах от большой церкви Зимнего дворца. Но на случайных посетителей резиденции пышность даже краткой дворцовой церемонии производила ошеломляющее впечатление. Один из современников вспоминал большие выходы времен Екатерины II в Зимнем дворце. «В воскресные праздничные дни великое собрание людей наполняло кавалергардскую комнату. Раздробленное общество на отделение двигалось, волновало, подобно какой-либо ярмарке, и соединение смешанных разговоров производило необыкновенный гул. Но одно слово гофмаршала при растворенных дверях «ши» налагало удивительную тишину. Тогда являлось взору что-то пленительное, величественное, превосходящее смертных и достойное всех тронов в мире. Екатерина в русском платье, с тремя на нем звездами, с крупными бриллиантами на голове, сопровождаемая капитаном гвардии с одной и кавалергардским капралом с другой, шествовала в церковь. При возврате от литургии она приветствовала иностранных министров. Ожидавшие представления мужчины становились тут при всем собрании на колено, целовали у нее руку, а во внутренних покоях были подводимы дамы. Однажды, накануне Георгиевского торжества, она почувствовала великую головную боль, худо провела ночь и в изнеможении встала с постели. Окружающие советовали отменить прием кавалеров. Но она, пересиливая недуг, ответствовала: «Скорее велю себя нести к ним на кровати, нежели соглашусь огорчить тех людей, которые для снискания отличия чести жертвовали жизнью». Приведенная цитата свидетельствует о чувстве долга и профессионализме императрицы, отчетливо понимавшей все особенности своего положения. Упомянутое русское платье императрицы играло роль некой неофициальной женской придворной формы. Детальных описаний ее на уровне документов не сохранилось. Но то, что в этой форме имелась отчетливая национальная составляющая, видно из самого названия. Отметим, что императрица довольно жестко пресекала излишнюю роскошь в женских нарядах, положив начало традиции некоего консерватизма в дворцовой женской моде. Поэтому, когда кто-либо из дам приглашался во дворец со стороны и, не зная устоявшихся традиций, являлся в остромодном платье, это вызывало только ядовитые улыбки завсегдатаев императорской резиденции. Последними, кто носил русское придворное платье, стали дочери Николая I. Буквально накануне введения новой женской придворной формы, все особенности которой прописывались на законодательном уровне, русское платье в 1834 году получила великая княжна Ольга Николаевна. «По обычаю, в 11 лет я получила русское придворное платье из розового бархата, вышитого лебедями, без трена, на некоторых приемах, а также на большом балу в день ангела Попа 6 декабря. Мне было разрешено появляться в нем, в белом зале». Любопытен взгляд на дворцовые выходы времен Екатерины II человека со стороны, немца, оказавшегося по делам в Петербурге и получившего доступ в парадные залы Зимнего дворца. Вдруг отворились двери, возвестили о приближении государыни, и тотчас все посланники и другие знатные персоны образовали проход, встав по обеим сторонам. Водворилась торжественная тишина. Казалось, никто не смел громко дышать. Впереди всех показался гофмаршал. За ним попарно камергеры, министры всех ведомств и прочие придворные –

0: За ними шел князь Потемкин с жезлом, как генерал-адъютант императрицы. Он шел один. Непосредственно за ним следовала Екатерина II, среднего, скорее большаго, чем маленького роста. Она только кажется невысокую, когда ее сравниваешь с окружающими ее высокими русскими людьми. Она немного полна грудью и телом. У нее большие голубые глаза, высокий лоб и несколько удлиненный подбородок. Так как ей теперь 52 года, то и нельзя ожидать юношеской красоты. Но она всего менее некрасива. Напротив, в чертах ее лица еще много признаков ее прежней красоты и, в общем, видны знаки ее телесной прелести. Ее щеки, благодаря краске, ярко румяны. В ее взгляде столько же достоинства и величия, сколько милости и снисхождения. Она держится с большим достоинством, весьма прямо, но не впадает в принужденность. Как только кончилось целование руки, она снова сделала поклон на ходу некоторым из стоявших и перешла в смежную комнату. Принесли прохладительное в виде ликеров, вина и печений, которыми насладились не только оставшиеся дамы, но и разные господа, разговаривавшие некоторое время между собою. Высоко отзывались об императорских выходах екатерининского времени и иностранцы, завсегдатаи Зимнего дворца. Например, английский посланник лорд Мальмсбери, в целом довольно критично относившийся к увиденному, писал: «Я уже был приготовлен к торжественности и великолепию здешнего двора, но действительность превзошла все мои ожидания. Прибавьте к этому полнейший порядок и строгое соблюдение этикета». Некоторое представление об ушедшем великолепии дают парадные портреты вельмож и фаворитов екатерининской эпохи. Глядя на портреты фаворитов императрицы, отметим сложившийся шаблон в изображении любимцев Екатерины II, стандартно писавшихся разными художниками на фоне бюста своей работодательницы. Частью отработанного ритуала больших и малых дворцовых выходов являлось присутствие пажей. Поскольку в элитном пажеском корпусе учились дети знатнейших фамилий, многие из них оказывались в юные годы в Зимнем дворце в качестве пажей. Один из них впоследствии вспоминал: «Пажи часто требовались во дворец к высочайшим выходам. Их расставляли по обеим сторонам дверей комнат, через которые должна была проходить императорская фамилия. В этом случае особенно были забавны маленькие пажи. С завитою напудренную головой они гордо стояли, с важной миной сознания своего достоинства. Несколько пажей каждый день обслуживали императорский обеденный стол в качестве прислуги. Автор воспоминаний рассказывает, что при Александре I в 1817 году ежедневно в Зимний дворец на дежурство с 11 утра до 23 часов заступало 16 пажей. Их делили пополам две императрицы: Мария Федоровна, 8 человек, и Елизавета Алексеевна, 8 человек. В последующие десятилетия отработанный до деталей церемониал больших и малых выходов повторялся без существенных изменений, все так же поражая случайных зрителей высочайшей квалификацией главных участников церемониала. Частью больших выходов становились парадные приемы, аудиенции для высоких иностранных гостей и членов дипломатического корпуса. Проходили протокольные мероприятия в тронном зале Зимнего дворца. Иногда такие парадные приемы предотвращали войны. Например, после того, как 30 января 1829 года в Персии разгромили посольство России и во время кровавого инцидента погибли все его члены во главе с послом Александром Сергеевичем Грибоедовым. Улаживать отношения с Россией персидский шах послал в Петербург своего внука Хазреф Мирзу. В его задачу входило добиться принятия извинений за убийство посла и смягчения бремени контрибуции. Персидское посольство прибыло в Петербург в 1831 году. Для приема персов устроили торжественную аудиенцию. Среди тех, кто стоял у императорского трона, была дочь Николая I, великая княгиня Ольга Николаевна. Она вспоминала, что император стоял перед троном, мы ниже их, на ступеньках, полукругом сановники, двор, высшие чины армии. Все это наполняло Георгиевский зал с проходом посреди, который обрамлялся двумя рядами дворцовых гренадер. Двери распахнулись, вошел церемонимейстер со свитой и, наконец, показался Хазреф Мирза, сын принца Аббас Мирзы, сопровождаемый старыми бородатыми мужчинами, все в длинных одеяниях из индийского кашемира, с высокими черными бараньими шапками на головах. Три низких поклона. Потом Хазреф прочел персидское приветствие, которое Нессельроде, тогдашний министр иностранных дел, передал государю в русском переводе. На него отвечал государь по-русски. Императрице поднесли прекрасные подарки. Персидские шали, драгоценные ткани, работы из эмали, маленькие чашки для кофе, на которых была изображена бородатая голова шаха. Государь получил чепраки, усеянные бирюзой, и седла с серебряными стременами. Я еще не упомянула четырехрядный жемчуг, который отличался не столько своей безупречностью, сколько длиной. Мама охотно носила его на торжественных приемах, и я его от нее унаследовала. Ольга Николаевна не упомянула о том, что в числе богатых даров, преподнесенных персами Николаю I, был знаменитый алмаз шах. Император, принимая алмаз, произнес: «Я предаю вечному забвению злополучное тегеранское происшествие». Шах — бриллиант индийского происхождения весом в 88,7 карата, который ныне хранится в алмазном фонде в Москве. Безукоризненно прозрачный, легкого желтовато-бурого оттенка камень. Глубокая бороздка на нем свидетельствует, что его носили как талисман.
1: Мы читали главы из книги Игоря Зимина «Люди Зимнего дворца», монаршие особы, их фавориты и слуги.
2: Продолжение завтра в это же время.
1: Литературное произведение предоставлено издательством «Центрополиграф».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Страны Европы пока не дошли до того, чтобы бить по России со своих территорий. Они понимают, что будет ответный удар. Об этом заявил Владимир Путин во время неформального общения с выпускниками военных вузов. Президент добавил, наши вооруженные силы поджимают противника на всех участках боевого соприкосновения и продвигаются по всей линии фронта.
2: Наши вот ребята сейчас добирают практически на Константиновку. Ну там еще в подвалах кто-то сидит, прячется, отстреливается. Они говорят, это серая зона. Ну, серая зона, замечательная серая зона. Мы им сказали, давайте. Мы в 22-м году еще сказали. Уходите из Донбасса. Люди не хотят с вами жить. Никаких нарушений нет ни в чем. Просто никто не хочет этого замечать. Никто не замечает только то, что соответствует интересам нашей страны.
1: Владимир Путин добавил, что открытое письмо Зеленского сводится к тому, чтобы создать конфликтный потенциал. Президент напомнил об ударе по Старобельску после призывов Киева к личной встрече и мирным переговорам. Европа делает ставку на террористические методы украинского режима на фоне ухудшения положения дел на линии фронта для Киева. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на посольском круглом столе.
3: Сегодня и Британия, и страны Евросоюза продолжают накачивать киевский режим оружием и деньгами. Потворствуют его откровенно террористическим действиям. Дошли даже до того, что обвиняют Россию в том, что украинские беспилотники многократно нарушают границы стран Евросоюза.
1: Сергей Лавров добавил, что Россия готова принять все меры для защиты союзного государства. Так он прокомментировал провокационные действия Украины, направленные против Белоруссии. Государственная дума одобрила расширение программы кредитных каникул по ипотеке для семей с детьми. Заемщики теперь могут воспользоваться льготным периодом длительностью до 1,5 лет. При этом максимальный срок не должен превышать достижение ребенком возраста также в 1,5 года. Это возможно независимо от падения доходов или роста платежей в семье. Раньше каникулы предоставлялись на 1/2 года при снижении доходов более чем на 20% семейного бюджета. Оформить каникулы можно в течение 1,5 лет после рождения или усыновления ребенка, уточнили в Госдуме. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Александр Сергеевич Пушкин. Главы из романа «Араб Петра Великого». Читает Александр Васильев.
5: Глава 4. Эпиграф. Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом ковши, серебряные чаши с кипящим пивом и вином. Руслан и Людмила. Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода.